Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свои программы. И этот музыкальный час мы посвящаем двум голосам, не рассказывая их биографии. Я думаю, что о них вы знаете довольно много, об этих двух исполнителях. И уверена в том, что бывали на их концертах. И, конечно, наблюдали за тем, как проходят годы, как они развиваются, насколько они интересны вам, как слушателям и зрителям. Я уже не говорю о телепрограммах, в которых они участвовали, в сборных концертах, в их сольных концертах. Я хочу, чтобы сегодня мы в очередной раз услышали эти голоса. Я думаю, что это доставит вам удовольствие. Но сегодня это будут те песни, которые в Советский Союз пришли из-за рубежа. Из Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Южной Америки. И вот эти двое очень и очень достойно и красиво напоминали советскому зрителю и слушателю песни, которые они, возможно, тогда еще и не слышали в оригинале. Как, например, песня, которая открыла наш эфир в исполнении Валерия Бадинского. Это один из тех двух замечательных исполнителей, о которых мы сегодня говорим. Ну, что касается песни, то это, конечно, Чехия и Карл Готт, в исполнении которого вы помните эту песню, я в этом уверена. Ну, а если продолжать, и я буду напоминать то, с чего все начиналось тоже фрагментами, то начиналось, что касается следующей песни, с этого исполнения.

смешное сердце, веришь ты, как прежде. Большое небо в солнечный рассвет. Смешное сердце, не верь слепой надежде.

0: смешное сердце, не сердись.
1: Коре Матто, сумасшедшее сердце, бешеное сердце. С этой итальянской песни начинался ее путь по миру, по другим странам и языкам. Ну, а Эмиль Горовец – это тот второй исполнитель, который будет напоминать нам сегодня очень-очень хорошие песни. «Они живут», естественно, живет и голос и этого исполнителя.

0: сердце, не сердись, не надо. Смешное сердце, не сердись, не надо. Смешное
1: сердце. Ну а сейчас в нашем эфире оригинал. Замечательный, красивейший оригинал песни, которую вы сейчас услышите, и в исполнении Валерия Бадинского. Это Демис Руссос, конечно, «We Pretend».

Разумеется, не узнать песню «Девушка» в исполнении группы «Битлз» очень сложно. И среди очень обширного репертуара Валерия Бадинского была такая же песня «Девушка». Я

Ну что ж, это, конечно, уже хорошо знакомая мелодия для тех, кто знает репертуар, в частности, такого певца, как Эмиль Горовец. Ну а вот это действительно оригинал. Рита Павоне, Италия, и ни о каких макаронах тогда речи не шло. О помидорах? Да, о томатах, безусловно. «Viva la papa col pomodoro» – так называется итальянская песенка. Мы сейчас еще немного ее послушаем, чтобы вы услышали оригинал, если никогда вдруг случайно не слышали. И, конечно, перейдем к той самой песне.

0: Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
1: Мы продолжаем слушать, я надеюсь, и наслаждаться, сравнивать, не сравнивая голоса или качество, но слушая совсем другие песни. Это не всегда перевод, разумеется. Валерий Ободинский сейчас в нашем эфире вслед за Джо Дассеном.
2: Вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы, те же качели, те же влюбленные гуляют.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

Еще одна волшебная мелодия, название которой переводится «Тень твоей улыбки». Именно так называется и версия на русском языке. Эмиль Горовиц. После Энди Уильямса.

Знакомая песня, песня, которая благодаря Клиффу Ричарду, автором этой песни, выиграла на конкурсе Евровидения в один благополучный для Великобритании год. Ну а Эмиль Горовец не прошел мимо этой песни и сделал из нее уже конфетку на русском языке. 100 поздравлений!

Потрясающе красивая песня «Последний вальс» в исполнении Энгельберта Хампердинга. Песня эта существует давно. Хампердинг продолжает выступать, и каждый его концерт сопровождается, конечно же, включает в себя и эту песню, без которой, наверное, его и не представляют. Валерий Ободзинский спел песню, которая называется «Пусть будет».

Вновь твоя ладонь лежит в моих руках. Я знал, что эта встреча будет прекрасна. А лунный нежный свет дрожит в твоих глазах. И слышим

это слезы не печали, а счастья. Я тебе еще так мало сказал, и все равно.

Все узнали в ее итальянской версии песню «Strangers in the Night», песню Фрэнка Синатра. В данном случае это голос Далиды. Эмиль Горовец «Путники в ночи».

Наша программа подходит к концу. Я надеюсь, что не соскучились. Вспомнили очень много разных песен. И песен хороших. Иначе бы они не продолжали жить спустя десятилетия и перескочив век следующий. С вами была Таня Барска. Оставайтесь с радиостанцией Канрека. Вы нам всем очень нужны. С вами остается еще и Эмиль Горовец с одной очень хорошо знакомой песней. Слушайте.

привет, то ли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернула, значит, можно верить, в чудеса прошли года, то ли

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Французский певец, который представлял Францию на 200-летии США в Вашингтоне, Жан Татлян, думаю, это имя вы прекрасно знаете, исполняет песни на русском, армянском, французском, итальянском, английском, греческом и на идыш. В Советском Союзе, где после его отъезда в 1971 году было приказано все записи Татляна уничтожить, он не смог полностью раскрыть свой талант международной звезды шансона и, лишь получив признание во Франции, в полную силу воспользовался свободой творческой.

73-м году версия Далиды, только Далиды, увидела свет, и Далида осознавала практически сразу, насколько близка и понятна ей эта песня, учитывая драматичность ее жизни. И появился, да, практически сразу и итальянский, италоязычный вариант, который назывался «Мне плохо, сто мале» в исполнении Орнеллы Ванони. Но, по мнению знатоков, он менее драматичен, чем оригинал.

Саша Дистель. Не раз мы слышали в наших эфирах его голос. Это французский певец, это композитор, актер, поющий очень в разных направлениях, в том числе и в джазе себя нашел. И он является племянником Рэя Вентуры, композитора и руководителя джазового оркестра, который имел большой успех.

Еще одна прекрасная песня, многие из вас ее знают, и в исполнении Анны Герман, и в исполнении Вадима Мулермана. И в этой песне Анна Герман, конечно, подает ее прекрасно, осваивая заодно к 70-м годам несколько подзабытый жанр танго. «Случайность». Прекрасная песня.

0: не встретил, не нашел.
1: Ну, а теперь песня, которую, наверное, знают практически все. «Эбеновое дерево и слоновая кость» – «Ebony and Ivory». Песня Пола Маккартни. Красивейшая песня в исполнении дуэта Пола Маккартни и Стиви Уандера. Эта песня вышла в марте 1982 года. Она возглавляла хит-парады и многих стран. Что касается образов, то в образе бенового дерева предстает африканская темнокожая раса, в образе же слоновой кости европейская белокожая. Песня красивая, мелодия красивая. И, собственно, когда такие музыканты тогда встали на сцене и исполнили этот дуэт, было ясно, что песня эта будет жить. Что и произошло. «Ebony and Ivory», Стиви Вандер, Пол Маккартни.

Я не знаю, слышали ли вы эту знаменитую арию в русском музыкальном оперном мире в этом исполнении, но когда мы услышим голос, во-первых, Энрико Карузо, но, во-вторых, услышим эту арию, я думаю, что удовольствие вы получите точно. Ария Ленского, Энрико Карузо.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется, это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астрид Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жобином.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Девять жизней песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

0: Дезафинадо.
1: Итак, «Дезафинадо», Жоржо Альберто, «Дезафинадо», запись 58-го года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот».

Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию. Это Луи Бонфа, «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

принципе, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке, кинофильм «Черный Орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня среда, 12 августа 2026 года, 29-й день месяца Ав, Кафтет Беав Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Как стало известно корреспондентам корпорации КАН, в рамках соглашения, разработанного Советом мира, странами-посредниками и Хамасом, Совет мира покроет долги Хамаса на общую сумму в 400 миллионов долларов. Корреспондентка КАН Гили Коэн передает, что эти деньги предназначаются для выплат работникам общественной сферы, подрядчикам, которые не получали зарплаты. Высокопоставленный источник в Совете мира подтвердил данную информацию и указал, что все запросы касательно выплат будут рассматриваться в частном порядке. По его словам, Совет обязался, что эти деньги не пойдут на финансирование действий, связанных с террором или с инфраструктурой Хамаса. Высокопоставленный источник в военной прокуратуре подверг критике тот факт, что из-за отсутствия необходимого количества военных прокуроров наблюдается задержка судебных процессов в отношении сотен боевиков хамасовского подразделения «Нухба». По его словам, это может привести к тому, что будет причинен серьезный ущерб доказательной базе в отношении этих террористов. Корреспондентка КАН Шелли Тапира передает, что в военной прокуратуре намереваются вынести ряду боевиков «Нухбы» смертные приговоры. В пресс-службе Цагаля указали, что процесс мобилизации новых военных прокуроров был ускорен в последние недели. По всей видимости, не менее 6 офицеров вступят в должности военных прокуроров. Цагаль выпустил минувшей ночью ракету-перехватчик по цели, которая, как впоследствии выяснилось, была запущена нашими же силами. Корреспондентка КАН Кармела Минаше передает, что в результате данного инцидента обошлось без пострадавших. Его обстоятельства проверяются. Сигналы воздушной тревоги задействованы не были. В районе Баль-Аль-Мандебского пролива вчера вечером были убиты несколько членов экипажа йеменского торгового судна. В него попала ракета, выпущенная повстанцами-хуситами. Официальные источники в правительстве Йемена указали, что хуситы выпустили еще одну ракету в тот момент, когда к месту прибыли спасательные бригады. Впервые с момента начала американских военных действий против Ирана в результате ударов хуситов гибнут члены экипажа торгового судна в Баль-Аль-Мандебском проливе. В другом эпизоде вертолет американских ВВС выпустил ракету в направлении торгового судна, которое шло под флагом Панамы. Оно пыталось обойти американскую морскую блокаду и прибыть в иранский порт. В результате этого инцидента никто не пострадал. Об этом вчера вечером сообщил корреспондент КАН Рам Брандес. К другим темам. Исчезновение в Австрии двух израильтянок – Мили Яаломи и ее дочери Лиаль. Представитель Министерства обороны обратился минувшей ночью с призывом к израильтянам, находящимся в австрийской столице Вене, оказать содействие в определении их местонахождения. Они считаются пропавшими с прошлой пятницы. Корреспондент КАН Дов Гиль-Ар передает, что их мобильные телефоны были зафиксированы в последний раз на исходе субботы в районе железнодорожного вокзала Вены. Тех, кто что-либо знают об их местонахождении, просят немедленно сообщить об этом в Министерство иностранных дел в Иерусалиме или в Израильское посольство в Вене. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: С сегодняшнего дня и до пятницы постепенное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В пятницу на севере и в центре возможен моросящий дождь. В субботу без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем ожидается 42 градуса. Банковский обменный курс доллара – 3 шекеля и 5 сотых агоры. Курс евро – 3 шекеля 46 и 7 десятых агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7 часов почти 6 минут. Вот сейчас 6 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Сегодня среда, 12 августа. Мы в ближайшее время обсудим те главные темы, о которых пишут сегодня газеты и интернет-сайты. Темы, в общем, такие же, как и в предыдущие дни. Приближающаяся предвыборная кампания, связанная с она, разумеется, с партийным сформированием партийных списков, партии правящей партии Ликуд, скандалы вокруг забронированных мест для министров, какие депутаты чем недовольны, но многие недовольны тем, что, по-видимому, перестанут быть депутатами по результатам выборов. Об этом мы поговорим в ближайшие два часа. Поговорим мы о ситуации вокруг Ирана. Президент Трамп говорит, что Ирану не доверяет, но он совершенно не торопится возобновить военные действия, надеется на эффективные, как он считает, возможные результаты экономической блокады. Между тем, как мы слышали в новостях, Совет мира, который продвигает реализацию второго плана сделки, на самом деле это так, с Хамасом, покроют долги этой организации газовским бюджетникам в районе 400 примерно миллионов долларов. Это эксклюзивная новость новостной службы нашей корпорации КАН, которая, в общем, получила подтверждение в Совете мира. Об этом мы также поговорим. Говорим мы и о возобновлении консульских отношений между Израилем и Венесуэлой. Это пока не полные, неполноценные дипломатические отношения, но возвращение хотя бы отчасти к той ситуации, которая была до событий 17-летней давности, когда руководство Венесуэлы решило разорвать дипломатические отношения с Израилем. Эти и другие темы, а также происходящие на территориях вокруг поселенческого форпоста и блокады нескольких палестинских домов в деревне Кусра. Мы об этом тоже поговорим. Кстати, наш вопрос на странице социальной сети Facebook касается этой темы. Сформулирован он следующим образом. Еврейские экстремисты из незаконного форпоста возле палестинской деревни Кусра в Самарии уже несколько дней перекрывают доступ к двум палестинским домам. По словам местных жителей, находящиеся там семьи испытывают трудности с получением воды, продовольствия, медицинской помощи. Царь объявил район закрытой военной зоной, осудил действия нарушителей, однако незаконный форпост до сих пор не эвакуирован. Почему, по вашему мнению, армия уже несколько дней не может прекратить блокаду палестинских домов в Кусре и эвакуировать незаконные форпост? Пишите свои ответы на этот вопрос и другие комментарии по другим темам. Мы постараемся их зачитать к концу первого часа. А пока расписание программ на сегодня, среду, 12 августа. Тема дня продлится до 9 часов с перерывом на новости. С 9.05 до 10 программа «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10.05 в программе «Доброе утро, Израиль» гостем будет Алекс Забежинский, старший экономист инвестиционной компании «Мейтав». Мы поговорим о реальной ситуации в израильской экономике и о перспективах экономики и, в общем, всего того, что связано с уровнем жизни. Ведущая Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11.05 открытый микрофон Элла Гитцен, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. 16.05 программа о литературе и музыке, редактор и ведущий Игорь Хариф. 17.05 программа «Особый случай», ведущая Яна Брискман. 18.05 программа «На пике событий», ведущий Михаил Гуревич. С 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах Канрека. 7 часов и 10 минут. Давайте посмотрим на то, на что пишут, о чем пишут сегодняшние газеты. Итак, издание «Исраэль Айом», первая полоса. Портрет премьер-министра Нетаньяху и лидера партии Ликуд. Заголовок следующий: «Праймерис, вопросительный знак, от них ничего не осталось». Буря в Ликуде, ну или скандал в Ликуде. 10 забронированных мест, 40 министров и депутатов и только 15 реальных мест примерно, ну, по данным опросу. В
извне в Ликуде сохраняют молчание по поводу решения Нетаньяху забронировать места для Исраэля Каца, Хайма Каца и Гидона Сара. Но в закрытых беседах все звучат совсем по-другому. Глава правительства нас обманул. Так ряды партийные не обновляют. Более подробно об этом на 8-й странице газеты. Ну и, разумеется, мы поговорим об этом в следующем часе нашей программы «Тема дня». Цвяузер, материал этого автора, бывшего главы канцелярии премьер-министра, бывшего депутата Кнессета. Заголовок следующий. Лучше поздно, чем, по-видимому, никогда. Превратить признание голландских высот в общественно-политическую кампанию. Цвяузер довольно в течение уже практически нескольких лет говорит о необходимости развития Голланд, необходимости уделять большее внимание этой теме. Так вот, вот что пишет Цвяузер. Решение Колумбии признать суверенитет Израиля на голландских высотах — это важное дипломатическое, политико-дипломатическое достижение, и было бы верным приветствовать его и сказать спасибо тем, кто этим занимался. Но наряду с признанием, наряду с приветственными речами, нужно сказать следующее. Израиль опаздывает в понимании того, что признание — это не только декларативный или символический шаг, это стратегическая цель первостепенной важности. Пришло время превратить реальность на местах также и в политическую реальность. Колумбия показывает, доказывает, что это возможно. Сейчас нужно превратить это достижение в некую критическую, единичное достижение, пока что это в какую-то критическую массу. Более подробно об этом на 5-й странице газеты. Колумбия — вторая страна, как мы знаем, которая признала независимость Израиля, суверенитет Израиля над голландскими высотами. Первая страна — это, разумеется, Соединенные Штаты, нынешнее руководство Колумбии, которое сменилось буквально несколько дней назад, идет в фарватере внешней политики Соединенных Штатов в этом смысле, да и во многих других. Еще один заголовок — прикоснуться к мечте. Футбольный клуб АПЛ Беэр-Шева удивил футболистов клуба Црвена Звезда из Белграда и вышла на этап плей-офф Лиги Чемпионов. Посмотрим, как будет выглядеть продвижение израильских футболистов дальше, но пока их можно только поздравить. Заголовки на первой полосе издания «Маариф» также касаются происходящего в партии Ликуд. Основной заголовок — забронированные места и скандал. Битва за реальные места на праймерис в партии Ликуд обостряется. Нетаньяху внезапно заявил о том, что он забронировал места для Гидеона Сара, Исраэля Каца и Хайма Каца в списке. А объяснение бронирования места для министра обороны следующее. Пусть не будет он заниматься, нет у него времени заниматься политическими кампаниями, пусть будет сосредоточен на своей работе на посту министра обороны. Талик Готлиб достаточно гневно отреагировал на это. Мы ее вчера цитировали в нашем эфире. Она назвала этот шаг совершенно постыдным и с пренебрежением демонстрация пренебрежения по отношению к избирателям. Решение относительно Каца, относительно Хайма Каца было временно заблокировано партийным судом, поскольку существует подозрение в противоречии интересов. Из-за иранской угрозы президент Трамп был тайно вывезен из Турции на военном самолете после получения соответствующей разведывательной информации. Говорится, что информация была получена из Израиля. Более подробно об этом на 10-й странице газеты. «Наш мир остановился. Члены семьи и друзья проводили в последний путь Эльдада Даяна, который, согласно подозрению,
был убит своими друзьями. Его тетя заявила следующее: «Мы надеялись, что тебя найдем, но этот момент не наступил». Как мы слышали в новостях, расследование этой истории продолжается, а пока вот Эльдар Даян был, его проводили в последний путь. Ну и еще одна новость, объявление, тоже со вчерашнего дня Министерство иностранных дел Израиля просит граждан в помощи матери и дочери израильтянок, которые исчезли в Австрии, они отправились отдыхать в Прагу, оттуда поехали на поезде в столицу Австрии, в Вену, и исчезли. 7 августа они на связь не выходят, семья их ищет, специалисты ищут, МИД прилагает усилия для того, чтобы также их найти. Это заголовки на первой полосе газеты «Маариф». Идет хронот с нами, первая полоса. Здесь статистика и заголовки совсем на другую тему. Социальная работница занимается судьбой 300 человек. Они первые встречают семьи, которые обращаются в социальные службы и считаются спецназом, так сказать, работников социальной сферы. Но они чрезвычайно перегружены и испытывают хроническую усталость, которая... Вся эта нагрузка постепенно, постоянно возрастает с начала военных действий в неких экстренных случаях. И об этом свидетельствуют данные, которые приводит газета. Социальные работники одной семьи ответственны за сотни дел. Кризис приводит к тому, что многие уходят, или переходят на работу в другую сферу социальную, где есть некие ограничения относительно количества людей, которыми нужно заниматься. И здесь статистика следующая. 15% ставок социальных работников, которые должны работать с семьями, не заняты. То есть дефицит огромен. 40% социальных работников перестают работать на своих должностях. Многие в течение 2 лет. Ну и 57% социальных работников свидетельствуют о том, что они оказывают помощь всего лишь на среднем уровне, в основном, потому что у них просто не хватает сил и времени. Более подробно об этом в материале Шира Кадри Овадия на странице 14 и 15. Что еще на первой полосе газеты идет? Хронот, фотография и подпись «Я хотела вернуться в Израиль». Здесь понимают, что я пережила. Джуваль Сантьяо Кастабль потеряла 7 октября своего сына Поля Винсента Кастальби, который был убит вместе с тем гражданином Израиля, за которым он ухаживал, Витаром Кипнисом. Через месяц после этих трагических событий у нее родился сын, ну и постепенно она вернулась с ним на Филиппины. Сейчас она хочет вернуться в Израиль для того, чтобы присутствовать на свадьбе сына Авитара. Но в официальные власти ставят препятствия, израильские официальные власти ставят препятствия на ее пути. Более подробно об этом на 12-й странице газеты. Здесь также заголовок о том, что через 17 лет Израиль возобновляет консульские отношения с Венесуэлой. Итамар Айхнер на 10-й странице газеты.
и «Война всех против всех» такого заголовок, связан он с внутрипартийными выборами в партии «Рекорд», формированием списка за 5 дней до проведения судьбоносных праймериз, заявление Нетаньяху о бронировании мест для высокопоставленных министров, среди них Исраэль Кац, вызвал большую критику. Бывший пресс-секретарь премьер-министра сказал, что достигли в этом шаге низшей точки. Я вообще такого в Ликуде не помню. Эта газета идет хронот. Газета «Арец», первая полоса. Фотография, сделанная в секторе Газа возле Хан-Юнуса. Перемещенные лица, жители Газа, живущие в палатках. Американская администрация оказывает давление на Израиль, чтобы Израиль подготовился к будущему отступлению из сектора. Трамп, что называется, натягивает поводок, а правительство Израиля ищет другие сферы для продвижения, другие фронты, скажем так, в преддверии выборов. В Соединенных Штатах продолжают продвигать вопрос урегулирования в секторе Газа, несмотря на противодействие со стороны Нетаньяху. И в США уверены, что в итоге Нетаньяху реализует то, что от него требуют. Еще один заголовок. Здесь же Матан Гулан пишет материал под названием «Поселенцы в Кусре блокировали дорогу, плевали и нас, в нас и пытались нас побить, а статья, а армия вновь не реагировала». Ну и наш вопрос в странице социальной сети Facebook посвящен этой теме, продолжающейся ситуации неприятной вокруг незаконного форпоста возле Кусра и блокирования доступа к домам. Деревня Палестинская находится в Самарии. По словам местных жителей, находящиеся там семьи испытывают трудности с получением воды, продовольствия и медицинской помощи. Царь объявил район закрытой военной зоной, осудил действия нарушителей, однако незаконный форпост до сих пор не эвакуирован. Почему, по вашему мнению, армия уже несколько дней не может прекратить блокаду палестинских домов в Кусре и эвакуировать незаконный форпост? Пишите свои комментарии по этому поводу. Что еще здесь на первой полосе? Газета «Арец». Ученики и приближенные раввина Ицхака Юсефа свидетельствуют. Он призывает не голосовать за партию ШАС на ближайших выборах и заявляет, что ультраортодоксы должны обрушить, что называется, блок Нетаньяху. Об этом Аарон Рабинович на пятой странице газеты. Решение Ира Гулана отменить забронированное место для Эйнав Цангаукер весьма болезненно. Нетаньяху тем временем выполняет свои обещания, но только для перебежчиков, которые спасли его власть. Рави Хехт на четвертой странице газеты. И здесь материал Ноа Шпигеля, Михаил Хаузертов. Нетаньяху заявил о блокировании, о бронировании места для трех министров в списке партии Ликуд и вызвал гнев однопартийцев. Председатель Верховного суда Амид Кнессет сокращает впервые возможность граждан голосовать. Заявил он это вчера в ходе заседания, на котором рассматривалось решение Кнессета не устанавливать специальные избирательные участки в домах престарелых и в тех домах, где проживают пожилые граждане, в том, что называется
Муган в ходе нынешних выборов это решение, напомним, было реализовано. Вообще устанавливать кабинки для голосования стали во времена короны. Ну и вот, что касается этих выборов, то в Кенсте, как мы знаем, было принято решение кабинки эти не ставить. В Багатс была подана апелляция. Ну и вот эта апелляция рассматривалась вчера. Решение пока никакое не принято. Судьи потребовали предоставить объяснение в течение недели. Посмотрим, какое решение будет принято. До выборов, надо сказать, 2 с небольшим месяца. Так что, в общем, есть еще время для того, чтобы вносить изменения. Ну, или не вносить, в зависимости от того, какое решение будет принято. В коалиции, и здесь объяснение, в коалиции приняли решение не проводить голосование в домах престарелых, поскольку предполагают, что там есть большинство для представителей оппозиционного лагеря, и это, так сказать, редакционная статья газеты «Арец». Специалисты предостерегают относительно решения Трампа изменить политику вакцинации для детей в Соединенных Штатах, но дело в том, что важно это для нас, в том числе и потому, что довольно часто то, что принимается в Соединенных Штатах во многих сферах, потом так или иначе принимается и в других частях мира. Здесь в этом материале Ира Фольдеша проводится небольшой анализ того, в чем заключается изменение позиции, какие прививки делают сейчас и что планируется делать в дальнейшем. Ну и еще пара международных заголовков. Бывший президент Сирии Асад был приговорен к смертной казни. Суд проходил, правда, в отсутствие Асада, который, как известно, неплохо проводит время, он и его семья в российской столице. Ну а между тем суд в Дамаске приговорил его к смерти признал его виновным в совершении военных преступлений в ходе и преступлений против человечества, против гражданской войны в Сирии. Напомним, что Асад сбежал в Россию вместе с семьей в 2024 году, в тот момент, когда стало понятно, что вооруженные милиции под руководством нынешнего президента Сирии, Аль-Джулани, Ашары, в общем, весьма успешно продвигаются к сирийской столице. Ну и еще один заголовок, посвященный российской так называемой предвыборной кампании. Запрещено участие единственной партии в России, которая выступала против войны. Речь идет о запрете участия в выборах партии «Яблоко». Единственное, как пишет «Нью-Йорк Таймс» в данном случае, это перепечатка из этой газеты, единственной партии, которая противилась войне в Украине. Это заголовки на первой полосе газеты «Арец». То на страницах газеты «Макор Ришон» здесь несколько материалов на несколько тем. Беседы с главной ортодоксальной организации еврейской в Соединенных Штатах выступает оптимистичен относительно волны антисемитизма, которая в этой стране растет. Удая Кариш Хазони провела с ним беседу. Организация это называется OU, раввин Джош Джозеф. Он рассказывает о том, что антисемитизм в студенческих кампусах уменьшается, а деятельность его организации проходит успешно, и на Мамдане, в общем, на его эскапады не следует реагировать так, потому что он на него не следует, скажем так, уделять столько внимания. Еще несколько заголовков на сайте газеты «Макор Ришон». Несмотря на сигналы из Бейрута, Соединенные Штаты заявили о проведении
дополнительной серии переговоров между Израилем и Ливаном. После 17 лет прекращения контактов Израиль и Венесуэла открывают официальный контакт, то есть в консульские представления консульских услуг возвращается. Мы более подробно об этом поговорим с нашим собеседником буквально минут через 15. Ну и прогноз погоды. Жара будет по-прежнему весьма и весьма высокой. Температура будет высокой, но к концу недели будет полегче. Хотя и дождь обещают, как ни странно, в пятницу и даже немного в субботу. Это весьма редкое явление, как мы знаем, для этого времени года. 7:31. Давайте послушаем немного музыки, затем продолжим.

Звездное дерево, Гай и Яэль на волнах радиостанции Канрека. Впервые эту песню, как мы помним, исполнила Хава Альберштейн, но это вот такая кавер-версия более современная, но не менее, как мы слышали, прекрасная. Еще несколько заголовков на первой полосе сегодняшних изданий, несколько экономических материалов, приложение The Marker. Заголовок здесь следующий. Жилищный кризис, так считает это издание. Покупатели находятся на границе своих возможностей. Замедление в отрасли недвижимости становится все более острым. Продажи новых квартир в 2025 году упали на 25%, и, в общем, снижение продолжается, тенденция в этом смысле не меняется. Всякие акции и попытки рефинансирования не убеждают население, и часть акций общественных компаний, уровень этих акций снизился на десятки процентов. Строительные подрядчики заявляют о том, что снижение учетной ставки вернет покупателей на рынок, но создается ощущение, что проблема здесь не только в учетной ставке, и более подробно об этом на второй странице экономического издания The Marker, который, в общем, выходит в рамках приложения газеты «Арец». Заголовок еще одного достаточно занятного материала «Заботиться о себе». Представители сферы хай-тека создают детские заведения дошкольные для младшего возраста сами для себя. Проблема известная. Детские сады для детей от 0 до 3, для детей и младенцев. В общем, это такая известная проблема. Но покупательский клуб «Хай-Тек Зон», к которому, в общем, относятся многие хай-текисты, заявляют о создании 20 частных садиков, которые будут функционировать неподалеку от центров занятости, от тех офисных комплексов, где в основном находятся хай-тек компании, ну и возле жилых кварталов, которые расположены рядом. В общем, впервые крупные компании значительным образом в эту сферу заходят. Государство, как мы знаем, опаздывает с решениями в этой сфере. Можно сказать, что на нее в каком-то смысле махнули рукой. Посмотрим, как эта инициатива будет развиваться. Но считается, что оплата садика будет примерно 6 тысяч в месяц этого самого детского садика для хай-текистов. В общем, интересно будет посмотреть, как это будет все на практике реализовано. Еще один заголовок. Ветры войны на Ближнем Востоке заставляют инвесторов инвестировать суммы в производство чипов и в AI-программы такого прекрасного государства, как Малайзия. Что еще в экономических приложениях сегодняшних? В экономическом приложении «Мамон» газета «Идиот Хронот» рассказывается об инициативах в сфере авиаперевозок. Рами Леви становится частью битвы бесплатных полетов. Есть различные клубы, которые предлагают так или иначе бесплатный полет при тех или иных условиях. Рами Леви и

0: автор этого материала. Здесь таблица, какая карта, что предлагает, какие льготы, ну и что написано маленькими буквами. Это тоже, в общем, надо читать всегда, ну, особенно в этой ситуации. Снижение доходов в 2,5 миллиарда шекелей во втором квартале у банка Апоалим. Такое тоже бывает. Прибыли банков не только растут, но и снижаются. Речь идет о квартале этого, втором квартале этого 2026 года. Но 2,5 миллиарда шекелей — это снижение прибыли всего на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Посмотрим, будет ли это сбалансировано в следующих кварталах. А вот доходы израильской оружейной компании «Эльбит» выросли на 38%. У компании заказов на 32 миллиарда долларов. Причем главным образом продажа вооружения за границу. Продажа в Соединенные Штаты выросла на 17%. Ну и вообще, в целом, если мы говорим о том, какая доля в доходах Эльбита, в заказах Эльбита занимает экспорт, то он вырос до 37%. И еще один заголовок, достаточно интересный, учитывая непростые отношения израильского бизнеса с европейским континентом в последнее время и наоборот. Шеф Юваль Бен-Нерия открывает сеть ресторанов быстрого питания, сеть фастфуда японской еды в Европе. Ни больше, ни меньше. Сеть будет создана, в создание этой сети будет вложено около 10 миллиардов евро. Ну и, в общем, такая своего рода альтернативный бренд для японской еды. И первый филиал будет открыт в Вене. Бен-Нерия говорит о том, что он о реализации этого проекта мечтал много лет. Вот посмотрим, удастся ли ему это все реализовать. Еще несколько материалов на страницах сегодняшних газет. Сегодня ночью метеоритный дождь. Поднимите голову и посмотрите на небо. Не сейчас, хотя сейчас, наверное, тоже можно, я думаю, но ближе к вечеру. Это такая традиционное явление конца лета, когда падает, так сказать, звезда и даже, что называется, астероид. На самом деле астероиды в основном. В Мецпер Амоне выключат и окрестностях выключат свет на некоторое время для того, чтобы потенциальным гостям этого района Израиля было проще астероиды увидеть. Там будут некие смотровые площадки с телескопом. Но я думаю, любители любители подтянутся для того, со своим оборудованием. Ну и на последней странице газеты идет хронот. Достаточно подробно расписано, куда можно поехать. Тут небольшая таблица, где какой национальный парк, где можно остановиться и куда смотреть. Ну, то есть смотреть в небо, в телескоп. Будем надеяться, что мы увидим там что-то хорошее. Те, конечно, кто туда успеют доехать. 7:43 минуты в Израиле. Мы сейчас поговорим с нашим первым собеседником. Обсудим мы с ним в продолжение развития, восстановления, скажем так, взаимоотношений нашей страны со странами Латинской Америки. В данном случае речь пойдет о Венесуэле. У нас, ну и не только, кстати говоря, спросим, как дела в Колумбии. У нас в эфире Йонатан Мета, испаноязычная редакция Кан Река. Йонатан Мета, Махлакас Фаадит, Кан Река, шалом лиха.
1: Бокер тов, машлом ха.
0: Ата миткунен лилайла шел метеорим, айом я гешем. Ата тиса лемецпе рамон лирот метеорим. Йонатан?
1: הלו? כן, עכשיו אני שומע.

0: филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы Бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: В МАДА Наймания цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели. В МАДА Наймания.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В результате тяжелого ДТП на 383-м шоссе к югу от Захарии минувшей ночью погибли двое мужчин 40 лет. Авария произошла вследствие лобового столкновения двух автомашин. Служба Маген Давида Дом, прибывшая к месту трагедии, была вынуждена констатировать их смерть. В этой же аварии еще одна женщина получила серьезные травмы. Она была доставлена в больницу Шары Цедек в Иерусалиме. Полиция приступила к расследованию обстоятельств случившегося. В Шевараме был застрелен мужчина 60 лет, находившийся в своей машине. Его смерть была зафиксирована на месте инцидента. Полиция приступила к расследованию. Согласно первоначальной версии, речь идет о преступлении на уголовной почве. Корреспондентка Кан Орли Алкалай передает, что с начала текущего года в арабском секторе Израиля был убит 161 человек. Осада палестинских домов предпринята еврейскими поселенцами в деревнях в Самарии. Пресс-служба Цагаля резко осудила вчера попытки израильских граждан предпринять осаду палестинских домов в деревнях Кусра и Джалут в Самарии. По следам таких действий и нарушений общественного порядка, Цагаль объявил эти территории закрытой военной зоной и запретил въезд туда для тех, кто там проживают. Кроме того, в армейском командовании отметили, что подозрения на причастность к таким действиям со стороны резервистов и солдат срочной службы будут самым тщательным образом расследованы. Плюс к тому, пресс-служба Цагаля сообщила об инциденте, который произошел позавчера в деревне Кусра. Туда въехала машина скорой помощи, амбуланс, но позже выяснилось, что в машине находились гражданские лица, пытавшиеся таким образом проникнуть на территорию. Один из подозреваемых был задержан для допроса. Скандал, вызванный резервированием мест в партийном списке Ликуда. Высокопоставленные источники в Ликуде указали, что ряд видных членов этой партии могут покинуть ее, если не получат реальных мест в избирательном списке. При таком варианте развития событий они, возможно, присоединятся к другим партиям или попытаются создать новую. Корреспондентка Кандикла Аарон передает, что в Ликуде продолжает нарастать волна возмущения, вызванная тем, что Нетаньяху зарезервировал места для Исраэля Каца, Хаима Каца и Гидона Сара. Праймерис в Ликуде состоятся в ближайший понедельник. Как мы уже передавали ранее, корреспондентам корпорации Кан стало известно, что в рамках соглашения, разработанного Советом мира, странами-посредниками и Хамасом, Совет мира покроет долги Хамаса на общую сумму в 400 миллионов долларов. Корреспондентка Кан Гилли Коэн передают, что эти деньги предназначаются для выплат работникам общественной сферы, подрядчикам, которые не получали зарплаты. Высокопоставленный источник в Совете мира подтвердил данную информацию и указал, что все запросы касательно выплат будут рассматриваться в частном порядке. По его словам, Совет обязался, что эти деньги не пойдут на финансирование действий, связанных с террором или с инфраструктурой Хамаса. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
0: С сегодняшнего дня и до пятницы постепенное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В пятницу на севере и в центре возможен моросящий дождь. В субботу без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем ожидается 42 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 5 сотых агуры. Курс евро 3 шекеля 46 и 7 десятых агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
3: Thank you. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов и 5,5 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Президент США Дональд Трамп ищет возможность не возобновлять военные действия против Ирана. «Я им не доверяю», — сказал президент. «Они много раз меня обманывали». Но пока он предпочитает экономическое давление, постепенное удушение Исламской Республики в надежде на то, что они смягчат свои требования и смягчат свою позицию. Между тем, Совет мира, согласно договору, согласно одному из пунктов договора, это эксклюзив корпорации Кан, должен будет покрыть долги Хамаса перед бюджетниками города Газа и сектора Газа, где-то примерно 400 миллионов долларов. Об этом сообщает наша корпорация Кан. Как мы слышали в новостях, деньги это в Совете мира подтверждают, что да, все так, но деньги эти не пойдут на оплату только, так сказать, гражданских долгов, и каждая оплата услуг каждого поставщика услуг будет детально проверяться. Мы об этом также поговорим. Йорам Коэн, бывший глава Шабака, один из кандидатов на пост депутата Кнессета от списка Яшар, заявил о том, что Шабак должен обеспечить охрану Гади Айзенкота, поскольку это часть защиты институтов демократического строя. Мы на эту тему поговорим. Поговорим мы также о происходящем возле деревни Кусра. Там продолжается блокада домов, нескольких домов, то ли двух, то ли трех палестинцев со стороны еврейских экстремистов из соседнего форпоста. Что там происходит на самом деле? Почему армия форпоста не эвакуирует? И так далее. Мы об этом также поговорим. Ну и, конечно, выборы, продолжение скандала в Ликуде и ситуация в других партиях. Все это в ближайший час. Начнем с ситуации в сфере безопасности. У нас в эфире Давид Шарф, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро, Олег.
0: Давайте продолжим тему Газы. Я, в общем, два слова сказал о финансовых планах Совета мира. Ну, давайте поговорим о том, что там происходит, в практическом смысле, в практическом военном. Некие сообщения о двух инцидентах, которые произошли вчера. Согласно одной публикации, в ЦАЛе заметили угрозу проникновения террористов в районе желтой линии и не стали реагировать, ну, потому что, в общем, есть некие инструкции, видимо, новое распоряжение, огонь без надобности не открывать. С другой стороны, впервые после введения этих самых новых инструкций ЦАЛЬ, так сообщается, открыл огонь по снайперу Хамаса в северной части сектора. Это, я так понимаю, два разных инцидента, но которые происходят, в общем, в одной реальности.
1: Да, это разные инциденты, и, по всей видимости, вопрос трактовки. Когда снайпер с оружием занимает позицию, то угроза более чем очевидна. Это не считая того, что вообще могут знать и фамилию снайпера, его список послужной, о ком идет речь. Это, безусловно, самая прямая и непосредственная угроза.
0: И вообще, что называется, давно собирались, а тут такой повод, да?
1: Или давно собирались, и тут такой повод, либо просто видят своими глазами абсолютно очевидные вещи. Снайпер на позициях — это нечто особенное. Это, скажем, даже не то, что какой-нибудь боевик с оружием в руках, праздно шатающийся в нескольких сотнях метров от желтой линии. Это прямая угроза, и здесь впервые после того, как ликвидации и удары по Газе прекратились, мы видим именно такой случай. С другой стороны, есть ситуации, которые раньше трактовались как угроза, и по большому счету они таковой являются, но все это гораздо меньшей степени, чем снайпер с винтовкой, как, например, некие местные жители, которые проникли вглубь, за желтую линию и украли элементы, там какие-то шланги и какие-то трубки, которые используются армией для строительства тех или иных инженерных сооружений. Их заметили, но если бы раньше открыли огонь, то сегодня огонь не открыли, сегодня вели предупредительный огонь и так далее. То есть вроде бы проникновение, вроде бы сближение, и это проблематично, более того, кража имущества, Но в новых обстоятельствах американского давления, когда с одной стороны американцам отказали в реализации плана, а с другой стороны нужно им хоть как-то угодить, соответственно, вот эти жесткие меры, скажем так, запретного характера, когда некоторые вещи, которые, безусловно, проблематичны, но сегодня воспринимаются иначе.
0: И, соответственно, будет это и дальше так продолжаться. Что вообще визит американского высокопоставленного офицера на базу в Кириат-Гат, да, он там пообщался с американскими военными, что он им сказал и как связано то с другим?
1: По поводу продолжаться жизнь в наших реалиях показывает, что как минимум некоторое время, скорее всего, да, там будет многое зависеть от того, насколько Израилю удастся быть убедительным в своих переговорах и контактах с Соединенными Штатами, а что будет делать Хамас, а подкинет ли Хамас какой-нибудь повод, чтобы что-то изменилось. Жизнь показывала, что иногда меняется, в частности, так было в свое время в той самой Газе, когда долгое время реально действовало прекращение огня, пока Израиль в какой-то мере где-то по принципу свершившихся фактов, а где-то по согласию с американцами начал ликвидации, и пика они достигли буквально недавно перед прекращением огня. Что касается американцев, то тут ряд аспектов. Ну, во-первых, отслеживание того, что какие действия предпринимает Израиль, не нарушает ли Израиль те или иные договоренности с американцами. И, конечно же, это в первую очередь подготовка к тому самому строительству города на территории Рафеха. Это самый пилотный выставочный проект, который американцы очень рассчитывают и который хотят начать реализовывать. 50 тысяч человек на территории, контролируемой Израилем, которые перейдут с хамасовской территории после фильтрации, и вот они-то под управлением новой газовской администрации технократов при обеспечении силами того самого контингента международного, который наконец-то организуют, все это должно действовать как такая первичная витрина. Естественно, есть подготовка к строительству и заводу тех самых международных сил, представлять которых должны, по всей видимости, Уганда и Марокко, и пока на первом этапе их должно быть немного. Так что американцам есть что делать в рамках этих планов, и они этим занимаются, и это не считая тех или иных согласований по, собственно, 15-пунктному, вот этому глобальному. Но пока здесь все уперлось в израильский отказ и понимание того, что до выборов, в принципе, здесь что-то будет сложно сдвинуть с мертвой точки, тем более, если американцы в самом деле хотят, чтобы разоружение Хамаса происходило после израильского отступления, в то время как в Израиле вообще не верят в разоружение Хамаса, и тем более именно после.
0: Хорошо, давайте несколько слов о происходящем в Ливане. Я так понимаю, что переговоры и сложности в переговорах переговорами, то есть некий следующий раунд вроде бы определен, хотя пока все замерло, на местах в этом самом горном подземном комплексе Аль-Тайр. Сообщается о том, что террористы там сидят без еды, воды и электричества. Их собираются ликвидировать, их собираются выпускать. Они там, так сказать, сами постепенно доходят до кондиции.
1: Вопрос очень интересный. И по поводу, если бы они сидели без воды и без еды, в буквальном смысле, они бы уже там не сидели. Они либо попытались вырваться, либо сдались, либо погибли. То есть еда и вода у них есть. И оценки по поводу того, сколько таковой, они разные. Я не знаю, может быть, у нашей разведки есть прямая информация на этот счет. Исключать этого я не могу. Но, предположим, этой информации нет, и тогда все упирается в оценки. Если там готовились сидеть изначально, этот комплекс не планировался так, чтобы там все находились в осаде, чтобы снаружи были израильтяне, они сидели внутри. Нет, не это была задача. Задача была скорее хранить интересные вещи и скрываться от бомбардировок. То есть скрываться от бомбардировок, держать там силы определенные, накапливать и действовать оттуда, не в осаде. Но если они собрали там количество продовольствия и воды, необходимое, скажем, для пары сотен человек на долгое время, так вполне возможно, что у них их хватает еще на неделю, даже если нет никакой поставок. А поставок, я надеюсь, нет. Израиль из-за договоренности с Соединенными Штатами, а судьба этих товарищей, среди которых, возможно, есть довольно очень командиры очень высокого ранга, Хизбалле, возможно, даже иранцы, очень волнует не только Хизбаллу, но и Иран. То есть они являются своего рода таким камнем преткновения. Если Израиль предпримет очень решительные меры против них, то это с точки зрения Ирана будет явным нарушением договора с Соединенными Штатами. Иран воспримет это, и Хизбалла воспримут это очень остро. Американцы этого не хотят. И, соответственно, Израиль вынужден здесь действовать потихоньку. Во-первых, осада. В ожидании, что созреют, дойдут до кондиции, но тут опять-таки непонятно, сколько запас времени. Плюс потихоньку продвигаются и где-то используют, согласно сообщениям ливанских источников, роботизированные системы. Где-то авиация, артиллерия ведет какой-то заградительный огонь, может быть, по входам. Где-то отпугивают, возможно, тех, кто пытается либо вылезти, либо прийти на помощь. Тут очень многое под завесом тайны и цензуры. Ситуация деликатная из-за вот этого момента, связанного с США и Ираном. И по поводу того, что там хотят, Хизбалла, естественно, хочет, чтобы их выпустили, но им важно еще и сохранить сам этот подземный комплекс. Иранцы, безусловно, тоже на этом настаивают. И хочется надеяться, что здесь дело не только в тактике уничтожить еще несколько десятков боевиков, то есть здесь есть еще и важный принципиальный момент, и сам комплекс весьма важен, что в итоге дело так или иначе закончится нейтрализацией и тех, кто внутри, и самого комплекса. Ну и остается такую гипотетически выразить некую досаду. У Израиля было много времени в марте-апреле, никто никуда не торопился, считали, по всей видимости, это была большая ошибка, что Трамп дал зеленый свет действовать в Ливане, этот
0: и
1: зеленый
0: он будет
1: свет
0: вечно
1: действует
0: гореть,
1: вечно,
0: да?
1: Вечно горящий, причем так не было никогда в израильской истории, и, судя по всему, переоценили, потом пытались в последний момент выполнить те или иные задачи, и это удалось лишь частично.
0: Последний вопрос. В целом, оценивая ситуацию, можно ли сказать, мы этот вопрос задаем всем уже который день, я думаю, и вас тоже не последний раз мы об этом спрашиваем, можно ли сказать, что все немного замерло в преддверии выборов у нас, промежуточных выборов в Конгресс, или, так сказать, желание политиков желаниями, а жизнь коррективы свои вносит?
1: Жизнь доказывала, что она способна на многое, и в нашем случае, ну, если по поводу Газы, допустим, понятно, что в данный момент есть американское желание, которое даже ограничило Израиль в таких вещах, как точечные ликвидации, в Ливане, в общем-то, тоже, но главный аспект, он аспект иранский. Здесь, несмотря на желание американцев протянуть время, в буквальном смысле, до ноябрьских выборов, как минимум. Есть еще иранская сторона. Иранская сторона показала, что она способна на многое, я имею в виду и удары по судам, и даже атаки в инициативном порядке американских сил. Иранцы хотят не просто снятия блокады, они хотят и преференций от Соединенных Штатов. Американцы вроде как пока им преференции не дают и блокаду не снимают. А это значит, что иранцы не будут сидеть тихо, их эта ситуация не устраивает. Когда что-то смутное проходит через Ормузский пролив, вроде бы он в основном закрыт, но кое-что проходит, и они не трогают суда и не трогают американцев, вот так вот спокойно ждут до ноябрьских выборов. Смею вас заверить, я практически в этом уверен, что они себя еще покажут. Они в последние недели буквально ходили по лезвию, почти довели Трампа до большой атаки, они еще предпримут такие шаги, которые снова приблизят Трампу к этому решению, которого он не хочет принимать.
0: Дэвид Шарп, наш военный обозреватель, большое спасибо и хорошего дня.
1: Спасибо, Олег, хорошего дня.
0: 8:20 в Израиле. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики, у нас в эфире. Доброе утро, Дмитрий.
2: Доброе утро.
0: Давайте начнем с 400 миллионов долларов, которые Совет мира выплатит по долгам Хамаса кому?
2: Звучит, конечно, ну, как бы сказать, бесит.
0: Многообещающе, да, скажем.
2: Да, но тут надо понимать. Хамас — это не только, это, конечно же, и в основном террористическая организация, но еще и до относительно недавнего времени это власть в секторе Газа. Это полноценное, если угодно, правительство, которое занимается предоставлением услуг. Понятно, что делает оно это не самостоятельно, а через всяческих подрядчиков, которые выполняют работу, ту или иную, от, я не знаю, профилактики по работам канализационных систем до обучения в школе. Ну, то есть то, что называется, или вывоз мусора, если у них есть такая услуга, то, что называется городскими или государственными служащими. Они должны получать зарплату. Понятное дело, что как бы какие-то работы все равно так или иначе проводились даже в такой реальности. И Хамас сегодня не в той позиции, чтобы эту зарплату выплачивать этим людям. То есть речь идет не о каких-то коварных, я не знаю, злодеях, которые сидят где-то там в Газе или по периметру, и Хамас через Совет мира, или наоборот Совет мира через Хамас их сегодня финансирует. Насколько можно предположить из логичности этого соглашение, решение, речь идет действительно о выплате зарплат и каких-то сумм для госслужащих, подрядчиков, тех или иных рабочих, которые выполняли те или иные работы, связанные с повседневной жизнедеятельностью в секторе Газа. Хочется надеяться, что в рамках этих услуг в этом списке не фигурирует, там, не знаю, рытье туннелей, например. Вот тебе получили оплату. Вот. Хотя тоже можно оформить задним числом как услуга населению. Ну, в общем и целом,
0: туннель
2: это скорее история про повседневность.
0: Да?
2: Это история про повседневность, которую как-то надо поддерживать. И Совет мира здесь не просто так нарисовался, поскольку это именно та структура, которая занимается этим уровнем повседневности, когда мы говорим о проекте по восстановлению сектора Газа.
0: Ну и, в общем, это в лишний раз показывает, что структура власти в секторе Газа, да, мы говорим про эти технократов, которые там должно появиться, так и дальше функционировать, но пока не сильно что-то изменилось.
2: Да ей даже и не пахнет на самом деле пока что, по крайней мере, пока понятно почему, потому что мы еще не перешли к этой фазе, когда должно создаваться это правительство технократов, это во-первых. Во-вторых, есть очень много вопросов относительно того, кто будет членом правительства этого правительства технократов, будут ли там люди Хамаса. Ну и, например, если бы я был бы Бенгвиром, то я бы задал вопрос, который он, собственно, и задавал, относительно даже логотипа правительства технократов, потому что там, значит, есть все признаки того, что отсыла, да, к логотипу правительства палестинской автономии, а, соответственно, где же на то обещание, что палестинская автономия не будет участвовать в этом правительстве технократов. Это, скорее всего, мало как бы заявление, которое или обещание, которое не сильно дружит с реальностью, потому что, ну, как бы очень трудно найти людей, которые не были бы аффилированы, которые могли бы заниматься этой работой, не были бы аффилированы в той или иной степени либо с Хамасом, либо с Фатхом. Поэтому он вот так вот действительно, да, пока это все еще в процессе становления. Как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. А пока все это становится на ноги или поднимается с колен, не знаю как, людям как-то надо действительно жить, функционировать. Поэтому вот отсюда это решение Совета мира. Кстати говоря, там, по-моему, был, не помню, по-моему, был пункт номер 5 в этом соглашении, подписанном Шарм-эш-Шейхе.
0: Да,
2: и он был сформулирован достаточно туманно, как, в общем, этот пункт, который должен проводить конкретное различие между финансированием структур, даже косвенно имеющих отношение к террору, и финансированием структур, которые занимаются повседневной деятельностью, что, в принципе, возвращает нас к, если угодно, философской проблеме, где заканчивается в Газе повседневная деятельность и начинается деятельность террористическая.
0: Несколько слов о другом аспекте, хотя тоже напрямую связанном с американской администрацией. Президент Трамп очередной раз выразил свое отношение к Ирану. Отрицательное отношение, ничего нового тут не происходит. Они нас обманывают, меня обманывают, не раз это делали. Но, тем не менее, президент Трамп придерживается, по-видимому, той тактики, что экономическое удушение на данный момент это самое реальное возможность как-то повлиять на ситуацию.
2: Да, это наша новая идея, фикс, которую теперь мы будем слушать едва ли не каждый день, когда будут как бы поступать какие-то комментарии по ситуации с Ираном. Надо понимать здесь как бы контекст и окружение Трампа. Трамп, в общем и целом, это не секрет, довольно сильно зависит от мнения людей, которые находятся рядом с ним. Это нормально. Любой политик, лидер, даже менеджер должен учитывать мнение людей, с которыми он работает. И сегодня превалирует позиция, по которой нечего сейчас Соединенным Штатам куда-то торопиться, тем более разговоры идут о дефиците там каких-то дальнобойных ракет. Давайте попытаемся старыми добрыми методами экономического удушения, ну то есть та санкционная политика, которая была, плюс, обращаю ваше внимание на продолжающуюся блокаду Ормузского пролива, был инцидент с попыткой судна под панамским, кажется, флагом прорвать эту блокаду. Американцы пресекли. Ну, то есть Трамп сегодня говорит, а куда мне спешить? Все нормально, мы продолжаем сейчас давить на иранцев. У них действительно и очень сложная ситуация экономическая. Я прям с утра сегодня почитал несколько аналитических материалов на эту тему. Эта проблема невыдуманная, в смысле сиюминутности угрозы, да, но мы понимаем, конечно же, что с другой стороны иранский режим, как режим авторитарный и местами, ну, скажем так, деспотичный, конечно же, в первую очередь заботится о собственном выживании, о реализации поставленных целей и во вторую очередь о той цене, которую необходимо платить не ему, а, собственно, людям, которые живут в Иране. Вот. Но так или иначе, да, действительно, мы говорим сегодня о неком переходе к политике экономического удушения. Тут вопрос ведь в другом. Вопрос, насколько эта история долгосрочна. Во-первых, априори у Трампа ничего долгосрочно не бывает. Мы понимаем, что все это может измениться, что называется, вот так вот, как бы просто вот в момент, что называется. Это во-первых. Во-вторых, я бы все-таки обратил внимание на контекст временной. У нас середина августа, мы ждем выборы в Кнессет. Буквально через неделю плюс-минус после выборов в Кнессет состоятся выборы в Конгресс промежуточные, там чуть больше, скажем, дней 10. И вот на следующий день после результатов, того, как станут понятны результаты выборов в Конгресс, можно уже действительно как бы предполагать, с претензией на серьезность анализа, да, что военная опция, она может стать чуть более реальной, чем она оценивается сегодня, потому что так или иначе все равно это продолжаться бесконечно не может, поскольку даже в их нынешнем состоянии иранцы абсолютно понятно, да, будут продолжать идти на провокации, будут продолжать там периодически там кого-то подстреливать там, и даже иногда, может быть, даже носить какие-то удары по своим соседям. Все это будет, и причем я обращаю ваше внимание на активизацию второго направления, это хуситы, о которых мы долгое время не вспоминали. У них сейчас внутренние разборки с Саудовской Аравией. Там горячий конфликт уже пошел.
0: Внутренние, это такое, так сказать, мягкое описание. Они, конечно, внутренние, но в итоге-то летают ракеты и горят суда в международных проливах. И непонятно, кому и куда прилетит.
2: Хуситы, это они, конечно, прокси. Это действительно так. Хотя уровень их подотчетности и влияния Ирана на хуситов несколько, мне кажется, переоцениванием, они все равно стараются играть самостоятельного игрока. Понятно, что им это не просто, потому что они полностью зависят от поставок из Ирана, а всего того, что касается их компонентов, по крайней мере, для вооружений, знаний у них и достаточно. Ну, то есть мы уже, наверное, один раз ошиблись, когда называли их террористами в тапочках, у которых вдруг есть красная кнопка. У них, помимо этого, есть еще и голова, которая работает и понимает, как там провода соединяются под этой кнопкой. Видимо, так. Вот. Но действительно, они зависят от поставок со стороны Ирана. И в этом смысле они, конечно же, находятся сами по себе в зависимости от Тегерана. И все, что происходит сегодня на этом направлении, мы же теперь все эксперты по географии. Мы теперь знаем, что такое Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив. Так вот, теперь по Баб-эль-Мандебу, а мы даже научились это выговаривать, без того, чтобы заикаться, по Баб-эль-Мандебу действительно есть некое развитие событий, которое прекрасно увязывается в контекст ближневосточного кризиса, опять же, в рамках американо-иранского противостояния. Я думаю, что все эти вещи, конечно, уже связаны между собой.
0: Дмитрий Дубов, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо и хорошего дня.
2: Спасибо.
0: 8:30 в Израиле. Немного поговорим о политике, но поговорим, так сказать, с разных сторон. Йорам Коэн, бывший глава Шабака и кандидат на пост, кандидат в Кнессет от списка Яшар, заявил о том, что служба общей безопасности Шабак обязана обеспечить охрану Гади Айзенкоту. По словам Йорама Коэна, это часть защиты институтов демократического строя. Для того, чтобы обсудить, так ли это и каково вообще охраняет Шабак в этой ситуации, мы хотим поговорить с Шломом Арноем, бывшим начальником отдела охраны службы общей безопасности Шабак. Шломо Арно, Лешавар, Роша, Хида, Левтахат, Ишим, Бешабак, Шалом, Лехав, Вокертов.
3: Вокертов.
0: Аз Йорам Коэн амар ше Шабак хаяв левтах эт Гади Айзенкот, Роша Решима, шу митмодед бо, ахшав лекнесет. Лемилотав шел Йорам Коэн, зе хелек меа шмира על מוסדות משטר הדמוקרטי. מה הכוונה?
3: קודם כל, יורם צודק במאת האחוזים בדרישה הזאת. אחת לא הבעיה, אלא הפער, זה שבישראל אין החלטה על הבטחת מועמד לראש הממשלה. כי יש הרבה מועמדים למעשה, כאשר ראשי תנועות פוליטיות כאלה כאחרות. והשבק אחראי על הבטחת סמלי שלטון. בעבר, כשהיה ב-1999 ולאחר מכן, שהיה עוד חוק הבחירה הישירה במדינת ישראל לראש הממשלה, אז הובטח אוטומטית המועמד לראשות הממשלה, או מי שהיה מועמדים, 45 יום לפני הבחירות, על פי החלטה. אני באותה תקופה אני הייתי ראש היחידה, אז אני טיפלתי בהבטחתם של אלה שהיו מועמדים.
0: אבל שם זה היה, אתה יודע, כפי שציינת, יותר ברור, היו שני מעומדים, ואתה יודע, את מי להבטח. כאן יש כמה, נגיד אם אנחנו מדברים על נפתלי בנט, אז הוא זוכה להבטחה בתור ראש הממשלה לשעבר.
3: וזה מה שאני אומר, פה הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום היא שונה מהעבר בכמה צורות. קודם כל, רמת האיום היא אדירה. ברמת הסיכון היא מאוד מאוד גבוהה. בגלל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, דבר שני, גם הבחירות האלה הן בחירות קריטיות מבחינת הימין, או אפילו הימין הקיצוני הייתי אומר. ופה צריך להחליט, לקבל החלטה לא על סמך החוק או על סמך ההחלטות ממשלה למיניהם, אלא על סמך המגמות שקיימות. מאחר וגדי איזנקוט אינו אישיות מובטחת, מצד שני, הסקרים די מצביעים על כך שהוא המועמד והמוביל בשלב זה, ויש פה סיכון אדיר מבחינתו, מבחינה בכלל, כן? כי שמישהו מצד הימין הקיצוני, או ימין בכלל, ינקוט בצד אלים נגדו, חובה על המדינה וחובה על השבק לדעתי להבטח אותו עכשיו. עכשיו זה לא רק על סמך הרת רמת האיום, אלא על סמך המגמות. צריך להסתכל על המגמות פה. יש פה ראש תנועה פוליטית שהוא עכשיו מוביל למועמדות לראשות הממשלה, כן? מול ראש הממשלה המכהן הנוכחי. לכן חייבים להבטח אותו.
0: עכשיו, הרמטכ"לים לשעבר לא זוכים להבטחה, או שלתקופה קצרה?
3: יש איזו תקופה קצובה בהחלטות, יש החלטות, בתחום הזה יש החלטות. יש תקופה קצובה שרלוונטית לכל ראשי כוחות הביטחון, מה שנקרא המוסד, מפכ"ל, ראש שבק, כל אלה מובטחים לתקופה מסוימת, גדי איזנקוט כבר לא בתקופה הזאת, כאילו הוא יצא כבר, הוא כבר פרש מזמן יחסית.
0: דיברת על רמת איום, כל פעם עושים הערכת איום מחדש. אנחנו יודעים שלפני כמה ימים הייתה פגישה של ראש שב"כ הנוכחי עם גורמים מוסמכים ועם נציגי המערכת לגבי איום. מה אתה יודע על מאיפה האיום הזה מגיע בעיקר?
3: האיום, במיוחד בתקופת בחירות, כן, יגיע, קודם כל האיום הוא בגלל יריבים פוליטיים אפשריים, אבל מה הכוונה יריבים פוליטיים? אבל פה זה לא היריבים עצמם, אלא אנשים שתומכים בהם, ויכול להיות יריב זה אדם שהוא לא שפוי בדעתו, או שקיצוני בתפיסותיו, והוא עלול לנקוט בצד כזה או אחר, על מנת לסכל את היריב הפוליטי האחר. זה בכלל בעולם קורה, כן, בדרום אמריקה זה קורה הרבה דרך אגב. אז ברור שזה הסיכון. כמובן שיש איומים נוספים, גורמים ערביים, פלסטינים, ג'יהאד איסלאמי,
0: איראן, זה איום
3: וגם איראן, אבל במקרה הנוכחי, המקרה הנוכחי זה לא האיום האיראני. במקרה הנוכחי, מה שמדבר בתקופת בחירות, זה עלול להיות יריבים פוליטיים כאלה או אחרים, או מטעמם כמובן, כן, במקרה הזה. וצריך להבין שפה, בשונה זה לא הערכת, אני מדגיש את זה כל הזמן, זה לא הערכת איום על בסיס מודיעין ספציפי, אלא זה על פי המגמה, כן? על פי הסיטואציה.
0: כן.
3: ועל פי בכלל, אנחנו מצויים במדינת ישראל, בתקופה אלימה מאוד, בעייתית, עם הרבה הסתה, וגם במידה מסוימת פאניקה של הצד הימני, אני חושב, אני מניח את זה, כן? בגלל מחשש מאובדן השלטון.
0: שלום ארנו, לשעבר ראש היחידה להשתחת אישים בשב"כ. המון תודה שבאת איתנו בוקר.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. Шлома Арной, я перейду то, о чем мы с ним беседовали, считает, что требования Юрама Коэна, бывшего главы Шабака, совершенно верен, совершенно правильное требование отношения обеспечить охрану Гади Айзенкота. Нет в данном случае четкого решения относительно охраны кандидата на пост премьер-министра, но в данной ситуации, когда согласно опросам Гади Айзенкот является одним из потенциальных кандидатов на пост главы правительства, то служба общей безопасности Шабак обязана предоставить ему охрану, говорит Шлома Арной, потому что уровень угроз он очень высок, главным образом со стороны, по словам Юрама Коэна, со стороны ультраправых экстремистов. Дело ведь не в том, что угроза это со стороны политических, так сказать, конкурентов. Дело не в политических конкурентах, а дело в их сторонниках. Какие тенденции здесь совершенно четкие. Я возглавлял организацию по отдел по охране VIP-персон в Шабаке тогда, когда был закон о прямых выборах. Тогда все было понятно. Два кандидата на пост главы правительства. За 45 дней до проведения выборов начинается плотная охрана этих кандидатов. Сейчас, когда есть много партий и много голосов, это не прописано, странная ситуация не прописана в законе. Ну, например, один из кандидатов на пост главы правительства, по крайней мере, так он себя позиционирует, Нафтали Беннет, получает охрану как бывший глава правительства. Здесь все понятно. Что же касается начальников генерального штаба, к которым относится Гади Айзенкот, то они получают охрану очень, так сказать, небольшой период времени после того, как покидает свой пост. Айзенкот уже давно не начальник генерального штаба, так что в этом смысле он защитой Шабака специально не пользуется, говорит мой собеседник. Но в той общественной атмосфере, которая складывается, в той угрозе, в той панике, которая, по мнению нашего собеседника, охватила правый лагерь и экстремистов стороны правого лагеря, потому что они боятся потерять власть, все возможно. Есть, конечно, традиционный уровень угроз, есть угрозы палестинского террора, есть угрозы другие, есть Иран, угрозы со стороны Ирана, но в данном случае Иран здесь не фактор. Фактор — это внутренняя динамика.

0: В «Маданной Мане» цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое «Руть» пломбир номер 1 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты 3 банки за 19,90. Только до конца недели в «Маданной Мане».
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
2: «Миллениум нас». Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Иранский кризис. Президент Дональд Трамп заявил, что на протяжении последних 50 лет режим аятолл постоянно терроризировал Ближний Восток. «Я ни в коей мере не могу полагаться на руководство Исламской Республики. Я буду последним человеком, который станет на них полагаться». Иранцы постоянно обманывают. Сейчас мы полностью контролируем Ормузский пролив. Не исключен вариант, при котором в том случае, если они предпримут необдуманные действия, мы подвергнем их бомбардировкам, указал Дональд Трамп в беседе с журналистами перед трапом самолета. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Борьба за контроль над Ормузским проливом. Иранский парламент, Меджлис, готовится к принятию закона, в соответствии с которым судам, которые принадлежат враждебным Исламской Республике государствам, будет запрещено проходить без получения соответствующего разрешения через Ормузский пролив и Персидский залив. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности Ибрагим Азизи. Информация о нехватке в американской армии боеприпасов на фоне войны с Ираном. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что армия Соединенных Штатов использовала более 1500 ракет-перехватчиков «Патриот», и в настоящее время в ее распоряжении остается не более 1700 таких ракет. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», такая нехватка представляет собой реальную угрозу при защите энергетических инфраструктур в регионе Персидского залива. И это стало той основной причиной, по которой наследный принц Саудовской Аравии Бен Салман призвал президента Дональда Трампа остановить военные действия и сделать все для снижения уровня напряженности. Об этом сообщает корреспондент КАН Йехискель Корнберг. К другим темам. Кризис в системе образования. Генеральный директор Организации объединяющей администрации школ Гиль Мошкович заявил в интервью корпорации КАН, что система просвещения в Израиле оказалась на грани полного развала. Есть огромная нехватка учителей. Даже директора и административные работники в массовом порядке покидают образовательные учреждения. Но министр просвещения Йоав Киш предпочитает этого не замечать. «Мы видим, что министр Киш отрицает сам факт существования такого кризиса, и мы призываем его еще не поздно опомниться и осознать, что администрации школ, их работники – это коллеги, к которым следует прислушиваться. Надо остановить принятие всех решений, которые оторваны от реальности. Это касается и заработных плат, и различных поправок, и рабочих часов, и многого другого. Мы хотим, чтобы с нами вступили в прямой диалог», – подчеркнул Гиль Мошкович. Министр юстиции Яриев Левин заявил в ходе одной из закрытых бесед с активистами Ликуда, что многие судьи Верховного суда будут отстранены от своих должностей после победы на предстоящих выборах правящей коалиции. Корреспондентка корпорации КАН Яра Шапира передает, что на одной из записей таких бесед Левин рассказывает, как полтора года назад он говорил с одним из судей Верховного суда. И тот сказал министру, что судьи не примут предлагаемые им новые назначения и что они предпочитают дождаться нового министра юстиции. Во время каденции следующего правительства, как ожидается, 6 судей Верховного суда должны будут завершить свою работу, и министр юстиции сможет назначить до 10 новых судей. Это составит 2/3 от общего состава Верховного суда. Скандал, вызванный резервированием мест в партийном списке Ликуда. Как мы уже передавали ранее, высокопоставленные источники в Ликуде указали, что ряд видных членов этой партии могут покинуть ее, если не получат реальных мест в избирательном списке. При таком варианте развития событий они, возможно, присоединятся к другим партиям или попытаются создать новую. Корреспондентка КАН Дикла Аарон передает, что в Ликуде продолжает нарастать волна возмущения, вызванная тем, что Нетаньяху зарезервировал места для Исраэля Каца, Хаима Каца и Гидона Сара. Праймерис в Ликуде состоятся в ближайший понедельник. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: С сегодняшнего дня и до пятницы постепенное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кошнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.
2: Израильское время, 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль», первый час. С вами Таня Барская, Мила Сталинская, редактор программы Саша Коган, звукооператор Иони Кахтер Рорштейн. Мы начинаем это утро, первый час нашего эфира с главных тем к этому дню. С нами наш коллега, главный редактор и ведущий Канрека Олег Клоц. Доброе утро, Олег.
3: Доброе утро, Таня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, еще раз.
2: И, если можно, давай начнем с тем, о которых сейчас, естественно, говорят, а именно с того, что и Колумбия, и Венесуэла сейчас повернулись, скажем так, уже окончательно в сторону нашей страны. Но, разумеется, это только пока начало.
3: Колумбия, ситуация одна, с Венесуэлой другая. Давай начнем с Венесуэлы, потому что это хронологически немножко более близко. Израиль и Венесуэла в течение 17 лет не было между этими странами дипломатических отношений по решению правительства Венесуэлы. Я не помню, было ли это принято еще при Чавесе или после его ухода. Да, при Уго Чавесе. В январе, 3 января этого года, американские войска захватили так венесуэльского диктатора Мадура, оставив, правда, всю структуру власти в той форме, в которой она и была. Он сейчас в Соединенных Штатах ждет суда. Новые власти решили несколько смягчить свою позицию. Помогло смягчению позиции в том числе и то, что Израиль достаточно активно помог Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, которое было несколько месяцев назад. И вот сейчас восстановление консульских контактов на консульском уровне. В Венесуэле живет достаточно большая еврейская община. Она была больше, но за годы этого витка латиноамериканского социализма она подсократилась. При этом, об этом мне рассказал наш коллега Йонатан Мэте, представитель испаноязычной редакции Канрека. Если человек хотел репатриироваться, семья хотела репатриироваться, они должны были из Венесуэлы отправляться в другую страну под видом того, что они идут учиться или просто переезжают по каким-то другим поводам. Сейчас этого не будет. Кроме того, израильтяне продолжают Венесуэлу посещать. При этом надо, конечно, помнить, что структура власти, сама власть не изменилась. Венесуэла по-прежнему достаточно активно поддерживает контакты с Ираном, поддерживает в той или иной форме Хамас. Не знаю, будет ли какое-то продвижение восстановления дипломатических отношений. Может быть, будет восстановиться бизнес-контакты. Венесуэла обладает огромными запасами углеводородов, нефти, в первую очередь Израиль. Всегда нуждается в диверсификации поставок, так что, в общем, посмотрим, что будет с этим. Что же касается Колумбии, то Колумбия, как мы знаем, признала израильский суверенитет над Голландскими высотами. Вторая страна после Соединенных Штатов. Нынешнее правительство Колумбии, заступившее на свой пост, свои посты буквально несколько дней назад, идет, что называется, в фарватере американской внешней политики, а раз президент Трамп признал свой первый срок Голланды и израильской территории, то и Колумбия делает это следом. Это, в общем, можно только приветствовать. Кстати говоря, в сегодняшней газете «Исраэль Айом» бывший депутат Кнессет и бывший секретарь правительства Цвиаузер написал материал, в соответствии с которым признание это хорошо, нынешнее это можно только приветствовать, нужно приложить усилия, чтобы признание израильского суверенитета над Голаном, то есть юридическое закрепление в общем факта того, который есть на месте, стало, так сказать, важной составляющей израильской внешней политики, и, в общем, здесь с ним трудно не согласиться.
2: Да, разумеется. Вообще, если говорить о том повороте, который произошел сейчас в Колумбии, то разорваны были отношения в 2024 году, относительно недавно.
3: Да, там было правительство, так сказать, весьма левоориентированное. Да. На фоне войны в Газе отношения были разорваны. Ну, посмотрим, что будет происходить с другими странами.
2: Ну, в общем, для динамика... Израиля это вообще еще и динамика, вслед за тобой повторяю, вписывается в более широкий процесс установления связи более дипломатических и дружеских с Южной Америкой, в частности, вспоминая, естественно, Аргентину в первую очередь.
3: Ну, с Аргентиной у нас, это в общем, отношения были дипломатические, да, всегда, да, но да. Понятно, что при нынешнем президенте они вышли на новый уровень. Есть ряд процессов, которые, в общем, не зависят, надо сказать, от того, как выглядят отношения с Израилем, потому что власть меняется. Сначала был, что называется, такой левосоциалистический поворот в ряде стран. Сейчас тенденция другая. Посмотрим, как это скажется на контактах Израиля. Но, безусловно, все то, о чем мы только что говорили, можно только приветствовать.
2: То, что происходит вокруг следующего раунда переговоров Израиля и Ливана, тоже противоречивая информация, но в любом случае должны с помощью посредников все это должно возобновиться в начале сентября.
3: Да, это так. С помощью посредников можно это формулировать как под американским давлением, потому что... не хочется американской стороне, но, в общем, их можно понять, да и всех можно понять в этой ситуации, чтобы переговоры не прекращались, потому что, прекратив переговоры, потом возобновить их будет достаточно трудно. Тем временем Цаэль контролирует ситуацию в горном кряже, который называется Альтарь, там в подземных неких укреплениях находятся боевики Хизбаллы. Есть много вопросов, касающихся того, сколько они вообще там могут еще сидеть, что называется, без каких-то внешних поставок, насколько вообще их пребывание там запланировано как долговременное, или просто у них был какой-то запас там продовольствия и воды, и он сейчас заканчивается. Израиль, к сожалению, по мнению многих, упустил момент, когда этот анклав можно было бы ликвидировать, не связывая это с договоренностями, сказать, более высокого порядка, то есть между американцами и иранцами. Хизбалла, понятно, была бы счастлива, всех боевиков оттуда выпустили. Цаэль периодически ведет там некий огонь предупредительный, когда есть те или иные попытки туда прорваться, но непонятно, как будет развиваться ситуация, потому что зеленый свет из Вашингтона на активные боевые действия, пусть даже точечные, пока не получено. В общем, неоднозначно там все.
2: Но если говорить о переговорах и о основных противоречиях, то для Израиля очень важна международная проверка. Кто будет входить, разумеется, какие страны будут входить. И одна из стран, против которых Израиль выступает всегда, это Франция, из-за их позиции.
3: Франция,
2: время.
3: С одной стороны, очень трепетно относится к происходящему в Ливане. У них многолетние контакты. Все-таки понятно, что Ливан долгие годы был, ну, скажем так, французским протекторатом, да, таким мандат Франции распространялся на эту территорию. Ну и помимо есть контакты между различными слоями иранского общества, иранской элиты и Франции. С одной стороны, с другой есть разногласия по поводу Израиля. У Израиля и Франции, ну и по палестинскому вопросу в первую очередь, а во-вторых, по поводу происходящего в Ливане. Не знаю, верна ли позиция Израиля в том смысле, что совсем не хотят они видеть французских военных в качестве миротворцев, но, с другой стороны, присутствие французов в рамках ЮНИФИЛ в качестве миротворцев последние годы ничего хорошего Израилю не приносило. Попытки доказать собственную важность и значимость приводили к каким-то таким ряду неприятных инцидентов. Так что, да, с Францией все сложно, и с другими странами немного более понятно, но вообще в конце этого года мандат ЮНИФИЛ, этой самой миротворческой в Южном Ливане, должен истечь. Это, я так понимаю, какая-то такая альтернатива, которая может быть принята, но может и нет. Все зависит от того, как будут развиваться ситуации. Вообще-то, надо сказать, что об этом мы говорим уже который день, что в преддверии выборов и у нас, и в конце октября 27-го, и промежуточных выборов в ноябре, в начале ноября в Соединенных Штатах, все немножко, так сказать, затихло, заморожено. С другой стороны, реальность, она достаточно часто сильнее наших планов. Даст ли, например, Иран, так сказать, все заморозить с ущербом для себя? Как будет действовать Хизбалла, что будет, какие шаги будет предпринимать Хамас, потому что в Газе все это, так сказать, сейчас наиболее динамично развивающаяся схема. Но это мы увидим в ближайшие дни, я думаю.
2: Если говорить о выборах, еще одна тема, о которой вы говорили сегодня, в частности, это, разумеется, драма в Ликуде, вчерашняя остановка голосования.
3: Да, подсчет, в общем, очень простой. Рони Римон, стратегический советник и специалист по ведению кризисов, был у нас в эфире. Отчет очень простой. На прошлых выборах Ликуд получил 32 мандата. С вхождением в сформирование правительства, реализация того, что называется норвежский закон, добавилось еще депутатов. То есть сейчас есть 40 депутатов и министров от Ликуда, согласно нынешним опросам. Партия получает 22-23 мандата. Понятно, что все это может измениться, но пока так. Это означает, что многие депутаты и министры в следующем конгрессе депутатами не будут. И они этим недовольны. И они считают, что трем министрам, премьер-министр Нетаньяху и глава партии Ликуд предоставил бронированные места: Гидон Саар, Исраэль Кац и Хаим Кац. Так вот, наибольшее раздражение вызывает кандидатуру Хаима Каца. Многие депутаты говорят, что пусть вообще с чего это ему бронированное место, пусть поборется на общих основаниях. Ну, в общем, вчера суд Ликуда внутрипартийный приостановил это самое бронирование под предлогом проверки факта противоречия интересов. Не знаю, какой будет итог, но, в общем, скандал и нервы, все вполне понятно.
2: С каждым днем все это будет явно продолжаться.
3: Ну, надо сказать, что праймерис в Ликуде в начале следующей недели, 17-го. Так что, да, да, ждать, что называется, осталось недолго.
2: Спасибо огромное. Главный редактор и ведущий Канрека Олег Клоц о главных темах к этому дню. Спасибо.
3: Спасибо, Таня. Спасибо, уважаемые радиослушатели.
2: Продолжаем наш эфир. Ученые показали в недавнем исследовании связь между верой в теории заговора, антисемитизмом и антиизраильскими настроениями. Поговорим в очередной раз, к сожалению, об антисемитизме, о реалиях нашего мира, в частности, о том, что происходит в Канаде. С нами в эфире доктор Шмуэль Барнай, форум Европы, Европейский университет в Иерусалиме, департамент истории еврейского народа, университет имени Бен-Гуриона в Негеве. Здравствуйте, доктор Барнай.
4: Доброе утро. Здравствуйте. Сразу поправлю. Только Еврейский университет в Иерусалиме, форум Европы. Да.
2: Да. Доброе утро еще раз. Утро. Итак, есть, к сожалению, достаточно много и часто появляющихся новостей, связанных с этой темой. Из совсем недавних исследований исследователи Радгерского университета обнаружили такую достаточно устойчивую корреляцию между тем, что называют конспирология, антисемитизм и враждебность к нашему государству. Это все не одно и то же. И это исследование охватило более 1000 взрослых жителей США, мы говорим об этой стране, и психологи изучали вот эти механизмы, которые связывают предрассудки в отношении евреев вообще и негативное отношение к Израилю. Можете проанализировать, рассказать ваши отношения, вы, разумеется, читали об этом исследовании?
4: Да, значит, исследование в Радгерском университете в США, довольно крупное исследование, они исследовали, собственно, механизм перехода каких-то первичных, допустим, антисемитских взглядов, каким образом, при помощи чего они трансформируются в антиизраильские, в антисионистские взгляды, в более широкую такую концепцию. И здесь роль вот этого вот переходника, этого моста, можно сказать, сыграл именно конспирология, склонность к конспирологическому взгляду на мир. Она как бы заполняет этот пазл и связывает классический антисемитизм, исконный такой, пасконный, и антиизраильские настроения, антиизраильские взгляды. Это не работает в 100% случаев, это, но более половины случаев враждебность появляется, и, как они объясняют, что примерно в течение месяца. То есть исходные антисемитские взгляды, которые фиксировались при опросах в начале, через примерно месяц, 4 недели, происходит, значит, вот эта теория конспирации, она работает на мозг этих людей. А еще через месяц это трансформируется уже в установки об Израиле как враге, и антисионизме, антиизраилизме и так далее.
2: Этот опрос вообще показывает достаточно ярко, как я понимаю, что взгляды антисемитские, которые были зафиксированы в начале этого исследования, они прогнозируют приверженность, в принципе, теориям заговора через, вот как вы сказали, достаточно короткий срок, это, видимо, около месяца, это достаточно быстро. И далее предсказывают, что вот установки уже антиизраильские, это еще примерно месяц.
4: Да, именно так. И также они разложили это по политическим взглядам. Ну, в Америке, понятно, республиканцы, демократы – это основной, так сказать, водораздел. И там тоже некоторые интересные моменты. Ну, то есть среди республиканцев надо понять, что там более религиозная, допустим, группа. И у них классический антисемитизм, ну, вот евреи распяли Христа, там встречается чаще. Среди демократов классический антисемитизм понижен, потому что там вплоть до атеистов и отрицателей полных им как-то это не очень. Вот. А вот как раз склонность к конспирологическому взгляду среди демократов оказалась выше, да. И как результат в итоге даже выше, чем среди республиканцев.
2: Интересно.
4: То есть, получается, встретив какого-то условного республиканца, можно наткнуться на классический антисемитизм, то есть такой библейский, религиозный, как хотите назовите его. Но при встрече с каким-то таким вот демократом, который мозг промыли конспирологические теории, там, скорее всего, сразу выйдет на антиизраильскую, антисионистскую настрой такой, какие-то нормы. И здесь вот именно конспирологические теории, они очень хорошо работают, хорошо в кавычках, конечно. Они, в принципе, создают вот эту картину мира, упрощают ее и дают ответы на практически все вопросы, причем ответы такие очень однозначные, простые, прямые, без потребности что-то еще искать, какие-то дополнительные источники информации, сомневаться. Нет, здесь все очень аккуратно, очень кругленько.
2: Меня заинтересовали вот эти результаты, о которых вы говорили, озвучив взгляды сторонников двух разных партий, естественно, которых различают их политические взгляды, это понятно. Но интересно то, что, скажем, у республиканцев их классический антисемитизм чаще, при этом враждебность к Израилю слабее. Интересно просто.
4: Да, это, да, кроме того, к чести этих исследователей, это нормальные исследователи, это ученые, не конспирологи, не псевдонаука. Вот конспирология – это классическая псевдонаука. Они не ставят прямой связи, причинно-следственной, что вот если ты такой, то при помощи конспирологии ты станешь вот такой. Это есть некая корреляция, есть некий высокий процент, но это не означает, что я не знаю, как по-английски говорится, if A, then B. То есть, если такое, то в результате обязательно будет такое. Это не химический процесс четкий.
2: Что авторы и подчеркивают, что это корреляционный характер в данном случае.
4: Ну вот, кстати, это один из примеров, когда мы имеем дело с научным исследованием. Потому что когда мы дело имеем с теориями конспирации, в теориях конспирации никогда нету сомнений. Там никогда нету высказываний «мы пока не знаем», «мне пока неизвестно», «мы исследовали данный вопрос на данный момент, вот это вот границы, лимиты нашего понимания, нашей экспертизы, нашего познания». Это причем не имеет отношения. Математика, физика, химия, литературоведение, история, география. Любой нормальный ученый всегда оставит за собой право, он или она, сказать, что вот, вот до этого момента мы теперь понимаем, а дальше нет. В конспирологии все, там от А до Я. На любой вопрос ответ. И ответ всегда очень простой, удобный. Теперь, если добавить к этому падение общих знаний в мире вообще, причем катастрофическое, окей, на все эти дыры в образовании ложится эта теория конспирации, заполняет их, и человек чувствует себя очень даже комфортно. Ну вот ему объяснили, причем не так, чтобы сидеть, исследовать, собирать материалы, смотреть разные точки зрения, исследовать предпосылки каких-то там событий. Нет, ему просто в ролике за 15 минут объяснили, что к чему. Ну, почему в кране нет воды? Ну, классический пример.
2: Да, особенно вспоминая недавний отчет антидефамационной лиги, который посвящен был все той же теме, в 7 государствах определенных. Конечно, цифры и процентные соотношения по сравнению с 25-м годом и даже с 94-м, вспоминая теракт в еврейском центре Буэнос-Айреса, разница огромная на самом деле.
4: На самом деле так, очень хорошо, что вы вспомнили этот отчет недавний, действительно. Опять-таки, там в том отчете, это уже не эти, не из Радгерса, а вот антидефамационная лига, они говорят, там разделение по возрастам. И да, очень четко видно, что чем моложе, тем большая склонность к антисионистским и антисемитским взглядам. То есть у стариков, ну, как сказать стариков, извините за такое огрубление, ну, людей, там, не знаю, 50-60+, есть это, не то чтобы там все были произраильские или проеврейские, но среди молодых от 18 там, до 20, не помню, 25-29, это значительно выше, потому что они значительно менее, извините по-простому, менее грамотные. Я не говорю о каких-то деталях, о подростках, там, каких-то тонких, а раздел «Общие знания». Кстати, нас, я вам могу сказать, чаша сия не минула в Израиле, то же самое.
2: Да.
4: Базовые знания, просто фактология. Давайте рассуждать о теориях, давайте рассуждать о каких-то формах, о каких-то общих концепциях. О каких концепциях можно рассуждать, когда сегодняшний 20-летний знает школьную программу хуже, чем сегодняшний 40-летний? Хотя у него прошло после школы 20 с лишним лет, а у этого 2 года.
2: Согласна.
4: Где находится, сколько полюсов у земного шара? Это я не утрирую. Это попробуйте спросить у прохожего подростка, сколько полюсов у земного шара.
2: Хорошо, вас ответит. Понимаю, верю. Да?
4: Не каждый ответит. Вот. А тогда получается, к вам в дом, даже не то, что в дом, к вам в мозг, в прямом смысле слова, приходят конспирологи через соцсети, через обычный YouTube. И начинают объяснять, что Земля круглая, даже если мы сейчас не будем трогать тему евреи, Израиля.
2: Именно так, именно
4: Земля,
2: так.
4: Земля плоская. Ну, конечно, плоская, но посмотри в окно, дружище. Тебе морочили голову, тебе сушили мозги в школе, а ты в окно посмотри, она же плоская. Ну, конечно, плоская.
2: Это так. Огромное вам спасибо за этот анализ исследования, которое провели ученые Радужского университета. Связь между верой в теории заговора, антисемитизмом и антиизраильскими настроениями. Спасибо вам большое, доктор Шмуэль Барнай.
4: Спасибо вам. Всего
2: спасибо
4: доброго.
2: Огромное. Доброго. Хорошего вам дня.
4: Всего доброго. Вам также.
2: Переходим к нашей следующей теме. В Хайфе проходит самый настоящий, очень вкусный праздник. Масштабный фестиваль еды с участием звездных шеф-поваров. С нами наш коллега, сотрудник Канрека Алексей Демченко. Здравствуйте, Алексей.
5: Доброе утро, Таня. Доброе утро, слушатели.
2: Сильно подозреваю, что вы там были.
5: Да, не буду отказываться от очевидного.
2: Как давно вообще все это было задумано? Потому что Хайфа, как я понимаю, стала впервые площадкой для такого фестиваля, для такого праздника еды.
5: И да, и нет. Впервые в новой истории. То есть люди, которые в Хайфе давно, они говорят, что вот были времена, когда в Хайфе проходили такие фестивали, каких сегодня еще никто не видывал. Но вот, скажем так, новая история, да, это действительно первый такой фестиваль, и анонсировали его относительно недавно, насчет чего было тоже много, довольно много нареканий, то есть первый анонс появился буквально за 2 недели, и поэтому, собственно, у многих были сомнения на тему того, насколько мероприятие оказывается популярным. Но, собственно, то, что мы видели вчера, показало, что хайфчане во всех смыслах изголодались.
2: Но, судя по всему, не только хайфчане, но и приехавшие специально.
5: Да, да, да, безусловно. То есть туда приезжали гости со всего севера.
2: Это здорово. Что собой представляет фестиваль, то, что вы видели? Это, как организаторы, я видел и читал, смотрела тоже объявление, анонс о том, что будет. Десятки кулинарных павильонов, дегустации, блюда разных кухонь мира, как я понимаю.
5: И да, смотри, как бы формат, о, мясо, скажем так, немного заимствован у Тель-Авива. То есть это Тель-Авив Food Fest, кто был, тот понимает примерно, как это выглядит. И только немножко сказать спецификой. Акцент сделан не на и блюдах мира, скажем так, а на именах шефов, так же, как и в Тель-Авиве, собственно. И основная достопримечательность — это линейка шефов. То есть это 10 таких стоечек, на каждой из которых написано имя известного шефа. Например, Исраэля Арони, Гай Гамзо, Ави Битон и другие. То есть это в основном люди, которых знают в Израиле через телевидение. То есть это кулинарные звезды 12-го, канала 13-го, каналы наши, конечно же, тоже. То есть и вот на эти имена, собственно, и приходят.
2: И, как я понимаю, свои блюда представили и рестораны тоже сами по себе какие-то.
5: Да, да, да. И ресторанные стойки, они как бы расположены немножко отдельно. То есть как бы вот есть большая шефская линейка, есть огромный периметр, да, где представлены разнообразные рестораны.
2: В аннотации к тому, что уже проходит и что еще идет, есть еще возможность туда доехать, написано, что будет уделено внимание и самой Хайфе, и ее кулинарной культуре.
5: И да, и вот здесь как бы тоже такая здесь точка немножко для претензий, потому что, ну, как бы вся Хайфа представлена 2 ресторанами на самом-то деле. Uh-huh. Это как бы, то есть есть много вопросов, потому что, ну, опять же, если мы говорим о именно о шефской линейке, то там Хайфа представлена роллой, это кафе такое левантийской кухни, как они сами себя позиционируют. И что в части репатрианской части, это Михаэль Шор и Чор Су, на которых, я думаю, ты знаешь.
2: Ну, Миша Шор, да. Кто не знает Михаила Шора и знаменитый плов. И ваши фестивали плова, которые все помнят и знают, и ждут еще. Да.
5: Это была, я тебе открою тайну, потому что это была огромная бюрократическая история туда зайти на этот фестиваль, но вот в итоге у Миши все получилось, можно за него порадоваться.
2: Я думаю, что он имеет большой успех.
5: Там познакомиться, да, познакомиться с его кухней. Собственно, это мы вчера видели, потому что вот как раз вот эти 2 точки хайфки, которые я назвал, у них был первый солдат на фестивале, то есть они распродали все.
2: Даже так. Потрясающе.
5: Те, кто приехали уже, пытались спастись от жары и приехать там на последний час, условно, после 10, те уже как бы хайфскую часть они не застали.
2: Те, кто захотят еще успеть посетить, то есть сегодня и завтра есть еще 2 дня,
5: да,
2: можно
5: сегодня
2: сказать.
5: Сегодня и завтра.
2: Когда?
5: 6 до 11. Угу. 6 до 11, но вот опять же, как я говорю, то есть хайфчане, показалось, что именно хайфчане в первую очередь не были готовы к такому наплыву гостей, и как бы именно у хайфчан первыми закончилась еда.
2: Даже так. Но этого на самом деле приятно, когда еда заканчивается. Может быть, успеют сделать выводы и привезти гораздо больше с расчетом на новых и новых посетителей. Мероприятие это проходит вплоть до четверга, то есть вплоть до 13 августа. И это находится... Да. Алексей, скажи, пожалуйста, где именно находится?
5: Это находится прямо под стадионом Сами Офер в Хайфе, который...
2: Сами
5: такой большой, большой, красивый один, его нельзя ни с чем перепутать, потому что ближайший такой же уже в Нетании.
2: Тогда точно не перепутаешь. Итак, около стадиона Сами Офер с 18 до 23.00 сегодня и завтра. Вход свободный, стоянка, насколько я вижу и знаю по информации, тоже бесплатная.
5: Стоянка есть, тоже стоит делать оговорочку. Стоянка бесплатная, только ее нет. Поэтому рекомендую не подъезжать в упор к стадиону на машине, а как бы парковаться, искать места где-то по возможности и подходить уже пешком. Это будет... Из личного опыта скажу, что это будет намного быстрее.
2: Прекрасно. Действительно. Итак, Хайфа, как один из гастрономических центров Израиля, о чем известно давно, теперь впервые по-настоящему, мы говорим в новом времени, новейшем, как ты сказал чуть раньше, стала площадкой для масштабного действительно праздника, фестиваля еды, который объединил израильских шеф-поваров, очень известных поваров, которые действительно, те, кто смотрит израильское телевидение, разные каналы, не нуждаются в том, чтобы вам это сказать снова. Популярные рестораны, израильские шеф-повара, лучшие гастрономические проекты и города тоже. Очень разная еда, очень разные направления, как я понимаю, там можно встретить. Так что, начиная с 18 часов, все могут сегодня это сделать вновь и завтра еще раз попробовать или вернуться. С 18 до 23.00 стадион Сами Офер. Именно там находится это место, где проходит масштабный фестиваль еды в Хайфе. Алексей Демченко, спасибо огромное за рассказ. Приятного аппетита всем, спасибо, кто придет, Таня, еще сегодня, и тебе тоже.
5: Да, надеюсь, что до встречи.
2: Спасибо большое. Хайфа. Трехдневный городской фестиваль еды сегодня и завтра. Обратите внимание, у вас есть еще такие две возможности. Продолжаем наш эфир. Специальная комиссия Израильского национального мемориала Яд Вашем присвоила почетное звание праведницы народов мира Жаклин Минц, которая спасла еврейского ребенка в период нацистской оккупации Нидерландов. Как сообщило информационное издание Ynet, имя спасительницы будет высечено на стене почета в саду праведников народов мира в Иерусалиме. Мальчика, о котором идет речь, и которого спасли, его зовут Эфраим Кохба. Он родился в Нидерландах 13 августа 1943 года в еврейской семье Фрица и Марты ван Куверден. Осознавая смертельную опасность, его мать отдала своего только одного сына, который только недавно родился, знакомой христианке. Ее, как вы понимаете, звали Жаклин Минц, ее супругу. В тот период ее муж находился в транзитном лагере Вестерборг, потому же женщина в одиночку заботилась о чужом ребенке с риском для собственной безопасности. Не имея своих детей, Жаклин вела подробный дневник первых лет жизни Эфраима, вклеивала его фотографии, сохранила прядь волос. Родители его погибли в концлагере. После окончания войны по решению суда опеку над ребенком передали выжившим родственникам, и в возрасте 4 лет он репатриировался в Израиль. Детали своего спасения сам Эфраим узнал много лет спустя после прохождения службы в армии обороны Израиля. Он встретился уже в Нидерландах с Максом Минцем, а затем получил переведенный на иврит дневник Жаклин Минц. И накануне своего 83-летия Эфраим Кохба назвал признание своей спасительницы, праведницы мира, самым волнующим подарком. По официальной статистике Яд Вашем звание праведников народов мира было присвоено более чем 28 700 людям. Мы говорили об еще одной истории из истории мемориала Яд Вашем. Переходим к нашей следующей теме. Есть разные исследования, которые касаются в данном случае и музыки. Одно из них меня удивило своим уже названием. Западная поп-музыка стала более эгоцентричной за последние 50 лет. Как раз в данном случае эгоцентричной меня удивило, но попробуем разобраться с музыкальным критиком. С нами Лев Ганкин. Здравствуйте, Лев.
6: Здравствуйте, доброе утро.
2: Есть много интересных исследований, которые касаются музыки последних десятилетий, говоря о трендах, о тенденциях музыки, она становится проще или сложнее, в жанрах определенных, я думаю, вы тоже это все видите. Что касается именно эгоцентричности, это, разумеется, речь идет о текстах, которые проверяются на протяжении десятилетий, об этом шла речь.
6: Да-да. Ну, вы знаете, меня как раз не очень удивило это исследование, потому что, ну, в целом популярная музыка, она как бы вся основана на самовыражении, да, это как бы основной какой-то механизм, который внутри нее заложен. И на самом деле, если мы оглянемся на, предположим, музыку 60-х годов, да, то тоже там, я не знаю, I want to hold your hand, да, я хочу держать тебя за руку. Там тоже было много местоимений «я», поскольку популярная музыка зародилась в западном мире, западный мир известен как некоторая такая цитадель индивидуализма, что ли, да, можно, наверное, так сказать. И достаточно логично, что очень многие музыканты поют как бы от своего лица, не от лица какой-то там мнимой или реальной общности, а вот, ну, выражают то, что у них в душе происходит, то, что они
2: именно
6: делают,
2: так, то есть это думают. Должно зависеть от условий, в которых находится творец. Автор песни, mm-hmm. композитор, в данном случае автор слов, текста, либо от условий, в которых он живет или живет его сограждане, страна, в которой он находится, что происходит вокруг него самого.
6: Ну, это правда, да, но, понимаете, для того, чтобы спеть об условиях, в которых находится, например, общество, да, в целом... Ну,
2: зависит от исполнителя,
6: страна,
2: о чем они поют.
6: Это зависит от исполнителя, и это требует заведомо некоего, ну, такого, да, ну, дополнительного шага, что называется, да, это да. уже какой-то анализ того, что происходит вокруг, какая-то экстраполяция своих личных чувств на то, что испытывают те, кто живет рядом с тобой. Это как бы дополнительный шаг, некоторые его делают, некоторые любят его делать, но другие, им вполне комфортно оставаться в пространстве вот этого собственного «я» и делиться со своими слушателями тем, что происходит в их непосредственном мире, да, сегодня «я», ну, это как дневник, да, давайте вот сравним да. с таким жанром литературным, да, грубо говоря, там, не знаю, сегодня «я встал», «я позавтракал», «я пошел на работу», «я пошел на свидание с девушкой», «я пошел в кино», и «я пошел спать». Вот, в принципе, популярная музыка, разумеется, она не ограничивается.
2: Они спеть ли мне об этом,
6: сюжетами.
2: Да,
6: ну, конечно,
2: со всеми местоимениями, конечно.
6: Да, да, конечно, конечно. Другой вопрос, что как бы есть жанры более коллективистские, да, что называется, и более индивидуальные.

0: то рабочий класс, там, я не знаю, мигранты или еще кто-то, оно востребовано всегда было и остается. Но в более коммерческих песнях, которые, скорее всего, анализировались в этом исследовании, ну, потому что исследователи обычно не копают слишком глубоко, да, в них вот этот эгоцентризм, он скорее, знаете, как это говорится, фича, а не баг, то есть это вполне присущая им особенность. Да, и ничего здесь особенно удивительного нет.
1: Интересно, что когда проходило это исследование, оно проходило еще и по отношению к тому, где эти песни были написаны. Поп-хиты из США, Германии, Японии и Гонконга. Mm-hmm. Обратите внимание, места изучения этой ситуации. Это тексты 2000 поп-хитов из конкретных этих стран. Это большие, очень серьезные регионы для того, чтобы это изучить. И изучение шло 1970-й. И до 2019-го включительно.
0: Ну и вы обратили внимание, что разные результаты, да, показали?
1: Да, вот я как раз хотел попросить вас озвучить разницу вот этих регионов. Очень интересно.
0: Да, совершенно верно. Но опять-таки это говорит о том, что как бы такой западный капиталистический мир более индивидуалистичен, а в восточных регионах с тоже развитым шоу-бизнесом, с тоже развитой очень музыкальной сценой, но ментальность и какое-то коллективное мировоззрение там немножечко иное. И вот, да, вот этот эгоцентризм, может быть, не так прижился в силу, видимо, каких-то просто исторических особенностей развития этих мест, да, политической системы, которые на них сложились.
1: Ну и в силу их воспитания, в силу культуры, это все, наверное, накладывает очень серьезный отпечаток, если сочиняют песни, в данном случае, становящиеся и поп-хитами, но это, видимо, происходит уже как-то подсознательно.
0: Само собой, конечно, само собой, здесь не нужно никакое усилие, да, специальное. Просто ты воспитан, ты вырос вот в таком окружении, с такими какими-то представлениями о прекрасном, и ты автоматически, машинально реализуешь их в музыке. И показательно, что Япония и Гонконг — это ведь страны, в которых сложилось... Ну, Гонконг не совсем страна, да, это как бы территория, ныне принадлежащая Китаю, но, тем не менее, исторически в них сложился вполне такой, ну, как бы, вроде бы западный капиталистический вариант развития экономики. И шоу-бизнес в эти страны пришел во вполне, как бы, таком заимствованном из той же Америки виде. Но из-за того, что люди просто выросли немножечко на других каких-то основах, на другом фундаменте, поэтому у них здесь оказалась особенная стать, да, я бы сказал. И, соответственно, вот как бы вот этот крайний индивидуализм, характерный для западной массовой культуры, не прижился на этой территории. Ну, мне кажется, что это здорово, потому что это гарантирует нам некоторое разнообразие культурных впечатлений и разнообразие, в том числе, мировоззренческих позиций, когда мы начинаем изучать популярную музыку, окружающую нас реальности в разных странах мира.
1: Да, это интересно, потому что, читая статью о таком исследовании, невольно задумываешься, потому что, слушая те или иные песни, даже зная прекрасно язык, на котором исполняется та или иная песня, становящаяся хитом или нет, вряд ли мы, не обладая профессией, допустим, музыкального критика или исследователя музыки, с этой точки зрения, можем задуматься на эту тему, но исследования продолжаются. О некоторых из них, я надеюсь, мы с вами еще поговорим в будущем. Спасибо огромное. Музыкальный критик Лев Ганкин. Хорошего вам дня. Спасибо. Всего доброго. Уважаемые радиослушатели, продолжаем наш эфир. Традиционный урок иврита с Галей Городецкой.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И у нас есть прекрасный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Расскажите, пожалуйста, о словах, связанных с отпуском и путешествиями. Да, лето, сезон отпусков. Очень актуальный вопрос. Итак, во-первых, само слово «отпуск». «Хувша» говорят «хофиш» тоже, хотя более правильная форма «хувша», потому что «хофиш» — это просто «свобода». Корень «хэт пэйшин». Кроме этих двух слов «хофиш» и «хувша», мы из этого же корня знаем, например, слово «ховщи», то есть «свободный». Ну вот, собственно, и все. Теперь.

0: Что касается самих путешествий, Несиа – это поездка, нун самых айн – корень, мы знаем слово линсоа, ехать, носеа – пассажир, носеа матмид – это постоянный пассажир. Теперь, как мы желаем приятного путешествия, несиа това. Далее, из того же корня нун самых айн есть еще иное количество слов, например, есть слово маса. Маса, здесь у нас нун пропадает, мем это приставка, корень тот же нун самых айн. Маса это путешествие, то есть какое-то большое путешествие, не просто тиюль, да? То есть не просто какая-то поездка. Чаще всего или поездка, которая большой путь, но это не развлекательная поездка. Например, поездки израильских школьников в Польшу, они называются Масале Полин, ни в коем случае не Тиюль. Теперь, в юнгианской психологии, допустим, есть такое выражение Масага Гибор или Масага Гибора, путь героя. То есть, когда человек потихонечку проходит какие-то вещи, развивается и так далее. Вот это называется Масага Гибор. А путевой дневник будет Йоман Маса. Йоман – вообще любой дневник. Суффикс «ан» может обозначать какие-то принадлежности, вот в том числе в слове «йоман». Далее. Что касается слова «тиюль». «Тиюль» – развлекательная поездка. Мы знаем глагол «летаель». Но забавно, что корень «тет юд ламет» тот же самый, что в слове «тиль» – ракета. Почему? Потому что у нас еще есть глагол «легатиль», который обозначает «бросить». «Легатиль пур» – «бросить жребий», да, например. Поэтому «летаель» и «легатиль пур» – тот же корень, и в слове «тиль» – ракета – тот же корень. Еще есть другой глагол «легатиль», например, «легатиль оныш» – наложить наказание. «Легатиль мас» – обложить налогом. «Легатиль вето» – наложить вето. Но там другой корень. Там корень «нун тет ламет», и там стоит «дагеш» в букве «тет», в отличие от глагола «легатиль пур», где «дагеша» не стоит. Почему там стоит «дагеш»? Потому что буква «нун» – первая буква корня – ассимилируется и сливается с буквой «тет», со второй буквой корня. Это то, что характерно для подгруппы корней, которые называются «хасрей пеапоэль нун». Собственно, в слове «маса» то же самое происходит, о котором мы недавно говорили. Да? «Наса», но «маса» нун пропадает и дает дагеш в букве «самых» при полной огласовке. Теперь, еще насчет слова «тиюль» есть такое хорошее выражение «тиюль ховек олям» – «кругосветное путешествие». Дословно, путешествие, обнимающее мир, «ховек олям» – очень красиво. Хотя «тиюль свива олям» тоже говорят. Далее. «Латус» – «лететь», «тиса» – «полет», «таяс» – «летчик», «матос» – «самолет». Есть еще слово «аверон», оно более старое. И, собственно, «аверон» скорее переводят как «аэроплан», а «матос» как «самолет». Хотя в детских песенках, допустим, «Ред Элейну Аверон», «Кахотану Ламаром», там именно «аверон», от слова «авир» – «воздух». Далее. Насчет глагола «лететь». У нас есть два глагола со значением «лететь». У нас есть «латус», о котором мы только что говорили, корень «тет» – «вав» самых. И у нас есть глагол «лауф», корень «айн» – «вав» – «фей». В чем разница? В том, что «лауф» – это лететь своими силами, лететь на крыльях. А «латус» – это лететь именно в самолете или в ракете. Допустим, где мы еще встречаем «лауф»? Допустим, в выражении «уф мипо» – «лети отсюда». То есть, когда мы хотим кого-то прогнать, жестко так, мы можем сказать «уф мипо». По-русски мы бы это скорее перевели как «вали отсюда» или «мотай отсюда». Вот. «Уф» и женский род «уфи мипо». Или «уф ли мэйнайм». улетай с глаз моих. Далее. Из того же корня у нас есть глагол леофеф. Леофеф – это летать, парить. Кстати говоря, курица оф, она тоже из этого же корня. И оф – это не только курица, это еще и все большие птицы. Они тоже называются офот. Большие птицы, допустим, там рябчик какой-нибудь, или тетерев, или орел. Дальше. Насчет леофеф. У нас есть выражение цаляхат меофеф, это летающая тарелка. Хотя из того же, с тем же значением больше употребляется абам. Эцем бильти мезуге, это аббревиатура. Да, то есть неопознанный объект. А летающая тарелка сейчас больше употребляется как пляжный вот этот вот атрибут фрисби, тарелка, которую бросают друг другу. Вот ее больше называют цаляхат меофефет. Дальше. Слово маоф – это полет. Например, полет шмеля на иврите называется маоф гадвора. Почему-то не шмель, а пчела, ну вот так. Теперь, когда про человека говорят меофеф, это значит, что он витает в облаках, что он лёмы хубарли мэциут, да, то есть не связан с действительностью, оторван от действительности. Еще есть выражение шатиах меофеф, это ковер-самолет. Собственно, еще его называют марвад хаксамим тоже, потому что марвад – это тоже шатиах. Ксамим, то есть чудесный, волшебный. И вот насчет слова марвад, тут интересный корень, рейшбет далед, тот же самый, что в слове ровед. Ровед – это некий слой. Мы привыкли к слову шихва больше, как слой, но ровед тоже употребляется. Например, в лингвистике говорят ровед лешони, то есть слой языка, иными словами, какой эпохе принадлежит конкретное слово, когда оно было образовано. И, например, в иврите есть четыре. Есть ровед микраи, микра – это танах, то есть слово, которое появилось в эпоху танаха. Ровед хазаль или ровед гатальмуд – это язык периода Талмуда. Хазаль – это хахамейну зихрам левраха, то есть мудрецы, да благословена будет их память. Ровед емейга бейнаем – средневековый иврит. И гаеврита модернит, то есть бен Иуда и дальше. Теперь, кроме этого, какие еще слова у нас связаны с путешествиями? Конечно, слово мизвада, чемодан, куда же без нее. У этого слова очень интересный корень, зайн вав далед. И это слово пришло к нам из языка Мишны. В Мишне есть слово «мизвода», которое употребляется в качестве «цейда», то есть «цейданит» скорее. «Цейда», заметьте, «цадик ют далит», а тут «зайн вав далит». «Вав ют» чередуются, «цадик» и «зайн» тоже достаточно близкие, согласные, в общем-то. И «цейда» – это припасы, то есть «мизвода» во времена Мишны – это был мешок для припасов. Потом уже он стал просто чемоданом. Слово «чемодан», кстати, пришло из персидского. Далее. Насчет багажа. Багаж будет «квуда». И «квудат яд» – это ручная кладь. Просто «квуда» – это багаж. «Тавит» – это ярлык, который мы цепляем на чемодан с нашим именем, фамилией и адресом. Вообще тав – это знак, и нота тоже. А еще есть хорошее выражение «легадбик тавиот» – это значит наклеивать ярлыки на кого-то уже в переносном смысле. Далее, тролли, маленький чемоданчик, он так и будет, тролли. Тик-гав – это рюкзак, тик – сумка, гав – спина, и того рюкзак. Ремень от рюкзака или ремень, которым мы иногда чемодан как бы обвязываем, называется рецуа. Колеса гальгалим и большая тележка для чемоданов, она называется агалалем из водот. Оголя, тележка, тоже знакомое слово. И еще, когда мы попадаем в самолет, то кроме таяс, который пилот, у нас есть еще даяль или даеле, то есть стюард или стюардесса. И последнее на сегодня слово – это слово «эль-аль». «Эль-аль» – название израильской авиакомпании, всем хорошо известно. «Эль-аль» в переводе обозначает просто «вверх», «ввысь». И это слово, в общем, еще в Танахе употреблялось. Его, решил использовать первый министр транспорта, которого звали Давид Ремез. И он придумал, чтобы израильскую авиакомпанию назвали «Эль-Аль», то есть «Ввысь». Ну вот, собственно говоря, на сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Мы завершаем наш первый час программы «Доброе утро, Израиль». Редактор программы Саша Коган. С вами были Таня Барская, Мила Сталинская, Йони Кахта, Дрор Штейн. В следующем часе ведущие Юля Цодекс и Олег Клоц, гость программы «Доброе утро, Израиль» Алекс Забежинский, главный экономист инвестиционной компании «Мейтаф».

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: В Маданей Мания цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Икра Санта Бремор 2 банки за 24,90. Торт Брон Рыжий 44,90. Только до конца недели в Маданей Мания.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Подразделения Цахали и погранохраны эвакуировали минувшей ночью незаконный поселенческий форпост, установленный в арабской деревне Кусра в Самарии, в районе Шхема. Только что поступили сообщения о том, что еврейские поселенцы вернулись в данный район и вступили в столкновение с сотрудниками сил безопасности. Председатель комиссии Кнессета по образованию Цви Суккот поддержал действия министра юстиции Ярива Левина. При этом он подчеркнул, что судьи Верховного суда ведут себя как хулиганы. Он указал, что они угрожают тем, что если не будут удовлетворены их требования на все 100%, они вообще не будут сотрудничать. На уточняющий вопрос журналиста корпорации КАН, действительно ли Цви Суккот может назвать судей Верховного суда хулиганами, депутат от партии Ацеуната Датит ответил, что председатель Верховного суда Ицхак Амид ведет себя как хулиган, поскольку он отобрал власть у народа страны. Председатель партии Абайте Цуини Милуимники, сионистский дом резервисты Хили Трупер заявил в интервью корпорации КАН, что созданная им вместе с Юазом Генделем партия выступает против политики министра юстиции Левина. «Наша позиция заключается в том, что комиссия по назначению судей должна действовать так, как это предписано законом, а не так, как ей скажут Ярив Левин или Гидон Сар. Дискуссия должна проводиться относительно принципов, а не по поводу персональных назначений. Кроме того, вновь хочу подчеркнуть, мы не войдем в ту коалицию, какой Нетаньяху будет руководить без сионистских партий. Этого не случится», — подчеркнул Хили Трупер. Как мы уже передавали ранее, министр юстиции Ярив Левин заявил в ходе одной из закрытых бесед с активистами Ликуда, что многие судьи Верховного суда будут отстранены от своих должностей после победы на предстоящих выборах правящей коалиции. Корреспондентка корпорации КАН Яра Шапира передает, что на одной записи таких бесед Левин рассказывает, как полтора года назад он говорил с одним из судей Верховного суда, и тот сказал министру, что судьи не примут предлагаемые им новые назначения и что они предпочитают дождаться нового министра юстиции. Во время каденции следующего правительства, как ожидается, 6 судей Верховного суда должны будут завершить свою работу, и министр юстиции сможет назначить до 10 новых судей. Это составит 2/3 от общего состава Верховного суда. Кризис в системе образования. Генеральный директор Организации объединяющей администрации школ Гиль Мошкович заявил в интервью корпорации КАН, что система просвещения в Израиле оказалась на грани полного развала. «Есть огромная нехватка учителей. Даже директора и административные работники в массовом порядке покидают образовательные учреждения. Но министр просвещения Йоав Киш предпочитает это не замечать. Мы видим, что министр Киш отрицает сам факт существования такого кризиса. И мы призываем его еще не поздно опомниться и осознать, что администрации школ, их работники – это коллеги, к которым следует прислушиваться. Надо остановить принятие всех решений, которые оторваны от реальности. Это касается и заработных плат, и различных поправок, и рабочих часов, и многого другого. Мы хотим, чтобы с нами вступили в прямой диалог», — подчеркнул Гиль Мошкович. К другим темам. Борьба за контроль над Ормузским проливом. Иранский парламент Меджлис готовится к принятию закона, в соответствии с которым судам, которые принадлежат враждебным Исламской Республике государствам, будет запрещено проходить без получения соответствующего разрешения через Ормузский пролив и Персидский залив. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности Ибрагим Азизи. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас. Миллениум нас.
0: С сегодняшнего дня и до пятницы постепенное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В пятницу на севере и в центре возможен моросящий дождь, в субботу без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 см. Температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. В студии мой коллега Олег Клоц. Олег, доброе утро.
3: Привет. Доброе утро, Юля.
2: И у нас сегодня в программе гость Алекс Забежинский, главный экономист инвестиционной компании «Мейтаф». Алекс, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Спасибо большое, что пришли.
4: Спасибо за приглашение.
2: Я напоминаю нашим дорогим радиослушателям, что мы беседы с нашими гостями записываем также на видео и выставляем затем на нашем канале в YouTube, поэтому заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и смотрите тоже, как обычно мы всегда советуем. И мы, конечно, с Алексом поговорим сегодня о состоянии нашей экономики. Вообще его принято оценивать как хорошее, особенно на фоне продолжающейся уже 3 года войны. Вот по данным управления инноваций, в первом квартале занятость даже в хай-теке не только не сократилась, но и немного выросла. Если к этому прибавить еще традиционное там, железо, кибербезопасность, военный экспорт, то все это вроде как неплохие показатели, но насколько эта картина, в общем, правдива?
4: Ну, картина правдива, это действительно эти данные. Израильская экономика все эти 4 года, почему же 2023 год, тоже нужно помнить, что это началось уже в конце года, и тоже, естественно, экономика пострадала, но был рост. И все эти годы был рост, но рост маленький. Рост маленький. То есть, если мы смотрим сегодня, где бы Израиль должен был бы быть, если бы не вот эта война, то примерно ВВП, вот валовый продукт, должен быть на 5% больше. Что это такое? Это примерно 100 миллиардов шекелей. Примерно 110 миллиардов шекелей. То есть, вот эта вот нехватка там потребления, инвестиций. Но с другой стороны, действительно, в общем, когда мы смотрим на фоне вот этих вот событий, если бы меня спросили, дали бы мне такой сценарий в середине 23-го года, сказали бы, вот если вот так будет, то что будет? Ну, я бы явно дал бы какие-то более пессимистичные оценки, поэтому можно сказать, что, в общем, ситуация неплохая.
3: А какая цифра вводит нас в заблуждение?
4: Нас вводит в заблуждение, вы имеете в виду, что слишком...
3: Все так хорошо, а на самом деле за этим скрывается.
4: Есть здесь один момент. Во-первых, почему хорошо? Надо, так сказать, разложить это немножко по полочкам, потому что нужно взять во внимание, что правительство влило огромные суммы денег, естественно, в связи с войной. Без этого экономика выглядела бы гораздо хуже. Деньги эти — это долг. Это не какие-то подарки, нам никто ничего не дарил. Это долг, который взяло правительство и, так сказать, вливает в экономику, вливало в течение всех этих лет. Второе — это хай-тек, который вы упомянули. Хай-тек, он, так сказать, а что ему война, собственно говоря? Ну, я утрирую, да, но, в принципе, люди могут работать из дома, даже когда есть активные военные действия, и практически производительность не падает. Поэтому это тоже не очень пострадало. Но тут есть один такой момент, действительно нужно его заметить, что вот эти вот данные о росте, они находятся под влиянием некоторого фактора, который, я думаю, что мы позже обсудим, но я, может, уже сейчас, наверное, упомяну его. Это, собственно, что-то такое, что открылось недавно. Это называется экспорт, который не пересекает границы Израиля. Что это такое? Есть израильская компания, она что-то разрабатывает в Израиле, но производит это за границей и продает за границей. Это всегда было, есть и будет. Но эта цифра была примерно 2 миллиарда долларов в квартал. Примерно. И вдруг в 2025 году, в начале, в конце 2024, это начало расти очень быстрыми темпами, так что в первом квартале 2026 года, это последнее то, что мы знаем, достигло 8 миллиардов долларов. То есть с 2 до 8 это квартальное, соответственно, годовое это у нас 32 против 8. Это создало огромный рост. Все стали говорить, а что это такое, откуда это взялось, почему это так стало быстро расти? Точного ответа нету, но все говорят, подозревают, и, скорее всего, это так, что это NVIDIA израильская, бывшая Mellanox, которая приобрела NVIDIA, которая в связи с тем, что сегодня мы с этим искусственным интеллектом во всем мире, так сказать, бешеный спрос, NVIDIA — это ведущая компания, израильское отделение отвечает за большой, значительный процент продаж и получает значительную прибыль, платит за это налоги и создает, естественно, большой очень экономический рост. И из-за этого, вот, скажем так, если бы не это вот экспорт, который не переходит границы государства, если бы этого не было этого роста, то, например, в 2025 году официальный рост у нас 3%, 2,9%, а был бы примерно 1,5%, то есть половина роста.
3: Okay? То есть это продукты, которые изготавливают и там производят, не знаю, какое слово подобрать, просто вообще за пределами Израиля.
4: Ну, скорее всего, это просто в Тайване.
3: Да, которая работает там и делает там, и никто туда-сюда ничего не возит.
4: Да, это не единственное. То есть есть еще какие-то заводы, которые здесь у них разработка, продукты именно, так сказать, инженерная часть, а производство где дешевле. И продают тоже за границей. То есть...
3: Ну, в общем, я думаю, в мировой экономике таких примеров вагон и маленькая тележка.
4: Ну да, наверное.
3: А у нас такого раньше не было, как
4: Было. Но это было в таком темпе довольно ровном, не росло. Я, честно скажу, я и не знал, что это такое есть. Вот я это обнаружилось.
3: Ну, раз вы не знали.
4: Да? А никто не знал. Почти. Ну, знали в Центральном Союзе. Я это узнал случайно. Было на какой-то презентации, там были люди из Центрального статистического управления, они показывают какую-то там таблицу номер 7 в каком-то там второстепенном отчете, они говорят, вот видите, вдруг я вижу цифры, значит, так сказать, по параболе начинают расти. Я говорю, а что это такое? И они объяснили, что это такое. А потом, когда стали, так сказать, складывать, и говорят, откуда это? Скорее всего, это NVIDIA. Ну, никто это не скажет, потому что это секретные данные.
2: Хорошо, а если мы говорим про другие сферы нашей экономики, то где они находятся, если это не хай-тек, не военная промышленность и не полупроводники?
4: Вот это важно, да.
3: И правда ли сказать, я дополню только Юлин вопрос, что если, так сказать, говорить грубо и делить, у нас есть две экономики, параллельно существующие.
4: Да, это совершенно верно. У нас есть действительно вот две экономики существующие, потому что остальная экономика, что такое остальная экономика? Потребление, например. Как каждый из нас покупает там продукты или услуги, инвестиции, например, в рынок недвижимости или инвестиции в какие-то заводы, экспорт нетехнологический, которого тоже много есть. Там ситуация не рецессия, я не могу сказать, что это... Ну, скажем так, жилищный вопрос оставим пока что в стороне, но с точки зрения употребления это главный, собственно, элемент в экономике. Оно растет, потребление, но тоже есть своя особенность. То есть, например, очень быстро растет потребление продуктов, то есть физических вещей. Например, электроприборов, мебели, одежды. Но потребление всех услуг растет очень медленно. То есть фактически стагнация происходит. То есть люди каждый раз, когда есть какой-то очередной виток военной вот этой вот нашей, так сказать, к сожалению, войны, люди идут домой, сидят дома, не очень хотят выходить, не очень хотят там куда-то идти в рестораны, не очень хотят ехать в гостиницу, идти в кино и прочее. И там происходит стагнация. То есть явно есть, так сказать, влияние. Это не что-то такое, что... То есть остальная экономика, она гораздо медленнее развивается, но тоже растет. Тоже надо признать, что растет. Рынок труда, ну, собственно, безработица очень низкая. Кто хочет работать, как правило, работает. Опять же, мы там можем смотреть, какие специальности, но, в принципе, рынок труда обеспечивает рабочие места, зарплаты растут, так что экономика растет, но низким темпом. Просто израильская экономика в обычных условиях растет гораздо быстрее.
2: Вы говорите, что вы упомянули уже как бы государство, которое влило огромные деньги для того, чтобы экономика продолжала расти даже в условиях войны. Есть еще какие-то, скажем так, участники этого процесса, центральный банк, какие-то мудрые решения Министерства финансов, в общем, или как бы или это все, так сказать, неважно уже по сравнению с этими огромными вложениями?
4: Нет, это, конечно, то есть. Когда я говорю о правительстве, это Министерство финансов. Угу. Да, это Министерство финансов, которое там вливало деньги практически каждый год. То есть дефицит госбюджета рос. Есть такой показатель, который показывает, насколько долг в отношении к валовому продукту, насколько он высокий. Так вот, он был 60% до войны, а сегодня он примерно 70%, ну, чуть-чуть меньше. Это вот как раз то самое вливание Министерства финансов. Плюс они, естественно, какие-то меры принимали для пострадавших людей, да, какие-то конкретные. Центробанк, в общем, вел политику достаточно аккуратную и осторожную, я бы сказал. Но начал в последнее время снижать ставку. То есть это тоже помогает экономике. И есть критика и, возможно, оправданная, что ставку нужно было снижать быстрее и раньше.
3: Осторожничали? В банке.
4: Я думаю, что да, осторожничали, потому что, в общем, инфляция поднялась немножко в самом начале войны, особенно относительно других стран, в которых нет войны, ну, как бы это не было что-то такое экстра. Конечно, все могло быть, да, никто не знает, что будет, какое будущее нас ждет, но благодаря очень сильному шекелю инфляция в Израиле низкая и продолжает пока что быть низкая, и поэтому я думаю, что ставку можно было начать понижать до этого. Особенно учитывая состояние рынка жилья, рынка квартиры, то есть который, в общем, не в очень хорошей ситуации.
3: Сегодня в одном из экономических приложений была большая статья, кстати, по поводу рынка жилья, что там ситуация не улучшается. Я не знаю, есть ли как бы, ну, каковы прогнозы в разных этих, по прогнозам это вы у нас, но вот потому что там написано все как-то печально очень. Причем в разных аспектах. С одной стороны, у людей не очень много денег. С другой стороны, все эти попытки предоставлять какие-то финансовые преференции никого ни на что сподвигнуть не могут. Ну, плюс, понятно, объективный недостаток рабочей силы и так далее и тому подобное.
4: Да, я бы не связал это только с войной, честно говоря. Я думаю, что это, скорее всего, и не так сильно связано даже с войной. Ну, естественно, есть свое влияние. Дело в том, что цены, как мы все знаем, росли здесь быстро и даже слишком быстро. В 2021 году, если я не ошибаюсь, за год на 20%. В какой-то момент просто часть населения, и немаленькая часть населения, она не может купить квартиру. Просто не может. Даже не то, что она не хочет сейчас или не хочет здесь, а хочет в другом месте. Просто не может, потому что, например, нужно выплачивать ипотечную суду там, 8 тысяч в месяц. Да? Ну, не все могут выплачивать 8 тысяч. При этом еще принести первый взнос, там, не знаю, 600, 700, 800 тысяч. Молодые пары не могут. И спрос упал. Спрос упал. Плюс процентная ставка поднялась. То есть, соответственно, все суды стали гораздо дороже. И вот этот вот процесс начал потихонечку развиваться. Ну, вначале все говорили, ну, ничего, это временно, у нас же там население растет, и в конечном итоге купят, ничего, это там покупайте сейчас, пока не растет, а завтра вырастет. Прошел год, два, три, и мы видим, что, собственно, не растет. Цены падают. То есть официальная статистика цен, я думаю, что она завышена сильно. Потому что там есть, ну, есть всякие споры на эту тему, но я думаю, что она сильно завышена. То есть цены упали, особенно в центре, гораздо больше, чем статистика показывает. И на рынке таких вещей, как жилье, нужно тоже принять внимание. Это не как, не знаю, там рубашка, да. Вот рубашка дешевле, да, мы идем, написано, так сказать, дешевле акция, там на 50%. Пошли, купили две, да. А жилье — это как акция, это называется asset. То есть если дешевеет, люди говорят, подождем, еще подешевеет, не будем покупать. И вот эта вот спираль начинает. Теперь кто здесь, где опасность, да? Люди на улице, у нас никто не живет, по-моему, насколько я знаю. Значит, люди идут снимать квартиры, съем более, более, так сказать, доступен. Опасность среди подрядчиков. Вот эта статья, про которую Валик упомянули, это про подрядчиков. Потому что делают подрядчики? Подрядчики продолжают строить, потому что они говорят, скоро-скоро все прибегут, нас скупят все квартиры, значит, надо строить. Мы купили землю, причем землю мы купили по самым высоким ценам. Если у них не покупают квартиры, то откуда деньги на строительство? Кредит. И вот они берут еще кредиты, из банков кредиты, на рынке кредит. И в итоге они, многие из них находятся в ситуации, которая финансовая, вот очень непростая. Это указывает и Центробанк, указывает и даже Министерство финансов, кстати, от этого вот, этот риск вот этих подрядчиков. Ну, не все, естественно, но часть из них. И поэтому, если это не разрешится, не знаю, ближайший год, например, или люди вернутся покупать, потому что там все успокоится, и настроение поднимется, процентная ставка снизится. А если нет, я думаю, что здесь это не маленький финансовый риск для вообще для израильской вот этой финансовой системы.
2: И тогда что произойдет? Они просто перестанут строить еще?
4: Ну, они просто начнут разоряться. То есть в какой-то момент вы берете кредит, еще там трактор, еще заплатили, еще здесь, еще там, и в итоге банк говорит, окей, вы не продаете квартиру, но вы продолжаете брать кредит. Мы не дадим вам больше кредит. Это очень классический случай. Во всем мире случалось очень много раз. То есть я именно подчеркиваю, что риск он не у населения, которое взяло ипотечные суды. То есть там более-менее ситуация нормальная относительно. А именно вот со стороны подрядчиков, которые могут, в общем, некоторые из них разориться.
3: И, как правило, это может привести к каким-то воздействиям, так сказать, не только на эту сферу экономики, да, то есть потянет за собой что-то другое.
4: Да, естественно, значит, те, кто дают кредиты, то есть банки и рынок, они тоже начинают страдать от этого, потому что они должны списывать эти суды. И тогда начинается ужесточение кредитной политики, то есть не даем суд вообще никому, например. Ну, я утрирую немножко, не вообще никому. Значит, начинается влияние на какие-то другие уже секторы экономики. Могут быть увольнения. То есть такие кризисы, вот, связанные с недвижимостью, это классический вообще кризис. Он случался в мире не один раз во многих странах. И это один из рисков. Я не говорю, что вероятность его там 80%, но это один из рисков, который, опять же, не только я говорю, это Центробанк его указывает, и Министерство финансов его тоже указывает в своих последних документах.
3: Давайте на два слова вернемся, знаете, к чему? К производству, которое за границей. Можно ли сказать, что израильское производство все равно во многом речь идет о хай-теке, но не только, уходит за границу по целому ряду причин. И шекель сильный, и экономическая ситуация, экономическо-политическая ситуация нестабильная.
2: Плюс и рабочая еще, сила там более дешевая.
3: Рабочая сила более дешевая, и, может быть, какие-то просто проще производить не в Израиле, потому что, не знаю, кто-то кого-то бойкотирует.
4: Процесс вот ухода промышленности из Израиля, он уже продолжается больше 10, примерно 2012-2013, может быть, даже раньше, но это то, что я помню. Потому что, ну, это, в общем, во всем мире было, потому что производить здесь, там, не знаю, туалетную бумагу, там, макароны, может быть, и невыгодно, а выгоднее в Китае, да, или где-то еще, где рабочая сила дешевле. В Израиле дополнительный фактор — это шекель. Вот мы уже живем много-много лет, в принципе, все время усиливающейся валютой. И, соответственно, это очень сильно влияет на вот этих вот экспортеров, а они переводят свои заводы там, где дешевле производить. Но все эти годы то, что компенсировало, это хай-тек, программирование, то, что называется сервис, да, сервис, то есть люди, которые создают программное обеспечение, этим Израиль славился, и тут фактор валюты, он менее критический, потому что они, как правило, гораздо больше зарабатывают, и, как правило, есть какое-то преимущество, это не то, что я там, опять же, там туалетную бумагу делаю, все делают, да, какая-то программа, что-то там я выдумал, что-то я изобрел, у нас Genius, да, у нас, так сказать, еврейские гении там, ну, неважно. И это долгое время был фактор, который компенсировал. И, в общем, никто особо не беспокоился. Что произошло? Во-первых, весь мир вдруг стал заботиться о том, что нужно самим все производить, потому что у нас теперь каждый за себя. Америка хочет за себя, Европа за себя, Китай, естественно, за себя. Израиль тоже не может стоять в стороне и сказать, а мы все купим где-то. Потому что мы видим, что когда есть война или эпидемия, даже если у тебя есть деньги, ты не можешь купить или привезти не можешь, или что-то еще. И второе, что вот этот хай-тек, он стал страдать из-за двух вещей. Первое, это шекель действительно усилился значительно. Израильский программист дороже американского. И появился AI. Появился AI, искусственный интеллект, который, то есть, с одной стороны, он создает гораздо больше стартапов, допустим, да, и в Израиле тоже, кстати. Но если раньше стартап был там 30 человек, сегодня 3, 5. Но с другой стороны, он уменьшает количество рабочих мест в хай-теке. То есть мы последние 3 года нету никакого роста. Ну, может быть, вот там сказали, да, там квартал чуть-чуть. Но вот если мы смотрим на график, это вот такая плоская линия после 10 лет роста. А в Израиле это очень важно, потому что в Израиле количество работников хай-тека, оно гораздо больше в процентном отношении, чем в любой другой стране. Зарплата у них в 2,5 раза выше, чем средняя зарплата. Такого нету нигде. То есть, соответственно, эти люди производят потребление, рынок недвижимости, рынок офисов. Там. То есть это действительно двигатель израильской экономики, поэтому это большой риск. И на сегодняшний день это действительно вот доллар, и шекель-доллар, и вот этот искусственный интеллект, они, в общем, в хай-теке это настоящий прямо шторм.
2: Искусственный интеллект. Тот факт, что в Израиле, в общем, ну, разрабатывают, но немножко, да, совсем искусственный интеллект. То есть мы не в числе тех стран, которые прям во главе этого процесса стоят. Он в результате, как вам кажется, тоже скажется на нашей экономике?
4: Ну, кстати, Израиль, опять же, относительно нашего, так сказать, размера, мы все-таки не такие большие, да. Относительно здесь довольно много разработок, и довольно много стартапов, и довольно много инноваций в этой области. Первая отрасль, которая страдает от него, можно сказать, страдает с точки зрения занятости, это программирование, это все вот эти вот центры разработок международных фирм, которые здесь находятся, там есть снижение явное количества работников, это опять же, как я сказал, стартапы, то есть это играет большую роль. И сегодня я говорю, окей, допустим, у израильского программиста высокая зарплата, но он там действительно какой-то выдающийся из-за того, что он был в армии, у него там есть какие-то секреты или что-то еще. Но на сегодняшний день ты говоришь, окей, может быть, можно взять программиста менее талантливого, менее выдающегося, который живет в Болгарии или, я не знаю, где, в Польше, прилепить ему искусственный интеллект, и с искусственным интеллектом он будет, может быть, и не хуже, чем какой-то там выдающийся программист. И, естественно, для Израиля это большая проблема. Большая проблема.
2: С другой стороны, все эти люди, которые из хай-тека там были уволены, скажем так, или были вынуждены уйти из-за искусственного интеллекта, они ведь, ну, они же не остались без работы, да, они все тоже куда-то пошли. Может быть, не на такие зарплаты, куда они вливаются?
4: Ну, во-первых...
3: В смысле, в этой же сфере ты имеешь в виду?
2: Ну, да, по всей видимости.
4: Во-первых, да, есть, например, бюро по трудоустройству в ежемесячных отчетах своих показывает, что количество людей, вот, программистов, и людей из этой сферы, которые пришли вдруг там, где они никогда не были, вот записываться на безработицу, стало гораздо больше. Mm-hmm. То есть, но это мало действительно людей. Они переходят в оборонную промышленность, потому что там требуется, и они раньше не могли платить, а теперь они, так сказать, они переходят в другие фирмы, не технологические, они переходят даже в какие-то государственные учреждения. То есть пока что они как-то рассасывают, но опять же, если мы были все время... Это все время росло количество этих работников. То есть новые, например, выпускники университетов легко находили работу, прибавлялись к этим. Вот. То сегодня это вот уже 3 года мы примерно на одном уровне, даже чуть-чуть, я бы сказал, вниз идет. Так что это действительно проблема.
3: Что можно с этим сделать на государственном уровне и можно ли?
4: Есть, опять же, мы не единственные, да, есть, то есть просто в Израиле это очень крупная отрасль и очень важная для экономики, но есть она везде, и поэтому все как-то ломают голову, что делать, да. Ну, к правительству вот недавно какой-то пакет каких-то субсидий, да, так сказать, учредило. Ну, это явно, скорее всего, какие-то временные меры не сильно помогут. Очень много разговоров идет, что же нам делать шекель-доллар. По крайней мере, давайте здесь хоть что-то сделаем, там ослабим шекель и таким образом поможем нашему Хайтеку и вообще всем экспортерам. Я, честно говоря, не думаю, что это можно изменить как-то. То есть изменить можно легко. Можно устроить войны, революции, эпидемии, все изменится. Но как бы вот каким-то нормальным способом ослабить шекель, я думаю, что это не так.
2: А просто. Почему он вообще так усилился?
4: Ну, тут несколько факторов. Во-первых, шекель всегда усилился в последние годы. Он валюта, которая усиливается. Потом, надо немножко назад, если понятно, в 23-м году, когда начался 23-й год, как мы все помним, начались протесты, и начались, так сказать, волнения, и израильские инвесторы побежали за границу. И шекель начал ослабляться. Еще до октября. В октябре, естественно, после 7 октября он просто взлетел. И мы помним, что он, ну, не 4 шекеля за доллар, но был где-то там не очень далеко. А потом где-то вот примерно вот это вот с биперами, так сказать, успешная эта операция в Ливане, когда все решили, что все, мы переломный момент, победили, все побежали обратно. Причем побежали с такой силой, что шекель начал, ну, естественно, премия риска Израиля начала снижаться, и шекель начал просто усиливаться с бешеной силой. То есть, опять же, нужно сказать, что шекель, он не просто так сильная валюта. Здесь есть большой экспорт технологический, здесь есть инвестиции. То есть, есть база для сильной валюты. Но тут еще эта база усилилась в несколько раз. И есть еще один фактор, который связан с такими компаниями, как наши, например. Неважно, пенсионные фонды, доверительные фонды. Их деятельность тоже усиливает шекель. И получилось, что шекель был самой сильной валютой в мире. Причем с большим отрывом. Ну, видимо, чрезмерно, потому что мы видели некую сейчас коррекцию. Сейчас немножко, кстати, опять деньги начали течь из Израиля обратно, да, и пенсионные, и частные люди начали, так сказать. Так что есть некая коррекция.
3: Давайте поговорим о наследии войны, если это можно так сформулировать. Вы говорили, что у нас был долг относительно ВВП 60%, стало чуть больше 70%. Что в данном случае оказывает большее влияние? Что может больше беспокоить, размер этого долга или, скажем, стоимость его обслуживания?
4: Беспокоит динамика. То есть, в принципе, если мы говорим размер долга по отношению к валовому национальному продукту, я вам скажу, Израиль 70%, ну, вот придут сейчас там другие экономисты, мне скажут, ты что, о чем ты говоришь? Посмотри, где Америка, посмотри, где Франция, посмотри, где Европа, посмотри 100%, Япония 200+, да, Греция там 140, что у нас прекрасная ситуация, да, но это не так. Это не так, потому что были страны, которые попали в кризис не с 70%, а с 40%, с 50%. Это не работает так, что вот если у тебя там 50% все нормально, а 80% все, ты разорился. Это динамика. Если есть доверие, то тогда можно жить и с 80%. Если особенно ты там Америка с резервной валютой, ты можешь и со 100%, можешь со 120%. Израиль не в этой ситуации. Израиль страна, в которой, так сказать, к сожалению, случаются войны, случаются часто, случается вообще риск довольно большой. Мы ни в каком там Европейском Союзе, никто не придет нам помогать. И плюс еще, что добавляется на данный момент, что Израиль намеревается, по крайней мере, правительство, вооружаться очень сильно. Ну, видимо, есть, так сказать, необходимость. Я никакой не специалист в этом, но, например, было на прошлой неделе, по-моему, что вот глава правительства хочет увеличить на 400 миллиардов шекелей за 13 лет закупки оружия или там, не знаю, каких-то других вещей, может быть, не оружие. Если это действительно будет внедрено, вот эти вот 400 миллиардов, без каких-то коррекций, то израильский вот этот вот долг вырастет с 70, ну, 85, наверное, что-то такое, с легкостью, и это довольно рискованно. То есть Израиль уже это проходил один раз. Нас здесь не было, меня, по крайней мере, не было. Война Йом-Кипур. После войны Йом-Кипура тоже началось, так сказать, быстрое вооружение, долги росли, и это называется потерянное десятилетие. Инфляция бешеная, там 400% инфляция, никакого роста, и именно вот один из факторов это вот это вот, так сказать, увеличение расходов на оборону.
2: И как тогда это удалось переломить?
4: Переломить кризис. Был кризис, была сделка, это было в 84-м, 85-м году, да. Банки упали. Там было много чего. Была сделка между работодателями, работниками и профсоюзами, и иностранцы нам помогли, американцы, по-моему, помогли. В общем, была сделка, которая постепенно, так сказать...
2: То есть лучше до этого не доводить, скажем так, до кризиса?
4: Совсем не доводить, даже не приближаться, потому что это очень опасная территория.
3: А кто тогда платить за все это вообще будет? И как?
4: Вы.
3: Это понятно.
4: Да.
3: А вы?
4: И мы. Ну как, это государство, оно, в общем, такой механизм, который сам ничего не производит. Да? У него нет завода, он спички не производит, ничего не производит. Он берет деньги от одних, передает другим. Или
3: может,
4: там платит
3: станок иногда может включить.
4: Ну, может быть, там печатный станок, да. Но это, опять же, это производство такое. И поэтому это, в принципе, суды, долги, которые... Кто эти долги, кто финансирует государство? Пенсионные фонды, доверительные фонды, там всякие разные структуры, иностранцы, просто люди, которые покупают какие-то облигации. То есть это все мы, так сказать, финансируем этот долг с надеждой, что кто-то его оплатит. Никто никогда не оплатит. Во-первых, есть такое вот ошибочное мнение, что говорят, ну а кто оплатит? Ну никто никогда не оплачивает. Просто нужно сохранять ситуацию, желательно, чтобы этот долг был по отношению вот к экономике на одном уровне или снижался, не повышался все время. Потому что когда он повышается все время, тогда мы, так сказать, где-то поймаем кризис.
3: Что касается доверия к израильской экономике со стороны, так сказать, зарубежных инвесторов, раз это все одно с другим так связано, оно вернулось, оно... Не знаю, снизилось. Есть ли там, насколько идеологические факторы в этом играют какую-то роль значимую? Как, например, не знаю, какой-нибудь норвежский пенсионный фонд по идеологическим причинам решил вывести из нас все деньги?
4: Если я говорю о финансовых инвестициях, то есть какие-то реальные тоже, может быть, не хотят открывать здесь какие-то там филиалы каких-то фирм или что-то еще, это, возможно, есть. Но финансовые... Мы, так сказать, находимся в мире, где все-таки жажда наживы, она сильную роль играет, и поэтому...
2: Важнее идеологии.
4: Да, важнее идеологии, скорее всего, в большинстве случаев, и поэтому, да, есть такие случаи, как вот вы указали, этот норвежский фонд, но, в принципе, если я смотрю, например, на какой процент от израильских акций держат иностранные инвесторы, примерно 20%, и это вот не меняется почти никак, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Иногда чуть больше, чуть меньше, но нет никаких-то каких-то там вот резких изменений. Да? То же самое облигации. То есть они не бегут сюда, но и не убегают отсюда. Я вижу на рынке тоже, в общем, есть какие-то инвесторы. Поэтому пока что я могу сказать, что да, премия, вот риск-премия Израиля, она не такая высокая на сегодняшний день. И это именно фактор, на который смотрят вот инвесторы. Да? То есть пока что на финансовом рынке я не могу сказать, что это отразилось.
3: То есть все эти публикации, мы с вами об этом говорили год назад, да, примерно вы у нас были. Все эти фирмы, которые к нам периодически приезжают, и кредитный рейтинг у нас повышают,
2: снижают
3: последнее время, да, и как все это взаимодействует с Минфином. Какова тут, так сказать, динамика?
4: Ну, во-первых, кредитный рейтинг снизился с начала войны. Все фирмы снизили кредитный рейтинг, но в последнее время он стабильный. То есть они стараются смотреть на экономические показатели. Экономические показатели, они не такие плохие, мы уже говорили.
2: Но они же не только на экономические смотрят, на политические, да, тоже, в общем, да?
4: Да, они смотрят, естественно, на риск военный. То есть они всегда подчеркивают, что если будет ухудшение, то мы понизим еще. И они смотрят на внутренние факторы, то есть насколько, так сказать, здесь система стабильная, способная управлять, и что здесь есть правила, по которым мы понимаем, как эти правила работают. Да, это не то, что кто-то там сидит и, так сказать, говорит, что делать. То есть если есть закон какой-то, есть какие-то институты, которые этот закон соблюдают, это для них тоже, естественно, важно. Да. Поэтому мы по всем фронтам действуем.
3: Но вот мы находимся в таком предвыборном периоде, в котором мы уже давно на самом деле не были, потому что нынешнее правительство отбывает...
2: Додержалось до конца.
3: Да, додержалось до конца, да, отбывает свой определенный законом срок. Как можно оценить деятельность Министерства финансов в той ситуации, в которой, в общем, ему приходилось работать? И министра как министра, и, так сказать, и я не знаю, министр и профессионал Министерства финансов — это одни и те же люди?
4: То есть это,
3: ну, в общем,
4: то есть это, да.
3: Кому что можно выдать?
4: Ну, в принципе, надо сказать, что принимались решения относительно, так сказать, благоразумные, да, то есть не было каких-то уж очень таких экстраординарных, плохих, ужасных решений. Да, были плохие решения, на мой взгляд, отчислять деньги, перечислять деньги в какие-то секторы, которые ничего не производят, из каких-то политических соображений. Все это мы прекрасно знаем. И, естественно, что это абсолютно не нужно в ситуации, когда экономика находится в войне, да. Это какие-то политические цели. Я не знаю, насколько это решает министр финансов, или это решает вообще правительство, или глава правительства. И больших реформ не было никаких вот за эти 4 года.
3: То есть... А вообще в условиях войны они возможны?
4: Ну, возможны, да, возможны. Но естественно, не так, как в мирное время. Не так, как в мирное. Вот, допустим, за год до начала войны, вот, в 22-м году, было принято очень много реформ. Очень много реформ. Но во время войны, естественно, это все осложнено, то есть особых реформ. То есть я бы сказал, что больших ошибок огромных не сделано. Сказать, что какие-то были вот прямо достижения, я тоже не могу сказать. Опять же, достижения — это реформы в конечном итоге. Какие-то вещи, которые меняют жизнь израильтян к лучшему на долгий период времени, то есть какие-то изменения были, я не говорю, что не были. Но это было...

0: можете назвать какие-то реформы, которые вы бы ожидали, должны были быть приняты в ближайшее время для вот такого улучшения, так сказать, жизни израильских людей и израильской экономики?
1: Ну, во-первых, абсолютно необходимо вот эти слабые секторы израильской экономики, то есть население, которое мало участвует в производстве, в жизни трудовой, я уже не говорю про оборону, да, ну, по крайней мере, на рынке труда. Это, мы знаем, это вот, так сказать, ультраортодоксальные мужчины, я подчеркиваю, потому что там низкий уровень занятости, и арабский сектор женщины, там низкий уровень занятости. То есть тут абсолютно необходимо проводить реформы, чтобы это население больше участвовало в рынке труда, потому что если этого не будет, как известно, так сказать, прирост населения там высокий, через там, 10-20 лет они будут 40%, по-моему, от населения. И без участия вот этих, ну, может быть, я не знаю, может быть, искусственный интеллект всех заменит, мы все будем сидеть на море, пить коктейли, и не надо будет никому работать, может быть. Но если таких сильных изменений не будет, то без участия вот этой вот прослойки израильской экономики по всем простым расчетам, да нет, что-то такое там будет в больших долгах с низким очень ростом. То есть это вот необходимо просто, так сказать, изменить эту ситуацию. Израильская экономика страдает от дороговизны, как мы все знаем. Это значит, нужно увеличить конкуренцию. Увеличить конкуренцию — это работа правительства. Потому что частный бизнес этого делать не будет. Ему хорошо, он хорошо зарабатывает. Да? Это работа правительства. Они должны все время двигать это в сторону увеличения конкуренции, чтобы цены здесь были невысокие. Рынок жилья, ну, тут был, кстати, да, прорыв с точки зрения количества жилья, которое было построено. Да, но это должно продолжаться, несмотря на ситуацию на рынке. То есть есть что делать.
2: Ну, вот хорошо, давайте все-таки, вы уже стали об этом говорить, давайте трансформировать цифры, так сказать, в уровень жизни, не знаю, дороговизну жизни, да. Это такая обычная фраза: если у нас все так с экономикой хорошо, то почему, когда ты приходишь в супермаркет, все так...
0: Дорого.
2: Да, ну вот, Юлия правильное слово подобрала. Как вообще все это соотносится и как, так сказать, трансформировать прекрасные экономические показатели или, скажем так, приемлемые экономические показатели в какое-то общее ощущение, так сказать, немного более позитивное?
1: Во-первых, нужно сказать, что все-таки Израиль особая страна с той точки зрения. Во-первых, это маленькая экономика и изолированная. У нас нету... Мы не можем, например, поехать в Египет и купить у них картошку. Я не знаю, что там. Туалетную бумагу, да? Я сегодня уже третий раз про туалетную бумагу, я не знаю. То есть у нас нету как бы границ, которые мы можем пересечь и торговать между, так сказать, странами активно. Поэтому мы находимся в ситуации, когда мы закупорены. Вся торговля происходит через море или через воздух, что, соответственно, удорожает ее и ограничивает ее. Поэтому такие страны, как правило, они дорогие. То есть надо, тут надо прямо сказать, да. Это не тот случай, когда можно очень легко взять, открыть границы, и все начнут везти отовсюду, и все подешевеет. Но все равно в израильской экономике есть картели, есть области с очень малой конкуренцией. И тут абсолютно работа правительства. Тут работа правительства. Увеличивать импорт, увеличивать конкуренцию там, расформировать разные отрасли, которые, так сказать, способствуют, где есть какой-то доминантный очень производитель. И это должно делать правительство. Оно делает это, но недостаточно. Израиль продолжает. Я вот на днях прочитал, вот интересно, есть такой сайт Нимбео, по-моему, они сравнивают стоимость жизни. Именно конкретно вот по продуктам, по разным. Тель-Авив находится на 11 месте в мире. Кто первые 10? 8 швейцарских городов, 1, по-моему, Гонолулу и еще там что-то такое там очень экзотическое, да. 11 место Тель-Авив. Okay? То есть явно это абсолютно неприемлемый фактор. И
0: тем более, что у нас не швейцарские зарплаты, как мы все знаем.
1: Не швейцарские зарплаты, да. И у нас не швейцар. Но у нас есть много очень богатых людей. Тут тоже надо сказать, что...
2: А вообще, насколько растет расслоение в израильском обществе? Потому что мне недавно говорили, я сам этих цифр не видел, что по статистике организации OECD, кстати говоря, как вы относитесь к статистике организации OECD, расслоение за последние годы, за годы войны, как ни странно, очень сильно выросло.
1: И, насколько я помню, нет. Насколько я помню, оно не выросло. Ну, я думаю, что это не... Оно, может быть, выросло с точки зрения...

0: сколько людей имеют денег сбережений. Почему? Потому что те, у кого были деньги, кто был на бирже, очень много заработали. А те, у кого нету денег на бирже, те, собственно, все это пропустили, вот эти вот огромные подъемы израильской и американской биржи. Но с точки зрения доходов, вот так сказать, зарплат, я не думаю, что выросло расслабление, потому что правительство все время закачивало деньги тем, кто там потерял зарплату, не получил, пострадал. Поэтому я думаю, что в этом не очень сильно выросло. Но с точки зрения вот сбережений, я думаю, что сильно выросло.
1: Эффективно закачивало деньги, кстати говоря?
0: Ну, как сказать? Я думаю, что относительно эффективно, но часто очень... Ну, опять, вы спросите, если каких-то хозяев бизнеса, они скажут, о чем ты говоришь вообще? Мы там потеряли 100, а получили 20, да? Но это всегда так происходит, естественно, все, кто получает, они недовольны. Но, в принципе, если я не вижу людей голодных, нуждающихся и каких-то массовых закрытий бизнесов, а это не происходит, массовых, ну, значит, они, так сказать, заткнули эти дыры более-менее нормально. Может быть, излишне много денег закачали даже какие-то проекты. Но, в принципе, относительно, я могу сказать, что мне кажется, что относительно, да.
1: Вообще, статистика, я просто вас об этом уже сейчас спросил, статистика международных организаций OECD, ОСР, которые по-русски называется, страны экономического развития, она, как бы на нее можно полагаться, она отражает ситуацию в израильской экономике?
0: Ну, я смотрю, в принципе, я смотрю на израильскую статистику. Они сидят ближе, наше статистическое управление, они больше знают, лучше знают, Банк Израиля лучше знает. Мне интересно вот это OECD, чтобы сравнить Израиль с другими странами, именно, так сказать, посмотреть, где мы находимся в самых-самых разных областях израильской экономики.
1: И это где только они могут... мы находимся?
0: Ну, много, там у них масса данных там по транспорту, по уровню жизни, опять же, по той же дороговизне. Я это смотрю, то есть мне интересно именно с точки зрения вот сравнения, то есть как данные, которые только от них можно получить.
2: Ну, вот, например, да, мы там тоже все время видим эту статистику по уровню вложений там в здравоохранение, например, или в инфраструктуру. Мы там как бы не на самых блестящих местах. Это, видимо, тоже какие-то... Кто этим должен заниматься? Каким образом государство должно этим заниматься? Это увеличивать налоги или брать это с каких-то, не знаю, фондов до сих пор, которые не трогали? Как это вообще?
1: Ну, послушай, у нас в перспективе увеличение военного бюджета до астрономических, так сказать, величин, как это... нам только что сказал гость, и как мы, в общем, сами да. видим в различных СМИ, оставив в стороне, так сказать, то, что, в общем, наверное, это необходимо, да, ну, то, что на иврите называется «седр дефуйот», да, то есть
2: да.
1: Порядок приоритетов.
0: Ну, правильно. То есть, если вы хотите, но я так говорю, хотите иметь большую армию, сидеть на всех границах с огромным количеством солдат и вооружаться самым передовым вооружением, где-то, значит, вы меньше будете вкладывать в здравоохранение, в образование, в социальное обеспечение. Это то, что в Израиле происходит. В Израиле процент расходов гражданских по отношению к экономике один из самых низких. Как это можно исправить? Ну, или сократить оборонку, да, это уж я не знаю, некомпетентен, можно, нельзя. Или давайте собирать больше налогов.
2: Непопулярная мера.
0: Ну, никто не хочет этого делать. Только правительство новое в начале, в самом, может такие вещи делать, как правило, потому что она еще имеет некий запас. Это то, что называется пробеж, пути перед собой, и, возможно, люди там забудут или что-то случится, но никто не любит поднимать налоги. Ну, как бы не израильское правительство не исключение. Посмотрите на американское правительство, которое тратит деньги, кстати говоря, и в Израиле дефицит госбюджета, но вот сейчас 3,3%. Израиль воюет там и прочее. В Америке никто не воюет, ну, воюет, немножко. Но далеко, да, немножко воюет. Экономика растет. Почти 6% дефицит госбюджета. То есть они там бешеные деньги совершенно тратят, и никто не хочет этим заниматься, никто не хочет приближаться. То есть это случится только, когда будет кризис. Когда будет кризис, тогда не будет выбора. А пока что ни одно правительство не хочет. То что значит? Или сокращаем расходы, или налоги. Нет никаких вариантов других. Так что так и живем.
1: Чудо-формул нет, да? А мы год назад, когда с вами говорили, то вы очень... Я все просто как бы таким каким ситуациям совсем... То, от чего экономика зависит, не чисто экономически возвращаюсь. Вы говорили, что вот мы ждем того, что... Мы ждем, рынок ждет, не знаю, того, что война закончится и будет лучше, и тогда будет так. А сейчас чего ждет рынок? И на ваш взгляд, так сказать, что в краткосрочной перспективе может произойти?
0: Ну, во-первых, мы опять же ждем того же самого. То есть каждый год повторяется одна и та же ситуация. Вот в этом году у нас низкий рост, но на следующий год, так сказать, война будет позади, и рост будет 5-6%. На сегодняшний день то же самое. На следующий 27-й год у нас рост запланирован на 5,5%. То есть высокий рост, да? Будет ли это или не будет, ну, я не знаю, пригласите генералов, они вам расскажут, возможно. Но сейчас у нас есть еще один фактор — это выборы. То есть явно, так сказать, какие-то изменения будут. Вряд ли будет то же самое абсолютно, что и было, да. И это довольно серьезный фактор. То есть тут может поменяться действительно и экономическая политика, и прежде всего военная, может быть, и какие-то международные отношения. То есть все ждут сейчас выборов. Вот я если говорю с инвесторами, все говорят, ну, мы подождем, посмотрим, что будет. То есть находится в неком ожидании не только, что опять будет война или не будет войны, а вот посмотрим, что будет. То есть выборы в этот... Обычно выборы, честно говоря, не влияют на рынок, поскольку я помню, ну, так, чуть-чуть. В этот раз я вижу, что все как-то так ждут.
1: Почему?
0: Ну, потому что, в общем, были сложные 3-4 года, и в Израиле слишком много назревших проблем. Мы все это знаем, что есть проблемы на внешних фронтах, внутренних фронтах, и ждут, какие будут, куда идем, какой будет курс, какие будут изменения, будут ли изменения, да, и пока не узнают.
2: А вообще вот экономические вопросы, как вам кажется, они волнуют избирателей или, скажем так, тех людей, которые хотят быть избранными, насколько они уделяют этому внимание в своих, так сказать, программах, и насколько люди обращают на это внимание, когда, в общем, думают о том, за кого будут голосовать?
0: В Израиле меньше, честно говоря, мне кажется. В Израиле это так. Ну, говорят про это, да, как правило, все говорят, мы придем, всем раздадим, будет отлично, голосуйте. Но это фактор такой второстепенный. То есть в Америке это главный фактор, да, экономика, что будет. В Израиле у нас есть проблемы, к сожалению, другие, поэтому их обсуждают. Я смотрю программы партии, пытаюсь найти какие-то экономические программы, но, честно говоря, пока еще ничего там такого не увидел, что могло бы меня удивить, или что-то такое новое, или что-то какой-то курс. Все, так сказать, минорное тоже, что было более-менее. Ну, естественно, все обещают там удешевить, там, я это все уже видел много раз, то, что называется.
1: То есть борьба с дороговизной жизнью — это не то, чем можно привлечь избирателя?
0: Можно. Вот когда были протесты 2011 года, да. 2012, да, когда
1: 15 лет назад,
0: на Ротшильде были, да, палатки, это было, да, это было действительно пункт, к которому все высказывали, все хотели там, все там ходили на Ротшильд, как мы помним, все обсуждали, все предлагали. Но в данный момент я, честно говоря, не вижу, что это прямо на первом плане находится. Мне кажется, народ не очень к этому сейчас, так сказать, прислушивается, а больше прислушивается к другим темам.
1: Да, у нас несколько минут до конца осталось, парочка вопросов таких вот коротких, не знаю, там, прогнозов ваших, например, не знаю, шекель будет сильнее, слабее? Как вам?
0: Шекель — это сложный вопрос, потому что потом я приду через год, вы скажете, ты сказал что-то. Шекель, в принципе, вот если не происходит что-то такого, там, войн и прочего, да, шекель, если кто-то посмотрит, очень коррелирует, то есть находится в большой связи с американской биржей. Есть этому причины. Если американская биржа поднимается, шекель усиливается. Если она падает, шекель падает. Поэтому Вот вы меня можете спросить, что будет с американской биржей, и тогда, соответственно, я думаю, что американская биржа будет подниматься, поэтому шекель будет усиливаться. Опять же, если не произойдет революция, эпидемии, там, я не знаю, что еще, войны и прочего. То есть вот в обычной ситуации это главный, пожалуй, фактор, который влияет на шекель.
2: Мы, кстати говоря, ни слова не сказали про израильскую биржу во время этого эфира, но она вот тоже вот здесь, так сказать, демонстрировала какие-то невероятные показатели, а с ней что будет? Она не связана с американской биржей, она сама по себе.
0: Не, она, конечно, связана, она, конечно, связана. Все биржи в мире связаны, и только если что-то вот такое экстраординарное происходит, и в Израиле происходили экстраординарные события, мы там, так сказать, связаны с войной, да, и с надеждой, что все изменится, Ближний Восток изменится, и поэтому биржа наша лидировала долгое время, последний вот год, с большим отрывом. Но последние несколько месяцев, когда поняли, что, видимо, Ближний Восток не меняется, выборы на носу, она ослабла, просела. И, в принципе, я тут не рискую. То есть, опять же, это связано не столько даже с экономикой, сколько с геополитикой и с местной политикой. То есть, вот когда мы посмотрим результаты, новое правительство, куда идем, что происходит, тогда можно будет больше. А пока что я вижу все, так сказать, в ожидании. Немножко, так сказать, сидят, особо ничего не делают. Особо не продают, особо не покупают, скажем так. И результаты у нее стали довольно средние.
1: И последний, наверное, вопрос. Вот для вас какой показатель главный, чтобы определить, в каком состоянии экономика?
0: Это сложный вообще вопрос. Одного показателя нет, пожалуй. Ну, я, конечно, могу сказать экономический рост, да. Но, опять же, как мы сказали, это показатель, который может скрывать очень, очень много. Я думаю, что вот как раз курс шекеля, он хорошо показывает, куда мы идем, да, потому что если будет опасность, и инвесторы будут чувствовать риск, шекель будет падать. А если он будет подниматься, значит, более-менее есть оптимистичность. То есть это, естественно, не единственный показатель, но неплохой показатель, чтобы смотреть, куда идем.
2: Алекс Забежинский, главный экономист инвестиционной компании Мейтап. Спасибо. Спасибо большое за то, что
0: спасибо
2: пришли.
0: Спасибо большое.
2: Отвечали на ваши вопросы. Шарон Лернер за пультом, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц. Спасибо.
1: Юлия Цодок, спасибо.
2: Оставайтесь на волнах Канрека, слушайте и смотрите наш YouTube. Всем хорошего дня. Счастливо.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
3: В Маданэй Мане цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные. 44,90 за килограмм. Икра Санта Бремор. Две банки за 24,90. Торт Брон Рыжий. 44,90. Только до конца недели. В Маданэй Мане.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Переговоры между Израилем и Ливаном. Посол Соединенных Штатов в Ливане Мишель Исса выразил оптимизм и подчеркнул, что контакты между сторонами продолжатся. Он, в частности, указал: «Я не могу сказать, что мы увязли в переговорах. Мы проводим деловые встречи каждые 2-3 недели. Ситуация меняется практически ежедневно, и самое главное – это не потерять контроль над ней», отметил американский посол на пресс-конференции в Бейруте. Корреспондент Кан Шимон Миджан передает, что высокопоставленный источник в Госдепартаменте в Вашингтоне заявил в интервью ливанской газете «Нида Аль-Ватан», которая ассоциирует себя с противниками Хизбаллы, что в ходе последнего раунда переговоров в Риме представители Иерусалима и Бейрута выразили согласие с некой дорожной картой, которая предусматривает ввод подразделений регулярной ливанской армии в ряд дополнительных районов, расположенных на юге Ливана. Как отмечается, в ходе следующего раунда контактов ливанцы намереваются представить детали этого плана. Совет Безопасности ООН провел вчера экстренное заседание, посвященное резко возросшему уровню насилия на территориях Иудеи и Самарии. Заместитель спецкоординатора ООН по мирному процессу Рамис Алакбаров предупредил, что нынешняя ситуация на территориях находится на грани взрыва. Он, в частности, указал: «Речь не идет о каком-то случайном всплеске насилия. Речь идет о болезненном конфликте, который длится уже не одно десятилетие. Положение осложняется незаконной израильской оккупацией, которая привела палестинскую автономию на грань полного краха», отметил высокопоставленный деятель Совбеза. Корреспондент Канрам Брандас передает, что посол Израиля в ООН Дани Данон в своей речи подверг критике Совет Безопасности. Он обвинил Совет в предвзятом отношении к Израилю и в игнорировании тех терактов, что палестинцы совершают против евреев. Между тем, посол Соединенных Штатов в ООН Дженнифер Лукетта приветствовала действия израильских властей против насилия со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев. При этом она подчеркнула, что в Белом доме выступают против односторонних шагов, в том числе связанных и с аннексией на территориях. Как мы уже передавали ранее, подразделения Цахаля и погранохраны эвакуировали минувшей ночью незаконный поселенческий форпост, установленный в арабской деревне Курса в Самарии в районе Шхема. Поступили сообщения о том, что еврейские поселенцы вернулись в данный район и вступили в столкновение с сотрудниками сил безопасности. Председатель комиссии Кнессета по образованию Цви Суккот от партии Циюнута Датит поддержал действия министра юстиции Ярива Левина. При этом он подчеркнул, что судьи Верховного суда ведут себя как хулиганы. Он указал, что они угрожают тем, что если не будут удовлетворены их требования на все 100%, они вообще не будут сотрудничать. На уточняющий вопрос журналиста корпорации КАН, действительно ли Цви Суккот может назвать судей Верховного суда хулиганами, депутат от партии Ацинута Датит ответил, что председатель Верховного суда Ицхак Амит ведет себя как хулиган, поскольку он отобрал власть у народа страны. Председатель партии Абайта Циюни, милуимником сионистский дом резервисты Хили Трупер, заявил в интервью корпорации КАН, что созданная им вместе с Юазом Генделем партия выступает против политики министра юстиции Левина. «Наша позиция заключается в том, что комиссия по назначению судей должна действовать так, как это предписано законом, а не так, как ей скажут Ярив Левин или Гидон Сар. Дискуссия должна проводиться относительно принципов, а не по поводу персональных назначений. Кроме того, вновь хочу подчеркнуть, мы не войдем в ту коалицию, какой Нетаньяху будет руководить без сионистских партий. Этого не случится», подчеркнул Хили Трупер. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: С сегодняшнего дня и до пятницы постепенное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В пятницу на севере и в центре возможен моросящий дождь, в субботу без перемен. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. И сегодня в рамках программы «Открытый микрофон», как обычно, с вами Элла Гидсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Рада вас приветствовать. Напомню, наш номер телефона, уважаемые радиослушатели, 0722-801-003. Звоните, будем рады с помощью Эллы, разумеется, вам помочь. Пока наши радиослушатели дозваниваются, Элла, есть несколько вопросов. Начнем с первого же.
1: Пожалуйста.
0: Влияет ли единовременная выплата оздоровительных, отраженная в расчетном листе, Лошмаскорот, напомню, на право получать соцнадбавку?
1: Да, конечно. Это тоже доход, и он влияет.
0: Сразу же, то есть ответ «да». Далее, вопрос такой. Мы с женой получаем ашламат ахнаса, как раз вот в продолжение, социальную надбавку до прожиточного минимума, каждый 3440 шекелей. Моя пенсия 1150, других доходов нет. Жена хочет оформить метапелет на меня. Я хочу получать деньгами, это примерно 1500 шекелей. Будет ли Битуах Леуми считать это доходом?
1: Нет.
0: И не повлияет ли на ашламат ахнаса?
1: Нет, нет. Не повлияет.
0: Понятно. В каком случае начинает влиять? Плюс-минус.
1: Тут немного сложно. Все зависит от того, каким образом будет оформлена его супруга. Через Хеврон. Я советую не входить. Это не влияет.
0: Уже хорошо. Далее еще вопрос. Я получаю сейчас пособие по инвалидности от Битуах Леуми. И два подвопроса. Будет ли сумма пособия по старости такой же, как сумма кицпат нехут? Мне до пенсии, тут уточняется, чуть более года. Я также получаю пенсию по инвалидности от пенсионного фонда.
1: Да, пособие по инвалидности из Битуах Леуми, когда вы подойдете к пенсионному возрасту, не уменьшится. Оно будет в том же размере, пособие по старости будет в том же размере, как и пособие по инвалидности.
0: И второй вопрос. Если я сейчас начинаю работать, изменится ли сумма кицпат нехут и, соответственно, кицпат зикнат Битуах Леуми при каком заработке?
1: Что значит, начинаю сейчас работать, сколько лет? Нет, я не могу на такой
0: вопрос. То есть нужно
1: вопрос
0: опять...
1: Нет, конечно.
0: В очередной раз уточняйте, пожалуйста,
1: да,
0: максимально. Хорошо. У нас есть радиослушатель. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
2: Добрый день. Добрый день, уважаемая Элла и всем находящимся в студии.
1: Добрый день.
2: Я стараюсь быстро. Мне 75 лет. Я получаю эту добавку «Ашламат ахнаса». И у меня вопрос. Меня смутил, значит, искусственный интеллект. Я вдруг там промелькнула мысль, что со второго раза, если выезжаешь за границу, да, первый раз вроде ничего, а второй раз, значит, у тебя отнимают за месяц вот эту вот надбавку.
1: Ой, что-то он не додумал, искусственный интеллект.
2: Да, он сырой, поэтому я к вам обращаюсь.
1: Да, не надо к нему обращаться, не надо. С ним надо просто беседовать. Да, значит, три раза у вас есть возможность выезжать за границу, и постарайтесь уложиться в 75 дней, не будет никакой проблемы.
2: 75, не 72.
1: 72, простите. Вот видите, даже и я ошиблась. Да, 72, простите.
2: Но, в общем, мне не волноваться, и никто из меня ничего не вычтет, да?
1: Если вы не превысили 72 дня, то нет.
2: Да, если я не превысил.
1: Да.
2: Второй вопрос. Надо вот каждый раз сообщать в Битуах Леуми, если, допустим, там неделю-две меня не будет.
1: Да нет, не надо. Если будут их что-то смутит, они к вам обратятся.
2: Сами обратятся и не волноваться.
1: Да.
2: Ясно? Большое вам спасибо.
1: Всего вам доброго.
0: Удачи вам. Спасибо большое. Переходим к следующему радиослушателю. Пожалуйста, кто с нами?
3: Алло.
0: Да, можно? Добрый день. Да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.
3: Я хочу прояснить для себя следующую ситуацию, что пожилым людям, получающим пособие по старости, разрешается выезд из Израиля и отсутствие вне Израиля в течение 72 дней в году, и сохраняются при этом полагающиеся выплаты. У меня такой вопрос. Я могу выезжать каждый календарный год или должен пройти год с момента моего предыдущего выезда до сегодняшнего путешествия?
1: Нет, нет, нет. В течение года вы имеете право выезжать 72 дня.
3: Понятно. Спасибо большое.
1: Всего доброго. До свидания.
3: До свидания.
0: Всего хорошего. Спасибо. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Может быть, я?
0: Вы точно. Да.
4: Здравствуйте, Элла и ведущие.
1: Добрый день.
4: Я Ида из Афулы, живу в Афуле. Я после операции на сердце через центур мне делали.
1: Здоровья вам.
4: И у меня обнаружили, спасибо, обнаружили воду в легких, возле легких. И мне надо 3 раза в неделю ездить в поликлинику, чтобы мне откачивали эту воду. Я передвигаюсь с Алихоном и вызываю такси. Вот я хотела спросить, мне положено кицва на еду?
1: Нет, кицва на еду это до 67 лет. Нет, нет, нет.
4: Не положено?
1: Нет, нет, нет, кицва. Сколько вам лет, простите?
4: Мне 84 года.
1: Нет, нет, нет.
4: Не положено.
1: Нет, кицваны идут, это совершенно другая история, и в этом возрасте вообще не идет речь об этом пособии. Попробуйте поговорить с Купатхолим, может быть, у них есть какие-то...
4: Льготы, да?
1: Ну, я не знаю, льготы, может быть, в данной ситуации, может быть, я не знаю, я не могу, я просто думаю вместе с вами.
4: Ага.
1: А из бетуахлиумии категорически нет.
4: Нет, да?
1: Нет.
4: Нет. Спасибо.
1: Всего доброго, спасибо. Здоровья вам.
0: Здоровья. Здоровья. Будьте здоровы.
4: Спасибо.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, добрый день. Кто в нашем эфире?
5: Алло.
0: Да, пожалуйста.
5: Алло, я в эфире, да?
0: Да.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы семейная пара. Мужу 83 года. Мне 80. Получаем пособие с соцнадбавкой. И мужу по состоянию здоровья дали 5,5 часов летопелец. И мы взяли деньгами. Скажите, пожалуйста, является ли это доходом?
1: Нет, нет.
5: Не является,
1: нет.
5: Да.
1: Оно не повлияет никоим образом?
5: Никак не повлияет, да. Потому что на счету у нас разрешенная сумма. Окей. Так что там все в порядке.
1: Все в порядке.
5: Спасибо вам большое.
1: Здоровья. Спасибо. Вам. До свидания. Всего
5: спасибо.
1: Доброго.
0: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, кто сейчас с нами? Добрый день.
6: Добрый день, Елена Гитин. У меня к вам вопрос по поводу моей дочери. Она уже вышла на пенсию, продолжает работать. Заработок ее не позволяет выйти какие-то для того, чтобы получать какие-то пенсионные услуги. У меня такой вопрос. До скольки лет она может работать, получая 5%?
1: До 70 лет.
6: До 70 лет. Хорошо,
1: это,
6: спасибо.
1: Смотрите, тут есть две ситуации. С точки зрения бетуахлюми до 70. На работе могут сказать до 67. Это уже другая история. Это уже нецивута медина, до какого возраста женщина может работать. С точки зрения бетуахлюми 70 лет – это потолок.
6: Это потолок. Хорошо, спасибо.
1: В смысле,
6: большое.
1: Она может работать и до 80, но свыше 70 лет уже не будут видеть это как доход, и она в любом случае получит пособие.
6: Скажите, пожалуйста, какой минимальный заработок у нее может быть, если она захочет уже иметь дело с бетуахлюми?
1: А какое у нее семейное положение?
6: Она одна дала.
1: 10 113 шекелей – это та сумма, которая не влияет. То есть она может зарабатывать до этой суммы и получать пособие.
6: Получать пособие – это полное или как это вот?
1: 10 113 шекелей – это полное пособие.
6: Полное. Хорошо, спасибо большое. Она вот мне такой вопрос задала, чтобы я у вас спросила. Если у нее пенсия потом будет, так цеди. Я не знаю,
1: пенсия
6: что это
1: не
6: такое.
1: Влияет.
6: Не влияет, хорошо.
1: Ее пенсия не повлияет.
6: Хорошо, спасибо большое.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго, спасибо, Элла. Продолжаем. У нас следующий радиослушатель. Добрый день.
7: Добрый день, это я?
0: Да.
7: Здравствуйте, студия. Меня зовут Михаил, мне 71 год. Я получаю с бетуахлюми плюс социальную надбавку. и Мефтахим. Меня интересует, на какую сумму, как говорится, я могу дальше продолжать работать, чтобы не было у меня проблем. На под сумму, которую я получаю с Бетуахлюми и Мефтахим, общую или конкретно?
1: 3200. Вы, какое у вас семейное положение?
7: Гаруш.
1: 3236 шекелей, работа вместе с пенсией не влияет.
7: 3200, скажите, пожалуйста, еще раз.
1: 3236 шекелей.
7: То есть я могу вот эту сумму получать без проблем с не имея проблем у Бетуахлюми, правильно?
1: Совершенно верно.
7: Спасибо огромное, всего вам доброго, до свидания.
1: До свидания.
0: Всего хорошего. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Добрый день.
8: Я работаю в Израиле, работаю 27 лет. Тоже
0: 27 вас, лет. У вас очень плохо слышно, прерывается связь. У вас...
8: Слышите меня?
1: Нет, мы вас не слышим.
8: Вы
0: в трубку говорите или, возможно, у вас включен динамик?
8: Динамик?
0: Я не знаю, я спрашиваю.
8: Нет, у нас я выключил. Сейчас.
0: Прерывается связь, если можно.
8: Динамик.
0: Так. Уважаемый
8: Алло.
0: Да.
8: Алло. Слышно меня?
0: Ну, не намного лучше. Попробуйте, да.
8: Ну так. Ну хотя бы вот так. Очень давно собираюсь позвонить, никак не мог. Алло, слышно меня?
0: Вас не очень хорошо слышно, действительно. Может быть, мы попробуем вам перезвонить. Нет, нет, связь действительно нехорошо.
8: Сейчас, да. Алло.
0: Вас очень плохо слышно, у вас прерывается звук.
8: Как прерывается? Я слышу вас хорошо.
1: А мы нет.
8: Я работаю в Израиле, уже 27 лет проработал. Вышел на пенсию, также моя жена. Получаю пособие 2000, сейчас уже 2400 там шекелей. И все. Так я слышу, что ли? Вы слышите меня, да?
0: Да, говорите, пожалуйста.
8: Да, да, я хочу знать, почему у меня нету этого...
1: Нет, просто невозможно.
8: Нет, сейчас. Почему у меня нету это? Второе пособие не дают.
0: Почему не дают второе пособие?
1: Какое второе пособие? О чем идет речь? О социальной надбавке?
8: Социальной надбавке.
1: Подайте документы. Вы подавали документы?
8: Подавали? Давно уже было.
1: И что?
8: Я сейчас на пенсии, уже сколько...
1: Я поняла, я все поняла. Я спрашиваю вас, вы подавали документы?
8: Да, подавал я.
1: И что? А какие у вас еще доходы, кроме этого?
8: У меня доходов нет. Жена получает 3000, это пенсия ее. Она 3000 получает. 3000. Я получаю только пособие.
1: Мы не рассматриваем вас отдельно от вашей супруги. Берутся в расчет и ваши доходы, и доходы вашей супруги. И по всей вероятности, ваши оба пособия и ее пенсия не позволяют вам получать эту социальную надбавку. А если вы хотите узнать подробнее, подайте еще раз документы, и ответ вы мне зачитаете, тогда я смогу вам дать подробный ответ.
0: Спасибо большое. Надеюсь, наш радиослушатель все услышал, все понял. Удачи ему. Еще раз всем радиослушателям, которые к нам звонят, 0722-801-003. Пожалуйста, напоминаем то, что просим от вас всегда. Вы, когда звоните нам, пожалуйста, выключайте звук телевизора или радиоприемника. Не звоните нам, когда вы говорите в наушниках. То есть выключайте динамик, просто чтобы трубка... И вперед. Спасибо большое. Кто с нами сейчас?
9: Добрый день. Это я, наверное.
0: Да, пожалуйста.
9: Будьте добры, у меня такой вопрос. Сюидит считается доходом, если ежемесячно есть пособие по сюидиту.
1: Откуда сюидит? Из Бетуахлюми?
9: А?
1: Откуда сюидит? Из Бетуахлюми?
9: Нет, не из Бетуахлюми, из этого вот.
1: Феврат Бетуах?
9: Да.
1: Нет, это не считается доходом.
9: И можно ли это? Они могут быть на открытом счету? Или это надо закрывать?
1: Ой, вы говорите абсолютно... Что значит, они... Ну, вы не пользуетесь этими деньгами? Эти деньги идут, просто
9: если
1: накопляются?
9: Если я пользуюсь иногда не нужно. Можно, и они есть, они получаются больше, чем...
1: Ну, нет, вы путаете тут две разных категории. Само пособие, как СИУДИТ из страховой компании, не является доходом. Не является доходом.
9: Не имеет значения, закрыто оно или нет, да?
1: Ну, нету такого, закрытое или нет. Это не считается доходом. Какие у вас сбережения, это уже другое дело. Это уже не смотрят сбережения, что является источником этих сбережений.
9: То есть это, знаете, ну, если он, например, только начался, имеет значение, какие были сбережения до этого. Если их до этого не было, так считается, что не было. Правильно?
1: Ну, кто у вас спрашивает это?
9: Все понятно. Значит, это не имеет значения.
1: Нет, я не сказала так. Я не сказала, если у вас было 100 тысяч, вы добавляете еще, это другое дело.
9: А если было 30 тысяч,
1: то, во-первых, у вас ничего не просят. А если у вас когда-то попросят, если у вас уже из 30 тысяч превратилось в 80 тысяч, вы скажете, что эти 50 тысяч – это из СИУДИ. Никто вас не будет спрашивать, откуда это.
9: Угу. Это видно по счету, на счету можно увидеть за распечатки, так что...
1: Окей.
9: Если попросят, можно дать.
1: Вот именно, если попросят. Вы задали вопрос такой, он очень обтекаемый такой вопрос, до которого у меня нет ответа. Если у вас 100 тысяч, вас же не спросили, откуда у вас эти деньги. Сбережения и сбережения, правильно?
9: Правильно.
1: И тут то же самое.
9: Значит, все, я поняла. Сиюдит – это мои личные деньги, в принципе, которые я...
1: Но не откладывайте или не накапливайте их?
9: Ну, если я их только начала получать, я еще не успела накапливать.
1: Пользуйтесь этими деньгами на здоровье.
9: Спасибо большое.
1: Здоровья вам, всего доброго.
9: Спасибо.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, продолжаем. Кто с нами?
10: Людмила?
0: Да, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Добрый день.
10: Меня зовут Людмила. У меня вопрос по безработице. Мне 66 лет. С 1 января я из-за смерти своего работодателя пошла и стала на биржу как безработная.
1: Вы перестали работать, вы зарегистрировались как безработная.
10: Зарегистрировалась и получила письмо, что мне положено 300 дней, какая-то сумма, и разрешено. И я получаю в это же время пособие, как...
1: По старости.
10: Израхватик. Да, без надбавки. Мы пара семейная, значит, вдвоем. Но в это же время я осталась еще на одной работе работать на 1000 шекелей. И у меня нет лушей, потому что я работаю, на уборках в частных квартирах. И битох люми, вот это вот моя бумажечка, что я приношу, что я в этом месяце заработала 1000 шекелей за 3 дня, их в ступор заводит. Они мне каждый раз пишут, ты не принесла, давай резиновую печать, давай какое-то еще письмо, бухгалтер. Нету тлушей. Но что я должна сделать? Я работаю пожилого человека 3 раза в месяц. И вот они мне в июне месяце написали, что... Они уже не знают. Я получила январь, февраль, март. В общем, они сейчас за июнь мне еще не уплатили. И пришло мне письмо в начале июля.
1: Ну, а как вы хотите, 0, чтобы они...
10: И они ничего не
1: знают. Все правильно. Если вы сообщили об этом...
10: Я сообщаю.
1: Окей.
10: Они мне сказали,
1: жалко,
10: мы очень загружены.
1: Нет,
10: они за меня платят битохли уми.
1: Эту
10: люди
1: сумму,
10: не хотят, чтобы я платила.
1: Эту сумму будут высчитывать из вашего пособия.
10: Для них это... Я им прошу, дайте мне какое-то письмо. 1, 2, 3, 4, 5. Почему мне задерживаете?
1: Ну все там правильно, раз, вы же не принесли.
10: Говорит мне другу, я все принесла 400 раз. И мало того, я еще с 1 июля вообще уволилась, потому что мне надоела вот эта тягомотина. Сейчас они вообще в ужасе. То они пишут, дай мне это. Я завтра иду в Витохлюм. Я хочу знать. Я уже хотела поговорить с Пакидом, который делает расчеты.
1: Не надо говорить.
10: Нет, мы туда не пускаем.
1: К сожалению. Во-первых, принесите справку, что вы перестали работать.
10: Есть. У них все есть. Я уже все им подала. Они мне каждый раз пишут спасибо, документы получены, зальтов. Вот это я от них что получаю все время. Я просто хочу знать, с кем мне разговаривать, кто мне скажет конкретно, что им не хватает. Они каждый раз придумывают что-то новое. Есть какой-то ответственный. У нас много работы, вот мне отвечают.
1: Да, к сожалению. Где вы живете?
10: В Иерусалиме. А сейчас у них погра, с воскресенья еще лучше. Ну, отпуск.
1: Да-да, я понимаю, я все понимаю, я все слышу, и очень грустно все это, потому что у меня...
10: Грустно, потому что за 35 лет никогда не пользовалась.
1: У меня абсолютно нет ответа для вас. Там, что происходит там, когда они обратят внимание, если они приняли эти документы... Единственное,
10: они платят с опозданием. 4 месяца я получила.
1: Пятый
10: со скрипом, а шестой у них вообще в ступоре.
1: Да, я понимаю. У меня нет ответа для вас.
10: А еще у меня есть вопрос. Я завтра не знаю, что я там сделаю. Что-нибудь очередной раз не улыбаются красиво. И я хотела
1: спросить. Тоже хорошо.
10: 300 дней. 66 лет. Вот эта автола, она как бы, это какой-то подпункт нового закона, да? Это типа временное что-то было?
1: Ну, это было временное. Это началось во времена короны, и так и осталось.
10: Но оно продолжается. Да. Есть такой закон.
1: Да.
10: Я получила письмо, что мне положено 300. Так вот эти 300 дней, мне все говорят, знакомые, что через полгода как-то уменьшается это пособие существенно.
1: Да,
10: это
1: там
10: правда?
1: Там есть 125 дней одно пособие, потом другое пособие.
10: На израхватик тоже распространяется?
1: Нет, израхватик нет.
10: Но я же израхватик.
1: Ну, это не имеет значения. Или распространяется на тех, кто принимает, получает...
10: Да, я спросила, они сказали о шаях.
1: Да, один
10: раз.
1: На Хонзе Лошаях. У Афталы свои законы, у этих свои законы.
10: Ну, то есть, мое пособие Афтала не уменьшится через 120 дней?
1: Уменьшится.
10: Вы сказали, что на Израхватик это не распространяется.
1: Я не сказала. Я сказала, что Израхватик не изменится.
10: А, это я понимаю.
1: Вот это я сказала. Автола изменится, оно не распространяется. Это... Поэтому я говорю, что у Здравоохранения свои законы, оно не меняется до 120 дней. А когда идет речь о пособии по безработице, у них свои законы. И это не важно, что вы Здравоохранение или нет.
10: То есть это... Просто я спросила на Здравоохранение, это распространяется. Мне Пакит сказал, нет, не распространяется. Один из них.
1: Я вас умоляю. Вы же... Поэтому мне тяжело вам сказать, с кем говорить там, кого видеть там.
10: Скажите, есть какие-то рычаги в Бетуахлиуме? Я пошла вчера к адвокату.
1: Одни рычаги в
10: Бетуахлиуме.
1: Одни рычаги в Бетуахлиуме.
10: Понятно.
1: Я, честно говоря, я абсолютно не знаю, какая сегодня структура, как они работают, как они... Это все очень изменилось, все. И даже я, которая столько лет отработала в Бетуахлиуме, у меня нет для вас ответа. Я не помогаю, я просто даю советы.
10: Я поняла. Ну, хорошо, спасибо большое.
1: Всего вам доброго.
10: До свидания.
0: Всего хорошего, удачи вам. Пожалуйста, алло. Еще один радиослушатель. Алло. Да, добрый день.
11: Добрый день, Аркадий.
1: Да, Аркадий, мы вас слушаем.
11: Следующий вопрос. Семейная пара получает пособие с социальной надбавкой. Муж работает, получает в пределах разрешенной нормы, там 3780. Жене назначили кицват сиуди в размере около 1000 шекелей. Повлияет ли эта выплата на разрешенную сумму заработной платы мужа?
1: Нет, нет.
11: Все, большое спасибо.
1: Всего доброго.
11: Все, спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: Всего хорошего, удачи вам, Элла. Уважаемый радиослушатель, мы делаем традиционную музыкальную паузу и вернемся в эфир.

0: Мы продолжаем наш эфир. С нами Элла Гидсон, специалист по вопросам Института национального страхования битовых для УМИ. Еще раз здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.
0: Готовы продолжать? У нас радиослушатели в эфире.
1: Всегда готов.
0: Добрый день. Здравствуйте.
2: Добрый день. Это я, да?
0: Да.
2: Здравствуйте, дорогие девочки. Спасибо вам за то, что вы делаете.
0: Как приятно.
2: Да, очень за вас шаблонут, особенно когда задают одни и те же вопросы по 10 раз, это нас даже раздражает иногда. Вот. Так что вам большое спасибо. Значит, у меня такой вопрос. Я родилась 28 декабря 63 года. У меня есть 100% инвалидность. И вот мне скоро будет пенсия, наверное, в марте, вы сказали, да, я выхожу на пенсию, как бы, но не работаю уже 4 года. И мне что-то надо говорить битовых для УМИ, или они как-то автоматом, у меня еще есть 50% найдут.
1: Нет, вам надо заполнить бланк. Вам придет письмо, и вам надо будет там заполнить кое-какие, дополнить кое-какие данные и подать этот документ.
2: А это надо будет делать когда, вот точно, чтобы я знала?
1: Да, это можно сделать 2-3 недели до наступления. Да.
2: До наступления день рождения или сказали, что в марте?
1: Нет, не день рождения. Когда у вас? Скажите, когда ваша дата рождения?
2: 28 декабря 63.
1: 28 декабря 63 года. 63 года и 3 месяца.
2: Значит, где-то в марте, да?
1: Да.
2: Ага. Значит, они пришлют бланк, а если не пришлют, надо пойти туда.
1: А если не пришлют, то вы скачаете с компьютера, а если нет, то просто взять битовых для УМИ.
2: А как этот бланк называется?
1: Твия ле кицват эзрах ватик.
2: Точнее, можно запишу твия ле эзрах, так?
1: Эзрах ватик.
2: Эзрах.
1: Раньше это было пособие по старости кицват зекна, сегодня это кицват эзрах ватик.
2: Но у меня все то же самое останется, или это уже...
1: Все то же самое останется.
2: И я буду считаться инвалидом, как обычно, да?
1: Да. Все то же самое останется.
2: Спасибо. У меня еще один маленький вопрос по поводу моего мужа. Вот он работает таксистом, ему через 2 года выходить на пенсию, но мы в свое время не сделали ему ничего. И значит, он будет получать только от битовых для УМИ, и все, как бы, больше ничего вообще.
1: Откуда он может еще получать?
2: Не знаю, может быть, он меня спрашивает, я плачу всегда битовых для УМИ такие большие деньги, я говорю, то, что тебе положено.
1: Поэтому он будет получать пособие по старости.
2: И сколько это будет через 2 года?
1: Где-то 2000, через 2 года я не знаю, сколько это будет, я могу сказать, сколько это сегодня, через 2 года я не могу сказать, сколько это будет. Сегодня это где-то 2700 шекелей, 2757 шекелей.
2: Угу. Все, спасибо вам большое, удачи.
1: Всего вам доброго.
0: Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Меня зовут Игорь, я звоню по поводу моей семейной пары. Жена не работает, я работаю, сколько я могу зарабатывать?
1: Сколько вам лет? Есть. Что вы получаете? Или вы еще не получаете? Все это я должна знать для того, чтобы дать вам правильный ответ.
3: Да, я получаю соцнадбавку.
1: Вы получаете пособие по старости вместе с супругой и социальную надбавку.
3: Да.
1: Да. И вы можете зарабатывать 2-3 тысячи. Да, что вы еще получаете?
3: Я получаю пенсию 980 шекелей.
1: Значит, вы можете зарабатывать вместе с пенсией 3786 шекелей, чтобы у вас было.
3: А, это вместе с пенсией, да?
1: Да.
3: Ага, от этой суммы минус пенсия я могу зарабатывать ту сумму.
1: Да.
3: Так, секундочку, сейчас я узнал у вас. 3786. Что-то я еще хотел изобретать. Так. 3786 минус пенсия. Все, спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Всего вам доброго.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
4: Я Борис из Петах-Тыквы. Я по поводу моего сына. Он инвалид первой группы. У него несколько лет была метапелит. Теперь она уезжает. Нам сказали, что мы должны ей выплатить...
1: Сколько лет вашему сыну?
4: 53. Он по инвалидности, по болезни инвалид.
1: Вот. Я понимаю, что вы говорите.
4: Сказали, что он... А?
1: Да-да, пожалуйста, говорите.
4: И он инвалид, и вот она теперь уезжает совсем. Сказали, он должен выплатить пиццу. Он должен сам это платить или частично...
1: Это не касается Битуахлюми. Битуахлюми этим занимается. Это не касается, да, вам. Вам необходимо говорить с той компанией, которая вам предоставила эти услуги, эту метапамят. Ага. Там есть все законы, которые касаются трудового права. Это не Битуахлюми.
4: Нет,
1: Битуахлюми этим не занимается. У вас... должны быть какие-то данные, которые вам дадут в этой компании. Я думаю, что вы связаны с какой-то компанией, да?
4: Да.
1: Пожалуйста, там узнаете. Битуахлюми этим не занимается.
4: Спасибо вам.
1: Всего доброго, здоровья.
0: Всего доброго, удачи. Пожалуйста, здравствуйте, кто с нами?
5: Здравствуйте, я.
0: Да.
5: Элла, здравствуйте.
1: Добрый день.
5: Я в начале месяца овдовела.
1: Сочувствую.
5: Спасибо. И в связи с этим у меня вопросы по Битуахлюми. По старости пособие положено еще в этом месяце за мужа?
1: Когда он ушел?
5: 8 числа.
1: Да.
5: Да. Скажите, что еще ему положено?
1: Вы работали?
5: Я работала.
1: Вы получаете свое пособие по старости?
5: Да.
1: Вы получали социальную надбавку или без?
5: Без.
1: Без. Значит, вам надо подать документы на Кицват Шеерим. Вы будете получать свое 100% пособие и еще 50% пособия Кицват Шеерим.
5: Это можно уже сделать, да? С какого месяца это будет выплачиваться? С этого или со следующего?
1: С этого месяца, да.
5: Этого буквально, да?
1: Да.
5: Скажите, пожалуйста, больше ничего, у него никаких дополнительных страховок не было, больше ничего мне не положено, да?
1: Я не знаю, какие у вас доходы, или, может быть, там пару шекелей социальной надбавки или нет, я не знаю, какие у вас доходы.
5: У меня пенсия от работы 1600 шекелей, кроме пенсии по старости.
1: Я бы на вашем месте подала бы документы на социальную надбавку. Да, может быть, даже там пару шекелей у вас будет социальная надбавка, которая вам предоставит льготы.
5: Но я 100% слепая, у меня какие-то льготы.
1: А у вас пособие, повышенное из-за инвалидности?
5: Нет, ничего. Я после пенсии уже стала...
1: Подайте документы.
5: Скажите, пожалуйста, вот это одноразовое пособие на...
1: Манаптера.
5: Да, когда, за какой месяц, и когда я могу его получить?
1: Я думаю, что это очень быстро придет на ваш счет.
5: Это автоматически,
1: вам не надо никакой процедуры делать.
5: А на Кицват Шеерим надо в Битуахлюми подать?
1: Да, подать, да. Да.
5: Спасибо большое.
1: Всего вам доброго, не знаете больше горя.
0: Будьте здоровы. Пожалуйста. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Элла, семейная пара. Мы на пенсии оба. Получаем пособие и получаем социальную надбавку. Сколько я могу зарабатывать, чтобы не терять социальную надбавку?

0: оформлял пособие по старости, это было 4 года назад, в 22-м году, я оформил пособие, но на момент оформления пособия мне не хватало 12 лет, где-то 4 месяца. На сегодняшний день я продолжаю работать, мне уже где-то около 200 месяцев стаж, ну, как бы работаю я не 144, а 180, 190. У меня вопрос, как они считают этот
1: стаж
0: вот...
1: Стаж перестает расти в тот момент, когда вы начинаете пособие получать.
0: А, то через, на момент...
1: На момент начала этот стаж рассчитывают на момент начала получения пособия, и все, он не корректируется.
0: Ну, значит, то, что мне там 4 месяца не хватило, значит, я не смогу получать эти.
1: Что вы не получаете? Вы же получаете социальной надбавкой.
0: Не-не-не-не, я имею в виду вопрос в том, что если я уеду на больше, чем на 90 дней, то я не буду какое-то время получать. Я хотел вот это спросить. Останется ли за мной право вот этого статуса 12-летней, если мне не хватало на момент выхода 4 месяца?
1: Ну, все зависит от того, куда вы едете, когда вы едете. Я не могу вам дать такой ответ.
0: Не, временно поехал куда-то к дочке там, а застрял больше, чем на 3 месяца. Ясно, что социальную надбавку снимут, и, вернее, не будут платить.
1: У вас нет социальной больше... надбавки, вы сказали?
0: Есть.
1: Да при чем здесь тогда? Окей. Пожалуйста, вы затронули сейчас все факты выплаты пособия. Не надо этого делать.
0: Я
1: же не знаю, где ваша дочка живет. Я не знаю, о чем идет речь. И вы спекулируете вот этими данными, и мне трудно вам дать ответ. Я не знаю, каком... И выезжаете вы на 10 дней больше или на полгода больше?
0: Ну, ясно, Элла, это довольно специфический вопрос, надо мне индивидуально, наверное, решать.
1: Нет, не индивидуально, вам надо решать сначала, насколько вы выезжаете, вот это вопрос.
0: Ну, я уехал на полгода в Словению.
1: В Словению, я думаю, что в Словении у нас есть договор, и это не проблема. Я так думаю, что это не проблема.
0: Так понятно, я могу даже и не переводить никуда, пусть они тут приходят мне на счет здесь. Я имею в виду, перестанут ли мне платить спустя 3 месяца, 90 дней?
1: Вот ну, никто пособие. Же не знает. Смотрите, это не то, что вот у вас такой случай, и вам сразу перестали, потому что меньше 12 лет. Нет такого. Это случай, который необходимо проверить, который необходимо выяснить. Я должна знать все данные, а не просто вам ответить. Никто вам не перестанет платить. Вы вернулись, вы пришли, вам данные вам восстановят. Это не то, что вы уехали на постоянное место жительства. Когда идет речь об этом, это идет речь о смене места жительства.
0: Ну, а не хорошо, то, что... допустим,
1: нет, сменил... я прошу прощения, у меня нет рецептов на каждый случай жизни, простите. Я не могу вам, понятно. Да, допустим, так. Это не так решаются эти вопросы.
0: Ясно. Ну, ладно, не буду ваше время занимать, потому что тут это сложный вопрос.
1: Это он не сложный, он совершенно не сложный, но он очень... Его надо просто подробно сидеть и думать. Смотрите, даже вот как наш предыдущий радиослушатель сказал, что даже и ошибается. Так что я не могу вам давать... моментальные ответы на каждый случай.
0: Ясно. Хорошо, Элочка, спасибо большое.
1: Всего доброго.
2: Спасибо, удачи вам, всего хорошего, до свидания. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Я, наверное, добрый
2: да,
3: день.
2: Пожалуйста.
3: Я хотела спросить, Элла, моему мужу 88 лет. Биток ли МИ ему платила деньги по состоянию здоровья? У него было 10 часов, и он получал эти деньги. В этом году с него сняли 4 часа. Я ходила в Витохлю.

0: Мне объяснили это тем, что у него нету метапелек. Но он же не стал моложе, и у него не убавилось его болячек. Почему, на каком основании?
1: А вы хотите, чтобы ему платили за 10 часов?
0: Ну, ему и платили все время. Теперь у него, он плохо видит, плохо слышит.
1: А почему у него нет метапелит, я не поняла.
0: Ну, потому что он не хочет, чтобы посторонний человек был в квартире.
1: Ну, а что делать?
0: Я не работаю, я ухаживаю
1: за ним.
0: Я не знаю.
1: Есть законы, которые говорят, что будут платить вот за такое количество часов, а остальное необходимо метапелит.
0: Но получается, это половина суммы, которую
1: у меня нет, нет ответа. Я прошу прощения. Вот есть такой закон и все. А он не хочет, это я не могу.
0: Но человеку 88 лет.
1: Смотрите, тут в данном случае возраст – это не тот факт, который решает. Тут решает состояние человека и закон, который говорит о том, что определенное количество часов платят деньгами, а остальное необходимо по физической помощи метапелит.
0: Значит, другого ответа нету. Хорошо. Нет. Спасибо большое.
1: Извините. Всего доброго.
2: Всего доброго. До свидания. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, день добрый. У меня маленький конкретный вопрос. Я работающая пенсионерка, то есть я получаю свою заработную пенсию, зарплату, с битовых ли уме, пособие по старости пока не получаю. И по закону за каждый неполученный отложенный год получения положена надбавка 5%. Из-за нового закона выхода на пенсию получается, что я не выхожу в свой день рождения, а спустя 4 месяца. Вместо 25 августа я вышла, начала получать пенсию 25 декабря. В следующем году мне будет 67 лет в августе. То есть получается, у меня нет целого года для того, чтобы получить 5% надбавку.
1: Да.
3: Как это рассчитывается?
1: Иногда 9 месяцев достаточно.
3: Но здесь не 9, здесь будет из-за 4 месяцев 8.
1: Нет, тогда
3: вы
1: не
3: получите. То есть за этот год вообще ничего.
1: Нет, да.
3: То есть государство не подумало о том, чтобы хотя бы эти 5% как-то разделить.
1: Ну, если бы только это государство не подумало бы. Мы бы были в хорошем состоянии.
3: В общем, понятно. Значит, за год отработанные уже надбавки не будет.
1: Да.
3: Все, спасибо большое. Всего
1: доброго. Всего
3: доброго.
2: До свидания. До свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
4: Ой, добрый день. Спасибо большое, Олег Гищин, и вам спасибо, ведущий. У меня такой вопрос. Мы с женой уже... Меня зовут Игорь. Мы с женой, нам уже по 80 лет. И мы получаем пособие из битовых людей, социальная надбавка. И мы инвалиды. У меня есть купат ГИМа, сумма. Если я ее переведу на счет, то у меня социальная надбавка уменьшится и уберут ее.
1: Теперь скажите, пожалуйста, вы сказали, вы инвалиды и социальная надбавка. Вы получаете пособие по старости в увеличенном размере, потому что у вас была инвалидность?
4: Да. Мы где-то получаем вместе 5000 чем-то шекелей.
1: А почему всего 5000, если пособие социальная надбавка это 6000
4: Значит, у меня 6000, я точно не помню. Дело в том, что после окранот я не очень хорошо помню цифры.
1: Мне это очень важно, какую дать вам. Если вы получаете увеличенное пособие за счет того, что вы оба получали пособие по инвалидности.
4: Жена не была, она стала инвалидом после пенсии, после возраста.
1: Угу. Еще раз задайте вопрос, который вы хотели задать.
4: У меня есть купат ГИМа.
1: А если вы откроете эту купат ГИМа, в каком это размере?
4: 160 тысяч за все годы накопилось. Если я ее переведу в банк, то я могу потерять?
1: Сколько лет вы получаете это пособие?
4: Уже много, мне уже 80.
1: Когда у вас просили последний раз справку из банка?
4: Никогда не просят.
1: Ну, а почему, чтобы сейчас попросили?
4: Нет, не попросили. Я хочу эти деньги, у меня в копатиме.
1: Я все поняла, я поняла. Я очень четко спросила, когда у вас Битуах Леуми попросил справку из банка, какие у вас сбережения?
4: По-моему, не просят такую.
1: Не просят. А почему, чтобы они сейчас попросили?
4: Нет, так я просто, если они увидят, так...
1: Да, а никто не видит, никто не заходит на ваш счет.
4: А, все, я понял, спасибо большое. Просто я не знал, стоит переводить или не стоит.
1: А что же вы будете делать с этими деньгами?
4: Ну, у меня наследники есть.
1: Окей.
4: Все, я понял, значит, спасибо. Все, я понял. Огромное спасибо.
2: Всего доброго. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро, Элла. Меня зовут
1: Борис. Добрый день.
5: Добрый день уже. У меня такой вопрос к вам. У меня было две производственные травмы, по которым я получаю из Битуах Леуми кицвод.
1: Угу.
5: Два пособия.
1: Да.
5: Они не объединены.
1: Угу.
5: И когда я достигну пенсионного возраста, естественно, меня спросят, что я хочу получать. Или кицвод дикна, или пособие по... инвалидности. Естественно, я выберу пособие по инвалидности. Только дело в том, что у меня они не объединены. Одна больше, другая меньше.
1: Неважно.
5: Они, я буду получать обе?
1: Да, конечно.
5: Не
1: станут,
5: не поставят меня перед выбором?
1: Нет, нет. Нет.
5: Спасибо.
1: Всего доброго.
2: И еще один радиослушатель, пожалуйста. Слушаю. Да.
6: Да.
2: Хорошо. Элла, еще один вопрос. Да, есть у нас, есть сейчас появился радиослушатель. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
6: Добрый день.
7: Здравствуйте. Пожалуйста, может быть, вы ответите мне на вопрос. Я получила сейчас дату ВРИ, что мне положено, и могу ли я ехать за границу с детьми или сколько дней? И сопровождение, может, не положено.
1: Это не, это не из Битуах Леуми, вам надо в общество слепых обратиться.
7: Нет, нет, Битуах Леуми я уже обращалась, я имею часы метапелит, ко мне приходит, но что-то мне положено еще от Битуах Леуми или нет?
1: Что вы имеете в виду еще? Вы же спросили, я хочу уехать. Вот это вы спросили. Будете ли вы получать вот эти дмейливуй? Вот это я поняла вопрос, да?
7: Я получаю СМС-носа вместо носит с 16 года, когда я пришла на пенсию. Но я еще работаю до 22 года.
1: Я абсолютно не поняла ваш вопрос. Я прошу прощения. Вам больше ничего не полагается из Битуах Леуми. Вы получаете максимум.
7: Да, товар я получила. Мне ничего не полагается. Да? А дети вот за остановку машины могут что-то получить? Или как-то? Вот там, где останавливают для инвалидов.
1: Это опять же, это не Битуах Леуми, это Министерство транспорта. Необходимо узнать, полагается вам или нет.
2: Понятно. Наша программа подошла к концу. Элла Гитцен, спасибо вам огромное. До встречи через неделю в эфире Канрека. С вами были Йони Карта, Мила Сталинская, Юваль Исуд, Таня Барская. Элла, спасибо еще раз. Оставайтесь все на радиостанции Канрека. Всего доброго.

0: В Маданэй Мания цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели. В Маданэй Мания.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: В филиале Маданэй Мания промзоны Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Заведующий кардиологическим и реанимационным отделением Хайфской больницы Рамбам профессор Ярон Бар-Лави заявил в интервью корпорации Кан, что утверждение о том, что якобы арабские врачи больницы ненадлежащим образом обращались с госпитализированными ранеными солдатами Цахаля, не соответствует действительности. По его словам, все пациенты больницы получают высококачественную помощь. И брат раненого солдата утверждал обратное исключительно по той причине, что услышал, как врачи говорят между собой по-арабски. Профессор подчеркнул, что с пациентом врачи говорили на иврите. Он особо отметил, что жена и другие родственники раненого уже принесли 1000 извинений медицинскому персоналу больницы. Родные других раненых тоже принесли извинения за те совершенно неоправданные обвинения, указал профессор. В суд было направлено заявление прокуратуры, в котором содержались рекомендации выдвинуть обвинения в отношении 4 палестинцев, напавших 2 недели тому назад на военнослужащего в районе Сусия на Хевронском Нагорье. В ходе этого нападения они похитили его оружие. Солдат находился в тот момент в увольнении и пас скот возле своего поселения на земле, которая имеет статус государственный. Сотрудники полиции Центрального округа при поддержке Цахаля и погранохраны обнаружили как самих подозреваемых, так и похищенное ими оружие. Корреспондент Кан Хаим Голдич передает, что в ближайшие дни палестинцам будут предъявлены официальные обвинения. Как мы уже передавали ранее, Совет Безопасности ООН провел вчера экстренное заседание, посвященное резко возросшему уровню насилия на территориях Иудеи и Самарии. Заместитель спецкоординатора ООН по мирному процессу Рамиз Алакбаров предупредил, что нынешняя ситуация на территориях находится на грани взрыва. Он, в частности, указал: «Речь не идет о каком-то случайном всплеске насилия. Речь идет о болезненном конфликте, который длится уже не одно десятилетие. Положение осложняется незаконной израильской оккупацией, которая привела палестинскую автономию на грань полного краха», отметил высокопоставленный деятель Совбеза. Корреспондент Кан Рам Брандес передает, что посол Израиля в ООН Дани Данон в своей речи подверг критике Совет Безопасности. Он обвинил Совет в предвзятом отношении к Израилю и в игнорировании тех терактов, что палестинцы совершают против евреев. Между тем, посол Соединенных Штатов в ООН Дженнифер Локетта приветствовала действия израильских властей против насилия со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев. При этом она подчеркнула, что в Белом доме выступают против односторонних шагов, в том числе связанных и с аннексией на территориях. Переговоры между Израилем и Ливаном. Посол Соединенных Штатов в Ливане Мишель Исса выразил оптимизм и подчеркнул, что контакты между сторонами продолжатся. Он, в частности, указал: «Я не могу сказать, что мы увязли в переговорах. Мы проводим деловые встречи каждые 2-3 недели. Ситуация меняется практически ежедневно, и самое главное – это не потерять контроль над ней», отметил американский посол на пресс-конференции в Бейруте. Корреспондент Кан Шимон Миджан передает, что высокопоставленный источник в Госдепартаменте в Вашингтоне заявил в интервью ливанской газете «Нида Аль-Ватан», которая ассоциирует себя с противниками Хизбаллы, что в ходе последнего раунда переговоров в Риме представители Иерусалима и Бейрута выразили согласие с некой дорожной картой, которая предусматривает ввод подразделений регулярной ливанской армии в ряд дополнительных районов, расположенных на юге Ливана. Как отмечается, в ходе следующего раунда контактов ливанцы намереваются представить детали этого плана. К другим темам. В Хадере в результате ДТП погиб мужчина 60 лет. Он был сбит автомашиной. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давида Дом была вынуждена констатировать его смерть. И в заключение о погоде. С сегодняшнего дня и до пятницы постепенное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В пятницу на севере и в центре страны возможен моросящий дождь, в субботу без перемен. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, отчего так бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Высший партийный суд Ликуда отклонил апелляции против бронирования места для министра Хаима Каца в избирательном списке партии на выборах в Кнессет. В решении суда отмечается, что решение о включении Каца, возглавляющего Центральный комитет Ликуда, действительно выглядело несколько неожиданным, как и объявление о нем глубокой ночью. Однако заявителям не удалось доказать наличие конфликта интересов, а суд не может основывать свои выводы на слухах и публикациях в СМИ с неясными источниками. Председатель суда Михаэль Клейнер также выразил мнение, что место в списке опытного министра и депутата, доказавшего свою преданность партии, значительно предпочтительнее выдвижения кандидатов со стороны. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. Соглашение о покрытии долгов администрации Хамаса в секторе Газа. Председатель партии Исраэль Бейтейну и бывший министр обороны Авигдор Либерман заявил, что правительство возвращается к политике сдерживания, которая, по его мнению, привела к трагедии 7 октября. Выступая на КПП Керем Шалом, Либерман заявил, что с каждой фуры с гуманитарной помощью, въезжающей в сектор Газа, Хамас получает около 20% стоимости груза. По словам Либермана, из 400 миллионов долларов, которые, как он утверждает, премьер-министр согласился перечислить поставщикам в секторе Газа, около 40% в конечном итоге поступят военному крылу Хамаса. Либерман назвал происходящее полным банкротством политики правительства. Об этом сообщает корреспондент КАН Ицек Зуарец. Ситуация вокруг незаконного форпоста в деревне Кусра в Самарии. Несмотря на заявление Цааля о демонтаже, навеса, установленного рядом с палестинским домом, и о присутствии сил безопасности на месте, поселенцы вновь вернулись в этот район. По сообщению корреспондента КАН Хайма Голдича, новых столкновений к настоящему времени не зафиксировано. Парламент Ливана принял закон о всеобщей амнистии, который позволит бывшим бойцам армии Южного Ливана, нашедшим убежище в Израиле после вывода войск Цааля из Южного Ливана 26 лет назад, вернуться на родину. Как сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан, депутат ливанского парламента Рада Аюб заявила в соцсети X, амнистия распространится на все ливанские семьи, бежавшие в Израиль. Вместе с тем представитель ассоциации бывших бойцов Цадаль Джонатан Аль-Хури отверг принятый закон. По его словам, он фактически приравнивает бывших бойцов Цадаль к террористам ИГИЛ и другим преступникам, попадающим под амнистию. Кроме того, Аль-Хури отметил, что закон распространяется лишь на женщин и детей, переехавших в Израиль после вывода израильских войск в мае 2000 года, тогда как бывшие бойцы Цадаль по-прежнему рискуют арестом и судом в случае возвращения. Ассоциация бывших бойцов Цадаль требует, чтобы парламент Ливана принял отдельный закон для участников формирования, включающий официальные извинения со стороны государства и выплату компенсаций. Убийство в Шфараме. Двоюродный брат погибшего Хашима Худжирайта призвал правоохранительные органы задействовать все возможные средства для поиска убийц и заявил, что полиция делает недостаточно. Он также призвал при необходимости подключить к расследованию службу общей безопасности. В интервью радиостанции КАН Решет Бет Али Худжирайт сказал, что его родственник был законопослушным человеком, ни с кем не конфликтовал. Корреспондент КАН Орли Аль-Калай сообщает, что, по версии следствия, убийство связано с кровной враждой между двумя семьями в Шфараме. С начала года жертвами убийств в арабском секторе Израиля стали 161 человек. Рынок жилья. В июне было продано около 8500 квартир, как новых, так и на вторичном рынке. Это на 50% больше, чем в июне прошлого года, когда проходила операция «Амкелави». Корреспондент КАН Лиэль Кайзер сообщает, что в июне застройщики продали почти 4000 квартир, включая жилье по государственным программам субсидирования. Сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 32 градуса, в Тель-Авиве термометры показывают 30, в Аш-Доде и Хайфе 31, в Бершеве 38, а в Эйлате воздух прогрелся до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН Река в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН Река. Здесь и сейчас. Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в путешествие вновь в мир музыки израильской, на этот раз в мир одной из самых известных израильских рок-групп, которая просуществовала всего 3 года, с 1973 по 1976. Тем не менее, группу эту обожают, их песни поют. Каждый из тех, кто участвовал в этой группе, сам стал звездой после распада группы. И название этой группы «Улей», то есть «Каверет».

своих композициях группа «Кавер» сочетала мелодичный рок постоянно с комическими текстами, лирику, разумеется. Песни на концертах перемежались юмористическими репризами. Группа, как я уже сказала, существовала 3 года и впоследствии несколько раз воссоединялась для проведения так называемых ностальгических концертов. Их ожидала вся страна. Сегодня я намеренно соединила песни, записанные в студиях, с песнями из таких концертов, когда вы слышите

как поет зал их, как они любят этих исполнителей. Что касается исполнителей, это была великолепная семерка, из которых каждый нашел себя впоследствии. Пятеро участников будущего состава группы «Каверет» познакомились во время военной службы в армейском ансамбле с долгой историей «Лаакат ан-Нахль». И послушайте эти имена. Дани Сандерсон, Гиди Гоф, Ицхак Черчилль Клептер, Алон Алиарчик, Эфраим Шамир, Йони Рехтер и Мейер Пуги Феникштейн. Великолепные музыканты, которые, как вы понимаете, если вы слушаете израильскую музыку, эти имена вам хорошо знакомы. Это значит, что после 1976 года каждый из них нашел свою дорогу и стал звездой сольно.

После своей демобилизации из армейского ансамбля пятеро, о которых я говорила, а именно Сандерсон, Гедигов, Шамир, Алярчик и Фенекштейн, предприняли сначала неудачные попытки создания двух рок-опер. Одна из них, «История Пуги», стала названием первого альбома будущей группы «Каверет». Тексты и музыку обеих опер написал Дани Сандерсон. В этих экспериментах участвовали другие музыканты, среди которых были и Клептер, который играл тогда в группе «Черчилли», и Йони Рихтер.

Есть одна песня, о которой я хочу сказать особо. Ее более чем любят, ее просто обожают, поют, поют хором вместе, как угодно, вторя тем, кто был частью группы Каверет, кто придумал вообще вот эту замечательную песню.

каждый человек находит счастье в жизни, а если и находит, то наверняка чье-нибудь еще. Но история Баруха — это исключение. Уже в 17 лет он купил пару сапог со вторых, нет, не рук, ног, и понял, что значит настоящее счастье. Хотя сапоги требовали ремонта и кропотливой работы, но тяжкий труд был вознагражден. Пара сапог блистала, как Сократ, и наполнила окрестности черной завистью. Барух гордился сапогами и заботился, как о своих. Он любил их, а сапоги, они любили его. Ноги Баруха стали его лицом. Что произошло однажды, об этом в песне «Сапоги Баруха». Он купил их за гроши и кормил от всей души, не ругался, даже если их тошнило, он водил с собой в кино и отмывал их спиртом и детским мылом, но однажды утром встал и глаза едва продрал, а в шкафу ждала плохая весть, там, где были сапоги, лишь потертые носки. Те сказали ему правду всю, как есть, что все ботинки пустяки, и в достатке есть носки, а вот сапоги, вот ведь штука, вместе с брюками комплект. Иди теперь ищи таких 100 лет. Играй, играй, гитара. А после этого этот барух вышел в путь босиком, ни с веревкой, ни с мешком. А под тяжким грузом горести и бед вопрошал, у кого мог, не видал ли кто сапог. Вот об этом замечательная песня, которую мы сейчас с вами, конечно же, услышим. «Магафайм Шель Барух».

1973 после самостоятельной записи неудачного сингла в итоге группа подписывает контракт с продюсером Авраамом Деше Пашанелем, легендой Израиля, который согласился издать материал, сочиненный Дани Сандерсоном, но при условии отказа от постановки рок-оперы в пользу обычной концертной программы, которая состоит из песен и их знаменитых реприз. Эта программа и вошла в первый альбом группы «Covered», который назывался «Истории Пуги».

1974 году группа Covered представляла нашу страну на конкурсе Евровидения с песней «Я отдал свою жизнь ей». «Я отдал ей свою жизнь» Наталья Хайяй, заняв 7-е место на том конкурсе. Эту песню мы сейчас и слушаем, а сама группа тогда выступала под названием «Пуги». В том же году они отыграли один из самых больших концертов в истории нашей страны, когда при 3 миллионам населения Израиля группу слушало свыше 500 000 человек. И улицы Израиля, как рассказывал Эфраим Шамир об этом событии, были пусты.

1976 году Каверет распадается, каждый находит себя и свою дорогу. Будучи очень талантливыми музыкантами сами по себе, шестеро из семи участников к тому моменту группы после ее распада продолжают сольные карьеры в качестве действительных звезд израильской сцены. Седьмой барабанщик Мейер Пуги Феникштейн стал кинопродюсером. Гиди Гофф и Дани Сандерсон вместе с вокалисткой Мази Коэн и другими музыкантами образовали группы «Газус» в 1978 году и «Дода» в 1980. Проекты эти были недолговечные, хотя записи групп, в частности группы «Газус», были очень и очень популярны, и до сих пор их меломаны и знатоки израильской музыки слушать любят, точно так же, как и песни группы «Каверет».

В итоге в дальнейшем группа Covered каждые несколько лет воссоединялась и проводила турне с концертами в нашей стране, в Израиле и за границей. Такие турне проходили, например, в 1984 году, в 90-м, в 98-м. Еще один знаменитый концерт прошел в 2000-м, когда они собрались для сбора денег на операцию одному из участников, а именно Ицхаку Клептеру. В 2013-м была проведена еще одна серия концертов в объединенном составе. И один из концертов замечательных, который прошел 9 августа 2013 года, в 2013 году, даже был заснят, вышел на альбоме и на DVD под названием «Последний концерт». Ну, что касается группы, я могу только еще раз назвать эти действительно легендарные имена. Дани Сандерсон, вокал, акустическая гитара, электрогитара, Гиди Гофф. Легенды тоже музыки израильской. Вокал, перкуссия, электрогитара. Ицхак Черчилль Клептер. Вокал, электрогитара, ритм-гитара. Алона Леарчик, потрясающий музыкант, который очень хорошо и давно себя чувствует в музыке израильской, в частности, в мире джаза и блюза. Эфраим Шамир, вокал, ритм-гитара и электрогитара. Мейер Пуги Феникштейн, вокал, барабаны. И Йони Рехтер, вокалы клавишные. Вот такая группа, одна из действительно самых известных израильских рок-групп, которые уже нет давно. Музыканты прекрасны до сих пор, а песни, они живут. Наша программа сегодняшняя тому доказательство. Группа «Covered».

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКО. В студии Семен Каплан. В Ливане сообщают, что Цааль нанес авиаудар в районе деревни Аль-Мансури на юге страны. Другие подробности на данный момент отсутствуют. Одновременно ливанская армия обвиняет Израиль в продолжающихся нарушениях достигнутых договоренностей и международного права. По утверждению ливанских военных, в последний раз Цааль нарушил их, взорвав несколько зданий, в том числе школу, детский сад и несколько жилых домов в Зуветар-аш-Шаркии. Об этом сообщает обозреватель КАН Ювалин Бар. Похороны Уильяма Шейкина, одинокого солдата, служившего в бригаде Галани, состоятся сегодня в 16:30 на кладбище Ар-Ха-Минухот в Иерусалиме. После службы в резерве Шейкин вернулся в США. По словам его родных, после войны он страдал от посттравматического расстройства. На прошлой неделе он покончил с собой. Корреспондент КАН Кармела Менаше сообщает, что родители Шейкина приехали в Израиль с его гробом и просили похоронить сына на военном участке кладбища Ар-Эрцель. В итоге было решено похоронить его на Ар-Ха-Минухот с воинскими почестями. С начала войны «Железные мечи» отдел реабилитации Министерства обороны получил 43 тысячи заявлений от раненых на признание их пострадавшими. Эти данные прозвучали на специальном заседании комиссии Кнессета по труду и социальному обеспечению, состоявшемся в период парламентских каникул. Ицек Саидян, ветеран с посттравматическим синдромом, который 5 лет назад совершил самосожжение, заявил, что отдел реабилитации не проявляет достаточного внимания к ветеранам с боевой травмой и раненым, которые кончают жизнь самоубийством. По его словам, если ведомство действительно обеспокоено этой проблемой, оно должно публично отреагировать на случаи самоубийств. Саидян также призвал ветеранов к протестным действиям, заявив, что в сложившейся ситуации им, возможно, придется перекрыть шоссе Айалон. Высший партийный суд Ликуда отклонил апелляции против бронирования места для министра Хаима Каца в избирательном списке партии на выборах в Кнессет. В решении суда отмечается, что решение о включении Каца, возглавляющего Центральный комитет Ликуда, действительно выглядело несколько неожиданным, как и объявление о нем глубокой ночью. Однако заявителям не удалось доказать наличие конфликта интересов, а суд не может основывать свои выводы на слухах и публикациях в СМИ с неясными источниками. Председатель суда Михаэль Кляйнер также выразил мнение, что место в списке опытного министра и депутата, доказавшего свою преданность партии, значительно важнее выдвижения кандидатов со стороны. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. Соглашение о покрытии долгов администрации Хамас в секторе Газа. Председатель партии Исраэль Бейтейну и бывший министр обороны Авигдор Либерман заявил, что правительство возвращается к политике сдерживания, которая, по его мнению, привела к трагедии 7 октября. Выступая на КПП Керем Шалом, Либерман заявил, что с каждой фуры с гуманитарной помощью, въезжающей в сектор Газа, Хамас получает около 20% стоимости груза. По словам Либермана, из 400 миллионов долларов, которые, как он утверждает, премьер-министр Нетаньяху согласился перечислить поставщикам в секторе Газа, около 40% в конечном итоге поступят военному крылу Хамаса. Либерман назвал происходящее полным банкротством политики правительства. Об этом сообщает корреспондент КАН Ицек Зуарец. Рынок жилья. В июне было продано около 8,5 тысяч квартир, как новых, так и на вторичном рынке. Это на 50% больше, чем в июне прошлого года, когда проходила операция «Ам-Келави». Корреспондент КАН Леэль Кайзер сообщает, что в июне застройщики продали почти 4 тысячи квартир, включая жилье, по государственным программам субсидирования. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 32 градуса. В Тель-Авиве термометры показывают 30, в Аш-Доде и в Хайфе 31, в Бершеве 38, а в Эйлате воздух прогрелся до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЕКО в 17 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Габриэль Коэн, а продюсер Мириам Гилевич, Игорь Харев. В эфире «Побочные эффекты» программы о литературе и других искусствах, всегда и непреложно испытывающих на себе этой самой литературы влияние. Ну, мы начинаем с новостей. А Мопассаниана – условный термин по аналогии с Пушкинианой и Гоголианой, обозначающий все, что связано с Ги де Мопассаном. Крупнейший французский новеллист, поэт, создатель галантного негодяя Жоржа Дюра, родился неделю назад, 5 августа 1850 года, 176 лет тому. На русском языке его произведения появились в 1880-х, практически одновременно с выходом во Франции. Огромную роль в этом сыграл Иван Тургенев, который высоко ценил Мопассана и лично способствовал переводу и публикации его текстов на русском языке. Он утверждал, что изо всей молодой школы романистов во Франции самый талантливый господин де Мопассан. В России Мопассану очень повезло с переводчиками и редакторами. В 1893-94 годах Лев Толстой лично отобрал его рассказы для публикации и поручил их перевод своему другу Льву Никифорову, а среди других переводчиков Мопассана – Аполлон Каринский, Федор Сологуб, Исаак Бабель, Николай Любимов. Я предложил бы отметить день рождения Мопассана его стихотворением в переводе Федора Сологуба, потому что действительно это очень любопытно. Стихотворение Ги де Мопассана. «Я очень не люблю поэта с влажным взором, что, глядя на луну, бормочет ряд имен, и перед кем весь мир лежит немым простором, пока не внес он в мир Лизетту или Нинон. Забавно наблюдать их жалкие старания природу украшать. У них уловок тьма, то дамской юбочки среди кустов мелькание, то шляпка белая на зелени холма. Конечно, не понять им вечная природа, ни музыки твоей, ни дивных голосов. Им скушен путь в тени таинственного свода, и только женщину напомнит шум лесов». Ну что ж, оказывается, Ги де писал вполне себе приличные стихи, хотя тут перевод Федора Сологуба, сколько привнес замечательный поэт Сологуб, мы не знаем. Дальше. Из области техники. Это маленькое устройство поможет бороться с зависимостью от соцсетей. Оно крепится к задней панели телефона с помощью магнита. Да, компания X-Tank выпустила гаджет, который поможет отвлечься от бесконечного скроллинга соцсетей и телефона. Новая электронная книга X4 Pro крепится на заднюю панель смартфона и стоит $99. Компания X-Tank разрабатывает и выпускает карманные электронные книги, которые можно читать в любой момент дня, не отвлекаясь на телефон. Основатель бренда Крузо Ху отталкивался от простого наблюдения. Люди понимают ценность чтения, но чаще выбирают листать соцсети или переписываться в мессенджерах. Приложения для чтения также не работают. Пользователь постоянно наталкивается на уведомления и отвлекается на них. Поэтому цель X-Tank не заменить смартфон, а предложить альтернативу – легкое и удобное устройство, которое всегда можно взять с собой и достать в свободную минуту – в поезде, во время обеда или перед сном. Продукция компании – тонкие портативные ридеры на дисплеях, которые позволяют держать под рукой книги, длинные тексты, заметки и цитаты. Помимо этих ридеров, X-Tank развивает экосистему вокруг устройств, фирменное приложение для переноса книг и файлов, а также облачный сервис XT-Cloud, который синхронизирует ленты новостей и другую персональную информацию на экране гаджета. 1 августа этого года исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Юрия Слепухина, автора масштабной тетралогии о Второй мировой войне и романов «Южный крест», «Кемерийское лето», «Государева крестница». К этому событию издательство «Азбука» завершило публикацию аргентинской дилогии Слепухина. Романы «У черты заката» и «Ступи за ограду», составившие дилогию, были начаты еще в Аргентине на испанском языке, но впервые увидели свет на русском после возвращения писателя на родину. Интересная судьба. Юрий Слепухин, русский писатель-прозаик, родился в 1926 году. Его детство прошло на Северном Кавказе, в Пятигорске и Ворошиловске, ныне Ставрополь. Во время войны Ворошиловск был оккупирован немецкими войсками, и в 43-м году Слепухина, 17-летнего юношу, не успевшего окончить школу, вместе с семьей отправили на работы в Германию. А в апреле 45-го вывезли в Бельгию для отправки обратно в СССР. Семья, опасаясь возможных репрессий, очень мудро, с помощью русских эмигрантов первой волны сбежала из советского лагеря, сменив фамилию Кочетковой на Слепухины. И спустя два года перебралась перебралась в Аргентину. Слепухин прожил там 10 лет, а во времена оттепели вернулся в СССР, где ушел из жизни в 1998 году. Я читал очень интересный его роман «Сладостный подсчет», вот как раз о его собственной судьбе. Очень интересный писатель, и поскольку судьба его очень не похожа на судьбы очень многих остальных, я думаю, в силу этого, ну и прекрасного владения пером, он очень интересен. Запомните это имя — Юрий Слепухин. Ну и поэзия, как так сказать, будем считать, что из рук классика переходит, так сказать, к молодости. Сегодня Алиса Каширина. Алиса Каширина — девушка совсем молодая. Она родилась в 2008 году, учится в лингвоклассе Ассоциации победителей Олимпиад, изучает древнегреческий язык, принимает участие в диалектологических экспедициях, и в 25-м году подборка стихотворений «Мел и время» вошла в лонглист премии «Лицей». Живет она в Москве. Совершенно удивительные стихи. Девушка 18 лет. И я сейчас поделюсь некоторыми с вами. Просто по мне это блестящие стихи. «А как стали все тебя с порога звать? Ты спросил, пока не вырубили свет. Расскажи мне, как не больно убивать. Что их, прямо в морозилку и в пакет? Замолкай уже, из дома утекай. Проклинай и в личку не стучись ко мне. Я не знаю, как не больно, братец Кай. Я забыла все рецепты по весне. Помню только в январе, в 22-м, с двух сторон дыша на тонкое стекло, мы улиткам обустраивали дом. Глупо, нежно, гарно, правильно, светло». Но должна же быть расплата за такую блажь. В сентябре одутловатом, горьковатом, грязноватом плавят летние закаты городской пейзаж. Где-то взрывы, где-то дроны, тысячи смертей. А у нас не хочет Хронос пожирать детей. А у нас летит бесстрашно, лихо, терпко, бесшабашно жизни полоса. Прямо пальцами рассеяна с глади божьего бассейна спасена оса. Уйти в себя, заглядывать в себя — и обернуть глаза зрачками в душу, ногою цепкой не спешить наружу, храня свой дом и ближнее любя. Ни червь, ни царь, ни раб, и не дай бог в пыли пороховой делить дорогу с владельцем полированных сапог, шагающим со стражниками в ногу. А если пнут, то взвиться от земли по милости небес и напоследок часами полоумного дали стекать с воспламеняющихся веток. И разобрать, что шепчет купина, когда взрывная теребит волна ее цветков истлевших пирамидки. Любая прекращается война быстрее, чем рассыпается сполна на мел и время ракушка улитки. И если о войне, то так, по-детски. Ведь дети — легкомысленный народ. Кто зайку бросит в сумраке мертвецкой, кто голову медведю оторвет, кто мячик кинет и над ним рыдает, по ложной траектории пошел. Звенит стекло, и удаль молодая рукой рот поспешно зажимает. Нехорошо, мой друг, нехорошо. Уже все было, было даже хуже. И вечно кто-то, сдерживая страх, стоит один, очкастый, неуклюжий, в мечтах о том, что осознают ужас все эти многоопытные мужи и мячики кровавые в глазах. Ну, может, еще одно или два. Это просто блистательные совершенно стихи, на мой взгляд, учитывая, что автору 18 лет, господи. «За доброту осенних яблок, за легкой осени кораблик, не извиняйся, кушай, Ева, с любой земли, с любого древа. Все, что могло, уже случилось. В твоих садах Господня милость повисла в воздухе рутином, надорванную паутиной. Срывай, снимай, клади в свой паблик тугую плоть осенних яблок, их вкус железистый, литой, и хруст настырный под пятой». Даже еще одну успею. Оветные кресты – традиция, связанная с мизенью. Ставились в лесу на берегах рек и ручьев, как приношение Богу с просьбой о помощи в тяжелой жизненной ситуации. Оветные кресты, песок, песок, на щелях берег красен и высок, на отмеле упавший волосок, а камни бьется медленную тенью. Ты тоже думать не спеши о том, что заварилось в кипятке крутом, что перепрело меж водой ртом, отчаянием, надеждой, презрением. Сиди, смотри, кивая сквозь него, не спрашивай больного ничего, в народной рядиться каково, и называться сухо информантом, дожить до 92 годов и превратиться в базу редких слов. Смотри туда, где за окном средь дров скелеты мельниц, 60 дворов, и дачники увозят свой улов, и дачники, и все, без вариантов. Алиса Каширина. Я не знаю, что-то тревожно, Потому что она пишет о войне с такой смелостью, потому что она так блистательно работает и с такой свободой какой-то невероятной. Я не знаю, у нее должно быть поэтическое будущее, дай бог, просто космическим. Алиса Каширина, блистательная поэтесса, на мой взгляд. Так, ну все, пошли дальше. Значит, кино важнейшее из всех, молвил дедушка Ленин, господи, что я говорю. Да, и вот что из этого вышло. Ладно. На связи с нами, на линии с нами сейчас замечательная актриса, лауреат Оффера за главную женскую роль Алена Ив. Привет. Привет.
1: Игорь, привет. Привет, радиослушатели.
0: И вопрос, что за последнее время больше всего тебя взбодрило, что ли, обрадовало? Ну, давай так вот, из этой области.
1: Да, слушай, на самом деле это, наверное, будет хорошая формулировка «обрадовала», потому что на прошлой неделе я вот в нашем Тель-Авивском синематеке «Доме кино» была на фестивале анимации, международном фестивале анимации, который проходит каждый год в августе, и, наверное, первый раз вот я так на нем активно присутствовала, была там вот 4 раза приезжала, и, наверное, потому что так дети подросли, и было уже очень много чего и для них каких-то вариантов, и для взрослых. И надо признать, что, конечно, это вот такой был островок, действительно, и вдохновение, и видеть такое большое количество людей, и которые создают и анимацию, и также вот комиксы, там было очень много вокруг комиксов. И вот люди, которым это важно, которые пришли это смотреть или об этом говорить, и как-то впитывать. В общем, такая там создалась атмосфера, но настолько теплая, живая, интересная, что вот я, наверное, до сих пор уже вот прошло несколько дней, я прям на таком подъеме, потому что такие вещи, конечно, вдохновляют и вообще дают какую-то надежду в нашей сложной стране. Но...
0: А что-то запомнилось конкретное или столько всего, что даже и выбирать-то не стоит?
1: И, наверное, вот несколько вещей вообще даже просто, может быть, расскажу вообще про фестиваль, потому что, мне кажется, на него стоит обратить внимание вот в дальнейшем. Один из таких, например, больших значимых вещей, который был вот для моих детей, там вот вышел такой вот голливудский мультик, называется «Мечтай по-крупному». Он уже немножко, по-моему, идет в кинотеатрах, и, по-моему, даже его можно там в Netflix найти, где-то. И дети мои когда-то смотрели, им этот мультфильм понравился, и вот тут они увидели в программе, что приезжает продюсер этого фильма, и у нее будет встреча с публикой, и вот у детей был такой ажиотаж, как человек, который вот стоит за таким проектом, вот будет вот как бы вживую. Вот. Потом мы видели, что, значит, как раз встреча с публикой предназначена была для более старшего возраста, и мы вот не записались, но в итоге мы просто встретили эту продюсера в коридорах синематека, и это было, это еще было более гениально, потому что мы с ней просто поговорили вот так вот в коридоре. Это, конечно, такие вот незабываемые вещи, которые, я знаю, что и детей впечатлили, и меня, в общем...
0: Это мемуары, Аленка, будешь заносить потом.
1: Это вот такие вещи очень здорово. И, например, подобное было и с комиксами, то есть вот мы проходили между какими-то комиксами, они там были и для взрослых, и для детей. И вот когда остановились возле какой-то книжки, вдруг с нами начал разговаривать автор. Он показал, что вот его комиксы на выставке. В общем, это был один из известных, не карикатуристов, а именно автор комиксов Израиля. Давид Каях, по-моему, так его правильнее назвать на иврите. Он уже так давно в Израиле и известен, я так понимаю, в своей среде. И символ фестиваля в этом году это был его рисунок. И вот он нам показал свои картины, как появились эти его герои, с которыми он уже много-много лет работает. И подписал лично, опять же, свой комикс. В общем, вот такие контакты, это, конечно, действительно большое очень дело.
0: Дети балдели, скажи.
1: Дети балдели, и я рядом с ними.
0: Тоже балдел.
1: Вот. И просто, на самом деле, вообще все было очень много цвета, вкуса такого. Это понятно, что в основном люди, которые говорят через визуал, их язык — это визуальный язык, но при этом в нем очень много драмы, очень много такого настоящего глубокого взгляда в жизнь, в реальность, ситуации, в фантазии. То есть, все то, что мы как бы иногда в нашей реальности и слова не можем найти, они находятся в своих визуальных каких-то вот картинках, открытках, комиксах, в таких мультфильмах более коротких, более длинных. И Ну, вот это стоит того, очень много таланта. И очень, и причем среди молодых там есть, начинающие совсем 17 лет, 18, и вот уже метры там, да, по...
0: Ну, здоровски. А скажи, Аленка, вот для твоим детям, которые осваивают мир через все доступные средства, вот им читать книги или лучше пока читать комиксы, что они востребуют больше? Вот непосредственно твои, знающие, так сказать, ну, ты им много дала и много даешь, я это знаю, как бы. Вот.
1: Как бы в свое время, когда они были вот маленькие, только начинали читать, я однозначно позволяла читать комиксов, сколько они хотят, потому что это, ну, это действительно очень помогало просто навыку чтения. Вот, в принципе, сейчас они иногда читают комиксы. Вот сейчас, когда мы там ходили среди рядов, им очень хотелось каждому приобрести свой личный комикс. Но, в принципе, сейчас уже, когда вот им там 10 плюс-минус лет, то уже как бы, да, уже все в основном на книжках. То есть комикс — это...
0: Но книжки...
1: Это что-то дополнительный жанр, который они уже понимают, что это дополнительный жанр.
0: Ну, смотри, комиксы есть просто потрясающие, замечательные. Там вот Маус, там, да, вот Арта Шпигельмана, например, там всякое есть. Скажи, но читают охотно, в общем, и...
1: Да, но читают охотно, да. Тут как бы мы действительно старались над этим работать.
0: Над этим работали, да, я понимаю, да.
1: Читают охотно, много. Вот, теплые отношения с двумя там библиотеками. И среда общения такая тоже, много друзей читающих, где можно это все пообсуждать.
0: Вот. Ну, ты знаешь, я думаю, что, во-первых, как-то я, честно, дурень этакий, я даже не знал, что такое мероприятие было в синематеке. Вот. Но это так здорово, что такая нечаянная радость, в кавычках, да, что обломилось вдруг общение с этими людьми. Я думаю, что дети были, ну и ты была довольна.
1: Да, я невероятно рада, что вот... для детей, кстати, там был тоже потрясающе организованный такой момент. Для детей чуть-чуть постарше, вот так вот, 10 лет. У них, значит, показы мультфильмов шли с такими, ну, сборниками. И сборники, которые были направлены для детей, значит, помимо профессиональных судей, ну, это фестиваль, конкурс, да, они устроили также детское жюри.
0: Так.
1: Вот. И детское жюри, они сделали, значит, такой курс подготовки маленький, была у них такая встреча на полдня, где как-то там чего-то объясняли это. А потом, ну, там было, не знаю, детей, наверное, 40-50, они ходили с такими пейджиками, что они судьи, и вот они смотрели эти сборники, что-то там отмечали, потом голосовали, и вот было отдельно, помимо профессионального, ну, это отзыва жюри профессионального, был также победитель детского жюри. Вот. Это тоже был такой замечательнейший опыт.
0: Который... А ты понимаешь, есть ради чего взрослеть твоим.
1: Да.
0: Вот, вот, еще вот, год-два, и будут жюри, как бы, да?
1: Ну, я... знаешь, вот вообще, наверное, такое мероприятие, оно действительно дает такое ощущение, ты как-то, да...
0: Да очень здорово, что они как бы сделали, авторы, да, этого мероприятия, сделали такое какое-то, завязали вот как бы желание смотреть с возможностью уже как бы оценивать. Это вообще колоссально здорово.
1: Оценивать через разные аспекты, будь то рисунок, история, там, ну, герои, в общем, все, на что нужно смотреть и учитывать. В общем, да, это потрясающе.
0: Знаешь...
1: Отдельно, вы знаете, может быть, сейчас тоже скажу, потому что после показов, ну, я на некоторые сборники сходила вместе с ними, и мне очень понравилось, то есть, ну, прям такое тоже смотришь, боже мой, какие замечательные голоса сегодня есть, ну, в этом мире. И подходила к организатору этого мероприятия, которая, ну, была ответственна за все детское жюри, и спросила вот про эти сборники, как вот, и, ну, что вот, как здорово, как вообще набирает, ну, каким образом набирается публика, и вот она поделилась, что на самом деле в этом году набрать фильмы было невероятно сложно. И вот, ну, и тут первый раз мне открылось, насколько, как много сложностей. Ну, то есть это вроде как очевидно, что в любом большом проекте всегда будет много сложностей. Но оказывается, все организаторские дела, они велись как раз в марте-апреле нашего вот этого года.
0: Ну да.
1: Что у нас было, да, в марте-апреле, мы все помним, да. Ну так, или не хотим помнить, скажем так, вот, но это было невероятно сложно. Я сказала, что это был один из самых сложных в организаторском плане фестиваля, и что вот в этом плане то, что оно так все получилось, это большая-большая
0: победа. Я надеюсь, что это не отбило охоту, а даже наоборот стимулировало бы в будущем продолжение. Я так очень надеюсь.
1: Да, я думаю, что да, потому что результат был просто замечательный. Сборники были потрясающие, авторы просто. Много было с Россией, с Францией, с Германией. Круто. Израильская тоже, аниматоры тоже есть очень талантливые.
0: Слушай, прям очень круто. Я тебе скажу, что меня стимулировало стать взрослым нежелание ложиться спать в 9 часов когда-то, вот. А твоих детей стимулирует быстрее стать взрослым тем, что можно будет участвовать в жюри. Слушай, спасибо тебе огромное. Я хочу добавить, что в субботу в 17.05 большая наша с Аленой программа из цикла «Невезучие». Поговорим про великого неудачника Уве Болла, в одночасье ставшего и знаменитым, и востребованным, все благодаря фильму «Гражданин Мститель», в общем, попытавшемуся поставить действительно очень острые и актуальные проблемы, о которых мы тоже поговорим. А сейчас огромное спасибо, Алена Ив, замечательная актриса, лауреат Оффера. Спасибо тебе, счастливо, до встречи, и давай уже ставь первый фильм, я уже обждался, как бы сказать, да.
1: Спасибо, Игорь.
0: Все, спасибо тебе. Да, счастливо. Пока-пока.
1: Счастливо. Пока.
0: Ну, дальше у нас литература и музыка. И нынче Ник Кейв с одной из самых литературоцентричных, наверное, своих композиций «Where She Goes, My Wonderful World». Ну, я могу только сказать, что это ироничный и глубокий трек, где Кейв перебирает великих авторов от Джона Дона до Набокова, рассуждая о природе творчества и музах, пока в реальной жизни заваривает чай. Я про Ника Кейва ничего сейчас говорить не буду, потому что про него можно лекцию читать, например, на час, на два, на три, а что просто сказать о нем за одну минуту, да? Ник Кейв — это Ник Кейв. Сегодня у нас Ник Кейв and the Bad Seeds, Where She Goes, My Wonderful World. Слушаем, поехали.

0: Мы продолжаем. А в Тель-Авиве, ну, как говорится, меж тем, в Тель-Авиве открылся в ангаре 11 в порту и будет работать до 31 августа международная выставка «Света Глоу». Вот о своих впечатлениях расскажет блогер Алена Ларина, уже побывавшая на выставке и сейчас находящаяся на линии с нами. Алена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как было-то? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
1: Ну, что я могу сказать? В первую очередь могу сказать, что действительно сейчас в Израиле в разгар лета сделали очень крутые различные мероприятия, в том числе для всей семьи, не только для детей, взрослым тоже там хорошо. И, в общем-то, выставка «Glow», куда я сходила самостоятельно, как взрослая девушка 33 лет, действительно очень поразила, потому что выставка, она большая, она очень яркая, очень много красивых инсталляций, все сделано по разным тематикам. И действительно, это можно провести там час-полтора стабильно, а детям там вообще просто кайф, если честно. Там для них очень много разных игр, можно где попрыгать, побегать, можно остаться передохнуть, перекусить. В общем, действительно, сделали очень хорошо. Я сама осталась в восторге от этого места, от того, как они придумали это сделать, в том числе то, что выставка действительно еще оказалась довольно-таки большой. То есть я этого даже не ожидала, что будет настолько много разных фигур и, конечно, много фотозон. Мне как блогеру всегда это такое интересно и, правда, очень красиво. Просто приятно глазам смотреть на это все.
0: Угу. А вообще, я так понял, что это зрелище интерактивное, как нынче говорят, иммерсивное очень, и можно во многом поучаствовать, да?
1: Да, да. Там можно во многом поучаствовать. То есть некоторые есть инсталляции, они ограждены, в некоторых можно действительно поучаствовать. Можно посидеть там на качельках возле галактик, можно пойти там деткам рисуют на руках различные как рисунки, которые светятся там разными цветами в темноте. В общем, действительно можно самим поучаствовать во многом. Также есть огромный такой бассейн с шарами, где, честно, я хотела сама туда прыгнуть, но постеснялась всего своего возраста, но действительно детям было там кайф. Было очень круто, правда.
0: То есть возраст зрителей, можно сказать, любой, что, так сказать, и дети там, начиная, не знаю, с каких лет могут их брать родители, ну, взрослые, понятное дело.
1: Ну да, действительно, там, в принципе, эта выставка подходит для всех, если дети, даже взрослые и маленькие дети, всем будет интересно. Опять же, повторюсь, я как взрослая девушка, то есть мне было очень там хорошо, я стараюсь всегда каждый год ходить на вот эти выставки, которые проходят, летом их очень много, я это все очень люблю, и вот эта выставка действительно меня, вот, наверное, больше всего поразила, потому что она, правда, была увлекающая вот не только для детей.
0: Угу. А вообще, вы посещаете много выставок. Какие выставки есть? Если я сейчас заодно как бы узнаю, полюбопытствую, какие выставки вызвали в этом году, вот в текущий период, наибольший ваш интерес?
1: Ну, на самом деле, их очень много. Я еще не успела даже всех посетить, к сожалению, потому что их, правда, очень много по всей стране. Ну, вот, например, выставка «Glow», да, наконец-то. Также в Герцли есть несколько выставок, которые я тоже посетила. Там было путешествие в Антарктику. Оно до сих пор, кстати, проходит, тоже до конца августа. Там много таких тоже животных, инсталляции, огромный медведь, на котором можно тоже полежать и отдохнуть. Там же в Герцли есть выставка шаров, где фигура из шаров, это «Балун Вандерленд». Тоже я там была, мне очень понравилось. Опять же, есть выставки, проходят в других городах, или световые шоу, например, на которых я тоже была, там в Акко или в каких-то заповедниках делают световые шоу. Летом тоже очень красиво это все проходит, очень красиво это все выглядит. Вот, и уже на этой неделе собираюсь посетить выставку цветов, то есть будет много красивых фигур цветов, тоже будет она проходить в Тель-Авиве, в Экспо, так что я тоже с нетерпением жду уже этого открытия.
0: Отлично. Вернемся к «Glow». Вот у меня просто такой от вас совет, я не знаю, может, лайфхак какой-нибудь. Что бы порекомендовали собирающимся на выставку «Glow»?
1: Просто расслабиться, выделить себе такой вечер в Тель-Авиве, сделать или семейное такое свидание, или даже самостоятельно, как сделала я сама, просто пойти, взять себе кофеек, попить его в порту Тель-Авива, отправиться на выставку, там просто отдохнуть, расслабиться, походить, несмотря на часы, просто гуляя и глазея на вот это все яркое и красивое вокруг, а потом после этого где-то засесть в красивом ресторанчике и поужинать. Вот это будет идеальный вечер и с семьей, или самостоятельно в Тель-Авиве, тем более, что проходит эта выставка в порту Тель-Авива, это место это потрясающе красиво, и, в принципе, это просто реально отличный выход на вечер какой-нибудь среди недели или выходные.
0: Угу. Отлично, я думаю, что вас сейчас очень многие слышат. Сколько занимает путешествие по выставке так оптимально, чтобы, ну, не зависая, может быть, в каждом месте, но и не галопом по Европам, а просто походить всласть и полюбоваться?
1: Ну, я думаю, где-то час-полтора. Час-полтора в спокойном темпе, в принципе, хорошо будет.
0: Угу. Ну, слушайте, в общем, я думаю, что да. Вот еще вопрос. Помните ли вы, знаете ли вы, когда, по каким часам работает выставка?
1: Да, выставка, она работает в будние дни с 9 до 8 вечера. В пятницу она закрывается в 3:30. И в субботу она открывается после выхода шаббата.
0: А, ну то есть по вполне вменяемому расписанию, как говорится, нормальному для Израиля. Что я скажу? Скажу огромное спасибо. Это блогер Алена Ларина была с нами. Ну что ж, Ангар 11, Тель-Авивский порт. Идем, Алена, счастливо, всего вам наилучшего и классных посещений других выставок. Вот.
1: Спасибо. Всего счастливо. Хорошего.
0: Всего доброго. Пойдем дальше. Вот у меня есть, есть такая, ну, немного грустноватая новость. Ну, ладно, все равно после такой торжественной, но тем не менее, чтобы балансировать. Тем временем в России, значит, часть сотрудников издательской группы «Эксмо АСТ», ну, это самый крутой самый холдинг издательский, уволилась из компании за ужесточение внутренних регламентов, связанных с соответствием контента российскому законодательству, ну, а часть работников была уволена. Об этом в интервью «Вестям» рассказал президент издательской группы Олег Новиков. Он отвечал на вопрос, связанный с обвинениями в адрес бывших сотрудников, принадлежащих компании издательств в продаже ЛГБТ-литературы. О том, что в настоящее время можно сделать для того, чтобы подобного больше не случалось. Нам пришлось пересмотреть многие внутренние положения, инструкции, порядок ответственности. Кто-то не смог работать. У нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что человек не был готов или, можно даже сказать, не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство, рассказал Новиков. Ну, не знаю, не будет потом стыдно вот там, ну, детям рассказывать, своим, что ты. Ну, впрочем, каждый получит свое, думаю, это судьба. А лучше про другое. Студия Paramount Pictures, и это уже как-то веселее и приятней, поделилась с трейлером фэнтези «Эбенезер», «Рождественская песнь». С Джонни Деппом, между прочим, перевоплотившимся в Скруджа, одного из самых известных скупердяев в истории мировой литературы. Режиссером картины, снятой по мотивам повести сказки Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» в прозе, стал Тай Уэст. Сценарий написал Натаниэль Хелперн. Действие захватывающей истории с привидениями разворачивается в Лондоне 19 века. Пожилой скряга, брюзга и в целом не самый приятный тип отправляется в сверхъестественное путешествие, в котором ему предстоит столкнуться с духами прошлого, настоящего и будущего, ну и получить шанс изменить свою жизнь. В фильме задействован впечатляющий актерский состав. Здесь Андре Райсборо, Йен Маккеллен, Дейзи Ридли, Тремел Тилман, ну и многие, Чарли Мерфи и много-много других. Надо сказать, что меня удивляет, в общем, такая популярность вот этой вот диккенсовской вещи. Она как бы изначально не относится к числу его шедевров. Мы знаем Диккенса и помним прежде всего по каким-то другим ключевым романам. Будь то «Записки Пиквикского клуба», да, или там, я не знаю, «Холодный дом», или «Крошка Дорит», или «Дэвид Копперфилд», наконец. Но вот тем не менее, судя по количеству экранизаций, судя по количеству обращений, даже за последние год-полтора к вот этому, именно этому материалу, именно вот этой рождественской песне, по ходу, как говорят, Чарльз Диккенс написал вот именно это свое произведение, как наиболее востребованное в будущем. Не знаю, предполагал ли, но факт остается фактом. Ну что, еще можем немножко поговорить. Окей, ну сейчас мы, собственно, уже и в эфире прям продолжим. Да, значит, дело в том, что от 2 до 5, как говорится, никто же не отменял замечательного нашего цикла. И сегодня, значит, от 2 до 5 со специалистом по детской литературе, владелицей ахаевского магазина детской книги «Маша и три медведя» Марией Зиминой. Мария, привет.
1: Здрасте.
0: Ну... Дело в том, что мы замутили с вами на прошлой неделе программу. Я говорю для тех, кто слушал ее. И это, как говорится, мы так надеемся, не последняя программа наша. Вот. Но мы забыли, она была такой динамичной, что мы там немножко, песни были. Мы забыли поговорить о новинках. Планировали, но забыли. Но это всегда можно возместить, потому что вот в нашем, значит, от 2 до 5 Мария один из постоянных, как говорится, спикеров. Пожалуйста, что нового, кроме замечательных хомячков и морской свинки, в магазине «Маша и три медведя»?
1: Вы знаете, на прошлой программе я совершила каминг-аут и сказала, что за 16 лет прочитала первую взрослую книжку, что совсем не значит, что в «Маше и трех медведях» в магазине книг для детей есть отдел для родителей. А точнее для взрослых, которые для детей, которые считают себя взрослыми. И я бы хотела сказать, что и для них у нас тоже приехало кое-что новое.
0: Так.
1: Вот, например, очень важная новинка, которая бестселлеры и даже в России, но здесь особенно, мне кажется, должны им стать, это «Школа удивления» Константина Райкина. Его первая автобиография, очень классная книжка получилась, интересная, где он говорит и о своем отце, и, собственно, о том, как он его учил. Ну и о своей жизни, о том, как он встречался с разными знаменитостями, как он стал тем, кем он стал. И, в общем, его любят в Израиле. Я думаю, что интересно будет про него почитать здешним читателям. Вот.
0: А значит, вы так потихонечку через детей немного приманиваете их родителей, вот, и к своим полочкам зовете.
1: Ну, конечно, родители тоже читают, а потом и дети наши, они тоже вырастают. Вы знаете, есть куча наших почитателей, которые приходили 10-11-летними, сейчас магазину уже почти 4 года. Сейчас это уже почти взрослые люди, и в общем, появилась необходимость сначала в Young Adult. Вы знаете, Young Adult — литература сложная.
0: Да.
1: Часто не могу сказать, что на русском языке выбирают лучшее, чтобы издавать в этом жанре. Вот, поэтому мы перешли на взрослые книги тоже. И, ну, собственно, и классику тоже привозим в покетах, в мягких обложках, чтобы удобнее было носить.

0: не лезу в не свои.
1: Да, ну я в состоянии отличить зерна от плевелы и в этом жанре, несмотря на то, что прям все новинки я, может быть, не читаю, но хотя бы пролистать, у меня есть на это возможность. И еще про взрослые книги хотела я сказать. Дело в том, что Аня Старобинец, которая автор «Зверского детектива», фанатов которого не счесть, про которую я много раз рассказывала на всяких наших с вами встречах, передачах и так далее, так вот она на самом деле начинала не с того, что писала детские книжки. Была она взрослым автором, написала много книг, а потом уже дошла до дзена и научилась писать детские книги. Так вот, взрослые книги у меня тоже очень хорошие. И для всех, кто любит книги на грани фэнтези, что-то страшное, такой русский Стивен Кинг, скажем так. Вот это вот Аня Старобинец, которую очень горячо советую. И, как ни странно, ее пока продолжают издавать в России. Мы получили прям много ее книг, и «Серебряного ошалотля», и «Убежище», «Три четверти», и «Живущего», и «Лисьи броды». И, в общем, Аня очень хороший писатель, и настоятельно рекомендую. Опять же, те дети, которые выросли на Зверском, точно с удовольствием прочитают ее книги, но и многих взрослых я тоже знаю, которые обожают ее читать.
0: Ну, они придут к вам в любом качестве, в качестве родителей, в качестве самостоятельных читателей. Все будет нормально, я надеюсь.
1: Да, я тоже
0: надеюсь. И, знаете, вот, ну, пока еще что-то случается в России, потому что, ну, не может быть, чтобы все было взято под контроль. Я сегодня читал вот стихи Алисы Кашириной, 18 лет этой девочки, совершенно блестящие стихи, совершенно точно о том, о чем вот надо молчать, она не молчит. Ну, слава богу, есть еще, как бы, нормальный разговор. Так.
1: Конечно. А могу теперь перейти к детям.
0: Перейдите, пожалуйста.
1: У нас есть еще время к совсем детям и тоже к стихам.
0: Так.
1: Хочу напомнить, что есть замечательная поэтесса Настя Орлова, ученица Михаила Яснова, про которую я часто очень много говорю, и у которой, наконец, вышел сборник. Дело в том, что она начала издаваться со сборником «Яблочки пятки». Это был сборник совсем коротеньких четверостишей, очень запоминающихся бытовых, невероятно талантливых, которые... Сколько тираж этих яблочек был продан, я не знаю. Я знаю, что его допечатывали постоянно, постоянно они заканчивались, наконец закончились окончательно, и долго не было. Выходили другие книжки Насти, выходили другие ее поэтические сборники, но ничего подобного больше не было. И самое главное, что Настя сама говорила, что вот я пока не могу написать таких стихов больше. Это особое дыхание нужно, особую волну поймать, чтобы писать стихи для самых-самых маленьких. Вот. И, наконец, вышел ее сборник, который называется «Пинг-тропинка». Здесь и стихи из сборника «Яблочки пятки» и новые для самых-самых малышей. Очень советую. Если вашему читателю до года вам точно это надо, вот с этого надо начинать формировать библиотеку ребенка. Опять же, если надоело уже «Огня Барто», то Настя Орлова. Это современное «Огня Барто», и вот прям обязательно не пропустите.
0: Ну, я так скажу, значит, нас слушают, а вам верят. Поэтому я надеюсь, что сейчас, в ближайшие дни, люди придут. Слушайте, ну, мы, так сказать, услышимся по графику, мы сохраняем правильную частоту, а может быть и увеличим ее, наших встреч. Горячая благодарность специалисту по детской литературе, владелице хайского магазина детской книги «Маша и три медведя», соответственно, Марии Зиминой. На связи. Очень приятно вас слышать, и мы будем делать это снова и снова. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Счастливо. Счастливо. Что хочу

сказать. Наконец я прочел роман Дин Буцатти «Любовь». Ну, надо сказать, что это одно из самых сильных впечатлений за последнее время. Очень странно, что Дино Буцатти, как бы, ну, понятно, он классик итальянской литературы 20 века, и «Татарская пустыня» — это роман, который уже, так сказать, давно вбит в мировую классику, и рассказы его. А «Любовь» почему-то издавалась в каких-то сборниках раз или два, не больше. Совершенно замечательный роман, который оставляет героев, в общем, в такой ситуации неопределенности, не обещает ничего. Может быть, за исключением последней фразы, которую можно было бы и убрать. А вообще совершенно замечательная вещь. Вот влюбляются два человека. Изначально понятно, что по целому ряду причин возрастных, социальных, характеров там, и так далее, различия характеров, они не могут, они не будут вместе. Но герой заболевает героиней, что называется. И вот описания эти такие замечательно точные, хотя переводу не помешало бы немножечко еще изящества, но, в общем, главное все-таки удалось, мне кажется. Невероятный психологизм, невероятный просто. Я вспоминаю, когда в юные годы читал Стринберга «Монолог безумца в свою защиту», и мне казалось, да ну ладно, короче, что там герой комплексует. Ну, хорошо, ну, там, ну, противная попалась ему героиня, выгоняй, да и дальше живи. Ну, теперь, когда уже я прошел свои земные испытания и уже так легко сказать не могу, теперь в меня зашла совершенно замечательная повесть, совершенно роман Дина Буцатти. Выхода нет. Его никто не обещает ни герою, ни героине. Невероятно точная, невероятно глубокая, невероятно правдивая книга, которая действительно как-то вот меня встряхнула. Я думаю, что еще можно найти один адрес, по которому отправиться за ассоциациями к книге Буцатти. Это, как ни странно, история о которой все говорят, как о садо-мазо романе, но который предисловие писал великий французский философ Жан Палан. Возможно, он и был автором этой книги, некоторые говорят, где он написал, что это роман не о том, что вы там сейчас прочитаете вот эти все вывихи садомазохистские, а о том, что происходит с человеком, который теряет себя и идет в этом печальном деле до конца. То есть, когда человек теряет свою самость и превращается просто в предмет. Настолько велика его любовь изначально, настолько велико желание раствориться в другом. Это то, против чего предупреждал Палан. Не вздумайте так глубоко любить, не вздумайте так глубоко превращаться в другого человека и отдавать себя и свою самость, потому что это чревато. Я думаю, что после этого я стал воспринимать историю О исключительно как философский роман, и, наверное, те, кто прочитали внимательно предисловие Палана, тоже трактуют его именно так. Ну и, в общем, отчасти роман «Любовь» и есть иллюстрация тоже к такой попытке, даже уже не зависящей от самого героя. Он действительно заболевает. Я не знаю, можно ли назвать это как бы любовью. Это любовь-болезнь, это любовь-одержимость. Это абсолютно трагическая любовь, когда то, что происходит внутри тебя, твоему контролю уже не поддается. И ты хочешь быть с этим человеком, ты прекрасно при этом мозгом, рацио своим понимаешь, что это дичь, это невозможно, так не бывает и так не будет, но что-то в тебе ведет тебя именно в этом направлении. И, в общем, вот эта безвыходность, она, ну, наверное, с первых до последних страниц романа остается с читателем. И я поначалу, ну, все-таки, чем же закончится, ну, все-таки, что же в конце произойдет, потому что очень много авторов срезаются именно в концовке. Мне кажется, это такая очень распространенная вещь, потому что можно написать начало, середину, можно вести роман замечательно, но чтобы концовка была точной, ударной, адекватной, это крайне редко. У Буцатти получилось. Не так, как я ожидал совсем,
но получилось. Потому что он принципиально не стал давать никаких ответов. Принципиально как бы отвернулся и сказал: а нет, не будет вам ничего счастливого. А несчастны ли эти люди сейчас? Определяйте сами. И, как говорится, не морочите мне голову. Это великолепно удавшийся роман. Я думаю, что какие-то личные переживания наверняка у автора были, потому что так психологично, так достоверно, так изобразить любовь, боль, любовь, ревность, любовь, страсть, как это сделал Буцати, это ну просто это невозможно каким-то стилистом, не будь, как словом не владей. В общем, совершенно блестящий роман, искренне советую. Это расширит представление о Буцати, безусловно, не только как об авторе «Татарской пустыни», романе «Саспенсе», романе хорроре, отчасти, романе тревоги, но и как писатели гораздо более интересным и еще более ярким и объемным, чем нам казалось. До сих пор вообще итальянской литературе свойственен очень интересный выход за пределы традиционного романа, но об этом как-нибудь в следующий раз. Вот, а здесь очередной выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Габриэль Коэн, продюсеры Алексей Демченко и Мириам Гилевич. Кто кого вижу, для тех и говорю. Спасибо вам всем большое. Друзья мои, очень помогли. Игорь Хариф, это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю, как можно более спокойного вечера. Вчера нам всем пока.

0: филиале Маданэй Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: В Маданэй Мания цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое «Руть» пломбир номер один 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданэй Мания.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Цааль накануне провел беспрецедентное усиление сил в секторе Газа из-за подозрений, что боевики Хамаса готовятся провести военные учения. Корреспондент КАН Итай Блюменталь сообщает, что к границе были переброшены сухопутные силы из состава дивизии Газа, а в воздух подняли авиацию для наблюдения и нанесения ударов. Через несколько часов, когда не было обнаружено никаких подозрительных знаков, в Цааль распорядились вернуться к обычному режиму. Генеральный директор Совета мира Николай Младенов опроверг публикацию КАН Хадашот о погашении долгов Хамаса. В заявлении Младенов назвал ложными сообщения об имеющемся финансовом соглашении между Советом и Хамасом. По его словам, такое предложение не обсуждалось, по нему не велись переговоры, и оно не рассматривалось и не будет рассматриваться в будущем. Накануне корреспондент КАН Гили Коэн сообщила, что в рамках соглашения, подготовленного Советом мира и странами-посредником с Хамасом, террористическая организация получила обязательства по погашению своих долгов на сумму до 400 миллионов долларов. В заявлении, опубликованном сегодня днем, Младенов также сообщил, что в последние дни Совет мира начал работу механизма мониторинга нарушений соглашения в Газе. По его словам, каждое нарушение будет рассматриваться отдельно. Похороны Уильяма Шейкина, одинокого солдата, служившего в бригаде Голани, проходят в настоящий момент на кладбище Ар-Аминухот в Иерусалиме. После службы в резерве Шейкин вернулся в США. По словам родных, после войны он страдал от посттравматического расстройства. На прошлой неделе он покончил с собой. Корреспондент КАН Кармела Минаше сообщает, что родители Шейкина приехали в Израиль с его гробом и просили похоронить сына на военном участке кладбища Ар-Эрцель. В итоге было решено похоронить его на Ар-Аминухот с воинскими почестями. С начала войны «Железные мечи» отдел реабилитации Министерства обороны получил 43 тысячи заявлений от раненых на признание их пострадавшими. Эти данные прозвучали на специальном заседании комиссии Кнессета по труду и социальному обеспечению, состоявшемся в период парламентских каникул. Ицек Саидян, ветеран с посттравматическим синдромом, заявил, что отдел реабилитации не проявляет достаточного внимания к ветеранам с боевой травмой и раненым, которые кончают жизнь самоубийством. По его словам, если ведомство действительно обеспокоено этой проблемой, оно должно публично реагировать на случаи самоубийств. Саидян также призвал ветеранов к протестным действиям, заявив, что в сложившейся ситуации им, возможно, придется перекрыть шоссе Аялон. Продолжаются поиски пропавших в Австрии Мали Яломи и ее дочери Лиэль. В последний раз их видели в Вене в минувшую пятницу. Компания «Маген. Поиск и спасение», привлеченная семьей Яломи, для помощи в поисках направила в Австрию первую поисковую группу. Зять Мали Яломи Амир Рудник заявил в эфире КАН-11, что семья считает, что австрийские власти делают недостаточно для поиска. По его словам, у семьи пока немного информации о происходящем, а последние данные указывают на то, что австрийская сторона до сих пор не провела полноценную проверку обстоятельств исчезновения. Полиция готовится изменить схему движения в районе Бнейбрака из-за массовой акции протеста против призыва в Цааль, которая должна начаться в ближайший час. Возможно, перекрытие шоссе номер 4 на участке от развязки Алюф-Саде до М-Амашевот в обоих направлениях. Также ожидаются заторы на улице Жаботинского в Бнейбраке. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 32 градуса. В Тель-Авиве термометры показывают 30, в Аш-Доде и Хайфе 31, в Бершеве 38, а в Эйлате воздух прогрелся до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 18 часов. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы сегодня с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим об адвокатской этике, попробуем разобраться в том, как нужно работать с адвокатом и как адвокаты устанавливают оплату, гонорар за свои услуги. Поговорим о программе сбережения каждому ребенку «Хисахон лихоль елет». Эта программа существует уже достаточно давно, но, оказывается, не все с ней знакомы, не все понимают, как она работает. И попытаемся понять, как она работает для детей-репатриантов, которые не родились в Израиле, а приехали сюда со своими родителями. Ну и еще одна тема. По сообщению издания «Калькалиста», аэропорт Бен-Гурион пересмотрел процедуру сдачи багажа на вылет, и теперь их чемоданы можно сдавать только за 3 часа до рейса вместо 4. Эти и другие темы сегодня в нашей программе. И еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставить сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну, а мы начинаем. Из вопросов радиослушателей и из общения с ними в эфире, и особенно в социальной сети Facebook, мы пришли к выводу, что многие наши радиослушатели не совсем понимают, как работать с адвокатами. Что такое адвокатская этика? Каким образом можно узнать, есть ли продвижение в вашем деле или нет, и обязан ли адвокат давать вам отчет о том, как продвигается ваше дело? И вообще, за что платить адвокатам такие деньги? Как назначается адвокатский гонорар? Мы решили обратиться с этими вопросами в коллегию адвокатов, но нам порекомендовали побеседовать с адвокатом Анастасией Саар, с которой мы очень хорошо знакомы. И вот сейчас я представляю нашу собеседницу, адвоката Анастасия Саар. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы очень рады, что коллегия адвокатов порекомендовала именно вас, но давайте начнем вот с самого начала. Да? Когда человек решает обратиться с какой-то своей проблемой к адвокату, дальше между ними есть некие отношения клиента и адвоката. Как они должны регулировать эти отношения? Есть ли какие-то договоры? Обязательно ли составлять договор с адвокатом? Есть какие-то формы этого договора? И если человек приходит просто на консультацию, обязательно ли эта консультация должна быть платная?
1: Будет, наверное, долгий ответ, да, потому что в этом вопросе сформулировано несколько подвопросов. Я постараюсь ответить на это достаточно подробно, но не углубляюсь. Разумеется, к обращению к любому адвокату связано с тем, что возникла какая-то проблема у человека, которую он хочет решить. И, обращаясь к тому или иному адвокату, в первую очередь, я думаю, нужно обращаться уже к такому специалисту, по поводу которого у вас есть мнение со стороны. Да? То есть вы знаете от кого-то уже, что этот адвокат имеет какой-то опыт в данной сфере, а не полагаться только на объявление. Так или иначе, даже если есть объявление, но нету никаких рекомендаций, адвокат, будучи адвокатом, будучи имеющим право на лицензию, он ограничен в своих действиях правилами этики адвокатской. Есть клале этика, которыми должны руководствоваться все адвокаты. И самый главный пункт этой этики, этих правил этики говорит о том, что адвокат обязан представлять своего клиента добросовестно, преданно, без страха, перед какими-либо внешними факторами, соблюдая при этом принципы честности, уважения к профессии и уважительное отношение к суду. То есть здесь собраны как раз все самые важные моменты, которым должен следовать адвокат. И на этом и должна строиться система взаимодействия с клиентом. решать. Uh-huh. Теперь, если это приходит человек на какую-то одну консультацию для того, чтобы получить информацию, дальше, скажем, руководствоваться ею или потом решить, продолжать ли дело или нет, есть ли стоимость у этой консультации или нет, это зависит уже от адвоката. Адвокат не обязан брать деньги за консультацию, но рекомендуется назначать какие-то суммы, чтобы человек понимал, что те знания, то есть если это что-то легкое и быстрое, есть разные, да, виды консультаций. Есть консультации, которые за 2 минуты адвокат может сказать, нет, это вообще не имеет никакого смысла, и собственно, вся консультация закончится за 1.5 минуты. Есть консультации, которые, разумеется, требуют и внимательного выслушивания всей предыстории. И после этого нужно разобрать с клиентом, задать дополнительные вопросы и так далее. Но вопрос гонорара здесь, он, если обговаривается, он обговаривается, как правило, всегда заранее. Uh-huh. И по окончании консультации или в начале консультации перед заходом к адвокату клиент просто оплачивает ту или иную обговоренную сумму заранее с адвокатом. Теперь по поводу того, обязан ли адвокат полностью рассказывать клиенту о том, что предстоит в его деле. Разумеется, потому что по правилам, которые я только что прочитала, которые прописаны у нас в правилах этики, адвокат должен добросовестно и преданно представлять интересы своего клиента. Разумеется, нет необходимости рассказывать о каких-то мелких шагах, которые были сделаны, или там, скажем, вторая сторона попросила отсрочку на 2 дня. То есть такие вещи, которые не имеют какого-то значения принципиального. Если это какое-то принципиальное 2 дня, то, конечно, нужно сообщить. Но все важные моменты, все важные изменения в деле, которые могут повлиять на решение дела, или там выяснились какие-то новые обстоятельства, или подано какой-то ответ, или дано решение суда, или особенно, когда есть какие-то сроки на подачу документов, которые невозможно подать без того, что ты спрашиваешь у клиента, что нужно там написать, потому что эта информация обладает только клиент, то в таких случаях, конечно, обязан адвокат ставить своего клиента в известность. Uh-huh. Мало это, в самом начале адвокат должен рассказать клиенту обо всех неожиданностях, скажем так, которые могут ждать его по пути ведения того или иного дела. Как рассказать о возможных плюсах этого дела, так и рассказать, разумеется, о возможных минусах. То есть если адвокат видит, что перед ним представлены обстоятельства дела, у которых по нынешней судебной практике и по нынешнему, скажем, законодательству нет никаких шансов, он обязан сказать клиенту, что нету на данный момент прецедентов по данному делу, на который можно было бы опираться, чтобы выиграть.
0: То есть он должен предупредить клиента, что это дело не имеет никаких шансов или очень маленькие шансы на выигрыш?
1: Разумеется, должен предупредить, какова картина на сегодняшний момент юридическая. Клиент не пришел просто так поговорить или uh-huh. рассказать. В этом случае, конечно, можно просто посидеть и послушать. Но когда приходит клиент к адвокату, он хочет выслушать его юридическое заключение по поводу данного дела. И если юридическая ситуация по делу на сегодняшний момент такова, что нет ни одного положительного прецедента, то нужно поставить в известность клиенту. Вполне возможно, что клиент скажет, я готов биться, я готов быть тем, кто, возможно, благодаря которому будет как раз-таки принят этот прецедент, из-за которого невозможно, скажем, на данный момент никому опираться на него, да? Угу. Тогда адвокат уже может оценить свои силы и сказать, или да, мы пойдем вместе, будем добиваться этого, но, опять же, предупреждаю, что нет здесь никакого гарантированного результата, либо он должен не опустить руки, а отойти в сторону и сказать, я не готов идти по этому делу. И если клиент заинтересован найти другого представителя, который будет с ним обращаться в нужные инстанции, судебные или, там, скажем, административные или еще какие-то, то тогда уже с тем адвокатом продолжать свой путь, но понимая, что на данный момент юридическая ситуация не в его пользу.
0: Угу. А вот как назначается гонорар? Да? Вот, допустим, человек пришел, ему адвокат говорит, вот за эти услуги я с вас возьму, там, не знаю, 20 тысяч. Откуда берется эта цифра?
1: Цифры в зависимости от того, как, в какой сфере данное дело, в зависимости от того, какие каковы цены, скажем так, на рынке средние, да, по данным услугам, обычно так это и оценивается. То есть есть вопросы, по которым закон ограничивает адвоката брать суммы свыше указанных, например, в вопросах по ДТП или в вопросах по закону, который вступил в действие в июне 26 года по гонорару, по всем делам, связанным с пострадавшими служащими и пострадавшими от пилота. Ибо это террористически, да, пострадавшие от терактов. То есть в июне 26 года был принят наконец-то закон, который ограничивает гонорар адвоката или в некоторых случаях даже запрещает брать гонорар, если эти вопросы подпадают под тот список, который указан в данном законе, в данном документе. Есть вопросы, которые ничем не ограничены. Это зависит гонорар от того, насколько адвокат специалист в данном деле, насколько большой объем данного дела видит адвокат, что перед ним открывается. Потому что если клиент думает, что это написать только, как там было, у меня были люди, которые говорят, это просто написать письмо судье. С точки зрения простого человека, возможно, это выглядит и так. Но с точки зрения адвоката, это не письмо судье. Это нужно оформить исковое заявление, которое нужно отправить в суд, а не судье. Нужно после этого общаться со второй стороной, а иногда и с третьей, и с четвертой, да, которые тоже присутствуют в данном деле судебном, по которым нужно будет подавать свои ответы, свои возражения, нужно будет подавать декларации, нужно будет готовить клиента к допросам. Это то простое письмо, которое считает клиент. На самом деле за ним стоит еще 10-15 действий, которые растянут также по времени. То есть в течение месяца, например, это невозможно сделать. А есть наоборот, что есть несколько, там 2-3 действия, но их нужно провести или подать очень быстро, как, там, скажем, в течение месяца, иначе пройдет тот срок, который указан в законе, после этого человек не сможет уже воспользоваться своими правами. И тогда вот эта интенсивность, она тоже определяет размер гонорара. В каждом случае это будет что-то свое. Законы рынка у нас не ограничивают размер гонорара, когда есть волеизъявление и свобода договорного права между человеком, и между клиентом и между адвокатом. И поэтому есть только рекомендованные суммы коллеги-адвокатов, меньше которых не рекомендуется брать гонорар, но нету каких-то правил, которые ограничивают потолок, скажем, гонорара, выше которого брать нельзя, за исключением, разумеется, случаев битуахлюми, дорожные транспортные происшествия и пострадавшие в террористических действиях и служащие служб безопасности армии.
0: Претензия, которую мы достаточно часто слышим, да, вот я заплатил адвокату деньги и полгода пытаюсь ему дозвониться, он там не берет трубку. Как проверить, действительно ли что-то происходит, что-то движется по вашему делу или нет?
1: Смотрите, если дело ведется в суде, то есть доступ к системе, которая называется NetMishpat, через номер Тудадзуута человек, он заходит на сайт госуслуг, на сайт NetMishpat, он может, собственно, зайти в свое дело и проверить в суде, или там есть какие-то продвижения, или просто, скажем, судья ничего не отвечает, все подано, все необходимые документы поданы, но ждут там, скажем, решения. Вот решение судья никак не напишет. И действительно может такое быть, что какой-то период времени нет вообще никакого движения, потому что сам адвокат не может написать решение по делу. Адвокат, он только участник процесса, но он не выдает там решение. Если дело находится не в суде, или, например, дело находится в суде, но человек не может туда зайти, потому что, например, у него нет номера ТОДА тут, у него только загранпаспорт, да, иностранный гражданин, предположим, который хочет получить здесь статус в Израиле, еще не получил. Он не может через эту систему зайти. Если адвокат вообще не отвечает, то у нас есть коллеги адвокатов. Там есть специальное подразделение, которое принимает жалобы людей на действия адвокатов. И эти комиссии работают очень ответственно и очень интенсивно. Жалобы есть, жалобы разбираются. Не все эти жалобы признаны как достаточными для того, чтобы предпринимать какие-то меры против адвокатов, потому что, когда адвокат высказывает свою позицию, иногда оказывается, что клиент просто не понял, или клиент просто хотел бы видеть другой результат, и тот результат, который есть на самом деле в действительности, он просто не отвечает ожиданиям клиента. Такое тоже бывает. Но жалоба в коллегию адвокатов, это, если адвокат не отвечает, это как раз прямой путь.
0: Адвокат должен отвечать, да, на каждый звонок клиента, я так понимаю.
1: Смотрите, это сложно сказать, потому что мы знаем, что как клиенты, так и вообще люди, они совершенно разные бывают. Есть клиенты, которые звонят по делу, по существу, когда возникает какой-то вопрос необходимый. Есть клиенты, которые иногда начинают пользоваться, скажем так, вето, да, то есть я твой клиент, и поэтому ты обязан отвечать на каждый мой звонок. Но у адвоката бывает заседания в судах, бывают встречи в учреждениях, в которых он работает как адвокат. Бывают просто, там, скажем, часы, когда он отдыхает. И не раз я видела жалобы, скажем так, коллег своих о том, что человек может звонить просто на постоянной основе по 5-6 раз в день. Или, скажем, звонок в 10-11 вечера, я тебе забыл сказать, что через месяц я улетаю. То есть, например, такие вещи должны регулироваться или могут регулироваться изначально. Если ты видишь, что человек беспокойный, то можно с ним обговорить, например, что смотри, ты пишешь или, скажем, обращаешься ко мне, когда ты хочешь, разумеется, но отвечать, там, я не могу тебе пообязаться, что я тут же отвечу на каждый твой звонок. Это должно быть проговорено и объяснено. Если человек чувствует себя беспокойным, то есть если он относится к этой категории людей, когда ему, да, важно услышать от адвоката, что все нормально, да, разные бывают дела, бывают гражданские дела, бывают уголовные, бывают административные. Есть дела, когда человек чувствует себя беспокойным, например, ему важно услышать, что все нормально и все под контролем. С этим он ожидается, что такой человек заранее скажет адвокату, что так он будет чувствовать свое представление своих интересов должным образом. И адвокат должен оценить свои способности. Может он каждый день отвечать о том, что да, все нормально, и ничего не изменилось за эти 12 часов. Или не может, чтобы потом не было этого разрыва между ожидаемым и между реальным. Чтобы не было никаких разочарований потом у человека, у клиента, который ожидал, что адвокат будет с ним разговаривать каждый день, а там нет никакой необходимости разговаривать каждый день. И, собственно, потом это может перерасти в какой-то неприятный инцидент, когда человек будет недоволен работой адвоката, хотя работа была сделана хорошо, но адвокат, может быть, не отвечал ему сразу на каждый звонок. Uh-huh. Да, то есть здесь просто нужно понимать или каждый звонок, или каждый звонок по существу. Разумеется, что адвокат должен быть на связи со своим клиентом. Разумеется, адвокат не должен теряться куда-то и уходить вообще в подполье, и человек, то есть взять, например, гонорар и никуда не отвечать человеку, это неприемлемо, и это противоречит правилам этики, которые мы зачитали в самом начале нашего разговора. Uh-huh. Это недопустимо.
0: Допустим, человеку не подходит, ну, скажем так, стиль работы одного адвоката, он хочет перейти к другому. Обязан ли тот адвокат, от которого уходит человек, передать все дела другому адвокату? И обязан ли он вернуть какие-то деньги своему клиенту?
1: Практически всегда в каждом договоре о гонораре, который подписывается в начале работы, прописаны эти пункты, что если человек решает на каком-то этапе перейти, то есть нету никогда, практически никогда нету кабальных каких-то.
0: Нет такой католической свадьбы.
1: Нету, конечно. И, как правило, даже прописывается изначально, что если ты уходишь другому адвокату, то или там забираешь, неважно, к другому, не к другому, если ты забираешь дело, то. И вот это то, оно зависит от того, на каком этапе человек решает забрать свое дело. Если, например, была проведена вся работа, и ты уже на этапе ожидания судебного решения, то разумеется, что вся работа уже проделана, и получив решение, если человек хочет забрать дело, а клиенты, так же, как любая категория людей, бывают разные. Есть клиенты, которые думают, что если я перед решением суда заберу сейчас свое дело адвоката, то мне не придется платить ему те проценты, которые прописаны. Да? То есть именно так защищается адвокат, когда прописывает, что чем ближе к дате, там, скажем, даже не к дате, а к периоду, к моменту получения решения суда, тем больше процент от суммы, которая будет присужден, по-любому должен будет быть заплачен этому адвокату. Потому что иначе это будет просто нереально, нерентабельно ни одному адвокату вести дела. И потом, когда ты уже провел все дело и довел его до победного, до финишного конца, перед финишем вдруг забирают дело и говорят, знаешь, а теперь я могу уже сам подождать решение суда, и для этого мне адвокат не нужен. Да? То есть, согласитесь, здесь это недобросовестно. Как правило, есть именно такие станции, то есть если до подачи искового заявления, если после подачи, но там, скажем, до первого заседания, если после заседания, если там есть заседание по пишур или гишур, да, то есть когда по соглашению пытаются привести стороны к соглашению, то там тоже есть станция, когда можно выйти, например, из этого договора, но по-любому на каждом этапе есть какая-то согласованная сумма или согласованный процент от гонорара, который клиент должен будет заплатить.
0: Да, здесь, конечно, на эту тему можно говорить очень и очень долго, но давайте еще раз напомним, куда может обратиться клиент, недовольный действиями адвоката.
1: В коллегию адвокатов. Просто в Гугле можно написать «Лунали Лешкатор Хайдин», там вам будет выдан и имейл, и можно будет и по телефону обратиться. Сейчас с появлением чата GPT, я думаю, вообще нет никаких проблем с описанием проблемы, с тем, чтобы было оформлено это заявление на иврите, на понятном языке, направить это заявление в коллегию адвокатов. И я хочу выразить уже, если мы сейчас разговариваем на эту тему, я хочу выразить гордость коллегии адвокатов, которая занимается представлением не только интересов адвокатов, но и вообще интересов закона у нас в стране, потому что делается очень много работы в этом направлении, как для того, чтобы защитить адвокатов, в том числе адвокатов, которые чувствуют себя Милуямим, как это будет по-русски, помогите мне, пожалуйста.
0: Которым угрожают.
1: Да, которые чувствуют угрозу по отношению к себе именно из-за работы. Есть специальная телефонная линия, по которой адвокаты могут обратиться. Если нас слушают коллеги, которые это не знают, тоже проверьте, пожалуйста, есть этот телефон. Если вдруг вам кто-то угрожает из клиентов, можете обратиться, получить защиту, получить консультацию, как нужно себя вести. Сейчас вырабатываются правила специальные для адвокатов, каким образом нужно вести себя в тех случаях, когда поступают угрозы от клиентов. Работа ведется очень хорошо в этом плане, и я думаю, что это и на пользу клиентам тоже, потому что когда изначально все понятно, когда ты знаешь, как работать, что ты ожидаешь от адвоката. Адвокат — это не бог, и адвокат — это не просто какой-то рычаг. Адвокат — это специалист, который разбирается в праве, у которого есть опыт, который знает больше, чем те же самые помощники у нас, AI и прочее, да, у него есть наработанная практика, и с ним нужно, сложившиеся с ним доверительные отношения, они пойдут на пользу всем, и клиенту, и делу, и, разумеется, адвокату.
0: Анастасия Сар, адвокат, большое вам спасибо.
1: Пожалуйста, и хорошего вечера.
0: Хорошего вечера, всего доброго.
1: До свидания.

0: Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера можно обращаться по разным вопросам, даже по вопросам сломанной качели на детской площадке. И мы беседуем с Натальей Катрычко, координатором отделения ВНОФ «Оголель», Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Яна. Добрый вечер.
0: Что случилось с качелью?
1: Год назад в наше управление обратился мужчина с жалобой на мэрию, которая, несмотря на многочисленные жалобы, не чинила качелю на одной из игровых площадок.
0: Угу.
1: Так, в обращении он сообщил нам, что уже долгое время качеля сломана и нет никакой реакции со стороны муниципалитета. Наш представитель, соответственно, обратился в мэрию для выяснения данного вопроса, но что был дан ответ, что на данной игровой площадке качеля была вырвана, что называется, силой, что указывает на акт вандализма, а не на ее поломку. И они осуждают акты вандализма и не хотят, чтобы, если они будут чинить каждый раз, когда происходит такой акт, то это станет, перейдет в норму. И, несмотря на их неразъяснение, мы сообщили муниципалитету, что люди, которые приходят на площадку, вряд ли могли бы это сделать, и попросили муниципалитет все-таки установить площадку на площадку качелю заново. И нам сообщили, что несмотря на тот факт, что был совершен акт вандализма, муниципалитет согласился починить качелю. И, так сказать, мы, ссылаясь на ответ мэрии, сообщили мужчине, что его жалоба признана справедливой, и мэрия произведет работы по замене качели. Дело, соответственно, было закрыто. Вдруг, несмотря после нашего обращения в мае уже этого года, поступает новая жалоба от того же мужчины с такой же проблемой. В котором он сообщает, что муниципалитет в течение года никак не прореагировал на его жалобу и, соответственно, на наш запрос о починке, о замене качели. Да, на что мы очень сильно удивились, потому что мэрия была, да, согласна. То есть,
0: а вы не проверяете, как вы... То есть мэрия может сказать, я согласна, но на деле ничего не произойдет. Вы проверяете?
1: То есть, по большому счету, в большинстве случаев нет, так как мы полагаемся на то, что если ответ дается в наше управление, то муниципалитет как бы несет ответственность за свои слова. Но в данном случае с данным муниципалитетом это не произошло. В большинстве случаев, да, мы иногда ставим дела, так называемые, на проверку. Через какое-то время просим запрос, но это не всегда бывает. Это в зависимости от того, что вопрос качели, например, или вопрос, связанный, например, с мусорными баками. Это достаточно такие вопросы, которые, ну, должны происходить день в день, как бы это не является что-то большое. Обычно бывает, мы запрашиваем какие-то вопросы, связанные с каким-то строительством, с какой-то заменой чего-то более, как говорится, глобальных вопросов. Не, как бы муниципалитет согласился, мы сказали, окей, все хорошо. Качеля должна быть заменена, причем это не большие деньги по замене качели одной качели на всей игровой площадке. Мы были очень сильно удивлены точно так же, как и вы, и сообщили в тот же день, как поступила жалоба, мы обратились в этот муниципалитет и запросили выяснить причину, почему не произошла замена, на что мы получили ответ генерального директора муниципалитета о том, что произошла задержка с тендером, и не смогли вовремя взять. Короче, ответ был недостаточно... Как бы мы не были удовлетворены ответом, мы попросили, чтобы в течение недели качеля была заменена. И действительно, через неделю качеля стояла на месте, и в этот раз мы уже, да, запросили, сделали запрос о том, чтобы нам прислали подтверждающие фото того, что качеля была заменена, и что игровая площадка продолжает находиться, действовать точно так же, как и действовала до этого. Причем я хочу сказать, что в каждом муниципалитете есть специальный отдел, который отвечает за вопросы, связанные с игровыми площадками, которые должны проверять так называемые стандарты, которые установлены для игровых площадок. И выдается специальная справка, специальное разрешение на то, что можно пользоваться данной площадкой. Наверное, в этом муниципалитете это не было сделано, что мы тоже это указали, сказали, что необходимо проверять каждый раз, в каком состоянии находятся игровые площадки. Мужчина, соответственно, поблагодарил нас за это и сказал, что наконец-то дети могут в полной мере насладиться игровой площадкой, потому что, есть неприятно, когда ты приходишь, и площадка, да. На площадке, где должно быть, например, 5 качель, работает только 2 качели, это влияет все равно как-то и на развитие ребенка, и на полное впечатление его от игр.
0: На самом деле очень много таких вот жалоб или на какие-то поломки на детских площадках, или на отсутствие вот этих вот тентов, которые должны быть, по идее, над каждой детской площадкой в летнее время. И действительно, не всегда муниципалитеты очень быстро исправляют вот такие вещи. Ну, по крайней мере, к нам тоже поступали такие жалобы. Наталья, как можно обратиться к вам в бюро по жалобам населения в управлении госконтролера?
1: Для получения информации на русском языке можно обратиться по телефону 04-60-80-200 или же 04-645-50-50. Можно обратиться с любым вопросом. Всегда мы, если даже наше управление не сможет вам в этом вопросе помочь, мы всегда направим человека в ту организацию или в тот орган, куда можно обратиться с данным вопросом.
0: Наталья Катрычко, координатор отделения ВНОФ и Галилея, бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Большое вам спасибо.
1: Всего вам доброго. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания. Согласно данным Института национального страхования, которые были опубликованы сегодня, лишь 60% родителей самостоятельно выбирают, куда вложить деньги по программе сбережения каждому ребенку «Хисахон лехоль елет». Остальные 40% доверяют выбору Института национального страхования. Вот как работает эта программа, судя по всему, не все понимают. И как она работает для детей, которые репатриировались и вернулись или вернулись в Израиль вместе с родителями? Об этом поговорим с Ционом Мизрахи, руководителем департамента по вопросам детей в Институте национального страхования. Цион Мизрахи, Минаэль Тхум Бахир Ерладим, шалом леха, эрев тов.
2: Ай, эрев тов.
0: קראנו את הנתונים של ביטוח לאומי ואנחנו רואים ש60% מההורים הם באמת באופן אקטיבי בוחרים את המסלול של חיסכון לכל ילד. זה אומר ש40% לא פועלים אקטיבית ויכול להיות שזה בגלל שלא כולם כל כך מכירים את התנאים ואת התוכנית. לכן החלטנו שוב לדבר על התוכנית חיסכון לכל ילד. נזכיר למאזינינו איך זה עובד. האם תוכל לפרט?
2: טוב, אז אני קודם כל שמח שאני בשידור. אז קודם כל אני אגיד כמה מילים. הביטוח הלאומי מציג בכל שנה, וגם בשנה הזאת, מתוך אחריות ציבורית למוביליות החברתית ולסיוע לצמצום פערים, דוח בנושא תוכנית חיסכון לכל ילד. בדוח הזה אנחנו רואים חשיבות גדולה לעצם המעורבות של ההורים. אנחנו רוצים, למעשה בביטוח הלאומי, ואנחנו, תאמיני לי, יאנה, אנחנו הופכים אבן על אבן, כדי להבטיח שלכל ילד בגיל 21 יהיה סכום משמעותי בתפילת חייו הבוגרים. ואני בדיוק כאן בשביל לעזור להורים, לילדים, כדי לראות איך אנחנו בסוף משפרים ודואגים לכל ילד שיצא עם סכום משמעותי לתפילת חייו הבוגרים. וכמו שאמרת, בואי נספר מה זה תוכנית חיסכון לכל ילד. למעשה כל ילד במדינה מקבל 58 שקלים כל חודש לתוכנית חיסכון, ויש באפשרות ההורה להכפיל ולהגדיל באופן משמעותי את הסכום בעוד 58 שקלים.
0: כן.
2: עכשיו, החיסכון הזה נצבר בכל חודש 58 שקלים שלנו ועוד 58 שקלים של ההורה. ההורה יכול לבחור האם הוא רוצה לחסוך את הכסף בקופת גמל או בבנק, וזה נושא תשואות, וככה בכל חודש הסכום עולה, יש אפקט של ריבית לריבית, שזה האפקט הכי משמעותי בתוכנית, כך שבסוף הילד בגיל 21 יכול לצאת עם סכום של משמעותי מאוד של כמה עשרות אלפי שקלים לתחילת חייו הבוגרים. סכום לא מבוטל.
0: כן, זה נכון. אני אתרגם את החלק הזה, ואני חייבת להגיד ששני ילדים שלי, שהם כבר יותר מבוגרים מגיל 20, באמת מאוד שמחו לקבל מתנה כזאת ליום הולדת 21. Институт национального страхования каждый год публикует эти данные, и каждый год заботится о том, чтобы каждый ребенок получил ту сумму, которая ему прочитается. И если мы говорим об этой программе, то от Института национального страхования каждый ребенок получает 58 шекелей, и родители могут добавить ему еще 58 шекелей. Эти деньги собираются или на определенном счету в банке, или же в пенсионной кассе, и, естественно, там есть различные накопительные проценты, и в 21 год или в 18 лет ребенок может получить всю эту сумму. Это очень хорошо, когда он начинает свою взрослую жизнь, имея несколько десятков тысяч шекелей или 10 тысяч шекелей. Я должна сказать, что вот на примере моих детей это действительно очень и очень хорошо. В Баяпу ледати, что ההורים צריכים לבחור איפה לחסוך ולמה, ולא כולם כל כך מבינים מה הם צריכים לבחור ואיך הם צריכים לבחור את המקום בו הם חוסכים את הכסף לילדים.
2: אז קודם כל אני רוצה רק לפני לדעת איפה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מילת המפתח פה היא מעורבות. אנחנו רוצים קודם כל שכל הורה ידע איפה החיסכון שלו. אני, למען אמת, יש לי גם חברים שלפעמים לא יודעים איפה החיסכונות של הילדים שלהם. כן. קודם כל, הבסיס זה, ואולי לפעמים מפחדים מבירוקרטיה או מדברים, האתר שלנו אפס בירוקרטיה. נכנסים לאתר של הביטוח הלאומי באופן קל, ברור ונגיש, רואים קודם כל איפה נמצא החיסכון של הילד שלי נכון להיום. האם אני מכפיל לילד נכון להיום? קודם כל לדעת מה אני עושה, איפה הכסף, האם אני מכפיל לו? זה דברים בסיסיים שכל הורה לילד צריך לשאול את עצמו, וללכת אפילו עכשיו בתום השידור ולבדוק איפה הכספים של הילד. זה הדבר הבסיסי שאני חושב שכולנו מחויבים כלפי הילדים שלנו קודם כל.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על ילדים שנולדים עכשיו בישראל. אחרי שנולד הילד וההורה מתחיל לקבל קצבת ילדים, הוא צריך לרוץ לבנק, הוא צריך לרוץ לביטוח לאומי ולדאוג שהכספים האלה הגיעו לאיזשהו מקום?
2: לא, אפס, כמו שאמרתי, אפס בירוקרטיה. ברגע שהילד נולד אחרי שבוע, הוא מתחיל לקבל קצבת ילדים, ומאותו רגע הוא יכול לבחור, להיכנס לאתר של הביטוח הלאומי, יש לו חצי שנה. נתנו חצי שנה להורה. זה לא יום, לא יומיים, יש לך מספיק זמן להתייעץ עם חברים, להתייעץ עם יועצים, להתייעץ עם משפחה, להתייעץ איפה לשים את החיסכון, כי בסופו של דבר, אמרתי לך, זה בסופו של דבר שווה עשרות אלפי שקלים לילד. יש לך מספיק זמן, לא למהר, להיכנס, לראות אתרים שונים, להתייעץ עם אנשים, עם אנשים שמבינים, לראות איפה אני שם את הכסף.
0: אוקיי.
2: והאם אני מכפיל, כי אני חושב שההכפלה היא האפקט אחד המשמעותיים, כמו שאמרתי, ביותר, ולבחור האם בבנק או קופות גמל. יש לכל אחד מאיתנו חברים, יועצים, משפחה שאולי מבינים בזה קצת יותר, ושווה לי להתייעץ איתם. זה
0: ההורה מקבל הודעה שבוע אחרי שילד נולד, או שהוא צריך בעצמו כבר להתחיל לחשוב על זה?
2: כמו שאמרתי, אנחנו הופכים עולמות כדי שההורה יבחר. כשהילד נולד, אנחנו ישר מודיעים להורה על האפשרות שלו לבחור, ולאורך כל השישה חודשים האלה אנחנו שולחים מדי חודש מסרון לאבא ולאמא. בואו תעשו חיסכון, בואו תבחרו, כדי שהילד לא תהיה לו ברירת מחדל. רק שאני רוצה שיהיה מובן, בסופו של דבר גם אם ההורה לא בוחר, אנחנו בוחרים בשבילו. לכל ילד יהיה תוכנית, אבל היא התוכנית שביטוח הלאומי יבחר, ולא בטוח שזו תוכנית שההורה יבחר. מצד שני, גם בטוח לא תהיה הכפלה, כי אנחנו לא יכולים להכפיל ולהוריד את הכסף מהקצבת ילדים, אלא זה באפשרות ההורה לעשות את זה. לכן מעורבות.
0: אני אתרגם את החלק הזה, ואז אנחנו נעבור לילדים עולים ותושבים חוזרים. Мой собеседник говорит о том, что нужно обязательно проверять, где находится ваша касса, где находится вот эта программа сбережения для каждого ребенка. Это можно сделать на сайте Института национального страхования, и там нет никакой бюрократии, это сделать очень просто. Кроме того, каждый ребенок, который рождается в течение 6 месяцев с начала его рождения, его родители имеют право выбрать тот самый путь, где будут находиться эти сбережения. То самое место, где будут находиться эти сбережения. Может быть, это будет находиться в пенсионной кассе, может быть, это будет находиться в каком-то фонде, может быть, это будет находиться просто в банке. У родителей есть время, чтобы посоветоваться с друзьями, с консультантами и так далее, и сообщить Институту национального страхования, где они собираются хранить эти деньги. Они получают постоянное смс-сообщение, чтобы они не забыли об этом. Ну, а если родители все равно не могут определиться или забыли, или как-то у них это прошло мимо них, то сам Институт национального страхования выбирает то место, где будут храниться деньги ваших детей. И это очень важно знать. Если вы самостоятельно не выбрали после рождения вашего ребенка вот эту сберегательную программу, за вас выбрал Институт национального страхования. Вам только нужно проверить, где находятся эти деньги, и если есть какие-то варианты, вы просто можете перейти.

0: счет для нас не годится, допустим, в пенсионную кассу или вложить деньги в какой-то фонд, и мой собеседник говорит о том, что за нынешний год 100 тысяч детей перешли из банковского счета в пенсионную кассу. Это говорит о том, что есть, что родители задумываются над будущим своих детей. Сделать это очень просто. Нужно только зайти на сайт Института национального страхования, и вы переводите эти деньги для того, чтобы они хранились, допустим, в пенсионной кассе, а не в банке. Уважаемые радиослушатели, тот, кто не знал об этой программе «Хисахонлик Холь Елет», пожалуйста, зайдите на сайт Института национального страхования и поинтересуйтесь, где хранятся деньги ваших детей, потому что вполне вероятно, Институт национального страхования решил это за вас, и теперь у вас появляется шанс переместить эти деньги туда, куда вы считаете нужным. Мы беседовали с Цейном Мизрахи, руководителем департамента по вопросам детей в Институте национального страхования. Издание «Калькалист» сообщило сегодня, что аэропорт Бен-Гурион пересмотрел процедуру сдачи багажа на вылет. Теперь пассажиры могут сдать свои чемоданы лишь за 3 часа до рейса вместо 4 часов, как это часто практиковалось до этого нововведения. Об этом мы поговорим с экономическим обозревателем, редактором сайта 9 канала Андреем Харазовым. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ну что, теперь за 4 часа, ну никак. Всегда хочется пораньше приехать в аэропорт, чтобы еще очереди не было, и чтобы можно было в дьюти-фри успеть. А теперь все?
1: Да, ну кому как, скажем прямо. Многие приезжают под завязку практически. Но угу. Те, у кого да, есть возможность, возможно, предпочитают пораньше. Но в любом случае аэропортовская норма всегда была: регистрация начинается за 3 часа до рейса. Все иностранные компании, которые работают в Израиле, так и делают. А израильские компании в последние месяцы стали открывать свои стойки на час раньше, чтобы как бы народ действительно там, который захочет, регистрировался пораньше, чтобы всем было удобнее. Но там была проблема, потому что регистрация-то открывалась, а служба отправки чемоданов, она не компанейская, она аэропортовская, да? Uh-huh. И она все равно начинала работать за 3 часа. И все те чемоданы, которые за вот тот ранний час накапливались, они там тупо где-то лежали, ждали, пока через час придут, начнут их обрабатывать. И в управлении аэропортов говорят, что это приводило к тому, что с багажом возникали всякие разные непонятки, проблемы, и часть даже могла потеряться или не туда куда-то отправиться. И, в общем, как бы не соответствовало вот это вот поведение компании, которая раньше начинает регистрацию, самой работе, самой службы отправки багажа, загрузки багажа в самолеты. И поэтому для израильских компаний сейчас сделали такую штуку, что как бы они там могут начинать регистрацию раньше, но багаж можно будет отправлять по вот этим конвейерам в общий вот этот склад, откуда его уже забирают и обрабатывают, на конкретные рейсы только за 3 часа до таковых. Да, но, в принципе, это значит, что и регистрация тоже как бы будет возможна, начиная с 3 часов, за 3 часа только до рейса, либо за 4 часа будут начинать регистрировать людей, которые багаж не отправляют, а едут только с ручной кладью. Угу. Таких, кстати, сейчас тоже немало в наш век бюджетных авиакомпаний и бюджетных рейсов. Поэтому, да, вот такая история. Там, с одной стороны, как бы там в СМИ звучит критика, что, дескать, и это, наоборот, там увеличит как бы нагрузку и на людей, которые стоят в очередях на регистрацию и так далее. А с другой стороны, вот говорят в службе аэропорта, что, наоборот, это будет больше порядка тогда с распределением багажа на внутренних складах и с их как бы доставкой к самолетам и загрузкой в багажное отделение. Так что где здесь хорошо, чего здесь плохо, понять в принципе, трудно, так сказать, аргументы обеих сторон ясны, но просто надо учитывать, видимо, будет вот этот факт. Возможно, сделают такой порядок в израильских компаниях, что тот, кто только с ручной кладью, может регистрироваться раньше, а тот, кто с чемоданами все-таки отправляет, тот, значит, только за 3 часа сможет начинать регистрироваться. Или они у себя какое-то хранение багажа наладят в этот час, а на конвейеры его же будут ставить, которые отправляют багаж в общее хранилище, откуда его забирают уже аэропортовская служба на вот этих тележках и ведет к самолетам, уже начиная с 3 часов до рейса. Вот как-то так это будет работать.
0: Да, ну, пока что те, кто любил приезжать в аэропорт пораньше, вы, конечно, можете приехать, но чемоданы сдать вам придется только за 3 часа. Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Огромное вам спасибо.
1: Всех благ.
0: Всего доброго. Ну, а наша программа на сегодня завершена. Ее подготовили продюсеры Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Гавриэль Коин. У микрофона была Яна Брискман. После небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовила и проведет Семен Каплан. Ну, а затем мой коллега Михаил Гуревич подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Йо, Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
1: В Маданей Мания цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Икра Санта Бремор 2 банки за 24,90. Торт Брон Рыжий 44,90. Только до конца недели в Маданей Мания.

0: Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Несколько десятков ультраортодоксальных евреев из движения Пелег Иерушалми проводят сейчас акцию протеста на шоссе номер 4 против ареста уклонистов от службы в ЦАЛе. Из-за акции полиция заранее перекрыла участок шоссе между развязками Эмма-Машавот и Алюф-Саде. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс сообщает, что демонстрация, как ожидается, завершится в течение 2 часов. Министр обороны Исраэль Кац сегодня утром посетил территорию на юге Ливана, находящуюся под контролем ЦАЛа, и заявил, что Израиль не намерен отступать из зон безопасности ни в Ливане, ни в Сирии, ни в секторе Газа. Кац подчеркнул, что ЦАЛ останется в зоне безопасности на юге Ливана от побережья на западе до района Бафора и подступов к Хермону на востоке, чтобы защищать населенные пункты на севере Израиля. По его словам, урок 7 октября заключается в том, что безопасность жителей обеспечивается присутствием ЦАЛа на этих территориях. Кац также отметил, что крепость Бафор лучше всего демонстрирует значение этой политики. ЦАЛ провел накануне беспрецедентное усиление сил в секторе Газа из-за подозрений, что боевики Хамаса готовятся провести военные учения. Корреспондент КАН Итай Блюменталь сообщает, что к границе были переброшены сухопутные силы из состава дивизии Газа, а в воздух подняли авиацию для наблюдения и нанесения ударов. Через несколько часов, когда не было обнаружено никаких подозрительных признаков военной активности, в ЦАЛе распорядились вернуться к обычному режиму. Генеральный директор Совета мира Николай Младенов опроверг публикацию КАН Хадашот о погашении долгов Хамаса. В заявлении Младенов назвал ложными сообщения об имеющемся финансовом соглашении между Советом и Хамасом. По его словам, такое предложение не обсуждалось, по нему не велись переговоры, и оно не рассматривалось и не будет рассматриваться в будущем. Накануне корреспондент КАН Гили Коэн сообщила, что в рамках соглашения, подготовленного Советом мира и странами-посредниками с Хамасом, террористическая организация получила обязательство по погашению своих долгов на сумму до 400 миллионов долларов. В заявлении, опубликованном сегодня днем, Младенов также сообщил, что в последние дни Совет мира начал работу механизма мониторинга нарушений соглашения по сектору Газа. Продолжаются поиски пропавших в Австрии Мали Яаломи и ее дочери Лиэль. В последний раз их видели в Вене в минувшую пятницу. Начальник полиции Дани Леви провел совещание по оценке ситуации и распорядился задействовать все необходимые ресурсы для их поиска. Компания «Маген. Поиск и спасение», привлеченная семьей Яаломи для помощи в поисках, направила в Австрию первую поисковую группу. Зять Мали Яаломи Амир Рудник заявил в эфире КАН-11, что семья считает, что австрийские власти делают недостаточно для поиска. По его словам, у семьи пока немного информации о происходящем, но последние данные указывают на то, что австрийская сторона до сих пор не провела полноценную проверку обстоятельств исчезновения. Война в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала года украинским силам удалось освободить 745 квадратных километров территорий, ранее занятых Россией. Под контроль Украины вернулись 26 населенных пунктов. Тем временем губернатор российского региона сообщил, что в результате украинского удара по порту Новороссийска, о котором сообщалось ранее сегодня, 3 человека погибли и 24 получили ранения. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 30 градусов. В Тель-Авиве термометры показывают также 30, в Аждоде и в Хайфе 31, в Бершеве 35, а в Эйлате воздух прогрелся до 40 градусов. Таковы главные новости к вечеру 12 августа. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом Миирушалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов, вот уже, да, точно, 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе перекроем и не перезовемся. Ультраортодоксы вновь блокируют движение в центре страны. О подробностях спросим Якова Солганика. Ликуд штормит. О целой серии предвыборных скандалов правящей партии расскажет Анна Раева. Да форпостились. Глава Центрального округа лично наблюдал за сносом незаконного поселенческого форпоста. Поговорим об этом с Марком Баботом. Пропали в Европе. Израиль стоит на ушах, а в Европе почти ничего не делают для поиска пропавших израильтянок. О причинах поинтересуемся у Хайма Пинхаса Шагона. Себя амнистируете. Бывшие солдаты Цадаль негодуют по поводу амнистии в Ливане. Обсудим новости из соседней страны с Клодом Ибрагимом. Ну и тяжелый август. Украина успешно атакует цели в России, но несет потери в тылу. Подробности узнаем у Сергея Щербины.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: И снова здравствуйте. Ортодоксы вернулись на основные магистрали страны с требованием прекратить призывать учащихся ешив в армию. Судя по анонсам и, в общем, по происходящему, идет масштабное перекрытие дорог в районе Бнейбрака. Речь идет о 4-й трассе у развязки Бар-Илан и улицы Жаботинске. Поводом для сегодняшних выступлений стал инцидент со студентом ешивы, которого вызвали в полицию в подразделение ЛАВ 433 для дачи показаний по делу о мошенничестве. Ну а прямо на выходе его перехватила и арестовала военная полиция. В партии ШАС это назвали пересечением красных линий и разрушением последнего доверия между общиной и правоохранителями. Депутат Моше Абутбуль обратился к Итамару Бенгеру с требованием прекратить устраивать ловушки в участках, иначе ортодоксы просто перестанут подавать заявления и сотрудничать с полицией. Поговорим об этом с Яковом Солганником, обозревателем по вопросам религии и государства. Якоб, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Перекрытие трассы 4-й и улицы Жаботинской в час пик – это эффективный рычаг давления на власть или способ окончательно настроить против себя светских водителей и жителей Гуждана?
4: Великолепный вопрос. Так, религиозные разные группы. Конкретно та группа, которая закрывает сегодня улица, она далеко не большинство, максимум меньше 10%. Внутри ультрарелигиозных любимых евреев в Израиле состоит разногласие, как правильно с этой проблемой быть. Конкретно эта группа решила копировать то, что в Израиле называются капланисты. У них, да, получилось прямо и правительство, и все, и даже мнение...
3: Я напомню, что капланисты в час пик... В рабочий день был, наверное, один раз, когда был такой день гнева, ну и все. А здесь мы видим регулярное именно в часы пик.
4: Ну, смотрите, я их оправдывать не буду, забудьте об этом. Ну, после того, что прецедент есть, это факт. Они их копируют. И они думают, что если у капланистов получилось, у них тоже получится. Спрашивайте мое личное время, мнение, ошибка сплошная. Ну, так они думают. И так они делают. Это факт. Так что сказать, что все религиозные закрывают...
3: Ну, 10%. То есть 10% перекрывает, а остальные считают иначе.
4: Одна группа считает, что так это поможет.
3: Да, а вот...
4: Вот, кстати, уже 10 лет, давным-давно, до того, как вообще мы докрутились до этой проблемы, и это не помогло. Не помогло. Факт, что если демонстрируют 10 лет, это уже факт показывает, что не помогло. Но они продолжают.
3: Когда человека вызвали как свидетеля, арестовали как уклониста, вот сейчас это назвали пересечением красной линии. С точки зрения ортодоксальной общины, а где вообще эта линия между соблюдением законов государства и предательством доверия к институтам власти? Вот где эта красная линия находится?
4: Да. Насчет этой темы, это тоже много спекуляций. Конкретно, что на самом там деле было, я точно лично не знаю, потому что столько много версий. Религиозно уверены, что это неправильная версия, а что они думают, они говорят, мне просто технически не получается проверить, какая правильная версия. Но недоверие с двух сторон очень большое. Они считают, что речь идет о человеке, который подал заявление в полицию, а полиция его арестовала, потому что он наклонник по закону. То, что ставит целую группу, причем население. Население харидимное в Израиле 15%. Находится на самом деле в таком моменте, что человек думает два раза подать в полицию за то, и уже были такие случаи, избивания, насилие и так далее, потому что боятся, вдруг оказывается человек наклонен. Поймите ситуацию.
3: То есть получается, что в итоге, ну, если вот, например, прав депутат Моше Абутбуль, у нас появится некая параллельная закрытая правовая система внутри Израиля, я правильно понимаю?
4: Совершенно верно. И очень жалко, что это так. Ну, представьте себе наоборот. Вот представьте себе, вот если это правое правительство провело закон, что все должны посылать своих детей в Ишиву. А кого не, кто-то не посылает, только он на клонике будет его арестовать, он даже не сможет подать заявление в полицию, потому что вдруг его заберут насильно в Ишиву. Это абсурд.
3: Подождите. Если бы вместо армии все должны были бы призываться в Ешиву, и мы бы точно знали, что это защищает нас от противника. Ну, честно говоря, я бы поддержал... Подождите. Подождите, я бы поддержал это решение. Ну, Ешива так Ешива. Армия это тоже не дом отдыха.
4: Я бы лично вышел бы демонстрировать. Это антидемократическое. О чем вы говорите? Что срать насильно людей на перевоспитание. О чем вы говорите? Я бы лично вышел бы против такого закона.
3: А, значит, ну вот вы говорите, что 90% соответственно не поддерживают, и более того, там депутаты от ШАС и Ядут Тора, но они как бы не находятся официально в правительстве, но они как бы в коалиции.
4: Я не довер депутата.
3: Я просто хотел спросить, насколько вообще религиозные партии контролируют происходящее в религиозном ортодоксальном обществе?
4: Смотрите, есть много партий, много зарабин. Каждый контролирует свою группу. Это в светском мире тоже так. Это как сказать, а что Биби контролирует на светских? Ну, это смешно.
3: Понятно. Ну и последний вопрос, но мне кажется, очень важный. Все больше специалистов говорят, что если община ортодоксальная не будет участвовать в обороне страны, ну и кроме того, как следствие этого слабо интегрировано в рынок труда, то страна может просто не выдержать такую нагрузку долгосрочно, что эксперты из религиозного сектора отвечают на подобные опасения.
4: Что неправильно читают карту. Единственная причина, это мы должны разобрать, это на 5 минут маленьком интервью не хватит. Я вам предлагаю сделать целые передачи, чтобы понять, а почему религиозные не идут в армию? А почему религиозные, я не могу сказать, что они идут работать, потому что статистика показывает, что это не так. Ну, скажем, что они не идут работать. Почему?
3: Нет, давайте только будем точны. Не религиозные, а ультраортодоксы, потому что религиозные идут и служат, и работают, и никому это не мешает на самом деле. Да, у нас боевые части составлены из религиозных людей, ортодоксальные на самом деле, но не ультраортодоксы.
4: Совершенно верно. И ультраортодоксы тоже, ну, меньше количества. Это надо разобрать почему. Ну, поймите, харизимный подход, он именно построен только потому, и это новый подход, всего лишь 150-200 лет, он только, именно этот режим построен только после того, как родился то, что называется светский образ жизни. Когда боятся, что ультраортодоксальные будут большинство, проблема решится, потому что армия будет ультраортодоксальная, вся Израиль будет ультраортодоксальная, и тогда у них будет никакой проблемы не служить в армии и работать спокойно, как и все. Проблема сама решится. Это неправильно сказать, что это идеология их не работать, не ходить в армию. Например, вот я своего сына в армию технически послать не могу. Почему? Несмотря на то, что я считаю, что это... Я считаю, это Тора считает, что это большая мицва воевать и защищать Израиль. Но технически я не могу, потому что если его пошлю в армию, то там перевоспитывают. А причем тут одно к другому? Я посылаю его позащищать.
3: Да. Яков, к сожалению, у нас просто время вот выходит. Действительно, надо говорить об этом. Да, и продолжать об этом говорить. Спасибо, кстати, что вы отметили, что действительно это не испокон веков, а 100-150 лет вообще этому тренду. А в любом случае, беспорядка ультраортодоксов мы обсуждали с Яковом Салгаником, обозревателем по вопросам религии и государства.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Ну а мы тем временем обращаемся к главному шоу сезона предвыборной кампании 2026. Сегодня в меню речь пойдет о ситуации в правящей партии Ликуд. Партийный суд отклонил апелляции по поводу резервирования мест для министров Гидона Сара Хайма Каца и Исраэля Каца. Верховный суд Израиля занимается апелляцией депутата Афифа Беда о запрете действующим депутатам и министрам баллотироваться на праймерис от округов. Ну а кроме того, по данным наших коллег с КАН, два депутата намерены покинуть партию против праймерис и увести с собой часть предвыборных бюджетов. Ну а еще все обсуждают появление Орена Добронского и как оно связано с поведением министра экономики Нира Барката. Попробуем разобраться в этом балагане с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Канрека и политическим обозревателем издания «Мариф». Анна, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Как-то, видимо, давно у нас не было выбора, возможно, мы отвыкли, но такое количество скандалов правящей партии накануне выборов я не припомню. Мне, может быть, память отшибла?
5: Да нет, у нас действительно довольно давно не было выборов. Я думаю, что в этом все дело, потому что, в принципе, это очень традиционная ситуация, я бы сказала, не оригинальная. И был у нас в свое время период, мы помним, да, относительно недавно, когда выборы проходили с перерывом в несколько месяцев, так что... Тогда мы успели в полной мере насладиться тем, что происходит обычно в партиях в такие периоды. В правящей партии, в данный момент, да, в Ликуде, очень понятно это напряжение, очень понятно, также понятен фокус, который направлен на Ликуд, да, журналистов, естественно, главные заголовки сейчас нам поставляет Ликуд в самом деле. Ну, по нескольким причинам, потому что, во-первых, понятно, что большая партия, которая сейчас находится у власти, депутаты, которые, министры, которые понимают, они смотрят на опросы общественного мнения, они смотрят на внутренние опросы, они хорошо понимают, что главный бой еще впереди, и не факт, что этот бой будет выигран, и не факт, что из них многие окажутся в следующем кресте, это все, естественно, создает очень большое внутреннее напряжение, очень большую внутреннюю конкуренцию. Напомню, что дополнительный аспект этого, да, этого напряжения конкуренции, такого большого конкурса на место, да, как вот мы помним, да, в советские времена в Ливуде были конкурсы на место. Вот сейчас примерно такая ситуация в Ликуде, потому что был приведен в действие так называемый норвежский закон, когда Нетаньяху назначал министров из числа депутатов своей партии 4 года назад, они, часть, по крайней мере, из них, освобождали свои парламентские места, и следующие за ними по списку кандидаты, так сказать, депутаты, которые победили на праймерис, заняли нереальные места, некоторые из них тоже вошли в Кнессет, и поэтому теперь создается...
3: То есть, условно говоря, не 32 человека, которые были в списке парламентариев, а 32 плюс министры. То есть человек 40 должны уместиться вот в тех опросах, которые сейчас правящие партии сулят.
5: Ну, разумеется, да, и поэтому, во-первых, они понимают, что опросы, по крайней мере, так как они выглядят сейчас, дают им гораздо более скромное число мандатов, соответственно, да, не все места будут проходными, кроме того, это партия, которая имеет очень сложную свою структуру формирования списка, есть выборы, которые происходят в праймере, да, по общегосударственному списку, есть шанс для тех, кто избирается впервые, избираться по округам, там, где они живут, вот, кстати говоря, по Верховный суд именно этот аспект рассматривает, потому что суд Ликуда, внутренний суд Ликуда постановил, что ныне действующие депутаты, а также те, кто уже однажды побывал в этом качестве, не могут на этих праймерис избираться от регионов. Да? То есть они должны дать шанс тем, кто еще ни разу в Кнессете не был, соответственно, это снизило шансы
3: ряда
5: депутатов, да, существующих, так сказать, уже действующих, а также депутатов в прошлом, и, в общем, это еще больше, так сказать, добавило накала страстей, ну и плюс, конечно, очень большое количество зарезервированных мест, которые получил для себя Бениамин Нетаньяху. На самом деле 8 мест это довольно много.
3: Вопрос, кстати, по поводу вот этих 8 мест. Насколько я понимаю, Исраэль Кац, Хаим Кац и Гидон Сар идут помимо этих 8 мест или в рамках этих 8 мест?
5: Там есть разные ситуации. Исраэль Кац помимо этих 8 мест, Хаим Кац в рамках 8 мест, Гидон Сар — вообще отдельная история, потому что с ним было заключено изначально соглашение, когда его партия Тиква Хадаша, да, слилась с Ликудом, частью этой сделки было забронировано место для одного из людей Сары, им коим оказался в итоге сам Гидеон Сар. В общем, на самом деле это только частично усложняет ситуацию с этими забронированными местами, частично нет. Но, опять же, напряжение очень велико, разочарование очень велико. Я говорила с некоторыми представителями Ликуда, и все они рассказывают о том, что активисты Ликуда в партийных отделениях. То есть на самом деле те люди, которые на своих плечах потом будут нести всю эту избирательную кампанию. Да? Потому что когда закончится праймериз, начнется финальная, собственно говоря, да, предвыборная стадия, когда все игроки должны, по идее, сплотиться и попытаться принести своей партии победу. И вот там роль таких незаметных людей, казалось бы, да, на первый взгляд незаметных, неизвестных, таких партийных активистов, региональных, в отделениях, она очень велика, потому что это те люди, которые держат то, что называется шеттер, да, те люди, которые будут заниматься тем, чтобы постараться привести на избирательные участки и не дать остаться дома, например, да, тем, кто считается избирательным рекордом, и так далее, и так далее, и так далее. Вот все они сейчас очень гневаются, так сказать, очень разочарованы ситуацией, при которой, как они ее называют, по сути, формально оставив систему праймериз, фактически Нетаньяху ввел такую вот...
3: Ну да, в общем, сам решает, да. Организационная комиссия. Там, кстати, еще, я так понимаю, что до сих пор...
5: Не очень демократическая.
3: Да, до сих пор есть ситуация, при которой праймериз может и не случиться, там, вот эти судебные процессы. Ну, то есть, как бы, я так понимаю, что оно там произойдет, может быть, электронным образом, но, в общем, там все это до конца еще не законченная история. Но вот есть новая история, о которой, может, мы еще немножко успеем поговорить, про о том, что два депутата хотят покинуть партию в случае проигрыша на праймерис. Уходя из Ликуда, они заберут с собой финансирование на сумму более 1 600 000 шекелей, которые вот выделяются на каждого действующего депутата. Что это за депутаты и куда они могут прибиться?
5: Ну, смотрите, я бы сейчас отстереглась, так сказать, выдавать сбрасываемую информацию за свершившийся факт. Я просто хочу сказать, что, опять-таки, в свете вот этой внутренней, внутрипартийной борьбы каждый старается использовать все эти инструменты влияния, воздействия, а также угрозы давления, которые у него есть в руках. И понятно, что депутат, который, видимо, предполагает, что у них невелики шансы оказаться в следующем классе, победить на праймерис, они в том числе используют, я полагаю, такие методы угроз, понимая, что это может повлиять, например, на Нетаньяху, скажем так, то есть это не улучшит, скажем так, их положение на праймерис. Например, это может повлиять на их ситуацию в глазах Нетаньяху, потому что он может, например, использовать одно из своих забронированных мест для того, чтобы их приподнять, так сказать, выше на реальное место в списке, ну, например, из страха, что они действительно реализуют свои угрозы. Это не означает, что этого не произойдет. Более того, я уже слышу угрозы даже, так сказать, более высокого порядка о том, что Нетаньяху боится, например, сценария, при котором фракции, например, да, может объединиться и вообще, так сказать, отколоться, да, по закону это возможно сделать, если есть 5 депутатов, отколоться у действующей фракции без всяких санкций, потому что Кнессет 25-го созыва, хоть, в общем-то, уже и ушел на предвыборные каникулы, он еще существует формально, по крайней мере. И такая опция, такая угроза, в общем, теоретически, она тоже возможна.
3: И это даст силы какие-то дополнительные, так понимаю, вот этим центристским правам.
5: Разумеется, да, это ведет финансирование с партии, это очень плохо, это... в общем, делает, нанесет удар. Я думаю, что этого не произойдет на самом деле, но повторюсь, я полагаю, что до 17 числа, то есть до даты праймериз в Ликуде, мы с вами еще много услышим таких месседжей, угроз, то, что называется спинов и так далее. Пока мы, наконец, не увидим, как будет выглядеть настоящий следующий список в следующих месяцах.
3: Ну, понятно. Последние полминуты вот буквально просто остается. Ничего нового из правоцентристского лагеря вот этих политических младенцев, которые, ну, как бы они политические младенцы как по электоральному весу, так и по времени пребывания на политической арене. Ничего не слышно?
5: Если можно, повторить, пожалуйста, вопрос, потому что...
3: Вот эти правоцентристские маленькие партии, которые расплодились,
5: что,
3: ничего нового не произошло за последние сутки? А то просто мы в основном в последние недели только о них и говорим. Они плодятся и размножаются.
5: Ну, давайте скажем в целом, и очень понятно, почему мы о них говорим. Не просто потому, что они плодятся и размножаются. Это вообще обычное явление, как мы знаем, в израильской политике накануне выборов. А все дело в том, потому что есть действительно электоральное некое предложение, которое, точнее, спрос, который
3: рождается. Да.
5: Предложение, да, спрос действительно есть немало избирателей, немало наших с вами сограждан, которые считают себя умеренными правыми, либерально правыми, да, и так далее, правоцентристами, но в свете всех последних многочисленных событий, в том числе очень драматических, да, о которых сейчас мы не будем говорить, они разочаровались в тех партиях, которые ныне существуют вот на правом фланге политической карты, и хотели бы увидеть себе для себя новый политический дом, за который они готовы голосовать. Ну, как мы знаем, это обычная дилемма. С одной стороны, ищут новое, с другой стороны, отдают себе отчет, что если это новое не преодолевает электоральные барьеры, эти голоса просто отправятся в мусорную корзину. Это вечная дилемма, которая некоторые партии в итоге снимают в предвыборной гонке, некоторые заставляют объединиться с другими для того, чтобы преодолеть этот электоральный барьер. Но некоторые действительно идут сами по себе и сжигают эти мандаты.
3: Ну, вот и будем ждать новостей, что там новенького-то произойдет. Спасибо за участие в нашей программе. О новостях предвыборной кампании мы говорили с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Канрека и политическим обозревателем издания «Маариф».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
3: Эвакуация незаконного форпоста в Самаре переросла в жесткие столкновения между поселенцами и армией. На этот раз ситуация вышла за рамки привычного противостояния. Активисты не просто восстановили эвакуированные ранее палатки, а продвинулись вглубь палестинской деревни Кусра и заблокировали подъезды к домам местных жителей. На место лично прибыл командующий центральным округом Цааля. Армейское руководство выступило с беспрецедентным резким заявлением, назвало действия поселенцев незаконными. Ситуацию еще осложняет то, что сразу несколько скандальных инцидентов происходит одновременно, от попыток поселенцев проникнуть в закрытую военную зону на машине скорой помощи до дисциплинарного расследования в отношении солдат, которых сняли на видео за совместной молитвой вот с этими самыми активистами. Поговорим о ситуации на холмах Самарии с подполковником запаса Марком Баботом, бывшим офицером генштаба Цааля. Марк, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер вам и всем слушателям и пользователям вашего канала.
3: Спасибо. Поселенцы впервые продвинулись с холма непосредственно вглубь палестинской деревни и заблокировали, по сути, дома местных жителей. Это некая такая спонтанная реакция молодежи холмов или принципиально какая-то новая тактика расширения форпостов?
6: Я думаю, что это процесс. Для начала я хочу обозначить, чтобы наши слушатели знали, эта деревня находится как раз посередине между Шхемом на севере и Рамаллой на юге. Это в центре Самарии, буквально как бы чисто палестинская территория. Как бы,
3: это зона А, правильно?
6: Да, нет никаких, как бы, с точки зрения договора, который есть у Израиля по-настоящему, настоящую минуту нет. Группа поселенцев, но снова, это не поселенцы, это фашистующая молодежь, которая не имеет никаких границ, которая поддерживается сверху министром обороны и министром полиции Бенгвером и министром
3: финансов
6: Смотричем. Это их как бы самые такие оголтелые боевики. Это ситуация, которая давно уже вышла из-под контроля армии, потому что там замешаны политические силы. Поэтому мой обзор не настолько военный, как политический. Армия высказала свое, но без достаточно решительного решения политического руководства армии, армия не может ничего сделать. Напомню, что еще в начале этой коалиции отдали как бы гражданское составляющее палестинских территорий Смотричу. Поэтому мы говорим о группе можно это сравнить даже с Басидж. Это ребята, которые потеряли вообще как бы возможность называться правыми. Это никакие не активисты, это боевики подпольных ультраправых.
3: Почему мы с ними ничего не можем сделать? То есть даже здесь, они заблокировали поселение.
6: Нет политического решения. Нет политического решения. Армия, командир Центрального военного округа, которого Кац две недели назад, он его уже отставил от должности, как бы, только в прессе, и потом возвратился, тоже, как бы, связан с какими-то, я бы сказал, приказами из начальника генерального штаба, поэтому армия тут не главный игрок. Напомню, что есть полиция, как эти поселенцы, в кавычках, боевики организаций, вооруженных организаций знали, что, когда и как. Напомню, что несколько солдат из некоторых подразделений, которые там служат, присоединились к ним. Они имеют внутреннюю информацию. И это не начало. Это процесс, который продолжится и после создания правительства, даже если правительство не будет правым, а будет каким-то другим, потому что эта проблема, это не заноза. Это фундаментальная проблема израильского общества, и она еще отдастся в будущем. Напомню, что есть такая поговорка: кто идет спать с собаками, не надо ругаться, если ты встал с блохами. Мы не занимаемся проблемой этих вот 300-400 боевиков, которые прыгают с одного места на другое в Иудеи и Самарии и создают провокации именно для этого. Напомню, что уже с начала года было очень и очень много инцидентов, в том числе летальных, когда жители палестинских территорий были убиты. И естественно, это подпитывает террор палестинцев против мирных жителей. И вот это вот колесо, оно крутится все быстрее и быстрее. И оттуда и идет большая опасность, чем от Ирана.
3: Судя по тому, что вот совместные молитвы армии и вот этих самых боевиков, это можно говорить о том, что идеологический раскол общества, в общем-то, сегодня проникает в армейские подразделения, и это очень опасно. Ну, а уж попытка использования этой самой скорой помощи для проезда в закрытую военную зону, Это уже такое, мне кажется, абсолютное нарушение всех законов. Но вот на место эвакуации этого форпоста, который, как я уже говорю, не первый раз, несколько раз они там пытались его установить, прибыл лично командующий центральным округом. О чем вообще это говорит?
6: Это говорит о том, что это находится на пристальном управлении самого высшего руководства. Напомню, что командир его – это начальник генерального штаба. Напомню, что начальник генерального штаба, он подчиняется министру обороны с точки зрения всех фронтов, а Иудея Самария, им управляет министр финансов, который имеет статус министра по делам территорий. Поэтому тут проблема очень большая, она не закончится, и эту проблему необходимо решать кардинально, потому что если она не будет решена, мы находимся в преддверии 30-х годов Германии.
3: Ну, подождите, если ее не так сложно решить, вы говорите, 300-400 человек. Ну, если бы было у нас всего 300-400 террористов, поверьте, мне кажется, это было бы самое простое из задач, которая стояла бы перед армией обороны Израиля. А здесь 300-400 своих же молодчиков, и, видимо, да, видимо, решить невозможно. Ну, риторический вопрос, я согласен, наверное, даже отвечать тут особо нечего. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Спасибо, Марк.
6: Спасибо вам и хорошего, спокойного вечера.
3: Да, вам тоже. На незаконном форпосте и неожиданно резкой реакции армии на действия так называемой «молодежи холмов» мы говорили с подполковником запаса Марком Баботом, бывшим офицером генштаба ЦАЭЛя.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: В Австрии и Чехии продолжаются поиски двух израильских туристок, 50-летней Малии Аломи и ее 23-летней дочери Лиэль. 4 августа они прилетели в Прагу, а уже 7 августа отправили родным последнее видео из Вены, подтвердив, что благополучно заселились в съемную квартиру, с тех пор связь с ними полностью прервалась. Женщины не пришли за заказанной едой в венский филиал Хабада и не явились на обратный ночной рейс из Праги. В МИДе и полициях обеих стран ситуация вызывает серьезную тревогу. Обе пропавшие опытные путешественницы, которые всегда оставались на связи с близкими. Пока у австрийского следствия нет ни одной зацепки. А к поискам подключилась частная спасательная компания «Магнус», и семья объявила краудфандинговый сбор на оплату поисковой операции. Почему местные австрийские СМИ практически игнорируют историю? Каковы протоколы взаимодействия израильских служб и зарубежной полиции в этих случаях? Задам эти вопросы Хайму Пинхасу Шагону, в прошлом руководителю отдела розыска Центрального подразделения полиции Тель-Авивского округа. Шалом леха, Хайм Пинхас Шагон, лешавар рош махлекет билюш бемиштерет Тель-Авив. От Ахарон мен миа шней нашим эле миа дира мускерет бивьена, авален аю амурот латус хазараль мичехе. Бейзу шлаф шель маавар бен амединот бедераклял маабдим эт акавот.
7: כרגע מה שאני מבין לפי הפעם האחרונה שהיה שרואים אותם, שבדקו את הטלפונים שלהם, הם היו בתחנת רכבת בווינה עדיין, ומשם אין קשר איתם. זאת אומרת, מיום שישי האחרון, היום אנחנו כבר אוטוטו מסתיים יום רביעי, אין שום קשר איתם, שום זה ניתוק מגע מלא, שהמצב הוא מראה על מצב מאוד מאוד בעייתי.
3: תן לי לתרגם ברשותך, значит, я задал вопрос, когда вообще последний сигнал от них был, вообще, как известно, съемной квартире в Вене, они должны были лететь обратно из Чехии, на каком этапе перехода между странами чаще всего теряются следы, мне говорят, ну, в общем, мы знаем, в Вене, значит, на вокзале были потеряны следы, и это произошло в прошлую пятницу, сегодня уже среда, и вот... Всего этого, все это ведь срока никаких, значит, данных нету. Лифи дивухим гуфей битахон адайн ло меуравим. Матай бедерах клаль, ше кило миши неэлям и исраэлим бахуль, зе офехет льет мируа плили лемашу гадоль ютер. Кило матай акухот битахон...
7: Али сбир. Карега маша миштара уса, зе они мениях, ше נפגשים עם המשפחה לבדוק מה הרקע של השתיים. אם יש איזשהו רקע שיכול להסביר את הנושא של ניתוק קשר מהמשפחה. לפי מה שאני רואה קורה בדיווחים, הקשר שלהם עם המשפחה היה טוב. זאת אומרת שהם הגיעו לווינה, הם הגיעו לדירה, שלחו סרטון. זאת אומרת, הקשר שלהם עם המשפחה טוב. אבל יש הרבה דברים שלא יודעים. ברגע שתתקיים שיחה עם המשפחה ויבינו האם יש רקע או אין רקע לזה שהם יכולים להיעלם. אם אין רקע, להערכתי גורמי הביטחון כבר מעורבים.
3: גם שלנו וגם אוסטרים?
7: אם גורמי הביטחון שלנו, הגורמי ביטחון, לא משטרת ישראל, גורמי הביטחון מעורבים, הם חייבים לערב גם את שירותי הביטחון האוסטרים. האוסטרים והצ'כים, כמובן, לא רק את האוסטרים.
3: גם את הצ'כים.
7: כי היכולות המבצעיות הן של המדינות ששם הם נעלמו. חייבים לשתף אותם באירוע הזה, ולדעתי גם המשטרה וגם שירותי הביטחון למיניהם משתפים אותם בכל האירוע, כי בהחלט יכול להיות פה חשד מאוד מאוד גדול, לפי האירוע, שוב, לפי מה שאנחנו יודעים, שיש פה אירוע של פלילי או ביטחוני. פלילי זה על רקע פלילי שנתקלו בעבריינים מקומיים, או ביטחוני זה אם הם נחטפו על רקע זה שהם ישראליות.
3: Я хотел ли торгем. Значит, я спросил, когда вообще исчезновение израильтян за границей переходит из категории уголовки во что-то ведение органов безопасности, на что мне сказали, что, ну, вообще на первом этапе обычно говорит с семьей, проверяется, а почему они исчезли, а какие вы их отношения с семьей, то есть, в общем, может быть, это какая-то внутрисемейный какой-то конфликт, но здесь, судя по той информации, которая у нас есть, нету никаких конфликтов внутри семьи. И, в общем-то, в этот момент должны быть подключаться и службы безопасности. И тут пока рассматриваются две основных версии. С одной стороны, это может быть уголовное преступление, ну, например, что они столкнулись с какими-то преступниками. И второе, конечно, это то, что находится в ведении органов служб безопасности, если они были, например, захвачены как израильтянки, и в данном случае, если израильские службы безопасности этим занимаются, то автоматически к процессу подключаются их коллеги из Австрии и из Чехии. А Мишпахаги сайта Хеврат Магнус в Осефе Турмот ле Хипусим. От кама Хеврот протиот я лот ютер מארגני הביטחון, כאילו מוסדי הביטחון.
7: בשלב הזה, במצב הזה, כוחות הביטחון הרבה יותר יעילים. תלוי כמה הם נכנסו לתמונה. מגנוס, ברור שהם יקבלו כמו שהמשטרה מקבלת רקע מלא מהמשפחה. האם יש בכלל עילה, זאת אומרת, איזשהו מצב שהם כן יכולות להתנתק מהמשפחה? איזשהו סכסוך אישי, כספי, או משהו כזה שפה המקדם, לפי מה שהמידע שיש, הוא נמוך מאוד, ואם אין איזשהו רקע מיוחד, לדעתי החשש הביטחוני מאוד מאוד גובר, או החשש הפלילי.
3: ואז כבר פרטים הם לא יכולים לעשות כלום, נכון?
7: הם יכולים רק לקבל רקע, אבל ממש
3: להתערב ולחפש.
7: הם יכולים לקבל לדוגמה, אפילו למשל יש כרטיסי אשראי, אם יש שימוש בכרטיסי אשראי שלהם, נגיד שהם נתקלו באיזה שוד עם עבריינים ושדדו מהם כסף או כרטיסי אשראי והשתמשו בהם, אז אפשר לדעת את זה. יש המון פרטים שהמשטרה ושירותי הביטחון יכולים לדעת. צריכים לדעת, קודם כל לעשות הבחנה, האם מדובר
3: ברקע
7: ביטחוני.
3: תודה, תודה על השתתפותך בתוכנית שלנו, הזמן שלנו תם לצערי. Тогда ба. И последний вопрос был, собственно говоря, сейчас вот семья наняла частную компанию, насколько это эффективнее. Ну, на первом этапе, может быть, даже и эффективнее, но, безусловно, если что-то серьезное, то уже без частной компании здесь не обойтись. Но, опять же, это только для проверки как бы там вот частных каких-то там конфликтов семейных и так далее. Тогда бы, наверное, помогло. Если это что-то, не дай бог, связано с вопросами, так сказать, органов безопасности, то здесь, конечно, нужны более сильные структуры. О пропаже и поисках 50-летней Мали Яломи и ее 23-летней дочери Лиэль мы говорили с Хаймом Пинхасом Шагоном, в прошлом руководителем отдела розыска Центрального подразделения полиции Тель-Авивского округа.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Парламент Ливана утвердил закон о всеобщей амнистии, который спустя 26 лет открывает путь домой семьям бывших бойцов Цадаль, армии Южного Ливана, которые бежали в Израиль в 2000 году. Однако сами ветераны встретили этот жест с возмущением. Амнистия распространяется лишь на их жен и детей, в то время как сами бойцы на родине по-прежнему подлежат суду и аресту. Более того, ополченцев возмутило, что их фактически свалили в одну кучу с исламистами, боевиками ИГИЛ и наркоторговцами. На фоне этого Бейрут демонстрирует и другие реформы. Буквально вчера Ливан стал первой мусульманской страной, отменившей смертную казнь. Но готов ли Бейрут к реальному национальному примирению, или этот шаг лишь попытка закрыть старые счеты с суннитскими группировками за счет интересов христианского юга? Поинтересуемся у Клода Ибрагима, бывшего главы офиса командующего армией Южного Ливана в Израиле и соратника генерала Антуана Лахада. Шалом леха, Клод Ибраим, Минаэль Лишкат Мифакет Цадаль Бейсраэль Лешавар, Микуравшель генерал Антон Лахат.
8: תראה, אני לא יכול להגיד מנהל לשקתו בגדול, אני כן, הייתי הכי קרוב אליו, ואני ניהלתי לו כל העניינים שלו, אבל פשוט מאוד לא הייתה לשקה לג'נרל לחד פה בארץ.
3: אז נתן לי לתרגם. אז... гость говорит, да, неправильно называть бывшим главой офиса командующей армии Южного Ливана в Израиле, потому что не было такой, не было такого офиса, но он был приближенным генерала и, собственно говоря, здесь заведовал продвижением его интересов. Кен, аз тазбир, эх кибальтем бекела шелахем бе Исраэль это хадашот аля хок, а им еш бен мишпахот шель аншей цадаль кэлли ше квар бемет орзот мизвадот ве муханот лахзор ллибанон мамаш ахшав?
8: Ло, бихлал. לאף אחד לא מעניין את החוק הזה. החוק הזה הוא לא חוק חדש, החוק הזה הוא כבר חוק ישן, שכל פעם שהם רוצים לעלות את הנושא של האסלאמים בלבנון, בכלא הלבנוני, הם מעלים את הסיפור שלנו איתו. אבל מבחינתנו זה לא מדבר אלינו, כל החוק הזה.
3: Я спросил, готов кто-то в общине уже собирать чемоданы и ехать домой? Говорят, нет, конечно, нет, это вообще никого, этот закон не интересует, он не новый. Его каждый раз поднимают по внутриполитическим причинам, скажем так.
8: שבגדול, החוק, מבחינת החוק הזה, החוק, שאתה צריך לעשות חנינה, אתה צריך לעשות חנינה למי שעשה, אם הוא אשם. אבל אנחנו מבחינתנו, אנחנו לא היינו אשמים למה שקרה בתוך המלחמה הלבנונית במשך 24 שנים. הנה מאז 76 עד 2000, כל לבנון הייתה במלחמה, ואנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר הזה, ואנשים יצאו ויעשו לנו חנינה. Да, а, да.
3: А вот кроме того, вообще помилование, говорит наш гость, касается тех, кто совершил какое-то преступление. А цадальники никакого преступления не совершали. Это была гражданская война, в ней участвовали разные части ливанского народа, и среди них представители цадаля, непонятно, за что их нужно помиловать. Акшав, кибальну идея, шейт моль бы Лебанон гам битлю это он шмавит, в зот медина лавита решуна, шебитля это он шмавит, а им захелих шуталих, גדול יותר, או שפשוט אנחנו מקבלים אידיוט ומנסים לחבר אחד לשנייה?
8: לא, החוק של מוות בלבנון זה לא היה כמו במדינות הערב. זה פעם עד שהיה מישהו יוצא להורג בלבנון. זה לא היה כמו במדינות הערב. אבל לבנון תמיד תמיד הם רצו להיות כמו האירופאים, רצו להיות כמו האמריקאים, רצו להיות חלק מהמערב. אז תמיד, תמיד רצו לעשות את זה, אבל כנראה שהגיע הזמן לעשות את זה.
3: Да, я спросил, что вчера, в общем-то, Ливан стал первой арабской страной, которая отменила смертную казнь, и является ли это частью какого-то общего процесса, вот, и помилования, и, соответственно, отмена смертной казни, на что гость говорит, что вообще, в принципе, никогда не было, чтобы в Ливане много казнили, и Ливан всегда старался быть более европейской страной, но вот теперь пришло время, и, наконец-то, отменили, но это не что-то такое уникальное, и это не значит, что было много смертных казней, и вдруг они прекратились. В общем, никогда особо не было. «Атем дуршим ши мединат Либанон титнацель решмит бифней цадаль, арея иргуну камбы и шуршель бейрут бешнота шивим».
8: נכון.
3: אתה מאמין שהמערכת הפוליטית בלבנון מסוגלת לעשות את הצעד כזה?
8: אנחנו

0: לכלול את החיילים
1: ואנשי
0: הביטחון. המשפחות, אין, כדי שתעשה חנינה למישהו, אתה צריך לעשות קודם כל משפט. אבל כל המשפחות האלו שנמצאים פה בארץ, הם לא מושפטים בלבנון, אז על מי אתה עושה חנינה?
1: Ну, Тенли Таргем, да. Я спросил, а вообще, как бы мы слышали, что было заявление, что Цадали, представители Цадаля ожидают извинений Ливана, потому что организация создавалась с ведома Бейрута в 70-е годы, и есть ли вообще надежда, что политическая система Ливана в обозримом будущем способна на такой шаг, на что мне Клод Ибрагим говорит, а мы даже и не ждем извинений, мы просто хотим, чтобы к нам относились как к ливанцам в других странах. Есть ливанцы в Австралии, в России, в США, в Европе и так далее. Вот есть в Израиле, и относитесь, пожалуйста, так же, как к ним. И, кстати, он очень любопытно вернулся к вопросу о помиловании, ведь, правда, помилование не касается самих бойцов Цадаль, а только их семей. Ну, во-первых, непонятно, за что их миловать, если они не были бойцами Цадаля, то есть, в общем-то, не воевали, то есть, и не подлежат какому-то суду. За что ж помилование? Ну, и текст, в общем, этого помилования пока, и текст этого закона тоже нет, надо разбираться. Дор шалем шель иладим шенальду פוקבר ב-26 שנים האחרונות, מאז נסיגה של צהל מדרום לבנון. איך הם רואים את עצמם היום? שהם לבנונים בגלות, או ישראלים
0: מלבנון? הם ישראלים לכל דבר, ממקור לבנוני. אנחנו רואים את עצמנו לבנונים ישראלים, אבל הם רואים את עצמם לבנונים, ישראלים. בגלל שאין להם תעודת זהות לבנונית. עכשיו פה נשאלת השאלה. החוק הזה שהם דיברו עליו עכשיו, שמדברים עליו עכשיו. השאלה נשאלת, מותר לי עכשיו לצאת לכל מדינה בעולם לאיזו שגרירות לבנונית ולבקש את הדרכון הלבנוני? מה שהיה לי? או שמה שכבר פג תוקפו? מותר לי לצאת עכשיו מישראל לכל מדינה בעולם ולתת לילדים שלי את הדרכון? הם, ינו, החוק הזה הוא סתם הכניס אותה, את העניין הנוצרי בתוך החוק הזה, כדי שיעבירו חנינה למוסלמים, אם זה הסונים, אם זה השיעים. שידוע בלבנון שיש היום סונים שהם קשורים לאסלאמים משנות ה-90, אפילו לפני דאעש. יש אנשים שהם קשורים, שהם בתוך הכלא משנות ה-90, ינו ללקאידה בכלל, לפני דאעש. שהם נמצאים בכלא ועד היום לא עשו להם משפט, יענו, תחשוב שהם יושבים כבר איזה 30 שנה בכלא ללא משפט. ויש את השיעים שהם כל אלה שהשיעים של סהל בקה שהם קשורים להברחת סמים. עכשיו כדי, ובגלל שזה בלבנון, הם רוצים לעשות חוק שיכלול כל הדתות, גם הסונים, גם השיעים, גם הדרוזים, גם הנוצרים, אז כדי שיעבירו שיש גם נוצרים בעניין, הכניסו את העניין של צדל.
1: הבנתי, ותודה, לצערי הזמננו כבר תם, הייתי ממשיך איתך את השיחה, תודה על שתתפות בתוכנית, ומצפים לטוב, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: Я переведу последний, собственно говоря, вопрос, что вообще, как выросло целое поколение же детей, которые родились, воспитаны в Израиле, кто они, кем они себя считают, ливанцами, в изгнаниями или израильтянами, на что Клод Ибрагим сказал, что, конечно, израильтянами с ливанскими корнями, это вот они, вот он сам себя считает ливанцем и израильтянином, а они в первую очередь израильтяне, но возвращаясь опять же к этому закону, который мы обсуждаем, и очень интересно, он задает вопрос, а смогут ли дети в Европе обновить свои документы, получить их, сможет ли он обновить свои документы, и, видимо, нет, потому что, как он настаивает на том, что это касается, конечно, в первую очередь мусульман, тех, кто уже по 30 лет, по 20 лет сидят в тюрьмах за участие в разных исламистских террористических организациях, и вот для того, чтобы им сделать проще, считает Клод Ибрагим, соответственно, приняли все это помилование. О помиловании семьи Цадали и отмене смертной казни в Южном Ливане мы говорили с Клодом Ибрагимом, представителем генерала Антуана Лахада в Израиле и, собственно говоря, ополченцем армии Южного Ливана.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: ВСУ продолжает атаковать российские МПЗ и проводит уникальную операцию по поражению военно-морской базы РФ в Новороссийске с использованием дронов «Поленица», ракет «Нептун» и морских

0: без экипажных систем. Ну а кроме того, вчера вспыхнул пожар на Комсомольском НПЗ в Хабаровском крае. По словам очевидцев, речь идет тоже об атаке украинских дронов. Ну что ж, это, конечно, странно, учитывая то, что между Комсомольским МПЗ и границей Украины более 6 тысяч километров. Возможно, больше подробностей знает мой собеседник, журналист Сергей Щербина. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Михаил.
0: Ну, одно время мы слышали в основном об атаках на склады Wildberries, а НПЗ вроде не трогали, теперь вновь вернулись к атакам по НПЗ. Такая вот концентрация указывает на тактику ВСУ или просто сказывается нехватка дронов для поражения более широкого списка военных целей противника?
1: Нет, тут скорее сказывается вопрос самого средства поражения, которое применяют вооруженные силы Украины, ведь речь идет о дронах, которые несут, ну, сравнительно с ракетами, небольшую боевую часть. Соответственно, эффективно поражать они могут те объекты, которые, на которых находится что-то горючее, которое могут легко загореться. И, в общем-то, таким образом достигается наибольшая степень поражения. Да, при отсутствии более тяжелых вооружений силы обороны Украины применяют то, что есть. Что касается самой кампании, то на самом деле удары по НПЗ начались ведь даже не в этом году, а еще год назад. И это целенаправленная кампания Украины, которую... Украина ведет с разной степенью интенсивности. Я бы не думал о том, что существуют какие-то проблемы в количестве дронов. Скорее, военно-политическое руководство определяет приоритеты целей.
0: Зеленский назвал атаку на военную базу в Новороссийске уникальной. Значит, вот там использовались дроны «Поляница», ракеты «Нептун» и морские безэкипажные системы, и цели находились на расстоянии более 300 километров от линии фронта. Для обычного читателя что тут уникального?
1: Это комбинированный удар. Украина такие вещи пыталась уже делать, но, видимо, это первый раз, когда в одной атаке, посвященной более-менее ограниченному количеству объектов, были применены разные средства поражения. То есть это и морские дроны, это то, что называется безэкипажные катера, это и дроны, которые летают в воздухе, это и фактически крылатые ракеты. Поэтому Украина начала применять комбинированную тактику, тактику комбинированных ударов, если быть точным, и в этом состоит уникальность этой атаки. То есть, ну, у того обычно летело одно средство поражения.
0: Да, здесь прямо несколько. По словам очевидцев, Комсомольский НПЗ, Хабаровский край, напомню, 6200 километров от границы с Украиной, попал под удары украинских беспилотников. Завод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока, и его проектная мощность составляет 8,5 миллионов тонн нефти в год. Что это было?
1: Ну, пока нету достоверных данных и нету официальных подтверждений, но проводя какие-то аналогии, мы ведь можем с вами вспомнить ту знаменитую операцию «Паутина», которую проводили силы обороны Украины против российской стратегической авиации. Когда небольшие маленькие дроны были загружены на грузовики, там просто открылись двери, эти дроны вылетели и поразили цели в самых отдаленных частях России. Возможно, это было что-то похожее. То есть, возможно, дроны не запускались.
0: Что-то стартовало с территории России.
1: Да.
0: Понятно. Но пока Украина, надо сказать, официально не брала на себя ответственность за эти действия. Будем наблюдать за развитием сюжета. Да, значит, соответственно, помимо атаки вот военно-морской базы в Новороссийске, там же был в этом же городе атакован зерновой терминал. И вообще комплексная атака произошла на морской порт. Это связано с общей ситуацией на Черном море, фактической блокадой движения гражданских судов обеих сторон, или вот почему Новороссийск вдруг выбрал в качестве цели?
1: Конечно, это ответные удары в ответ на те удары, которые Россия наносит по Одессе, по украинским судам, которые находятся на рейде Одессы. Фактически каждый день Одесса под обстрелом разными вооружениями, и гиперзвуковыми ракетами, и дронами, и чем угодно. Это ответ. Помимо этого, существуют подозрения, что через зерновой терминал в Новороссийске могло реализовываться и отправляться на экспорт украденное на оккупированных территориях Украины зерно. Поэтому тут есть много...
0: Да. Последний вопрос, просто у меня совсем мало времени остается. Хотелось бы спросить, потому что с другой стороны РБК Украины сообщает, что Россия усилила обстрелы Киева. Если раньше шла речь о 3-4 масштабных атаках в месяц, то теперь 5-6, и практически невозможно сбивать баллистику. Есть ли какие-то новости про поступление ракетов-перехватчиков?
1: К сожалению, пока таких новостей нету. Ситуация с ракетами-перехватчиками, по всей видимости, крайне тяжелая. Украина направляла запросы в Соединенные Штаты, но, насколько известно, эти запросы не были удовлетворены, да и у самих Соединенных Штатов, по последним оценкам, о которых писал, во всяком случае, The Atlantic, ракет-перехватчиков такого класса, которая способна сбивать баллистику, осталось, я боюсь ошибиться, но, по-моему, 759 штук.
0: Ну, то есть,
1: поэтому это гигантская проблема, действительно, и обстрелы баллистическими ракетами именно Киева участились, ну, примерно где-то сейчас массированные обстрелы происходят с частотой раза два в неделю, а также некие локальные обстрелы практически каждый день.
0: Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Будем надеяться на хорошее. Об успехах Украины на фронте и проблемах в тылу мы говорили с журналистом Сергеем Щербиной. Ну вот, собственно, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, а также звукорежиссер Ивета Аршимони. А пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: В Маданэй Мане цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: В Маданэй Мане цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое «Руть» пломбир номер 1 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Бажевская. Сегодня я хочу пригласить вас в мир мелодий, в мир гармонии, в мир удивительный, который называется словом «блюз». Как говорили, блюз — это когда хорошему человеку плохо, отнюдь. Это в любом случае прекрасная музыка. И если вам еще не знакомо это направление, если вы еще не готовы были раньше, 10 лет назад, 5, 30, поскольку блюз очень много лет как направлению, как жанру, еще не были готовы его воспринимать или знакомиться, давайте попробуем расширять свой музыкальный, в частности, кругозор, никогда не поздно. Музыка — это вообще язык, на котором мир говорит и говорит очень много времени, и понять его, даже если не знаком, совсем не страшно. Блюз, он появился в конце 19-го, в начале 20-х веков. Его играли темнокожие американцы, которые занимались, как вы понимаете, тяжелым трудом. И вот в те далекие годы штатами правил расизм. Это значило, что и у белокожих жителей, и у темнокожих жителей были свои районы, свой транспорт, свои законы, свои рестораны и своя музыка. До того, как блюз стал всемирно известен, его играли уличные музыканты после трудового, трудного, конечно же, рабочего дня. Музыка была, в общем, простой, но припонятной. Она была тогда близка всем, кто это слушал, вне зависимости от цвета кожи. И блюз, он оказал свое влияние на множество других жанров. Не будь блюза, мы бы, возможно, никогда не услышали того джаза, в который стали влюбляться, или рок-н-ролла. И чтобы проникнуться духом настоящего блюза, давайте сегодня будем слушать блюзы, ставшие величайшими, чтобы вы успели их узнать. Блюзы, которые вели очень многих музыкантов и благодарных зрителей уже более чем век. Известнейший американский блюзовый гитарист, автор песен, певец. Он, наверное, занимает одно из первых мест в сотне самых известных вообще гитаристов всех времен. Уже когда ему было 13, он за пару долларов купил себе первую гитару, начал упражняться. Он стал очень известен. Я не буду рассказывать о всей его карьере, но он очень быстро решил, устроившись на радиостанцию, выбрать себе звучный псевдоним. Так появилось псевдоним, имя, фактически для всех имя, Биби Кинг. Мы говорим именно о нем. Кстати, он все свои гитары называл одним именем – Люсиль. С этим именем, кстати, связана одна история из концертной деятельности. Однажды во время выступления двое мужчин затеяли драку, опрокинув керосиновую печь. Это стало причиной пожара, все музыканты спешно покинули заведение. Но именно Биби Кинг, рискуя собой, вернулся за гитарой. Потом, уже узнав, что причиной стала женщина по имени Люсиль, он так решил называть все гитары в знак того, что ни одна женщина не стоит таких глупостей. Честное слово. Биби Кинг.

Джемсетта Хокинс, профессионально известная как Этта Джеймс, была американской певицей, которая выступала в разных жанрах и, конечно, включая блюз. Да, конечно же, R&B, soul, рок-н-ролл, джаз, госпел, но мы сегодня слушаем блюз и слушаем великолепную Этту Джеймс.

Называя имя за именем, я, разумеется, не могу не назвать Джо Кокера. Британский певец, который обладал запоминающимся голосом, приятным низким баритоном, и лучшее его произведение – это, конечно, роковые и блюзовые баллады, причем Джо Кокер, у него получалось сделать кавер-версии, то есть спеть, сыграть, аранжировать уже существовавшие когда-то, написанные не им, музыкальные произведения рока или блюза, и сделать это гораздо лучше, чем в оригинале. Джо Кокер. Прекрасный Джо Кокер.

0: Рут Браун. Еще одно интересное имя – леди. Успех пришел к ней в 1949 году после песни, которая называлась «So Long». Ее карьера сложилась так успешно, что Atlantic Records, эту фирму, называли «дом, который построила Рут». Тем сильнее было потрясение, когда в 60-х певица ушла со сцены, чтобы просто стать домохозяйкой. Но, к счастью для поклонников, в 75-м она вновь вернулась в музыку и прекрасно пели. Ее имя появилось в зале славы рок-н-ролла в качестве королевы матери блюза. То есть именно так это и звучало. Queen Mother of the Blues. И было это в 93-м. Именно в том же году она блестяще исполнила композицию, которую предлагаю вам услышать в дуэте с Биби Кингом.
1: Lord, Lord, Lord, Lord.
2: Yes.
1: If I do
2: what we do,
1: I'm chasing. God, you look good.
2: Thank you, baby.
1: No, no, no.

Yeah, I know you don't need it, but take all of mine.

Очень люблю этого ирландского гитариста, певца, автора песен, который ушел, оставив огромный след и океан грусти у своих поклонников, для которых уход Гэри Мура стал трагедии. В своей карьере Гэри Мур много экспериментировал с различными направлениями музыки, но все-таки именно блюз стал его предпочтением, любовью, хобби, всем, чем хотите. В одном из интервью он признавался, что ему нравится тот диалог, который возникает между вокалом и гитарой именно в блюзе. Это открывает широкое поле для экспериментов. Гэри Мур в нашем эфире.

Она одна из моих любимых вокалисток. Юнис Кэтлин Уэйман было имя при рождении. Она взяла псевдоним Нина Симон. Ее действительно очень-очень любят во всем мире. У нее потрясающий красивый голос. Столько, сколько спела Нина Симон, аккомпанируя сама себе часто. Надо было это видеть, и это можно, к счастью, видеть. Нина Симон, певица и пианистка, которая проявила себя и в композиторской деятельности, и пела джаз, блюз, соло, поп, и записывала симфоническими оркестрами. Нина Симон. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Стивен Рэй Вон, он же Стиви. Стиви Рэй Вон, американский гитарист, виртуоз, певец, один, я думаю, из самых известных и влиятельных гитаристов мира. В 2003 году журнал Rolling Stone наградил Стиви Рэй Вона 7-м номером в списке 100 величайших гитаристов, а журнал Classic Rock поместил его на 3-е место в списке 100 самых крутых героев гитары. Есть такой список. Он младший брат Джимми Вона. Я думаю, что все, кто любит этот жанр и музыку, знают и второе имя. Но мы говорим о блюзе, мы говорим о Стиви Рэй Воне и слушаем его гитару.

Одна из самых влиятельных фигур британского рока — Эрик Клэптон, единственный музыкант, который трижды был включен в зал славы рок-н-ролла, дважды в составе коллективов и один раз как сольный артист. Клэптон играл в различных жанрах, но всегда тяготел к блюзу, что сделало, конечно, его игру очень узнаваемой. Ну что, слушаем великолепного Эрика Клэптона в нашем эфире.

Еще одно имя. Оскар Бентон. Оскар Бентон, у которого очень давно появился свой коллектив. Он его назвал Oscar Benton's Blues Band. Думаю, что те, кто знают, о чем я могу говорить, хотя у этого коллектива есть очень много достойных записей, скорее всего, предполагают правильно, что мы в очередной раз услышим эту замечательную песню, которую Оскар Бентон записал в 1979 году. Ее написали Арти Каплан и Арти Корнфилд. И она была вообще выпущена в 1973 году на альбоме самого Арти Каплана, но не сыграла, не выстрелила, так как это случилось потом. В 1989 году никто иной, как Ален Делон, использовал именно этот блюз в фильме «За шкуру полицейского». И в результате песня в исполнении Оскара Бентона стала хитом номер один на долгие-долгие времена во многих странах, включая Францию, Румынию, Болгарию, Японию, Марокко, Израиль, Голландию. Появились версии на разных языках, но мы слушаем Оскара Бентона. «Бенсонхарст блюз».

0: you are and be the best of what you are. All right. Mama has spoken. Ease on down.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Джаз великолепен. В этой музыке невероятно много эмоций, гармонии, красоты, конечно, свободы. Импровизация, джаз. Мир джаза, он великолепен, действительно. Я очень люблю джаз, я люблю блюз, я люблю свинг, я люблю бибоп, я люблю то, что связано с волшебным словом джаз. И призываю вас к тому же знакомиться с джазом, если вы не так хорошо знакомы с господином джазом. И узнавать очень разные имена современных музыкантов, современных нам или тех, которые начали работать в джазе много десятилетий тому назад и принесли в этот мир очень и очень многое. С вами Таня Барская, радио Канрека приглашает вас всех в джазовое путешествие. Этот час хорошо знакомы нам композиции открыла семья. The Kelly Family, замечательная семья, поющая семья. Дети вырастали и продолжали петь. А продолжаем мы вместе с Биллом Хейли, который напоминает замечательную композицию Game People Play. All the games that people play now.

Одна из красивейших романтических песен джаза прозвучит сейчас. Легенда, в общем, легенда вне времен. Композиция эта была написана в 1931 году европейскими авторами. Молниеносно завоевала популярность уже тогда, в 30-е, и записывали ее действительно звезды Нэт Кинг Коул, Дорис Дэй, Дайна Шор, Элла Фицджеральд, многие-многие другие. Предлагаю вам современное исполнение. Итальянская джазовая певица Симона Молинари. Dream a little dream of me.

Симона Молинари. А мы продолжаем импровизации великого Эрла Хайнца, который перевел в Сент-Луи замечательную композицию «Сент-Луи блюз» в «Сент-Луи блюз буги». Я могу напомнить, что эта всемирно известная пьеса была написана великим Хэнди, а Эрл Хайнц играл соло во французском клубе. В 1966 году это было дело. И даже присутствующие тогда в этом клубе помнят, что в самом конце этой пьесы Эрл Хайнц дает довольно длинную цитату из знакомой нам песни «Эй, ухнем». Совершенно было неожиданно, но «Сент-Луи блюз буги» в итоге остался и является действительно джазовым стандартом, таким образцом лучших и любимейших стандартов, которые перебирались из одной эпохи в другую. Даю вам возможность услышать одну из версий «Сент-Луи блюз буги» Луис Джордан.

Лу Джордан, Сент-Уэй Блюз Бугим. Еще один замечательный джазовый стандарт. Второе значение этого названия, название этой композиции – сердцеед. Или то название, под которым везде оно идет, оно называется «Аравийский шейх». Композиция Смиса, Снайдера и Уиллера, в общем, тоже тот называемый первый том джазовых стандартов до конца 50-х уже добравшихся. То есть еще на дворе бибоп, кул, Майлз Дэвис, Телониус Монк, Джон Колтрейн. Все это не исключает из репертуара музыку начала 20-х годов. Джаз этого времени, этих композиций, очень бережлив, верен своим композиторам и, конечно, импровизациям, импровизационным версиям. Предлагаю вам услышать «Аравийского шейха» в исполнении Лу Монте.

0: Oh, excuse me, wrong tent.
1: Вот такой аравийский шейх с итальянским подтекстом и акцентом. Следующий действительно джазовый стандарт, если уж говорить о святых, давайте вспомним, как святые маршируют. Версия очень красивая, Би-Би Кинг.

Вы слушаете радио Канрека. Мы говорим о джазе. Конечно, не весь этот джаз, если вспоминать известную композицию, не весь. И переходим к следующему джазовому стандарту. Собственно, это популярная песня Элла Джолсона и Бадди де Сильва. Написали они ее в 1920 году. Она сразу стала очень популярной, стала джазовым стандартом, благодаря тому, что название начинается на букву «А», то есть «А». Эта композиция обычно открывает сборники джазовых стандартов. «Авалон». Замечательный стандарт в исполнении в данном случае Нэт Кинг Коул для вас.

my love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon and

ту самую минуту, как ты появился в кабаке, я сразу поняла, ты особенный мужчина. Ты при деньгах, хорош собой, просто идеален. Скажи, не хочешь ли ты знать, о чем я думаю? Так начинается знаменитый бродвейский хит, песня из мюзикла «Милая Чарити». Исполняет хор дам. Не самого тяжелого поведения в данном случае. Это мюзикл, который был написан Бобом Фоссом в 1966 году. Замечательный фильм. Потом появился Ширли МакЛейн с хореографией, конечно, Боба Фосса. Она, в общем, даже просматривается в выступлениях самой певицы Бейонсе. Этот фильм сняли в 1969 году. Мюзикл же написан по сюжету «Ночей Кабири» и Федерико Феллини. В фильме Ширли МакЛейн играет и Сэмми Дэвис-младший, исполняя очень зажигательно соответствующие песни и танцы. И фильм хороший, и, конечно, мюзикл замечательный. Основная тема.

Продолжаем наш эфир. Замечательная песня. Название ее переводится как «Голубая луна». Конечно, речь идет о песне «Blue Moon». Она была написана в 1934 году, задолго до того, как Фрэнк Синатра, именно его версия пользуется наибольшей известностью, исполнил ее в 1961. Песню написал Лоренс Харт, музыку к ней Ричард Роджерс, который создавал музыку, ну, например, к таким фильмам, как «Король и я», «Звуки музыки» знаменитые. И занимая первые позиции в хит-парадах 40-х годов, эта песня в 50-х на несколько лет исчезла из виду, а в 60-х пережила второе рождение, благодаря, конечно, и Фрэнку Синатре, и Элли Фиджеральд, Элвису Пресли, и Бобу Дилану. Можно перечислять много еще разных исполнителей. Предлагаю услышать необычный дуэт, хорошо вам знакомый. Роберт Де Ниро, Лайза Минелли.

Следующая композиция, она удивительная. Она очень красивая, разумеется. От многих других джазовых хитов, стандартов, она отличается тем, что удостоилась в свое время награды Американской киноакадемии за лучшую оригинальную композицию 1936 года. Эта композиция стала хитом, это выиграла, собственно, эту награду благодаря Фреду Астеру и фильму с его участием, фильму, который назывался «Время свинга». Слова и музыка были написаны еще раньше, в 1930 году, а первыми звездами, которые исполнили эту песню, стал Бинг Кросби, его жена Дикси Ли, а потом уже Билли Холидей. Ну и, конечно, все последующие десятилетия песня под названием «The Way You Look Tonight» не сходила, можно сказать, со звездных уст Элла Фиджеральд, Дорис Дэй, Перри Комо, Пегги Ли и Фрэнк Синатра.

Следующая песня тоже хорошо многим знакома, я уверена в этом. Песня довольно поздняя, 40-го года рождения. Песня стала тоже джазовым стандартом. Сначала ее прославил, но в чисто рок-н-ролльной версии, Фатс Домино. Затем оркестры Джина Круппа, Джимми Дорси, Гленна Миллера. Тоже названия все хорошо знакомые, фамилии, я думаю. В 1949 году эту песню записал Сатчмо. Луи Армстронг. Эту же запись потом записывало очень большое количество исполнителей. Я предлагаю услышать голос Энди Уильямса. «Черничный холм».

манто, вечернее платье, отделанное ручной вышивкой и бриллианты, мужчины во фраках и смокингах, галантно ведущие дам к столикам, роскошь и гламур. Вот такой была жизнь для богатых и знаменитых в 30-е годы в США, по крайней мере, казалось. Если тебе грустно и ты не знаешь, куда пойти, почему бы тебе не отправиться в Риц? Такой совет дал еще в 29-м году автор песни «Putin on the Ritz» Ирвинг Берлин. Почему именно туда? Ответ был простым. Отель именно этот считался самым престижным, дорогостоящим и, конечно, да, роскошным. Само выражение «Putin on the Ritz» стало расхожим. Оно стало означать на сленге «одеваться очень круто, стильно и модно». Именно так. Вот так, как погрязшие в неге и праздности делали это постояльцы фешенебельной лондонской гостиницы «Ритц» на улице Пикадилли. Сам же Берлин под фигурантами песни имел в виду богатых белых нью-йоркцев, которые посещали гарлемские джаз-клубы. Был такой раньше тренд модный у обеспеченных белых. Потом ему пришлось кое-что заменить, когда вопрос о цвете кожи встал более остро. Ну а впервые эту песню исполнил Гарри Ричман. Это был 1930 год в одноименном музыкальном фильме «Прошло время». Песня получила такую длинную жизнь буквально до сих пор, до века 21-го. Хочу вам напомнить одну из известных уже совершенно в других современных аранжировках песен поющий актер, которого зовут Тако. If you're blue and you don't know where to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz.

Переделок этой песни, конечно, можно найти много. Особенно поражает версия Кларка Гейбла в 1936 году. Он записал ее для своего первого музыкального фильма «Восторг идиота». Фред Астер, Баланчино Нуриев назвали Фреда Астера танцором величайшим века 20-го. Ну и кроме того, некоторые считают, что именно исполнение этой песни Фредом Астером в фильме «Голубые небеса» сделало эту песню неофициальным гимном Голливуда. Хотя, возможно, этот номер стал популярным именно благодаря танцу Фреда Астера.

эту стужу, это будет потом. А пока нам с тобой остается бессловесной гортанью вдыхать расстояние, пытаясь его сделать уже. В ожидании встречи замерзают фразы, звуки в горле превращаются в комок.

0: па-па-па-па-па. Вместо фото лучше обменяться взглядом. Как ни странно, взгляд сближает расстояние. Несколько часов дороги — это рядом. До свидания. До свидания.
1: Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов, вот уже, да, точно, 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Перекроем и не перезовемся». Ультраортодоксы вновь блокируют движение в центре страны. О подробностях спросим Якова Солганика. Ликуд штормит. О целой серии предвыборных скандалов правящей партии расскажет Анна Раева. Да форпостились. Глава Центрального округа лично наблюдал за сносом незаконного поселенческого форпоста. Поговорим об этом с Марком Боботом. Пропали в Европе. Израиль стоит на ушах, а в Европе почти ничего не делают для поиска пропавших израильтянок. О причинах поинтересуемся у Хайма Пинхаса Шагона. Себя амнистируйте. Бывшие солдаты Цадаль негодуют по поводу амнистии в Ливане. Обсудим новости из соседней страны с Клодом Ибрагимом. Ну и тяжелый август. Украина успешно атакует цели в России, но несет потери в тылу. Подробности узнаем у Сергея Щербины.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: И снова здравствуйте. Ортодоксы вернулись на основные магистрали страны с требованием прекратить призывать учащихся ешив в армию. Судя по анонсам и, в общем, по происходящему, идет масштабное перекрытие дорог в районе Бнейбрака. Речь идет о 4-й трассе у развязки Бар-Илан и улицы Жаботинске. Поводом для сегодняшних выступлений стал инцидент со студентом ешивы, которого вызвали в полицию в подразделение ЛАВ 433 для дачи показаний по делу о мошенничестве. Ну а прямо на выходе его перехватила и арестовала военная полиция. В партии ШАС это назвали пересечением красных линий и разрушением последнего доверия между общиной и правоохранителями. Депутат Моше Абутбуль обратился к Итамару Бенгеру с требованием прекратить устраивать ловушки в участках, иначе ортодоксы просто перестанут подавать заявления и сотрудничать с полицией. Поговорим об этом с Яковом Солганником, обозревателем по вопросам религии и государства. Якоб, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Перекрытие трассы 4-й и улицы Жаботинской в час пик – это эффективный рычаг давления на власть или способ окончательно настроить против себя светских водителей и жителей Гуждана?
3: Великолепный вопрос. Так, религиозные разные группы. Конкретно та группа, которая закрывает сегодня улица, она далеко не большинство, максимум меньше 10%. Внутри ультрарелигиозных любимых евреев в Израиле состоит разногласие, как правильно с этой проблемой быть. Конкретно эта группа решила копировать то, что в Израиле называются капланисты. У них, да, получилось прямо и правительство, и все, и даже мнение...
2: Я напомню, что народа... капланисты в час пик... В рабочий день был, наверное, один раз, когда был такой день гнева, ну и все. А здесь мы видим регулярное именно в часы пик.
3: Ну, смотрите, я их оправдывать не буду, забудьте об этом. Ну, после того, что прецедент есть, это факт. Они их копируют. И они думают, что если у капланистов получилось, у них тоже получится. Спрашивайте мое личное время, мнение, ошибка сплошная. Ну, так они думают, и так они делают. Это факт. Так что сказать, что все религиозные закрывают...
2: Ну, 10%. То есть 10% перекрывает, а остальные считают иначе.
3: Одна группа считает, что так это поможет.
2: Да, а они вот...
3: Вот, кстати, уже 10 лет, давным-давно до того, как вообще это мы докрутились до этой проблемы. И это не помогло. Не помогло. Факт, что если демонстрируют 10 лет, это уже факт показывает, что не помогло. Но они продолжают.
2: Когда человека вызвали как свидетеля, арестовали как уклониста, вот сейчас это назвали пересечением красной линии. С точки зрения ортодоксальной общины, а где вообще эта линия между соблюдением законов государства и предательством доверия к институтам власти? Вот где эта красная линия находится?
3: Да. Насчет этой темы, это тоже много спекуляций. Конкретно, что на самом там деле было, я точно лично не знаю, потому что столько много версий. Религиозно уверены, что это неправильная версия, а что они думают, они говорят, мне просто технически не получается проверить, какая правильная версия. Но недоверие с двух сторон очень большое. Они считают, что речь идет о человеке, который подал заявление в полицию, а полиция его арестовала, потому что он наклонник по закону. То, что ставит целую группу, причем население. Население харидимное в Израиле 15%. Находится на самом деле в таком моменте, что человек думает два раза подать в полицию за то, и уже были такие случаи, избивания, насилия и так далее, потому что боятся, вдруг оказывается человек наклонен. Поймите ситуацию.
2: То есть получается, что в итоге, ну, если вот, например, прав депутат Моше Абутбуль, у нас появится некая параллельная закрытая правовая система внутри Израиля, я правильно понимаю?
3: Совершенно верно. И очень жалко, что это так. Ну, представьте себе наоборот. Вот представьте себе, вот если это правое правительство провело закон, что все должны посылать своих детей в Ишиву. А кого не, кто-то не послал, только он наклонник и будет его арестовать, он даже не сможет подать заявление в полицию, потому что вдруг его заберут насильно в Ишиву. Это абсурд.
2: Нет, подождите. Если бы вместо армии все должны были бы призываться в Ешиву, и мы бы точно знали, что это защищает нас от противника. Ну, честно говоря, я бы поддержал... Нет, подождите. Подождите, я бы поддержал это решение. Ну, Ешива так Ешива. Армия — это тоже не дом отдыха.
3: Я бы лично вышел бы демонстрировать. Это антидемократическое. О чем вы говорите? Что сказать насильно людей на перевоспитание. О чем вы говорите? Я бы лично вышел бы против такого закона.
2: А, значит, ну вот вы говорите, что 90%, соответственно, не поддерживают, и более того, там депутаты от ШАС и Адут Тора, но они как бы не находятся официально в правительстве, но они как бы в коалиции.
3: Я не довер депутата.
2: Я просто хотел спросить, насколько вообще религиозные партии контролируют происходящее в религиозном ортодоксальном обществе?
3: Смотрите, есть много партий, много зарабин. Каждый контролирует свою группу. Это в светском мире тоже так. Это как сказать, а что Биби контролирует на светских? Ну, это смешно.
2: Понятно. Ну и последний вопрос, но мне кажется, очень важный. Все больше специалистов говорят, что если община ортодоксальная не будет участвовать в обороне страны, ну и кроме того, как следствие этого слабо интегрировано в рынок труда, то страна может просто не выдержать такую нагрузку долгосрочно. Что эксперты из религиозного сектора отвечают на подобные опасения?
3: Что неправильно читают карту. Единственная причина, это мы должны разобрать, это на 5 минут маленьком интервью не хватит. Я вам предлагаю сделать целые передачи, чтобы понять, а почему религиозные не идут в армию, а почему религиозные, я не могу сказать, что они идут работать, потому что статистика показывает, что это не так. Ну, скажем, что они не идут работать. Почему?
2: Нет, давайте только будем только точны. Не религиозные, а ультраортодоксы. Потому что религиозные идут и служат, и работают, и никому это не мешает на самом деле. Да, у нас боевые части составлены из религиозных людей, ортодоксальных на самом деле, но не ультраортодоксы.
3: Совершенно верно. И ультраортодоксы тоже, ну, меньше количества. Это надо разобрать почему. Ну, поймите, харидимный подход, он именно построен только потому, и это новый подход, всего лишь 150-200 лет, он только, именно этот режим построен только после того, как родился то, что называется светский образ жизни. Когда боятся, что ультраортодоксальные будут большинство, проблема решится, потому что армия будет ультраортодоксальная, вместо, вся Израиль будет ультраортодоксальная, и тогда у них будет никакой проблемы не служить в армии и работать спокойно, как и все. Проблема сама решится. Это неправильно сказать, что это идеология их не работать, не ходить в армию. Например, вот я своего сына в армию технически послать не могу. Почему? несмотря на то, что я считаю, что это, Тора считает, что это большая мицва воевать и защищать Израиль. Но технически я не могу, потому что если его пошлю в армию, а там перевоспитывают. А при чем тут одно к другому? Я посылаю его по защите.
2: Да. Детство, Яков, к сожалению, у нас просто время вот выходит. Действительно, надо говорить об этом. Да, и продолжать об этом говорить. Спасибо, кстати, что вы отметили, что действительно это не испокон веков, а 100-150 лет вообще этому тренду. А в любом случае, беспорядка ультраортодоксов мы обсуждали с Яковом Солгаником, обозревателем по вопросам религии и государства.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Ну а мы тем временем обращаемся к главному шоу сезона предвыборной кампании 2026. Сегодня в меню речь идет, пойдет о ситуации в правящей партии «Ликуд». Партийный суд отклонил апелляции по поводу резервирования мест для министров Гидона Сара, Хайма Каца и Исраэля Каца. Верховный суд Израиля занимается апелляцией депутата Афифа Беда о запрете действующим депутатам и министрам баллотироваться на праймерис от округов. Ну а кроме того, по данным наших коллег с КАН, два депутата намерены покинуть партию против праймерис и увести с собой часть предвыборных бюджетов. Ну, а еще все обсуждают появление Орена Добронского и как оно связано с поведением министра экономики Нира Барката. Попробуем разобраться в этом балагане с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Канрека и политическим обозревателем издания «Мариф». Анна, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Как-то, видимо, давно у нас не было выборов, возможно, мы отвыкли, но такое количество скандалов в правящей партии накануне выборов я не припомню. Мне, может быть, память отшибла?
4: Да, у нас действительно довольно давно не было выборов. Я думаю, что в этом все дело, потому что, в принципе, это очень традиционная ситуация, я бы сказала, не оригинальная. И был у нас в свое время период, мы помним, да, относительно недавно, когда выборы проходили с перерывом в несколько месяцев, так что... Тогда мы успели в полной мере насладиться тем, что происходит обычно в партиях в такие периоды. В правящей партии, в данный момент, да, в Ликуде, очень понятно это напряжение, очень понятно, также понятен фокус, который направлен на Ликуд, да, журналистов, естественно, главные заголовки сейчас нам поставляет Ликуд в самом деле. Ну, по нескольким причинам, потому что, во-первых, понятно, что большая партия, которая сейчас находится у власти, депутаты, которые министры, которые понимают, они смотрят на опросы общественного мнения, они смотрят на внутренние опросы, они хорошо понимают, что главный бой еще впереди, и не факт, что этот бой будет выигран, и не факт, что из них многие окажутся в следующем кресте, это все, естественно, создает очень большое внутреннее напряжение, очень большую внутреннюю конкуренцию. Напомню, что дополнительный аспект этого, да, этого напряжения конкуренции, такого большого конкурса на место, да, как вот мы помним, да, в советские времена в Ливуде были конкурсы на место. Вот сейчас примерно такая ситуация в Ликуде, потому что был приведен в действие так называемый норвежский закон, когда Нетаньяху назначал министров из числа депутатов своей партии 4 года назад. Они, часть, по крайней мере, из них, освобождали свои парламентские места, и следующие за ними по списку кандидаты, так сказать, депутаты, которые победили на праймерис, заняли нереальные места, некоторые из них тоже вошли в Кнессет, и поэтому теперь создается...
2: То есть, условно говоря, не 32 того, человека, которые были в списке парламентариев, а 32 плюс министр. То есть человек 40 должны уместиться вот в тех опросах, которые сейчас правящие партии сулят.
4: Ну, разумеется, да, и поэтому, во-первых, они понимают, что опросы, по крайней мере, так как они выглядят сейчас, дают им гораздо более скромное число мандатов, соответственно, да, не все места будут проходными, кроме того, это партия, которая имеет очень сложную свою структуру формирования списка, есть выборы, которые происходят в праймерис, да, по общегосударственному списку, есть шанс для тех, кто избирается впервые, избираться по кругам, там, где они живут, вот, кстати говоря, по Верховный суд именно этот аспект рассматривает, потому что суд Ликуда, внутренний суд Ликуда постановил, что ныне действующие депутаты, а также те, кто уже однажды побывал в этом качестве, не могут на этих праймерис избираться от регионов. Да? То есть они должны дать шанс тем, кто еще ни разу в Кнессете не был, соответственно, это снизило шансы
2: ряда
4: депутатов, да, существующих, так сказать, уже действующих, а также депутатов в прошлом, и, в общем, это еще больше, так сказать, добавило накала страстей, ну и плюс, конечно, очень большое количество зарезервированных мест, которые получил для себя Бениамин Нетаньяху. На самом деле, 8 мест – это довольно много.
2: Вопрос, кстати, по поводу вот этих 8 мест. Насколько я понимаю, Исраэль Кац, Хаим Кац и Гидон Сар идут помимо этих 8 мест или в рамках этих 8 мест?
4: Там есть разные ситуации. Исраэль Кац помимо этих 8 мест, Хаим Кац в рамках 8 мест, Гидон Сар — это вообще отдельная история, потому что с ним было заключено изначально соглашение, когда его партия Текува Хадаша, да, слилась с Ликудом, частью этой сделки было забронировано место для одного из людей Сары, им коим оказался в итоге сам Гидеон Сар. В общем, на самом деле это только частично усложняет ситуацию с этими забронированными местами, частично нет. Но, опять же, напряжение очень велико, разочарование очень велико. Я говорила с некоторыми представителями Ликуда, и все они рассказывают о том, что активисты Ликуда в партийных отделениях, то есть на самом деле те люди, которые на своих плечах потом будут нести всю эту избирательную кампанию, да, потому что когда закончится праймериз, начнется финальная, собственно говоря, да, предвыборная стадия, когда все игроки должны, по идее, сплотиться и попытаться принести своей партии победу. И вот там роль таких незаметных людей, казалось бы, да, на первый взгляд незаметных, неизвестных, таких партийных активистов, региональных, в отделениях, она очень велика, потому что это те люди, которые держат то, что называется шеттер, да, те люди, которые будут заниматься тем, чтобы постараться привести на избирательные участки и не дать остаться дома, например, да, тем, кто считается избирательным рекордом, и так далее, и так далее, и так далее. Вот все они сейчас очень гневаются, так сказать, очень разочарованы ситуацией, при которой, как они ее называют, по сути, формально оставив систему праймериз, фактически Нетаньяху вел такую вот...
2: Ну да, в общем, сам решает, да, да. Организационная комиссия. Там, кстати, еще, я так понимаю, что до сих пор...
4: Не очень демократическая
2: ситуация. Да, до сих пор есть ситуация, при которой праймериз может и не случиться, там вот все эти судебные процессы. Ну, то есть, как бы, я так понимаю, что оно там произойдет, может быть, электронным образом, но, в общем, там все это до конца еще не законченная история. Но вот есть новая история, о которой, может, мы еще немножко успеем поговорить, про о том, что два депутата хотят покинуть партию в случае проигрыша на праймерис. Уходя из Ликуда, они заберут с собой финансирование на сумму более 1 600 000 шекелей, которые вот выделяются на каждого действующего депутата. Что это за депутаты и куда они могут прибиться?
4: Смотрите, я бы сейчас отстереглась, так сказать, выдавать сбрасываемую информацию за свершившийся факт. Я просто хочу сказать, что опять-таки в свете вот этой внутренней, внутрипартийной борьбы каждый старается использовать все эти инструменты влияния, воздействия, а также угрозы давления, которые у него есть в руках. И понятно, что депутат, который, видимо, предполагает, что у них невелики шансы оказаться в следующем классе, победить на праймерис, они в том числе используют, я полагаю, такие методы угроз, понимая, что это может повлиять, например, на Нетаньяху, скажем так, то есть это не улучшит, скажем так, их положение на праймерис. Например, это может повлиять на их ситуацию в глазах Нетаньяху, потому что он может, например, использовать одно из своих забронированных мест для того, чтобы их приподнять, так сказать, выше на реальное место в списке, ну, например, из страха, что они действительно реализуют свои угрозы. Это не означает, что этого не произойдет. Более того, я уже слышу угрозы даже, так сказать, более высокого порядка о том, что Нетаньяху боится, например, сценария, при котором фракции, например, да, может объединиться и вообще, так сказать, отколоться, да, по закону это возможно сделать, если есть депутатов, отколоться у действующей фракции и у всяких санкций, потому что Кнессет 25-го созыва, хоть, в общем-то, уже и ушел на предвыборные каникулы, он еще существует формально, по крайней мере. Ага. И такая опция, такая угроза, в общем, теоретически, она тоже возможна.
2: И это даст силы какие-то дополнительные, так понимаю, вот этим центристским правам.
4: Это, разумеется, да, это увидело финансирование с партии, это очень плохо, это... в общем, делает, нанесет удар. Я думаю, что этого не произойдет на самом деле, но повторюсь, я полагаю, что до 17 числа, то есть до даты праймериз в Ликуде, мы с вами еще много услышим таких месседжей, угроз, то, что называется, спинов и так далее. Пока мы, наконец, не увидим, как будет выглядеть настоящий следующий список в следующих месяцах.
2: Ну, понятно. Последние полминуты вот буквально просто остается. Ничего нового из правоцентристского лагеря вот этих политических младенцев, которые, ну, как бы они политические младенцы, как по электоральному весу, так и по времени пребывания на политической арене. Ничего не слышно?
4: Если можно, повторить, пожалуйста, вопрос, потому что...
2: Вот эти правоцентристские маленькие партии, которые расплодились, ничего нового не произошло за последние сутки? А то просто мы в основном в последние недели только о них и говорим. Они плодятся и размножаются.
4: Ну, давайте скажем в целом, и очень понятно, почему мы о них говорим. Не просто потому, что они плодятся и размножаются. Это вообще обычное явление, как мы знаем, в израильской политике накануне выборов. А дело в том, потому что есть действительно электоральное некое предложение, спрос действительно есть. Немало избирателей, немало наших с вами сограждан, которые считают себя умеренными правыми, либерально правыми, да, и так далее, правоцентристами, но в свете всех последних многочисленных событий, в том числе очень драматических, да, о которых сейчас мы не будем говорить, они разочаровались в тех партиях, которые ныне существуют вот на правом фланге политической карты, и хотели бы увидеть себе для себя новый политический дом, за который они готовы голосовать. Ну, как мы знаем, это обычная дилемма. С одной стороны, ищут новое, с другой стороны, отдают себе отчет, что если это новое не преодолевает электоральные барьеры,
2: голоса
4: просто отправятся в мусорную корзину. Это вечная дилемма, которая некоторые партии в итоге снимают в предвыборной гонке, некоторые заставляют объединиться с другими для того, чтобы преодолеть этот электоральный барьер. Ну, а некоторые действительно идут сами по себе и сжигают эти мандаты.
2: Ну, вот и будем ждать новостей, что там новенького-то произойдет. Спасибо за участие в нашей программе. О новостях предвыборной кампании мы говорили с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Канрека и политическим обозревателем издания «Маариф».
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: Эвакуация незаконного форпоста в Самаре переросла в жесткие столкновения между поселенцами и армией. На этот раз ситуация вышла за рамки привычного противостояния. Активисты не просто восстановили эвакуированные ранее палатки, а продвинулись вглубь палестинской деревни Кусра и заблокировали подъезды к домам местных жителей. На место лично прибыл командующий центральным округом Цааля, а армейское руководство выступило с беспрецедентным резким заявлением, назвало действия поселенцев незаконными. Ситуацию еще осложняет то, что сразу несколько скандальных инцидентов происходит одновременно, от попыток поселенцев проникнуть в закрытую военную зону на машине скорой помощи до дисциплинарного расследования в отношении солдат, которых сняли на видео за совместной молитвой вот с этими самыми активистами. Поговорим о ситуации на холмах Самарии с подполковником запаса Марком Баботом, бывшим офицером генштаба Цааля. Марк, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер вам и всем слушателям и пользователям вашего канала.
2: Спасибо. Поселенцы впервые продвинулись с холма непосредственно вглубь палестинской деревни и заблокировали, по сути, дома местных жителей. Это некая такая спонтанная реакция молодежи холмов или принципиально какая-то новая тактика расширения форпостов?
5: Я думаю, что это процесс. Для начала я хочу обозначить, чтобы наши слушатели знали, эта деревня находится как раз посередине между Шхемом на севере и Рамаллой на юге. Это в центре Самарии, буквально как бы чисто палестинская территория, как бы.
2: Это зона А, правильно?
5: Да, нет никаких как бы с точки зрения договора, который есть у Израиля по-настоящему, настоящую минуту нет. Группа поселенцев, но снова, это не поселенцы, это фашистующая молодежь, которая не имеет никаких границ, которая поддерживается сверху министром обороны и министром полиции Бенгвером и министром
2: финансов
5: Смотричем. Это их как бы самые такие оголтелые боевики. Это ситуация, которая давно уже вышла из-под контроля армии, потому что там замешаны политические силы. Поэтому мой обзор не настолько военный, как политический. Армия высказала свое, но без достаточно решительного решения политического руководства армии, армия не может ничего сделать. Напомню, что еще в начале этой коалиции отдали как бы гражданское составляющее палестинских территорий Смотричу. Поэтому мы говорим о группе, ну, можно это сравнить даже с Басидж, это ребята, которые потеряли вообще как бы возможность называться правыми. Это никакие не активисты, это боевики подпольных ультраправых.
2: А почему мы с ними ничего не можем сделать? То есть даже здесь, потому вот они заблокировали... Они заблокировали поселение.
5: Нет политического решения. Армия, вот этот тот, напомню, командир Центрального военного округа, которого Кац на две недели назад, он его уже отставил от должности, как бы только в прессе, и потом возвратился, он тоже как бы связан с какими-то, я бы сказал, приказами из начальника генерального штаба, поэтому армия тут не главный игрок. Напомню, что есть полиция, как эти поселенцы, в кавычках, боевики организаций, вооруженных организаций знали, что, когда и как. Напомню, что несколько солдат из некоторых подразделений, которые там служат, присоединились к ним. Они имеют внутреннюю информацию. И это не начало. Это процесс, который продолжится и после создания правительства, даже если правительство не будет правым, а будет каким-то другим. Потому что эта проблема, это не заноза. Это фундаментальная проблема израильского общества, и она еще отдастся в будущем. Напомню, что есть такая поговорка: кто идет спать с собаками, не надо ругаться, если ты встал с блохами. Мы не занимаемся проблемой этих вот 300-400 боевиков, которые прыгают с одного места на другое в Иудеи и Самарии и создают провокации именно для этого. Напомню, что уже с начала года было очень и очень много инцидентов, в том числе летальных, когда жители палестинских территорий были убиты. И, естественно, это подпитывает террор палестинцев против мирных жителей. И вот это вот колесо, оно крутится все быстрее и быстрее. И оттуда и идет большая опасность, чем от Ирана.
2: Судя по тому, что вот совместные молитвы армии и вот этих самых боевиков, это можно говорить о том, что идеологический раскол общества, в общем-то, сегодня проникает в армейские подразделения, и это очень опасно. Ну, а уж попытка использования этой самой скорой помощи для проезда в закрытую военную зону, это уже такое, мне кажется, абсолютное нарушение всех законов. Но вот на место эвакуации этого форпоста, который, как я уже говорю, не первый раз, несколько раз они там пытались его установить, прибыл лично командующий Центральным округом. О чем вообще это говорит?
5: Это говорит о том, что это находится на пристальном управлении самого высшего руководства. Напомню, что командир его — это начальник генерального штаба. Напомню, что начальник генерального штаба, он подчиняется министру обороны с точки зрения всех фронтов, а Иудея Самария, им управляет министр финансов, который имеет статус министра по делам территорий. Поэтому тут проблема очень большая, она не закончится, и эту проблему необходимо решать кардинально, потому что если она не будет решена, мы находимся в преддверии 30-х годов Германии.
2: Ну, подождите, если ее не так сложно решить, вы говорите, 300-400 человек. Ну, если было бы у нас всего 300-400 террористов, поверьте, мне кажется, это было бы самое простое из задач, которая стояла бы перед армией обороны Израиля. А здесь 300-400 своих же молодчиков, и, видимо, да, видимо, решить невозможно. Ну, риторический вопрос, я согласен, наверное, даже отвечать тут особо нечего. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Спасибо, Марк.
5: Спасибо вам и хорошего, спокойного вечера.
2: Да, вам тоже. О незаконном форпосте и неожиданно резкой реакции армии на действия так называемой «молодежи холмов» мы говорили с подполковником запаса Марком Баботом, бывшим офицером генштаба ЦАЭЛя.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: В Австрии и Чехии продолжаются поиски двух израильских туристок, 50-летней Малия Аломи и ее 23-летней дочери Лиэль. 4 августа они прилетели в Прагу, а уже 7 августа отправили родным последнее видео из Вены, подтвердив, что благополучно заселились в съемную квартиру, с тех пор связь с ними полностью прервалась. Женщины не пришли за заказанной едой в венский филиал Хабада и не явились на обратный ночной рейс из Праги. Праге. В МИДе и полициях обеих стран ситуация вызывает серьезную тревогу. Обе пропавшие опытные путешественницы, которые всегда оставались на связи с близкими. Пока у австрийского следствия нет ни одной зацепки, а к поискам подключилась частная спасательная компания «Магнус», и семья объявила краудфандинговый сбор на оплату поисковой операции. Почему местные австрийские СМИ практически игнорируют историю, каковы протоколы взаимодействия израильских служб и зарубежной полиции в этих случаях? Задам эти вопросы Хайму Пинхасу Шагону, в прошлом руководителю отдела розыска Центрального подразделения полиции Тель-Авивского округа. Шалом леха, Хайм Пинхас Шагон, лешавар рош махлекет билюш бемиштерет Тель-Авив. От Ахарон мен мя шней нашим эле мя дира мускерет бевьена, а вален аю амурот латус хазараль мичехе. Бейзу шлаф шель маавар бен амединот бедера кляль маабдим эта акавот.
6: כרגע מה שאני מבין לפי הפעם האחרונה שהיה, שרואים אותם, שבדקו את הטלפונים שלהם, הם היו בתחנת רכבת בווינה עדיין, ומשם אין קשר איתם. זאת אומרת, מיום שישי האחרון, היום אנחנו כבר אוטוטו מסתיים יום רביעי, אין שום קשר איתם, שום זה ניתוק מגע מלא, שהמצב הוא מראה על מצב מאוד מאוד בעייתי.
2: תן לי לתרגם ברשותך, אני אזד לאפרוס כגדה, вообще последний сигнал от них был, вообще, как известно, съемные квартиры в Вене, они должны были лететь обратно из Чехии, на каком этапе перехода между странами чаще всего теряются следы, мне говорят, ну, в общем, мы знаем, в Вене, значит, на вокзале были потеряны следы, и это произошло в прошлую пятницу, сегодня уже среда, и вот... Всего этого, все это ведь срок, никаких, значит, данных нету. Лифит дивухим гуфей битахон аддайн лё мюгавим. Матай бедерах кляль, ше кирю миши неэлям и исраэлим бэхуль, зэ алфэхэт льет мейруа плили лемашу гадоль ютэр. Кирю, матай акухот битахон...
6: כרגע מה שהמשטרה עושה זה, אני מניח שהם... נפגשים עם המשפחה, לבדוק מה הרקע של השתיים. אם יש איזשהו רקע שיכול להסביר את הנושא של ניתוק קשר מהמשפחה. לפי מה שאני רואה קורה בדיווחים, הקשר שלהם עם המשפחה היה טוב. זאת אומרת שהם הגיעו לווינה, הם הגיעו לדירה, שלחו סרטון. זאת אומרת, הקשר שלהם עם המשפחה טוב. אבל יש הרבה דברים שלא יודעים. ברגע שתתקיים שיחה עם המשפחה ויבינו האם יש רקע או אין רקע לזה שהם יכולים להיעלם. אם אין רקע, להערכתי גורמי הביטחון כבר מעורבים.
2: גם שלנו וגם אוסטרים?
6: אם גורמי הביטחון שלנו, גורמי הביטחון, לא משטרת ישראל, גורמי הביטחון מעורבים, הם חייבים לערב גם את שירותי הביטחון האוסטרים. האוסטרים והצ'כים, כמובן, לא רק את האוסטרים.
2: גם את הצ'כים.
6: כי היכולות המבצעיות הן של המדינות ששם הם נעלמו. חייבים לשתף אותם באירוע הזה, ולדעתי גם המשטרה וגם שירותי הביטחון למיניהם משתפים אותם בכל האירוע, כי בהחלט יכול להיות פה חשד מאוד מאוד גדול, לפי האירוע, שוב, לפי מה שאנחנו יודעים, שיש פה אירוע של פלילי או ביטחוני. פלילי זה על רקע פלילי שנתקלו בעבריינים מקומיים, או ביטחוני זה אם הם נחטפו על רקע זה שהם ישראליות.
2: Я хотел ли торгем. Значит, я спросил, когда вообще исчезновение израильтян за границей переходит из категории уголовки во что-то ведение органов безопасности, на что мне сказали, что, ну, вообще на первом этапе обычно говорит с семьей, проверяется, а почему они исчезли, а какие вы их отношения с семьей, то есть, в общем, может быть, это какая-то внутрисемейный какой-то конфликт, но здесь, судя по той информации, которая у нас есть, нету никаких конфликтов внутри семьи. И, в общем-то, в этот момент должны быть подключаться и службы безопасности, и тут пока рассматриваются две основных версии. С одной стороны, это может быть уголовное преступление, ну, например, что они столкнулись с какими-то преступниками. И второе, конечно, это то, что находится в видении органов служб безопасности, если они были, например, захвачены как израильтянки, и в данном случае, если израильские службы безопасности этим занимаются, то автоматически к процессу подключаются их коллеги из Австрии и из Чехии. А Мишпахаги из сайта Хеврат Магнус в Осефе Трумот ле Хипусим. От кого Хеврот протиот ялот ютер мя органия битахон, килю מזדה הביטחון
6: בשלב הזה, במצב הזה, כוחות הביטחון הרבה יותר יעילים. תלוי כמה הם נכנסו לתמונה. מגנוס, ברור שהם יקבלו כמו שהמשטרה מקבלת רקע מלא מהמשפחה. האם יש בכלל עילה, זאת אומרת, איזשהו מצב שהם כן יכולות להתנתק מהמשפחה? איזשהו סכסוך אישי, כספי, או משהו כזה שפה המקדם, לפי מה שהמידע שיש, הוא נמוך מאוד, והאם אם אין איזשהו רקע מיוחד, לדעתי החשש הביטחוני מאוד מאוד גובר, או החשש הפלילי.
2: ואז כבר, ואז כבר פרטים הם לא יכולים לעשות כלום, נכון?
6: הם יכולים רק לקבל רקע, אבל ממש
2: להתערב ולחפש.
6: הם יכולים לקבל לדוגמה, אם אפילו למשל יש כרטיסי אשראי, אם יש שימוש בכרטיסי אשראי שלהם, כן. נגיד שהם נתקלו באיזה שוד עם עבריינים ושדדו מהם כסף או כרטיסי אשראי והשתמשו בהם, אז אפשר לדעת את זה. יש המון פרטים שהמשטרה ושירותי הביטחון יכולים לדעת. צריכים לדעת אם, קודם כל לעשות הבחנה האם מדובר
2: ברקע
6: ביטחוני.
2: תודה, תודה על השתתפותך בתוכנית שלנו, הזמן שלנו תם לצערי. Туда ба. И последний вопрос был, собственно говоря, сейчас вот семья наняла частную компанию, насколько это эффективнее. Ну, на первом этапе, может быть, даже и эффективнее, но, безусловно, если что-то серьезное, то уже без частной компании здесь не обойтись. Но, опять же, это только для проверки как бы там вот частных каких-то там конфликтов семейных и так далее. Тогда бы, наверное, помогло. Если это что-то, не дай бог, связано с вопросами, так сказать, органов безопасности, то здесь, конечно, нужны более сильные структуры. О пропаже и поисках 50-летней Мали Яломи и ее 23-летней дочери Лиэль мы говорили с Хаймом Пинхасом Шагоном, в прошлом руководителем отдела розыска Центрального подразделения полиции Тель-Авивского округа.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Парламент Ливана утвердил закон о всеобщей амнистии, который спустя 26 лет открывает путь домой семьям бывших бойцов Цадаль, армии Южного Ливана, которые бежали в Израиль в 2000 году. Однако сами ветераны встретили этот жест с возмущением. Амнистия распространяется лишь на их жен и детей, в то время как сами бойцы на родине по-прежнему подлежат суду и аресту. Более того, ополченцев возмутило, что их фактически свалили в одну кучу с исламистами, боевиками ИГИЛ и наркоторговцами. На фоне этого Бейрут демонстрирует и другие реформы. Буквально вчера Ливан стал первой мусульманской страной, отменившей смертную казнь. Но готов ли Бейрут к реальному национальному примирению, или этот шаг лишь попытка закрыть старые счеты с суннитскими группировками за счет интересов христианского юга? Поинтересуемся у Клода Ибрагима, бывшего главы офиса командующего армией Южного Ливана в Израиле и соратника генерала Антуана Лахада. Шалом леха, Клод Ибрагим, Минаэль Лишкат Мифакет Садаль Бейсраэль Лешавар, Микуравшель генерал Антуан Лахад.
7: תראה, אני לא יכול להגיד מנהל לשקתו בגדול, אני כן, הייתי הכי קרוב אליו, ואני ניהלתי לו כל העניינים שלו, אבל פשוט מאוד לא הייתה לשקה לג'נרל לחד פה בארץ.
2: אז תן לי לתרגם. гость говорит, да, неправильно его называть бывшим главой офиса командующей армии Южного Ливана в Израиле, потому что не было такой, не было такого офиса, но он был приближенным генерала и, собственно говоря, здесь заведовал продвижением его интересов. Кен, аз тазбир, эх кибальтем бекеела шелахем бе Исраэле это хадашот аля хок, а им еш бен мишпахот шель аншей цадаль кэле ше квар бемет орзот мизвадот ве муханот лахзор ллибанон мамаш ахшав?
7: לא, בכלל. לאף אחד לא מעניין את החוק הזה. החוק הזה הוא לא חוק חדש, החוק הזה הוא כבר חוק ישן, שכל פעם שהם רוצים לעלות את הנושא של האסלאמים בלבנון, בכלא הלבנוני, מעלים את הסיפור שלנו איתו. אבל מבחינתנו זה לא מדבר אלינו כל החוק הזה.
2: Я спросил, готов кто-то в общине уже собирать чемоданы и ехать домой? Говорят, нет, конечно, нет, это вообще никого этот закон не интересует, он не новый. Его каждый раз поднимают по внутриполитическим причинам, скажем так.
7: שבגדול, החוק, מבחינת החוק הזה, החוק, שאתה צריך לעשות חנינה, אתה צריך לעשות חנינה למי שעשה, אם הוא אשם. אבל אנחנו מבחינתנו, אנחנו לא היינו אשמים למה שקרה בתוך המלחמה הלבנונית במשך 24 שנים. הנה מאז 76 עד 2000, כל לבנון הייתה במלחמה, ואנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר הזה, ואנשים יצאו ויעשו לנו חנינה.
2: А вот кроме того, вообще помилование, говорит наш гость, касается тех, кто совершил какое-то преступление, а цадальники никакого преступления не совершали. Это была гражданская война, в ней участвовали разные части ливанского народа, и среди них представители цадаля, непонятно, за что их нужно помиловать. Ахшав кибальну идея, шейт моль балибанон гам битлю это он шмавит в зот медина лавита решуна, шебитля это он шмавит, а им за хелик шельшу талих גדול יותר, או שפשוט אנחנו מקבלים אידיוט ומנסים לחבר אחד לשנייה?
7: לא, החוק של מוות בלבנון זה לא היה כמו במדינות הערב. זה פעם עד שהיה מישהו יוצא להורג בלבנון. זה לא היה כמו במדינות הערב. אבל לבנון תמיד הם רצו להיות כמו האירופאים, רצו להיות כמו האמריקאים, רצו להיות חלק מהמערב. אז תמיד хотел сделать это, но,
2: конечно, да, я спросил, что вчера, в общем-то, Ливан стал первой арабской страной, которая отменила смертную казнь, и является ли это частью какого-то общего процесса, вот, и помилования, и, соответственно, отмена смертной казни, на что гость говорит, что вообще, в принципе, никогда не было, чтобы в Ливане много казнили, и Ливан всегда старался быть более европейской страной, но вот теперь пришло время, и, наконец-то, отменили, но это не что-то такое уникальное, и это не значит, что было много смертных казней, и вдруг они прекратились. В общем, никогда особо не было. Атем дуршим ше мединат Либанон титнацель решмит бифней цадаль. Арея эргуну кам бе ишур шель Бейрут бешнот ашивим. אתה מאמין שהמערכת הפוליטית בליבנון מסוגלת לעשות את הצד כזה בעתיד?
7: אנחנו לא רוצים שיתנצלו. אנחנו לא רוצים שום דבר מהם. כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שיתעסקו איתנו כמו שהם מתעסקים עם כל הלבנונים שנמצאים בחול. יש מיליונים של לבנונים שנמצאים בכל העולם. מארצות הברית, עד רוסיה, עד צרפת, עד אוסטרליה, עד קנדה, בכל מקום שאתה הולך, נמצאים לבנונים. אנחנו רוצים שיתעסקו איתנו כמו שמתעסקים עם כל לבנוני נמצא במדינה אחרת. התנצלות לגבינו זה לא יעזור שום דבר, ההתנצלות הזאת היא היום. וגם במיוחד החוק הזה שהם מדברים עליו, מה החוק הזה אומר? אפילו עד היום אין טקסט, אנחנו לא ראינו טקסט, אנחנו לא יודעים בדיוק מה כתוב שם, אבל לפי מה ששמענו, החוק הזה הוא לא יכלול את החיילים ואנשי הביטחון. המשפחות, אין, כדי שתעשה חנינה למישהו, אתה צריך לעשות קודם כל משפט. אבל כל המשפחות האלו שנמצאים פה בארץ, הם לא מושפטים בלבנון. אז על מי אתה עושה חנינה?
2: בואו, תן לי לתרגם. Я спросил, а вообще, как бы мы слышали, что было заявление, что цадали, представители цадаля ожидают об извинении Ливана, потому что организация создавалась с ведома Бейрута в 70-е годы, и есть ли вообще надежда, что политическая система Ливана в обозримом будущем способна на такой шаг, на что мне Клод Ибрагим говорит, а мы даже и не ждем извинения, мы просто хотим, чтобы к нам относились как к ливанцам в других странах. Есть ливанцы в Австралии, в России, в США, в Европе и так далее. Вот есть в Израиле, и относитесь, пожалуйста, так же, как к ним. И, кстати, он очень любопытно вернулся к вопросу о помиловании, ведь, правда, помилование не касается самих бойцов Цадаль, а только их семей. Ну, во-первых, непонятно, за что их миловать, если они не были бойцами Цадаля, то есть, в общем-то, не воевали, то есть, и не подлежат какому-то суду. За что ж помилование? Ну, и текст, в общем, этого помилования пока, и текст этого закона тоже нет, надо разбираться. Дор шалем шель иладим шенальду פוקר בישראל יש שנים אחרונות מאז נסיגה של צהל מדרום לבנון איך הם רואים את עצמם היום שהם לבנונים בגלות או ישראלים
7: מלבנון הם ישראלים לכל דבר ממקור לבנוני אנחנו רואים את עצמנו לבנונים ישראלים אבל הם רואים את עצמם לבנונים סליחה ישראלים בגלל שאין להם תעודת זהות לבנונית. עכשיו פה נשאלת השאלה. החוק הזה שהם דיברו עליו עכשיו, שמדברים עליו עכשיו. השאלה נשאלת, מותר לי עכשיו לצאת לכל מדינה בעולם, לאיזו שגרירות לבנונית ולבקש את הדרכון הלבנוני? מה שהיה לי? או שמה שכבר פג תוקפו? מותר לי לצאת עכשיו עם ישראל לכל מדינה בעולם ולתת לילדים שלי את הדרכון? הם, ינו, החוק הזה הוא סתם הכניס אותה, את העניין הנוצרי בתוך החוק הזה כדי שיעבירו חנינה למוסלמים, אם זה הסונים, אם זה השיעים. שידוע בלבנון שיש היום סונים שהם קשורים לאסלאמים משנות ה-90, אפילו לפני דאיש. יש אנשים שהם קשורים, שהם בתוך הכלא משנות ה-90, ינו ללקאידה בכלל, לפני דאיש. שהם נמצאים בכלא, ועד היום לא עשו להם משפט, יענו, תחשוב שהם יושבים כבר איזה 30 שנה בכלא, ללא משפט. ויש את השיעים שהם, כל אלה שהשיעים של סהל בקה, שהם קשורים להברחת סמים. עכשיו, ובגלל שזה בלבנון, הם רוצים לעשות חוק שיכלול כל הדתות, גם הסונים, גם השיעים, גם הדרוזים, גם הנוצרים, אז כדי שיעבירו שיש גם נוצרים בעניין, הכניסו את העניין של צדל.
2: הבנתי, ותודה, לצערי הזמננו כבר תם, הייתי ממשיך איתך את השיחה, תודה על שתותפות בתוכנית ומצפים לטוב, תודה רבה לך.
7: תודה.
2: Я переведу последний, собственно говоря, вопрос. А что вообще, как выросло целое поколение же детей, которые родились, воспитаны в Израиле, кто они, кем они себя считают, ливанцами, в изгнаниями или израильтянами, на что Клод Ибрагим сказал, что, конечно, израильтянами с ливанскими корнями, это вот они, вот он сам себя считает ливанцем. И израильтянинам, а они в первую очередь израильтяне. Но возвращаясь опять же к этому закону, который мы обсуждаем, и очень интересно, он задает вопрос, а смогут ли дети в Европе обновить свои документы, получить их, сможет ли он обновить свои документы? И, видимо, нет, потому что, как он настаивает на том, что это касается, конечно, в первую очередь мусульман, тех, кто уже по 30 лет, по 20 лет сидят в тюрьмах за участие в разных исламистских террористических организациях, и вот для того, чтобы им сделать проще, считает Клод Ибрагим, соответственно, приняли все это помилование. О помиловании семьи Цадали и отмене смертной казни в Южном Ливане мы говорили с Клодом Ибрагимом, представителем генерала Антуана Лахада в Израиле и, собственно говоря, ополченцем армии Южного Ливана.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: ВСУ продолжает атаковать российские МПЗ и проводит уникальную операцию по поражению военно-морской базы РФ в Новороссийске с использованием дронов «Поленица», ракет «Нептун» и морских безэкипажных систем. Ну а кроме того, вчера вспыхнул пожар на Комсомольском НПЗ в Хабаровском крае. По словам очевидцев, речь идет тоже об атаке украинских дронов. Ну что ж, это, конечно, странно, учитывая то, что между Комсомольским МПЗ и границей Украины более 6000 километров. Возможно, больше подробностей знает мой собеседник, журналист Сергей Щербина. Сергей, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Михаил.
2: Ну, одно время мы слышали в основном об атаках на склады Wildberries, а НПЗ вроде не трогали, теперь вновь вернулись к атакам по НПЗ. Такая вот концентрация указывает на тактику ВСУ или просто сказывается нехватка дронов для поражения более широкого списка военных целей противника?
8: Нет, тут скорее сказывается вопрос самого средства поражения, которое применяют вооруженные силы Украины, ведь речь идет о дронах, которые несут, ну, сравнительно с ракетами, небольшую боевую часть. Соответственно, эффективно поражать они могут те объекты, которые, на которых находится что-то горючее, которое могут легко загореться. И, в общем-то, таким образом достигается наибольшая степень поражения. Да, при отсутствии более тяжелых вооружений силы обороны Украины применяют то, что есть. Что касается самой кампании, то на самом деле удары по НПЗ начались даже не в этом году, а еще год назад. И это целенаправленная кампания Украины, которую... Украина ведет с разной степенью интенсивности. Я бы не думал о том, что существуют какие-то проблемы в количестве дронов. Скорее, военно-политическое руководство определяет приоритет целей.
2: Зеленский назвал атаку на военную базу в Новороссийске уникальной. Значит, вот там использовались дроны «Поляница», ракеты «Нептун» и морские безэкипажные системы, и цели находились на расстоянии более 300 километров от линии фронта. Для обычного читателя что тут уникального?
8: Это комбинированный удар. Украина такие вещи пыталась уже делать, но, видимо, это первый раз, когда в одной атаке, посвященной более-менее ограниченному количеству объектов, были применены разные средства поражения. То есть это и морские дроны, это то, что называется безэкипажные катера, это и дроны, которые летают в воздухе, это и фактически крылатые ракеты. Поэтому Украина начала применять комбинированную тактику, тактику комбинированных ударов, если быть точным, и в этом состоит уникальность этой атаки. То есть, ну, до того обычно летело одно средство поражения.
2: Да, здесь прямо несколько. По словам очевидцев, комсомольский НПЗ, Хабаровский край, напомню, 6200 километров от границы с Украиной, попал под удары украинских беспилотников. Завод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока. Его проектная мощность составляет 8,5 миллионов тонн нефти в год.

0: будем наблюдать за развитием сюжета. Да, значит, соответственно, помимо атаки вот военно-морской базы в Новороссийске, там же был в этом же городе атакован зерновой терминал. И вообще комплексная атака произошла на морской порт. Это связано с общей ситуацией на Черном море, фактической блокадой движения гражданских судов обеих сторон? Или вот почему Новороссийск вдруг выбрал в качестве цели?
1: Конечно, это ответные удары в ответ на те удары, которые Россия наносит по Одессе, по украинским судам, которые находятся на рейде Одессы. Фактически каждый день Одесса под обстрелом, разными вооружениями, и гиперзвуковыми ракетами, и дронами, и чем угодно. Это ответ. Помимо этого, существует подозрение, что через зерновой терминал в Новороссийске могло реализовываться и отправляться на экспорт, украденное на оккупированных территориях Украины зерно. Поэтому тут есть много...
0: Да. Последний вопрос, просто у меня совсем мало времени у нас остается. Хотелось бы спросить, потому что с другой стороны РБК Украины сообщает, что Россия усилила обстрелы Киева. Если раньше шла речь о 3-4 масштабных атаках в месяц, то теперь 5-6, и практически невозможно сбивать баллистику. А есть ли какие-то новости про поступление ракетов-перехватчиков?
1: К сожалению, пока таких новостей нету. Ситуация с ракетами-перехватчиками, по всей видимости, крайне тяжелая. Украина направляла запросы в Соединенные Штаты, но, насколько известно, эти запросы не были удовлетворены. Да и у самих Соединенных Штатов, по последним оценкам, о которых писал, во всяком случае, The Atlantic, ракет-перехватчиков такого класса, которая способна сбивать баллистику, осталось, я боюсь ошибиться, но, по-моему, 759 штук.
0: Ну, то есть,
1: поэтому это гигантская проблема, действительно, и... Обстрелы баллистическими ракетами именно Киева участились, ну, примерно где-то сейчас массированные обстрелы происходят с частотой раза два в неделю, а также некие локальные обстрелы практически каждый день.
0: Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Будем надеяться на хорошие успехи Украины на фронте и проблемах в тылу. Мы говорили с журналистом Сергеем Щербиной. Ну вот, собственно, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, а также звукорежиссер Ивета Аршимони. А пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы сегодня с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим об адвокатской этике, попробуем разобраться в том, как нужно работать с адвокатом и как адвокаты устанавливают оплату, гонорар за свои услуги. Поговорим о программе сбережения каждому ребенку «Хисахон лихоль елет». Эта программа существует уже достаточно давно, но, оказывается, не все с ней знакомы, не все понимают, как она работает. И попытаемся понять, как она работает для детей-репатриантов, которые не родились в Израиле, а приехали сюда со своими родителями. Ну и еще одна тема. По сообщению издания «Калькалист», аэропорт Бен-Гурион пересмотрел процедуру сдачи багажа на вылет, и теперь их чемоданы можно сдавать только за 3 часа до рейса вместо 4. Эти и другие темы сегодня в нашей программе. И еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну, а мы начинаем. Из вопросов радиослушателей и из общения с ними в эфире и особенно в социальной сети Facebook мы пришли к выводу, что многие наши радиослушатели не совсем понимают, как работать с адвокатами. Что такое адвокатская этика? Каким образом можно узнать, есть ли продвижение в вашем деле или нет, и обязан ли адвокат давать вам отчет о том, как продвигается ваше дело? И вообще, за что платить адвокатам такие деньги? Как назначается адвокатский гонорар? Мы решили обратиться с этими вопросами в коллегию адвокатов, но нам порекомендовали побеседовать с адвокатом Анастасией Саар, с которой мы очень хорошо знакомы. И вот сейчас я представляю нашу собеседницу, адвоката Анастасия Саар. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы очень рады, что коллегия адвокатов порекомендовала именно вас, но давайте начнем вот с самого начала. Да? Когда человек решает обратиться с какой-то своей проблемой к адвокату, дальше между ними есть некие отношения клиента и адвоката. Как они должны регулировать эти отношения? Есть ли какие-то договоры? Обязательно ли составлять договор с адвокатом? Есть какие-то формы этого договора? И если человек приходит просто на консультацию, обязательно ли эта консультация должна быть платная?
1: Будет, наверное, долгий ответ, да, потому что в этом вопросе сформулировано несколько подвопросов. Я постараюсь ответить на это достаточно подробно, но не углубляясь. Разумеется, к обращению к любому адвокату связано с тем, что возникла какая-то проблема у человека, которую он хочет решить, и обращаясь к тому или иному адвокату, в первую очередь, я думаю, нужно обращаться уже к такому специалисту, по поводу которого у вас есть мнение со стороны, да, то есть вы знаете от кого-то уже, что этот адвокат имеет какой-то опыт в данной сфере, а не полагаться только на объявление. Так или иначе, даже если есть объявление, но нету никаких рекомендаций, адвокат, будучи адвокатом, будучи имеющим право на лицензию, он ограничен в своих действиях правилами этики адвокатской. Есть клале этика, которыми должны руководствоваться все адвокаты. И самый главный пункт этой этики, этих правил этики говорит о том, что адвокат обязан представлять своего клиента добросовестно, преданно, без страха, перед какими-либо внешними факторами, соблюдая при этом принципы честности, уважения к профессии и уважительное отношение к суду. То есть здесь собрано как раз все самые важные моменты, которым должен следовать адвокат. И на этом и должна строиться система взаимодействия с клиентом. Теперь, если это приходит человек на какую-то одну консультацию для того, чтобы получить информацию, дальше, скажем, руководствоваться ею или потом решить, продолжать ли дело или нет, есть ли стоимость у этой консультации или нет, то это зависит уже от адвоката. Адвокат не обязан брать деньги за консультацию, но рекомендуется назначать какие-то суммы, чтобы человек понимал, что те знания, то есть если это что-то легкое и быстрое, есть разные, да, виды консультаций. Есть консультации, которые за 2 минуты адвокат может сказать, нет, это вообще не имеет никакого смысла, и собственно, вся консультация закончится за 1,5 минуты. Есть консультации, которые, разумеется, требуют и внимательного выслушивания всей предыстории. И после этого нужно разобрать с клиентом, задать дополнительные вопросы и так далее. Но вопрос гонорара здесь, он, если обговаривается, он обговаривается, как правило, всегда заранее. И по окончании консультации или в начале консультации перед заходом к адвокату клиент просто оплачивает ту или иную обговоренную сумму заранее с адвокатом. Теперь по поводу того, обязан ли адвокат полностью рассказывать клиенту о том, что предстоит в его деле. Разумеется, потому что по правилам, которые я только что прочитала, которые прописаны у нас в правилах этики, адвокат должен добросовестно и преданно представлять интересы своего клиента. Разумеется, нет необходимости рассказывать о каких-то мелких шагах, которые были сделаны, или там, скажем, вторая сторона попросила отсрочку на 2 дня. То есть такие вещи, которые не имеют какого-то значения принципиального. Если это какое-то принципиальное 2 дня, то, конечно, нужно сообщить. Но все важные моменты, все важные изменения в деле, которые могут повлиять на решение дела, или там выяснились какие-то новые обстоятельства, или подано какой-то ответ, или дано решение суда, или особенно, когда есть какие-то сроки на подачу документов, которые невозможно подать без того, что ты спрашиваешь у клиента, что нужно там написать, потому что эта информация обладает только клиент, то в таких случаях, конечно, обязан адвокат ставить своего клиента в известность. Мало это, в самом начале адвокат должен рассказать клиенту обо всех неожиданностях, скажем так, которые могут ждать его по пути ведения того или иного дела. Как рассказать о возможных плюсах этого дела, так и рассказать, разумеется, о возможных минусах. То есть если адвокат видит, что перед ним представлены обстоятельства дела, у которых по нынешней судебной практике и по нынешнему, скажем, законодательству нет никаких шансов, он обязан сказать клиенту, что нету на данный момент прецедентов по данному делу, на который можно было бы опираться, чтобы выиграть.
0: То есть он должен предупредить клиента, что это дело не имеет никаких шансов или очень маленькие шансы на выигрыш?
1: Разумеется, должен предупредить, какова картина на сегодняшний момент юридическая. Клиент не пришел просто так поговорить или рассказать. В этом случае, конечно, можно просто посидеть и послушать. Но когда приходит клиент к адвокату, он хочет выслушать его юридическое заключение по поводу данного дела. И если юридическая ситуация по делу на сегодняшний момент такова, что нет ни одного положительного прецедента, то нужно поставить в известность клиенту. Вполне возможно, что клиент скажет, я готов биться, я готов быть тем, кто, возможно, благодаря которому будет как раз-таки принят этот прецедент, из-за которого невозможно, скажем, на данный момент никому опираться на него, да? Тогда адвокат уже может оценить свои силы и сказать, или да, мы пойдем вместе, будем добиваться этого, но, опять же, предупреждаю, что нет здесь никакого гарантированного результата, либо он должен не опустить руки, а отойти в сторону и сказать, я не готов идти по этому делу. И если клиент заинтересован найти другого представителя, который будет с ним обращаться в нужные инстанции, судебные или, там, скажем, административные или еще какие-то, то тогда уже с тем адвокатом продолжать свой путь, но понимая, что на данный момент юридическая ситуация не в его пользу.
0: А вот как назначается гонорар? Да? Вот, допустим, человек пришел, ему адвокат говорит, вот за эти услуги я с вас возьму, там, не знаю, 20 тысяч. Откуда берется эта цифра?
1: Цифры в зависимости от того, как, в какой сфере данное дело, и в зависимости от того, какие каковы цены, скажем так, на рынке средние, да, по данным услугам, обычно так это и оценивается. То есть есть вопросы, по которым закон ограничивает адвоката брать суммы свыше указанных, например, в

0: вопросах по ДТП или
1: угу.
0: вопросах по закону, который вступил в действие в июне 26 года по гонорару, по всем делам, связанным с пострадавшими служащими и пострадавшими от пилота. Ибо это террористические, да, пострадавшие от терактов. То есть в июне 26 года был принят наконец-то закон, который ограничивает гонорар адвоката или в некоторых случаях даже запрещает брать гонорар, если эти вопросы подпадают под тот список, который указан в данном законе, в данном угу. документе. Есть вопросы, которые ничем не ограничены. Это зависит гонорар от того, насколько адвокат специалист в данном деле, насколько большой объем данного дела видит адвокат, что перед ним открывается. Потому что если клиент думает, что это написать только, как там было, у меня были люди, которые говорят, это просто написать письмо судье.
1: Угу.
0: С
1: да.
0: точки зрения простого человека, возможно, это выглядит и так. Но с точки зрения адвоката, это не письмо судье. Это нужно оформить исковое заявление, которое нужно отправить в суд, а не судье. Нужно после этого общаться со второй стороной, а иногда и с третьей, и с четвертой, да, которые угу. тоже присутствуют в данном деле судебном, по которым нужно будет подавать свои ответы, свои возражения, нужно будет подавать декларации, нужно будет готовить клиента к допросам. Это то простое письмо, которое считает клиент. На самом деле за ним стоит еще 10-15 действий, которые растянуты также по времени. То есть в течение месяца, например, это невозможно сделать. А есть наоборот, что есть несколько, там, 2-3 действия, но их можно провести или подать очень быстро, как, там, скажем, в течение месяца, иначе пройдет тот срок, который указан в законе, после этого человек не сможет уже воспользоваться своими правами. И тогда вот эта интенсивность, он тоже определяет размер гонорара.
1: Угу.
0: В каждом случае это будет что-то свое. Законы рынка у нас не ограничивают размер гонорара, когда есть воля изъявления и свобода договорного права между человеком, и между клиентом и между адвокатом. И поэтому есть только рекомендованные суммы коллегии адвокатов, меньше которых не рекомендуется брать гонорар, но нету каких-то правил, которые ограничивают потолок, скажем, гонорара, выше которого брать нельзя, за исключением, разумеется, случаев битуахлюми, дорожные транспортные происшествия и пострадавшие в террористических действиях и служащие служб безопасности и армии.
1: Угу. Вот претензия, которую мы достаточно часто слышим, да, вот я заплатил адвокату деньги и полгода пытаюсь ему дозвониться, он там не берет трубку. Как проверить, действительно ли что-то происходит, что-то движется по вашему делу или нет?
0: Смотрите, если дело ведется в суде, то есть доступ к системе, которая называется NetMishpat, через номер Тудадзута. Человек, он заходит на сайт госуслуг, на сайт NetMishpat, он может, собственно, зайти в свое дело и проверить в суде, или там есть какие-то продвижения, или просто, скажем, судья ничего не отвечает, все подано, все необходимые документы поданы, но ждут там, скажем, решения. Вот решение судья никак не напишет. И действительно может такое быть, что какой-то период времени нет вообще никакого движения, потому что сам адвокат не может написать решение по делу. Адвокат, он только участник процесса, но он не выдает там решение. Если дело находится не в суде, или, например, дело находится в суде, но человек не может туда зайти, потому что, например, у него нет номера ТОДА-ТУТ, у него только загранпаспорт, да, иностранный гражданин, предположим, который хочет получить здесь статус в Израиле, и еще не получил. Он не может через эту систему зайти. Если адвокат вообще не отвечает, то у нас есть коллегия адвокатов, там есть специальные подразделение, которое принимает жалобы людей на действия адвокатов. И эти комиссии работают очень, очень ответственно и очень интенсивно. Жалобы есть, жалобы разбираются. Не все эти жалобы признаны как достаточными для того, чтобы предпринимать какие-то меры против адвокатов, потому что когда адвокат высказывает свою позицию, иногда оказывается, что клиент просто не понял, или клиент просто хотел бы видеть другой результат, и тот результат, который есть на самом деле в действительности, он просто не отвечает ожиданиям клиента. Такое тоже бывает. Но жалоба в коллегии адвокатов, это если адвокат не отвечает, это как раз прямой путь.
1: Адвокат должен отвечать, да, на каждый звонок клиента, я так понимаю.
0: Смотрите, это сложно сказать, потому что мы знаем, что как клиенты, так и вообще люди, они совершенно разные бывают. Есть клиенты, которые звонят по делу, по существу, когда возникает какой-то вопрос необходимый. Есть клиенты, которые иногда начинают пользоваться, скажем так, вето, да, то есть я твой клиент, и поэтому ты обязан отвечать на каждый мой звонок. Но у адвоката бывают заседания в судах, бывают встречи в учреждениях, в которых он работает как адвокат. Бывают просто, там, скажем, часы, когда он отдыхает. И не раз я видела жалобы, скажем так, коллег своих о том, что человек может звонить просто на постоянной основе по 5-6 раз в день. Или, скажем, звонок в 10-11 вечера, я тебе забыл сказать, что через месяц я улетаю. То есть, например, такие вещи должны регулироваться или могут регулироваться изначально. Если ты видишь, что человек беспокойный, то можно с ним обговорить, например, что смотри, ты пишешь или, скажем, обращаешься ко мне, когда ты хочешь, разумеется, но отвечать, там, я не могу тебе пообязаться, что я тут же отвечу на каждый твой звонок. Это должно быть проговорено и объяснено. Если человек чувствует себя беспокойным, то есть если он относится к этой категории людей, когда ему, да, важно услышать от адвоката, что все нормально, да, разные бывают дела, бывают гражданские дела, бывают уголовные, бывают административные. Есть дела, когда человек чувствует себя беспокойным, например, ему важно услышать, что все нормально и все под контролем. С этим он ожидается, что такой человек заранее скажет адвокату, что так он будет чувствовать свое представление своих интересов должным образом. И адвокат должен оценить свои способности. Может он каждый день отвечать о том, что да, все нормально, и ничего не изменилось за эти 12 часов. Или не может, чтобы потом не было этого разрыва между ожидаемым и между реальным. Чтобы не было никаких разочарование потом у человека, у клиента, который ожидал, что адвокат будет с ним разговаривать каждый день, а там нет никакой необходимости разговаривать каждый день. И, собственно, потом это может перерасти в какой-то неприятный инцидент, когда человек будет недоволен работой адвоката, хотя работа была сделана хорошо, но адвокат, может быть, не отвечал ему сразу на каждый звонок. Uh-huh. Да, то есть здесь просто нужно понимать или каждый звонок по существу. Разумеется, что адвокат должен быть на связи со своим клиентом. Разумеется, адвокат не должен теряться куда-то и уходить вообще в подполье, и человек, то есть взять, например, гонорар и никуда не отвечать человеку, это неприемлемо, и это противоречит правилам этики, которые мы зачитали в самом начале нашего разговора. Uh-huh. Это недопустимо.
1: Допустим, человеку не подходит, ну, скажем так, стиль работы одного адвоката, он хочет перейти к другому. Обязан ли тот адвокат, от которого уходит человек, передать все дела другому адвокату? И обязан ли он вернуть какие-то деньги своему клиенту?
0: Практически всегда в каждом договоре о гонораре, который подписывается в начале работы, прописаны эти пункты, что если человек решает на каком-то этапе перейти, то есть нету никогда, практически никогда нету кабальных каких-то.
1: Нет такой католической свадьбы.
0: Нету, конечно. И, как правило, даже прописывается изначально, что если ты уходишь другому адвокату, то или там забираешь, неважно, к другому, не к другому, если ты забираешь дело, то. И вот это то, оно зависит от того, на каком этапе человек решает забрать свое дело. Если, например, была проведена вся работа, и ты уже на этапе ожидания судебного решения, то разумеется, что вся работа уже проделана, и получив решение, если человек хочет забрать дело, а клиенты, так же, как любая категория людей, бывают разные. Есть клиенты, которые думают, что если я перед решением суда заберу сейчас свое дело адвоката, то мне не придется платить ему те проценты, которые прописаны. Да? То есть именно так защищается адвокат, когда прописывает, что чем ближе к дате, там, скажем, даже не к дате, а к периоду, к моменту получения решения суда, тем больше процент от суммы, которая будет присужден, по-любому должен будет быть заплачен этому адвокату. Потому что иначе это будет просто нереально, нерентабельно ни одному адвокату вести дела. И потом, когда ты уже провел все дело и довел его до победного, до финишного конца, перед финишем вдруг забирают дело и говорят, знаешь, а теперь я могу уже сам подождать решение суда, и для этого мне адвокат не нужен. Да? То есть, согласитесь, здесь это недобросовестно. Как правило, есть именно такие станции, то есть если до подачи искового заявления, если после подачи, но там, скажем, до первого заседания, если после заседания, если там есть заседание по пишур или гишур, да, то есть когда по соглашению пытаются привести стороны к соглашению, то там тоже есть станция, когда можно выйти, например, из этого договора, но по-любому на каждом этапе есть какая-то согласованная сумма или согласованный процент от гонорара, который клиент должен будет заплатить.
1: Да, здесь, конечно, на эту тему можно говорить очень и очень долго, но давайте еще раз напомним, куда может обратиться клиент, недовольный действиями адвоката.
0: В коллегию адвокатов. Просто в Гугле можно написать «Лунали Лешкатор Хайдин», там вам будет выдан и мейл, и можно будет и по телефону обратиться. Сейчас с появлением чата GPT, я думаю, вообще нет никаких проблем с описанием проблемы, с тем, чтобы было оформлено это заявление на иврите, на понятном языке, направить это заявление в коллегию адвокатов. И я хочу выразить уже, если мы сейчас разговариваем на эту тему, я хочу выразить гордость коллегии адвокатов, которая занимается представлением не только интересов адвокатов, но и вообще интересов закона у нас в стране, потому что делается очень много работы в этом направлении, как для того, чтобы защитить адвокатов, в том числе адвокатов, которые чувствуют себя милуямим, как это будет по-русски, помогите мне, пожалуйста.
1: Которым угрожают.
0: Да, да, которые чувствуют угрозу по отношению к себе именно из-за работы. Есть специальная телефонная линия, по которой адвокаты могут обратиться. Если нас слушают коллеги, которые это не знают, тоже проверьте, пожалуйста, есть этот телефон. Если вдруг вам кто-то угрожает из клиентов, можете обратиться, получить защиту, получить консультацию, как нужно себя вести. Сейчас вырабатываются правила специальные для адвокатов, каким образом нужно вести себя в тех случаях, когда поступают угрозы от клиентов. Работа ведется очень хорошо в этом плане, и я думаю, что это и на пользу клиентам тоже, потому что когда изначально все понятно, когда ты знаешь, как работать, что ты ожидаешь от адвоката. Адвокат — это не бог, и адвокат — это не просто какой-то рычаг. Адвокат — это специалист, который разбирается в праве, у которого есть опыт, который знает больше, чем те же самые помощники у нас, AI и прочее, да, у него есть наработанная практика, и с ним нужно, сложившиеся с ним доверительные отношения, они пойдут на пользу всем, и клиенту, и делу, и, разумеется, адвокату.
1: Анастасия Сар, адвокат, большое вам спасибо.
0: Пожалуйста, и хорошего вечера.
1: Хорошего вечера, всего доброго.
0: До свидания.

0: В бюро по жалобам населения в управлении госконтролера можно обращаться по разным вопросам, даже по вопросам сломанной качели на детской площадке. И мы беседуем с Натальей Катрычко, координатором отделения ВНОФ «Агалель», бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Яна. Добрый вечер.
0: Что случилось с качелью?
1: Год назад в наше управление обратился мужчина с жалобой на мэрию, которая, несмотря на многочисленные жалобы, не чинила качелю на одной из игровых площадок.
0: Угу.
1: Так, в обращении он сообщил нам, что уже долгое время качеля сломана и нет никакой реакции со стороны муниципалитета. Наш представитель, соответственно, обратился в мэрию для выяснения данного вопроса. Но что был дан ответ, что на данной игровой площадке качеля была вырвана, вырвана, что называется, силой, что указывает на акт вандализма, а не на ее поломку. И они осуждают акты вандализма и не хотят, чтобы, если они будут чинить каждый раз, когда происходит такой акт, то это станет, перейдет в норму. И, несмотря на их неразъяснение, мы сообщили муниципалитету, что люди, которые приходят на площадку, вряд ли могли бы это сделать, и попросили муниципалитет все-таки установить площадку на площадку качелю заново. И нам сообщили, что несмотря на тот факт, что был совершен акт вандализма, муниципалитет согласился починить качелю. И, так сказать, мы, ссылаясь на ответ мэрии, сообщили мужчине, что его жалоба признана справедливой, и мэрия произведет работы по замене качели. Дело, соответственно, было закрыто.
0: Uh-huh.
1: Вдруг, несмотря после нашего обращения в мае уже этого года, поступает новая жалоба от того же мужчины точно с такой же проблемой, в котором он сообщает, что муниципалитет в течение года никак не прореагировал на его жалобу и, соответственно, на наш запрос о починке, о замене качели. Да, на что мы очень сильно удивились, потому что мэрия была, да, согласна. То есть,
0: а вы не проверяете, как вы... То есть мэрия может сказать, я согласна, но на деле ничего не произойдет. Вы проверяете?
1: То есть, по большому счету, в большинстве случаев нет, так как мы полагаемся на то, что если ответ дается в наше управление, то муниципалитет как бы несет ответ за свои слова.
0: Uh-huh.
1: Но в данном случае с данным муниципалитетом это не произошло. В большинстве случаев, да, мы иногда ставим дела, так называемые, на проверку. Через какое-то время просим запрос, но это не всегда бывает. Это в зависимости от того, что вопрос качели, например, или вопрос, связанный, например, с мусорными баками. Это достаточно такие вопросы, которые должны происходить день в день, как бы это не является что-то большое. Обычно бывает, мы запрашиваем какие-то вопросы, связанные с каким-то строительством, с какой-то заменой чего-то более, как говорится, глобальных вопросов. Не, как бы муниципалитет согласился, мы сказали, окей, все хорошо, качеля должна быть заменена, причем это не большие деньги по замене качели одной качели на всем, на всей игровой площадке. Мы были очень сильно удивлены точно так же, как и вы, и сообщили в тот же день, как поступила жалоба, мы обратились в этот муниципалитет и запросили выяснить причину, почему не произошла замена, на что мы получили ответ генерального директора муниципалитета о том, что произошла задержка с тендером, и не смогли вовремя сделать. Короче, ответ был недостаточно... Как бы мы не были удовлетворены ответом, мы попросили, чтобы в течение недели качеля была заменена. И действительно, через неделю качеля стояла на месте, и в этот раз мы уже, да, запросили, сделали запрос о том, чтобы нам прислали подтверждающие фото того, что качеля была заменена, и что игровая площадка продолжает действовать точно так же, как и действовала до этого.
0: Uh-huh.
1: Причем я хочу сказать, что в каждом муниципалитете есть специальный отдел, который отвечает за вопросы, связанные с игровыми площадками, которые должны проверять так называемые стандарты, которые установлены для игровых площадок. И выдается специальная справка, специальное разрешение на то, что можно пользоваться данной площадкой. Наверное, в этом муниципалитете это не было сделано, что мы тоже это указали, сказали, что необходимо проверять каждый раз, в каком состоянии находятся игровые площадки. Мужчина, соответственно, поблагодарил нас за это и сказал, что наконец-то дети могут в полной мере насладиться игровой площадкой, потому что, есть неприятно, когда ты приходишь, и площадка, да. На площадке, где должно быть, например, 5 качель, работает только 2 качели, это влияет все равно как-то и на развитие ребенка, и на полное впечатление его от игр.
0: На самом деле очень много таких вот жалоб или на какие-то поломки на детских площадках, или на отсутствие вот этих вот тентов, которые должны быть, по идее, над каждой детской площадкой в летнее время. И действительно, не всегда муниципалитеты очень быстро исправляют вот такие вещи. Ну, по крайней мере, к нам тоже поступали такие жалобы. Наталья, как можно обратиться к вам в бюро по жалобам населения в управлении госконтролера?
1: Для получения информации на русском языке можно обратиться по телефону 04-60-80-200 или же 04-645-50-50. Можно обратиться с любым вопросом. Всегда если даже наше управление не сможет вам в этом вопросе помочь, мы всегда направим человека в ту организацию или в тот орган, куда можно обратиться с данным вопросом.
0: Наталья Катрычко, координатор отделения ВНОФ и Галилея, бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Большое вам спасибо.
1: Всего вам доброго. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания. Согласно данным Института национального страхования, которые были опубликованы сегодня, лишь 60% родителей самостоятельно выбирают, куда вложить деньги по программе сбережения каждому ребенку «Хисахон лехоль елит». Остальные 40% доверяют выбору Института национального страхования. Вот как работает эта программа, судя по всему, не все понимают. И как она работает для детей, которые репатриировались и вернулись или вернулись в Израиль вместе с родителями? Об этом поговорим с Ционом Мизрахи, руководителем департамента по вопросам детей в Институте национального страхования. Цион Мизрахи, Минаэль Тхум Бахир Ерладим, шалом леха, эрев тов.
2: Ай, эрев тов.
0: קראנו את הנתונים של ביטוח הלאומי ואנחנו רואים ש-60% מההורים הם באמת באופן אקטיבי בוחרים את המסלול של חיסכון לכל ילד. זה אומר ש-40% לא פועלים אקטיבית ויכול להיות שזה בגלל שלא כולם כל כך מכירים את התנאים ואת התוכנית. לכן החלטנו שוב לדבר על התוכנית חיסכון לכל ילד. נזכיר למאזינינו איך זה עובד. האם תוכל לפרט?
2: טוב, אז אני קודם כל שמח שאני בשידור. אז קודם כל אני אגיד כמה מילים. הביטוח הלאומי מציג בכל שנה, וגם בשנה הזאת, מתוך אחריות ציבורית למוביליות החברתית ולסיוע לצמצום פערים, דוח בנושא תוכנית חיסכון לכל ילד. בדוח הזה אנחנו רואים חשיבות גדולה לעצם המעורבות של ההורים. אנחנו רוצים, למעשה בביטוח הלאומי, ואנחנו, תאמין לי, יאנה, אנחנו הופכים אבן על אבן, כדי להבטיח שלכל ילד בגיל 21 יהיה סכום משמעותי בתפילת חייו הבוגרים. ואני בדיוק כאן בשביל לעזור להורים, לילדים, כדי לראות איך אנחנו בסוף משפרים ודואגים לכל ילד שיצא עם סכום משמעותי בתפילת חייו הבוגרים. וכמו שאמרת, בואי נספר מה זה תוכנית חיסכון לכל ילד. למעשה כל ילד במדינה מקבל 58 שקלים כל חודש לתוכנית חיסכון, ויש באפשרות ההורה להכפיל ולהגדיל באופן משמעותי את הסכום בעוד 58 שקלים.
0: כן.
2: עכשיו, החיסכון הזה נצבר בכל חודש 58 שקלים שלנו ועוד 58 שקלים של ההורה. ההורה יכול לבחור האם הוא רוצה לחסוך את הכסף בקופת גמל או בבנק, וזה נושא תשואות, וככה בכל חודש הסכום עולה, יש אפקט של ריבית לריבית, שזה האפקט הכי משמעותי בתוכנית. כך שבסוף הילד בגיל 21 יכול לצאת עם סכום של משמעותי מאוד של כמה עשרות אלפי שקלים לתחילת חייו הבוגרים. סכום לא מבוטל.
0: כן, זה נכון. אני אתרגם את החלק הזה, ואני חייבת להגיד ששני ילדים שלי שהם כבר יותר מבוגרים מגיל 20, באמת מאוד שמחו לקבל מתנה כזאת ליום הולדת 21. Институт национального страхования каждый год публикует эти данные, и каждый год заботится о том, чтобы каждый ребенок получил ту сумму, которая ему прочитается. И если мы говорим об этой программе, то от Института национального страхования каждый ребенок получает 58 шекелей, и родители могут добавить ему еще 58 шекелей. Эти деньги собираются или на определенном счету в банке, или же в пенсионной кассе, и, естественно, там есть различные накопительные проценты, и в 21 год или в 18 лет ребенок может получить всю эту сумму. Это очень хорошо, когда он начинает свою взрослую жизнь, имея несколько десятков тысяч шекелей или 10 тысяч шекелей. Я должна сказать, что вот на примере моих детей это действительно очень и очень хорошо. В Баяпо ледати, что ההורים צריכים לבחור איפה לחסוך ולמה, ולא כולם כל כך מבינים מה הם צריכים לבחור ואיך הם צריכים לבחור את המקום בו הם חוסכים את הכסף לילדים.
2: אז קודם כל אני רוצה רק לפני לדעת איפה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מילת המפתח פה היא מעורבות. אנחנו רוצים קודם כל שכל הורה ידע איפה החיסכון שלו. אני, למען האמת, יש לי גם חברים שלפעמים לא יודעים איפה החיסכונות של הילדים שלהם. כן. קודם כל, הבסיס זה, ואולי לפעמים מפחדים מבירוקרטיה או מדברים, האתר שלנו אפס בירוקרטיה. נכנסים לאתר של הביטוח הלאומי באופן קל, ברור ונגיש, רואים קודם כל איפה נמצא החיסכון של הילד שלי נכון להיום. האם אני מכפיל לילד נכון להיום? קודם כל לדעת מה אני עושה, איפה הכסף, האם אני מכפיל לו? זה דברים בסיסיים שכל הורה לילד צריך לשאול את עצמו וללכת אפילו עכשיו בתום השידור ולבדוק איפה הכספים של הילד. זה הדבר הבסיסי שאני חושב שכולנו מחויבים כלפי הילדים שלנו קודם כל.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על ילדים שנולדים עכשיו בישראל. אחרי שנולד הילד וההורה מתחיל לקבל קצבת ילדים, הוא צריך לרוץ לבנק, הוא צריך לרוץ לביטוח לאומי ולדאוג שהכספים האלה הגיעו לאיזשהו מקום?
2: לא, אפס, כמו שאמרתי, אפס בירוקרטיה. ברגע שהילד נולד אחרי שבוע הוא מתחיל לקבל קצבת ילדים, ומאותו רגע הוא יכול לבחור, להיכנס לאתר של הביטוח הלאומי, יש לו חצי שנה. נתנו חצי שנה להורה. זה לא יום, לא יומיים, יש לך מספיק זמן להתייעץ עם חברים, להתייעץ עם יועצים, להתייעץ עם משפחה, להתייעץ איפה לשים את החיסכון, כי בסופו של דבר, אמרתי לך, זה בסופו של דבר שווה עשרות אלפי שקלים לילד. יש לך מספיק זמן, לא למהר, להיכנס, לראות אתרים שונים, להתייעץ עם אנשים, עם אנשים שמבינים, לראות איפה אני שם את הכסף.
0: אוקיי.
2: והאם אני מכפיל, כי אני חושב שההכפלה היא האפקט אחד המשמעותיים, כמו שאמרתי, ביותר. ולבחור האם בבנק או קופות גמל, יש לכל אחד מאיתנו חברים, יועצים, משפחה שאולי מבינים בזה קצת יותר, ושווה לי להתייעץ איתם. זה
0: ההורה מקבל הודעה שבוע אחרי שילד נולד, או שהוא צריך בעצמו כבר להתחיל לחשוב על זה?
2: כמו שאמרתי, אנחנו הופכים עולמות כדי שההורה יבחר. כשילד נולד, אנחנו ישר מודיעים להורה על האפשרות שלו לבחור, ולאורך כל השישה חודשים האלה אנחנו שולחים מדי חודש מסרון לאבא ולאמא. בואו תעשו חיסכון, בואו תבחרו, כדי שהילד לא תהיה לו ברירת מחדל. רק שאני רוצה שיהיה מובן, בסופו של דבר גם אם ההורה לא בוחר, אנחנו בוחרים בשבילו. לכל ילד יהיה תוכנית, אבל היא התוכנית שביטוח הלאומי יבחר, ולא בטוח שזו תוכנית שההורה יבחר. מצד שני, גם בטוח לא תהיה הכפלה, כי אנחנו לא יכולים להכפיל ולהוריד את הכסף מהקצבת ילדים, אלא זה באפשרות ההורה לעשות את זה. לכן, מעורבות.
0: אני אתרגם את החלק הזה, ואז אנחנו נעבור לילדים עולים ותושבים חוזרים. Мой собеседник говорит о том, что нужно обязательно проверять, где находится ваша касса, где находится вот эта программа сбережения для каждого ребенка. Это можно сделать на сайте Института национального страхования, и там нет никакой бюрократии, это сделать очень просто. Кроме того, каждый ребенок, который рождается в течение 6 месяцев с начала его рождения, его родители имеют право выбрать тот самый путь, где будут находиться эти сбережения, то самое место, где будут находиться эти сбережения. Может быть, это будет находиться в пенсионной кассе, может быть, это будет находиться в каком-то фонде, может быть, это будет находиться просто в банке. У родителей есть время, чтобы посоветоваться с друзьями, с консультантами и так далее, и сообщить Институту национального страхования, где они собираются хранить эти деньги. Они получают постоянное смс-сообщение, чтобы они не забыли об этом. Ну, а если родители все равно не могут определиться или забыли, или как-то у них это прошло мимо них, то сам Институт национального страхования выбирает то место, где будут храниться деньги ваших детей. И это очень важно знать. Если вы самостоятельно не выбрали после рождения вашего ребенка вот эту сберегательную программу, за вас выбрал Институт национального страхования. Вам только нужно проверить, где находятся эти деньги, и если есть какие-то варианты, вы просто можете перейти в другое место. מה לגבי ילדים שהם עולים או ילדים לתושבים חוזרים? כלומר, ילדים שנולדו לאזרחי ישראל שחזרו מחו"ל להתגורר בישראל. איך עובדת התוכנית הזאת לגביהם?
2: קודם כל, ברגע שהורה או עולה לישראל או חוזר כתושב חוזר לישראל וחי פה כמרכז חיים, הוא זכאי לקצבת ילדים. בדרך כלל זה קורה דרך משרד הקליטה, אם הוא בא, זה קורה באופן אוטומטי, והוא לא צריך להגיש לנו כלום. אבל אני בכל מקרה ממליץ לכל הורה שנכנס לארץ, או כעולה, או כתושב חוזר, לבדוק את הזכאות שלו בקצבת ילדים. וכמו שאמרתי, היום אפשר לבדוק את הזכאות בקלות באתר שלנו ולראות את הזכאות. ואם לא, אז להגיש תביעה, שזה גם משהו שאנחנו מטפלים בה במהרה. כל ילד שיתחיל לקבל קצבת ילדים ותוגש עבורו תביעה, באופן אוטומטי, כמו נולד חדש, יש לו עוד פעם מאותו רגע 6 חודשים לבחור איפה הוא רוצה את התוכנית, באיזה מסלול הוא רוצה את זה, האם הוא רוצה להכפיל כן או לא. לכל ילד כזה, עוד פעם, לכל הורה תינתן תקופה של חצי שנה, שזה מספיק זמן להחליט איפה הוא רוצה את התוכנית. עוד פעם, אם הוא לא יחליט, ביטוח לאומי יפתח לו מיוזמתו. אבל עוד פעם, אני חושב ש מן הראוי זה שההורה יבחר, יהיה מעורב, יכפיל אם הוא רוצה, והילד שלו ייהנה מסכומים משמעותיים, כפי שאמרתי.
0: אבל נגיד אם ילד מגיע בגיל 15, הוא ייהנה רק מ3 שנים של החיסכון, ולא מ18,
2: כמו כל ישראלים. קודם כל, אני מאוד שמחה על השאלה הזאת שאת שואלת. אז קודם כל, התוכנית היא באמת מאותו רגע שהוא זכאי לקצת ילדים. זה אומר שאם הוא בא לארץ בגיל 15, הוא יהיה זכאי לקצת ילדים, אנחנו משלמים עד גיל 18, אבל תשימי לב שהתוכנית יכולה להימשך גם עד גיל 21, ואנחנו מעודדים ילדים להישאר עד גיל 21. למה? מי שישאיר את התוכנית שלו עד גיל 21, יקבל גם מענק שעומד היום על 568 שקלים. ואת זה גם אולי לא ציינו בהתחלה. כל ילד היום מקבל מענקים לאורך כל בגיל 3 הוא מקבל מענק, ובגיל 12 בנות, 13 בנים מקבלים מענק, ואם הוא משאיר את התוכנית עד גיל 21, הוא יקבל עוד מענק, מענק התמדה. ככה שבסוף הכסף הולך וצובר רווחים וצועות לאורך כל השנים, אז ילד בגיל 15 יוכל להשאיר את זה עד 21, וגם ליהנות מסכום יפה שהתוכנית תציע לו בתחילת חייו.
0: והשאלה האחרונה, נגיד השקענו כסף בחשבון הבנק, ולאורך השנים החלטנו שאנחנו צריכים להעביר את הכסף, נגיד, לקופת גמל. האם אפשר לעשות את זה?
2: שאלה מצוינת. אנחנו חלק מהדברים שאנחנו יוזמים, וגם אנחנו הופכים כל אבן כדי לעשות את התוכנית הזאת יותר טובה. חלק מהדברים שעשינו בשנה האחרונה זה שאפשרנו להורים שחסכו בבנק להעביר את התוכנית שלהם לקופת גמל. יש כבר 100,000 ילדים שעברו מבנק לקופת גמל. כל אחד שחסך בבנק ורוצה לעבור לקופת גמל, כמו שאמרתי, שתי הקשות באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, הוא יוכל לעבור לאיזה קופת גמל שהוא רוצה. יש 100,000 ילדים שכבר עשו את זה, ומי שרוצה, האפשרות הזאת פתוחה בפניו, כמו שאמרתי, התייעץ עם קרובים, עם מי שמבין, יעץ לו איזה קופה, אם לעבור לקופה, והדרך מאוד קלה לעשות את זה כשהוא יחליט.
0: תודה רבה לך. ציון מזרחי, מנהל תחום בכיר הילדים, תודה רבה לך. Я переведу последний ответ моего собеседника. Вопрос касался детей репатриантов и детей жителей, которые вернулись в Израиль, то, что называется Тушавим Хозрим, в тот момент, когда репатриант или же возвращающийся житель приезжает в Израиль, он начинает получать пособие для своих детей, и, естественно, у него есть 6 месяцев, чтобы решить, куда будут откладываться сбережения для его детей. Если ребенок приезжает, допустим, в 15 лет, то, конечно же, все сбережения будут идти, начиная с 15 лет, а не с момента его рождения. Но на данный момент можно сбережения хранить до возраста 21 год, и после того, как ребенок сбирает в 21 год свои сбережения, он может получить еще и такой подарок 586 шекелей. Поэтому Институт национального страхования советует, рекомендует родителям и детям хранить эти деньги, хранить эти сбережения до возраста 21 года. Кроме того, мой собеседник говорит, что маленькие дети, которые приезжают сюда, они получают, как и все дети, они получают вот такие дополнительные средства на свои счета в тот момент, когда им исполняется 3 года, 12 лет для девочек, 13 для мальчиков, что, естественно, увеличивает этот счет в банке. Ну и я задала вопрос, можно ли перейти из, допустим, банковского счета, мы решили, что банковский счет для нас не годится, допустим, в пенсионную кассу или вложить деньги в какой-то фонд, и мой собеседник говорит о том, что за нынешний год 100 тысяч детей перешли из банковского счета в пенсионную кассу. Это говорит о том, что что родители задумываются над будущим своих детей. Сделать это очень просто. Нужно только зайти на сайт Института национального страхования, и вы переводите эти деньги для того, чтобы они хранились, допустим, в пенсионной кассе, а не в банке. Уважаемые радиослушатели, тот, кто не знал об этой программе «Хисахон Ликоль Елет», пожалуйста, зайдите на сайт Института национального страхования и поинтересуйтесь, где хранятся деньги ваших детей, потому что вполне вероятно, Институт национального страхования решил это за вас, и теперь у вас появляется шанс переместить эти деньги туда, куда вы считаете нужным. Мы беседовали с Цином Мизрахи, руководителем департамента по вопросам детей в Институте национального страхования. Издание «Калькалист» сообщило сегодня, что аэропорт Бен-Гурион пересмотрел процедуру сдачи багажа на вылет. Теперь пассажиры могут сдать свои чемоданы лишь за 3 часа до рейса вместо 4 часов, как это часто практиковалось до этого нововведения. Об этом мы поговорим с экономическим обозревателем, редактором сайта 9 канала Андреем Харазовым. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Ну что, теперь за 4 часа, ну никак. Всегда хочется пораньше приехать в аэропорт, чтобы еще очереди не было, и чтобы можно было в дьюти-фри успеть. А теперь все?
3: Да, ну кому как, скажем прямо. Многие приезжают под завязку практически. Но те, у кого, да, есть возможность, возможно, предпочитают пораньше. Но в любом случае аэропортовская норма всегда была, регистрация начинается за 3 часа до рейса. Все иностранные компании, которые работают в Израиле, так и делают. А израильские компании в последние месяцы стали открывать свои стойки на час раньше, чтобы как бы народ действительно там, который захочет, регистрировался пораньше, чтобы всем было удобнее. Но там была проблема, потому что регистрация-то открывалась, а служба отправки чемоданов, она не компанейская, она аэропортовская, да? И она все равно начинала работать за 3 часа. И все те чемоданы, которые за вот тот ранний час накапливались, они там тупо где-то лежали, ждали, пока через час придут, начнут их обрабатывать. И в управлении аэропортов говорят, что это приводило к тому, что с багажом возникали всякие разные непонятки, проблемы, и часть даже могла потеряться или не туда куда-то отправиться. И, в общем, как бы не соответствовало вот это вот поведение компании, которая раньше начинает регистрацию, самой работе, самой службы отправки багажа, загрузки багажа в самолеты. И поэтому для израильских компаний сейчас сделали такую штуку, что как бы они там могут начинать регистрацию раньше, но багаж можно будет отправлять по вот этим конвейерам в общий вот этот склад, откуда его уже забирают и обрабатывают, на конкретные рейсы только за 3 часа до таковых. Да, но, в принципе, это значит, что и регистрация тоже как бы будет возможна, начиная с 3 часов, за 3 часа только до рейса, либо за 4 часа будут начинать регистрировать людей, которые багаж не отправляют, а едут только с ручной кладью. Угу. Таких, кстати, сейчас тоже немало в наш век бюджетных авиакомпаний и бюджетных рейсов. Поэтому, да, вот такая история. Там, с одной стороны, как бы там в СМИ звучит критика, что, дескать, и это, наоборот, там увеличит как бы нагрузку и на людей, которые стоят в очередях на регистрацию и так далее. А с другой стороны, вот говорят в службе аэропорта, что, наоборот, это будет больше порядка тогда с распределением багажа на внутренних складах и с их как бы доставкой к самолетам и загрузкой в багажное отделение. Так что где здесь хорошо, чего здесь плохо, понять в принципе, трудно, так сказать, аргументы обеих сторон ясны, но просто надо учитывать, видимо, будет вот этот факт. Возможно, сделают такой порядок в израильских компаниях.

0: Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Огромное вам спасибо.
1: Всех благ.
0: Всего доброго. Ну, а наша программа на сегодня завершена. Ее подготовили продюсеры Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Гавриэль Коэн. У микрофона была Яна Брискман. После небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовила и проведет Семен Каплан. Ну, а затем мой коллега Михаил Гуревич подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиумией.

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. И сегодня в рамках программы «Открытый микрофон», как обычно, с вами Элла Гидсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Рада вас приветствовать. Напомню наш номер телефона, уважаемые радиослушатели, 0722-801-003, 0722-801-003. Звоните, будем рады с помощью Эллы, разумеется, вам помочь. Пока наши радиослушатели дозваниваются, Элла, есть несколько вопросов. Начнем с первого же.
1: Пожалуйста.
0: Влияет ли единовременная выплата оздоровительных, отраженная в расчетном листе, Лошмаскорот, напомню, на право получать соцнадбавку?
1: Да, конечно. Это тоже доход, и он влияет.
0: Сразу же, то есть ответ «да». Далее, вопрос такой. Мы с женой получаем ашламат ахнаса, как раз вот в продолжение, социальную надбавку до прожиточного минимума, каждый 3440 шекелей. Моя пенсия 1150, других доходов нет. Жена хочет оформить метапелет на меня. Я хочу получать деньгами, это примерно 1500 шекелей. Будет ли Битуах Леуми считать это доходом?
1: Нет.
0: И не повлияет ли на ашламат ахнаса?
1: Нет, не повлияет.
0: Понятно. В каком случае начинает влиять? Плюс-минус.
1: Тут немного сложно. Все зависит от того, каким образом будет оформлена его супруга. Через Хеврон. Я советую не входить. Это не влияет.
0: Уже хорошо. Далее, еще вопрос. Я получаю сейчас пособие по инвалидности от Битуах Леуми. И два подвопроса. Будет ли сумма пособия по старости такой же, как сумма кицпатных худ? Мне до пенсии, тут уточняется, чуть более года. Я также получаю пенсию по инвалидности от пенсионного фонда.
1: Да, пособие по инвалидности из Битуах Леуми, когда вы подойдете к пенсионному возрасту, не уменьшится. Оно будет в том же размере, пособие по старости будет в том же размере, как и пособие по инвалидности.
0: И второй вопрос. Если я сейчас начинаю работать, изменится ли сумма кицпатных худ и, соответственно, кицпат зикнат Битуах Леуми при каком заработке?
1: Что значит, начинаю сейчас работать, сколько лет? Нет, я не могу.
0: То есть нужно опять,
1: конечно,
0: в очередной раз уточняйте, пожалуйста,
1: да,
0: максимально. Хорошо. У нас есть радиослушатель. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
2: Добрый день. Добрый день, уважаемая Элла и всем находящимся в студии.
1: Добрый Значит, день.
2: Я стараюсь быстро. Мне 75 лет. Я получаю эту добавку ашламат ахнаса. И у меня вопрос. Меня смутил, значит, искусственный интеллект. Я вдруг там промелькнула мысль, что со второго раза, если выезжаешь за границу, да, первый раз вроде ничего, а второй раз, значит, у тебя отнимают за месяц вот эту вот надбавку.
1: Ой, что-то он не додумал, искусственный интеллект.
2: Да, он сырой, поэтому я к вам обращаюсь.
1: Да, не надо к нему обращаться, не надо. С ним надо просто беседовать. Да, просто... значит, три раза у вас есть возможность выезжать за границу, и постарайтесь уложиться в 75 дней, не будет никакой проблемы.
2: 75, не 72.
1: 72, простите. Вот видите, даже и я ошиблась. Да, 72, простите.
2: Но, в общем, мне не волноваться, и никто из меня ничего не вычтет, да?
1: Если вы не превысили 72 дня, то нет.
2: Да, если я не превысил.
1: Да.
2: Второй вопрос. Надо вот каждый раз сообщать Битуах Леуми, если, допустим, там неделю-две меня не
1: будет. Да нет, не надо. Если их что-то смутит, они к вам обратятся.
2: Сами обратятся и не волноваться.
1: Да.
2: Ясно? Большое вам спасибо.
1: Всего вам доброго.
0: Удачи вам, спасибо большое. Да. Переходим к следующему радиослушателю. Пожалуйста, кто он с нами?
3: Алло.
0: Да, можно? Добрый день. Да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.
3: Я хочу прояснить для себя следующую ситуацию, что пожилым людям, получающим пособие по старости, разрешается выезд из Израиля и отсутствие вне Израиля в течение 72 дней в году, и сохраняются при этом полагающиеся выплаты. У меня такой вопрос. Я могу выезжать каждый календарный год или должен пройти год с момента моего предыдущего выезда до сегодняшнего путешествия?
1: Нет. В течение года вы имеете право выезжать 72 дня.
3: Понятно. Спасибо
1: большое.
3: Всего
1: доброго. До свидания.
3: До свидания.
0: Всего хорошего. Спасибо. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Может быть, я?
0: Вы точно.
4: Да. Здравствуйте, Элла и ведущие.
1: Добрый день.
4: Я Ида из Афулы, живу в Афуле. Я после операции на сердце через центур мне делали.
1: Здоровья вам.
4: И у меня обнаружили, спасибо, обнаружили воду в легких, возле легких. И я, мне надо 3 раза в неделю ездить в поликлинику, и чтобы мне откачивали эту воду. Я передвигаюсь с Алихоном и вызываю такси. Вот я хотела спросить, мне положено кицва на еду?
1: Нет, кицва на еду это до 67 лет. Нет.
4: Не положено?
1: Нет, кицва. Сколько вам лет, простите?
4: Мне 84 года.
1: Нет.
4: Не положено.
1: Нет, кицвана идут, это совершенно другая история, и в этом возрасте вообще не идет речь об этой, об этом пособии.
4: Попробуйте
1: поговорить с Купатхолим, может быть, у них есть какие-то...
4: Льготы, да?
1: Ну, я не знаю, льготы, может быть, в данной ситуации, может быть, я не знаю, я не могу, я просто думаю вместе с вами.
4: Ага.
1: А из бетуахлюмии категорически нет.
4: Нет, да?
1: Нет.
4: Нет, спасибо.
1: Всего доброго, спасибо. Здоровья вам.
0: Здоровья, будьте здоровы.
4: Спасибо.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, добрый день, кто в нашем эфире?
5: Алло.
0: Да, пожалуйста.
5: Алло, я в эфире, да?
0: Да.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы семейная пара, мужу 83 года, мне 80. Получаем пособие и соцнадбавкой. И мужу по состоянию здоровья дали 5,5 часов метапелит. И мы взяли деньгами. Скажите, пожалуйста, является ли это доходом?
1: Нет.
5: Не является,
1: нет.
5: Да.
1: Оно не повлияет никоим образом?
5: Никак не повлияет, да. Потому что на счету у нас разрешенная сумма.
1: Окей.
5: Там все в порядке.
1: Все в порядке.
5: Спасибо вам большое.
1: Здоровья вам. До свидания. Всего доброго.
0: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, кто сейчас с нами? Добрый день.
6: Добрый день, Элла Гитин. У меня к вам вопрос по поводу моей дочери. Она уже вышла на пенсию, продолжает работать. Заработок ее не позволяет выйти какие-то для того, чтобы получать какие-то пенсионные услуги. У меня такой вопрос. До скольки лет она может работать, получая 5%?
1: До 70 лет.
6: До 70 лет. Хорошо,
1: это,
6: спасибо.
1: Смотрите, тут есть две ситуации. С точки зрения бетуахлюми до 70. На работе могут сказать до 67. Это уже другая история. Это уже нецивута медина, до какого возраста женщина может работать. С точки зрения бетуахлюми 70 лет – это потолок.
6: Это потолок. Хорошо, спасибо.
1: В смысле, большое. Она может работать и до 80, но свыше 70 лет уже не будут видеть это как доход, и она в любом случае получит пособие.
6: Скажите, пожалуйста, какой минимальный заработок у нее может быть, если она захочет уже иметь дело с бетуахлюми?
1: А какое у нее семейное положение?
6: Она одна дала.
1: 10 113 шекелей – это та сумма, которая не влияет. То есть она может зарабатывать до этой суммы и получать пособие.
6: Получать пособие – это полное или как это вот?
1: 10 113 шекелей – это полное пособие.
6: Полное. Хорошо, спасибо большое. Она вот мне такой вопрос задала, чтобы я у вас спросила. Если у нее пенсия потом будет так цизи, я не знаю,
1: пенсия
6: что это
1: не
6: такое.
1: Влияет.
6: Не влияет, хорошо.
1: Ее пенсия не повлияет.
6: Хорошо, спасибо большое.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго, спасибо, Элла. Продолжаем. У нас следующий радиослушатель. Добрый день.
7: Добрый день, это я?
0: Да.
7: Здравствуйте, студия. Меня зовут Михаил, мне 71 год. Я получаю с бетуахлюми плюс социальную надбавку. и Мефтахим. Меня интересует, на какую сумму, как говорится, я могу дальше продолжать работать, чтобы не было у меня проблем. Назвать сумму, которую я получаю с Битуах Леуми и Мефтахим, общую или конкретно?
1: 3200. Вы, какое у вас семейное положение?
7: Гаруш.
1: 3236 шекелей, работа вместе с пенсией не влияет.
7: 3200, скажите, пожалуйста, еще раз.
1: 3236 шекелей.
7: То есть я могу вот эту сумму получать без проблем, не имея проблем у Битуах Леуми, правильно?
1: Совершенно,
7: да?
1: Верно.
7: Спасибо огромное, всего вам доброго, до свидания.
1: До свидания.
0: Всего хорошего. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Добрый день.
8: Я работаю в Израиле, работаю 27 лет. Тоже
0: 27 лет. У вас очень плохо слышно, прерывается связь. У вас...
8: Слышите меня?
1: Нет, мы вас не слышим.
0: Вы в трубку говорите или, возможно, у вас включен динамик?
8: Динамик?
0: Я не знаю, я спрашиваю.
8: Я выключил.
0: Прерывается связь, если можно.
8: Не надо.
0: Так. Уважаемый Алло. Да.
8: Вы... Алло. Слышно меня?
0: Ну, не намного лучше. Попробуйте, да.
8: Ну, так. Ну, хотя бы вот так. Очень давно собираюсь позвонить, я как ему. Алло, слышно меня?
0: Вас не очень хорошо слышно, действительно. Может быть, мы попробуем вам перезвонить. Нет, нет, связь действительно не хорошо.
8: Сейчас, да? Алло.
0: Вас очень плохо слышно, у вас прерывается звук.
8: Как прерывается? Слышно? Я слышу вас хорошо.
1: А мы нет.
8: Я работаю в Израиле, уже 27 лет проработал. Вышел на пенсию, также моя жена. Получаю пособие 2000, сейчас уже 2400 там шекелей. И все. Так я слышу, что ли? Вы слышите меня, да?
0: Да, говорите, пожалуйста.
8: Да, да, я хочу знать, почему у меня нету этого.
1: Нет, просто невозможно.
8: Нет, сейчас. Почему у меня нету это? Второе пособие не дают.
0: Почему не дают второе пособие?
1: Какое второе пособие? О чем идет речь? О социальной надбавке?
8: Социальная надбавка.
1: Подайте документы. Вы подавали документы?
8: Подавали. Давно уже было.
1: И что?
8: Я сейчас на пенсии, уже сколько...
1: Я все поняла. Я спрашиваю вас, вы подавали документы?
8: Да, подавал я.
1: И что? А какие у вас еще доходы, кроме этого?
8: У меня доходов нет. Жена получает 3000, это пенсия ее. Она 3000 получает. 3000. И я получаю только пособие.
1: Мы не рассматриваем вас отдельно от вашей супруги. Берутся в расчет и ваши доходы, и доходы вашей супруги. И по всей вероятности, ваши оба пособия и ее пенсия не позволяют вам получать эту социальную надбавку. А если вы хотите узнать подробнее, подайте еще раз документы, и ответ вы мне зачитаете, тогда я смогу вам дать подробный ответ.
0: Спасибо большое. Надеюсь, наш радиослушатель все услышал, все понял. Удачи ему. Еще раз всем радиослушателям, которые к нам звонят, 0722-801-003, пожалуйста, напоминаем то, что просим от вас всегда. Вы, когда звоните нам, пожалуйста, выключайте звук телевизора или радиоприемника. Не звоните нам, когда вы говорите в наушниках. То есть выключайте динамик, просто чтобы трубка... И вперед. Спасибо большое. Кто с нами сейчас?
9: Добрый день. Это я, наверное.
0: Да, пожалуйста.
9: Будьте добры, у меня такой вопрос. Сюидит считается доходом, если ежемесячно есть пособие по сюидиту.
1: Откуда сюидит? Из Битуах Леуми?
9: А?
1: Откуда сюидит? Из Битуах Леуми?
9: Нет, не из Битуах Леуми, из этого вот.
1: Хеврат Битуах?
9: Да.
1: Нет, это не считается доходом.
9: И можно ли это, они могут быть на открытом счету? Или это надо закрывать?
1: Ой, вы говорите абсолютно... Что значит, они... Ну, вы не пользуетесь этими деньгами? Эти деньги идут, просто
9: если
1: накопляются?
9: Если я пользуюсь иногда не нужно. Можно, и они есть, они получаются больше, чем...
1: Ну, нет, вы путаете тут, две разных категории. Само пособие, как СИУДИТ из страховой компании, не является доходом. Не является доходом.
9: Не имеет значения, закрыто оно или нет, да?
1: Ну, нету такого, закрыто или нет. Это не считается доходом. Какие у вас сбережения, это уже другое дело. Это уже не смотрят сбережения, что является источником этих сбережений.
9: То есть это, знаете, ну, если он, например, только начался, имеет значение, какие были сбережения до этого. Если их до этого не было, так считается, что не было. Правильно?
1: Ну, кто у вас спрашивает это?
9: Все понятно. Значит, это не имеет значения.
1: Нет, я не сказала так. Я не сказала, если у вас было 100 тысяч, и вы добавляете еще, это другое дело.
9: А если было 30 тысяч,
1: то, во-первых, у вас ничего не просят. А если у вас когда-то попросят, если у вас уже из 30 тысяч превратилось в 80 тысяч, вы скажете, что эти 50 тысяч – это из СИУДИ. Никто у вас не будет спрашивать, откуда это.
9: Это видно, по счету на счету можно увидеть за распечатки, так что...
1: Окей.
9: Если попросят, можно дать.
1: Вот именно, если попросят. Вы задали вопрос такой, он очень обтекаемый такой вопрос, до которого у меня нет ответа. Если у вас 100 тысяч, вас же не спросили, откуда у вас эти деньги. Сбережения и сбережения, правильно?
9: Правильно.
1: И тут то же самое.
9: Значит, все, я поняла. Сиюдит – это не это мои личные деньги, в принципе, которые я...
1: Ну, не откладывайте и не накапливайте их.
9: Ну, если я их только начала получать, я еще не начала, не успела накапливать.
1: Пользуйтесь этими деньгами на здоровье.
9: Спасибо большое.
1: Здоровья вам, всего доброго.
9: Спасибо.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, продолжаем. Кто с нами?
10: Людмила?
0: Да, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Добрый день.
10: Меня зовут Людмила. У меня вопрос по безработице. Мне 66 лет. С 1 января я из-за смерти своего работодателя пошла и стала на биржу как безработная.
1: Вы перестали работать, вы зарегистрировались как безработная.
10: Зарегистрировалась и получила письмо, что мне положено 300 дней, какая-то сумма, и разрешено. И я получаю в это же время пособие, как...
1: По старости.
10: Израхватик. Да, без надбавки. Мы пара семейная, значит, вдвоем. Но в это же время я осталась еще на одной работе работать, на 1000 шекелей. И у меня нет лушей, потому что я работаю, на уборках в частных квартирах. И битох люми, вот это вот моя бумажечка, что я приношу, что я в этом месяце заработала 1000 шекелей за 3 дня, их в ступор заводит. Они мне каждый раз пишут, ты не принесла, давай резиновую печать, давай какое-то еще письмо, бухгалтер. Нету лушей. Но что я должна сделать? Я работаю пожилого человека 3 раза в месяц. И вот они мне в июне месяце написали, что... Они уже не знают. Я получила январь, февраль, март. В общем, они сейчас за июнь мне еще не уплатили. И пришло мне письмо в начале июля,
1: что у меня 0-0,
10: и они ничего не знают.
1: Все правильно, если вы сообщили об этом.
10: Я сообщила, я сообщаю. Они мне сказали, мы очень загружены.
1: Нет,
10: они за меня платят битох люми. А как я могу?
1: Эту
10: люди
1: сумму,
10: не хотят, чтобы я
1: эту сумму, эту сумму будут высчитывать из вашего пособия.
10: Так вот, для них это... Я им прошу, дайте мне какое-то письмо. 1, 2, 3, 4, 5. Почему меня задерживаете?
1: Ну, все там правильно, же, вы же не принесли.
10: Говорит мне другу, я все принесла 400 раз. И мало того, я еще с 1 июля вообще уволилась, потому что мне надоела вот эта тягомотина. Сейчас они вообще в ужасе. То они пишут, дай мне это, я завтра иду в Витохлюм, я хочу знать. Я уже хотела поговорить с Пакидом, который делает расчеты.
1: Не надо говорить.
10: Нет, мы туда не пускаем.
1: К сожалению. Во-первых, принесите справку, что вы перестали работать.
10: Есть, у них все есть, я уже все им подала.
11: Они мне каждый раз пишут спасибо, документы получены, мазальтов. Вот это я от них что получаю все время. Я просто хочу знать, с кем мне разговаривать, кто мне скажет конкретно, что им не хватает. Они каждый раз придумывают что-то новое. Есть какой-то ответственный. У нас много работы, вот мне отвечают.
1: Да, к сожалению. Где вы живете?
11: В Иерусалиме. А сейчас у них погра, с воскресенья еще лучше. Ну, отпуск.
1: Да, я понимаю, я все понимаю, я все слышу, и очень грустно все это, потому что у меня...
11: Грустно, потому что за 35 лет никогда не пользовалась.
1: У меня абсолютно нет ответа для вас. Там, что происходит там, когда они обратят внимание, если они приняли эти документы... Единственное,
11: они
1: что
11: они платят с опозданием. 4 месяца
1: да,
11: я получила.
1: Пятый
11: со скрипом, а шестой у них вообще в ступоре.
1: Да, я понимаю. У меня нет ответа для вас.
11: А еще у меня есть вопрос. Я завтра не знаю, что я там сделаю. Что-нибудь очередной раз не улыбаются красиво. И я хотела
1: тоже
11: спросить.
1: Хорошо.
11: 300 дней. 66 лет. Вот эта автола, она как бы, это какой-то подпункт нового закона, да? Это типа временное что-то было?
1: Ну, это было временное. Это началось во времена короны, и так
11: но
1: и осталось.
11: Продолжается.
1: Да.
11: Есть такой закон. Да. Я получила письмо, что мне положено 300. Так вот эти 300 дней, мне все говорят, знакомые, что через полгода как-то уменьшается это пособие существенно.
1: Да,
11: это
1: там
11: правда?
1: Там есть 125 дней одно пособие, потом другое пособие.
11: На израхватик тоже распространяется?
1: Нет, израхватик нет.
11: Но я же израхватик.
1: Ну, это не имеет значения.
11: Не,
1: или
11: пособие,
1: распространяется на тех, кто принимает, получает...
11: Да, я спросила,
1: да,
11: мне
1: да,
11: сказали,
1: да,
11: шаях.
1: Да, да.
11: Один
1: да.
11: раз.
1: На хонзе ло шаях. У Авталы свои законы, у этих свои законы.
11: Ну, то есть, мое пособие Автала не уменьшится через 120 дней?
1: Уменьшится.
11: Вы сказали, что на израхватик это не распространяется.
1: Я не сказала. Я сказала, что израхватик не изменится.
11: А, это я понимаю.
1: Вот
11: а
1: это
11: вот
1: я
11: Автала.
1: Сказала. Автала изменится, но не распространяется. Это... Я... Поэтому я говорю, что у израхватик свои законы, оно не меняется до 120 дней. А когда идет речь о пособии по безработице, у них свои законы. И это не важно, что вы израхватик или нет.
11: То есть это... Просто я спросила на израхватик, это распространяется. Мне пакет сказал, нет, не распространяется. Один из них.
1: Я вас умоляю. Вы живете... Поэтому мне тяжело вам сказать, с кем говорить там, кого видеть там.
11: Скажите, есть какие-то так. рычаги в Бетохлиуме? Я пошла вчера к адвокату.
1: Одни рычаги
11: он мне сказал,
1: в Бетохлиуме.
11: Я не ругаюсь с ним.
1: Одни рычаги в Бетохлиуме.
11: Понятно.
1: Я честно говоря, я абсолютно не знаю, какая сегодня структура, как они работают, как они... Это все очень изменилось, все. И даже я, которая столько лет... Столько лет отработала в Бетуахлиуме, у меня нет для вас ответа. Я не помогаю, я просто даю советы.
11: Я поняла. Ну, хорошо, спасибо большое.
1: Всего вам доброго.
11: До свидания.
0: Всего хорошего, удачи вам. Пожалуйста, алло. Еще один радиослушатель. Алло. Да, добрый день.
12: Добрый день, Аркадий.
1: Да, Аркадий, мы вас слушаем.
12: Следующий вопрос. Семейная пара получает пособие с социальной надбавкой. Муж работает, получает в пределах разрешенной нормы, там 3780. Жене назначили кицват сиуди в размере около 1000 шекелей. Повлияет ли эта выплата на разрешенную сумму заработной
1: нет,
12: платы мужа?
1: Нет, нет.
12: Все, большое спасибо.
1: Всего доброго.
12: Все, спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: Всего хорошего, удачи вам, Элла. Уважаемый радиослушатель, мы делаем традиционную музыкальную паузу и вернемся в эфир.

0: Мы продолжаем наш эфир. С нами Элла Гидсон, специалист по вопросам Института национального страхования БИТОХ ЛИУМИ. Еще раз здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.
0: Готовы продолжать? У нас радиослушатели в эфире.
1: Всегда готов.
0: Добрый день. Здравствуйте.
2: Добрый день. Это я, да?
0: Да.
2: Здравствуйте, дорогие девочки. Спасибо вам за то, что вы делаете.
0: Как приятно.
2: Да, очень, очень за вас соблазнут, особенно, когда задают одни и те же вопросы по 10 раз. Это нас даже раздражает иногда. Вот. Так что вам большое спасибо. Значит, у меня такой вопрос. Я родилась 28 декабря 63 года. У меня есть 100% инвалидность. И вот у меня скоро будет пенсия. Наверное, в марте, вы сказали, да? Я выхожу на пенсию как бы, но не работаю уже 4 года. И мне что-то надо говорить, БИТОХ ЛИУМИ, или они как-то автоматом? У меня еще есть 50% найдут.
1: Нет, вам надо заполнить бланк. Вам придет письмо, и вам надо будет там заполнить кое-какие, дополнить кое-какие данные и подать этот документ.
2: А это надо будет делать когда, вот точно, чтобы я знала?
1: Да, это можно сделать 2-3 недели до наступления. Да.
2: До наступления день рождения или сказали, что в марте?
1: Нет, не день рождения. Когда у вас? Скажите, когда ваша дата рождения?
2: 28 декабря 63.
1: 28 декабря 63 года. 63 года и 3 месяца.
2: Значит, где-то в марте, да?
1: Да.
2: Ага. Значит, они пришлют бланк, а если не пришлют, надо пойти туда.
1: А если не пришлют, то вы скачаете с компьютера, а если нет, то просто взять БИТОХ ЛИУМИ.
2: А как этот бланк называется?
1: Твия ле кицват эзрах ватик.
2: Не, можно запишу твия ле эзрах, как?
1: Эзрах ватик. Эзрах. Раньше это было пособие по старости кицват зекна, сегодня это кицват эзрах ватик.
2: Ну, у меня все то же самое останется, или это уже...
1: Все то же самое останется.
2: И я буду считаться инвалидом, как обычно, да?
1: Да. Все то же самое останется.
2: Спасибо. У меня еще один маленький вопрос по поводу моего мужа. Вот он работает таксистом, ему через 2 года выходить на пенсию, но мы в свое время не сделали ему ничего. И значит, он будет получать только от БИТОХ ЛИУМИ, и все, как бы, больше ничего вообще.
1: А откуда он может еще получать?
2: Не знаю, может быть, он меня спрашивает, я плачу всегда БИТОХ ЛИУМИ такие большие деньги, я говорю, это то, что тебе положено.
1: Поэтому он будет получать пособие по старости.
2: И сколько это будет через 2 года?
1: Где-то 2-3, через 2 года я не знаю, сколько это будет, я могу сказать, сколько это сегодня, через 2 года я не могу сказать, сколько это будет. Сегодня, это где-то 2700 шекелей, 2757 шекелей.
2: Угу. Все, спасибо вам большое. Удачи.
1: Всего вам доброго.
0: Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Меня зовут Игорь. Я звоню по поводу... Моя семейная пара. Жена не работает. Я работаю. Сколько я могу заработать?
1: Сколько вам лет? Есть. Что вы получаете? Или вы еще не получаете? Все это я должна знать для того, чтобы дать вам правильный ответ.
3: Да, я получаю соцнадбавку.
1: Вы получаете пособие по старости вместе с супругой и социальную надбавку.
3: Да.
1: Вы можете зарабатывать 2-3 тысячи. Да, что вы еще получаете?
3: Я получаю пенсию 980 шекелей.
1: Значит, вы можете зарабатывать вместе с пенсией 3786 шекелей, чтобы у вас было.
3: А, это вместе с пенсией, да?
1: Да.
3: Ага, от этой суммы минус пенсия я могу зарабатывать ту сумму.
1: Да.
3: Так, секундочку, сейчас я узнал у вас. 3786. Что-то я еще хотел изобретать. Ой-ой-ой. Так. 3786 минус пенсия. Все, спасибо вам.
1: Спасибо. Да. Всего вам доброго.
0: До свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
4: Я Борис из Петах-Тыквы. Я по поводу моего сына. Он инвалид первой группы. У него несколько лет была метапелит. Теперь она уезжает. Нам сказали, что мы должны ей выплатить...
1: Сколько лет вашему сыну?
4: 53. Он по инвалидности, по болезни инвалид.
1: Вот. Я понимаю,
4: ему сказали, что он... А?
1: Да-да, пожалуйста, говорите.
4: И он инвалид, и вот она теперь уезжает совсем. Сказали, он должен выплатить ПЦИМ. Он должен сам это платить или частично...
1: Это не касается Битуахлюми. Битуахлюми этим не занимается. Это не касается, да, вам. Вам необходимо говорить с той компанией, которая вам предоставила эти услуги, эту метаполит. Ага. Там есть все законы, которые касаются трудового права. Это не Битуахлюми.
4: Нет,
1: Битуахлюми этим не занимается. У вас должны быть какие-то данные, которые вам дадут в этой компании. Я думаю, что вы связаны с какой-то компанией, да?
4: Да.
1: Пожалуйста, там узнайте. Битуахлюми этим не занимается.
4: Спасибо вам.
1: Всего доброго, здоровья.
0: Всего доброго, удачи. Пожалуйста, здравствуйте, кто с нами?
5: Здравствуйте, я.
0: Да.
5: Элла, здравствуйте.
1: Добрый день.
5: Я в начале месяца овдовела.
1: Сочувствую.
5: Спасибо. И в связи с этим у меня вопросы по Битуахлюми. По старости пособие положено еще в этом месяце за мужа?
1: Когда он ушел?
5: 8 числа.
1: Да. Да.
5: Да. Скажите, что еще ему положено?
1: Вы работали?
5: Я работала.
1: Вы получаете свое работал. Пособие по старости?
5: Да.
1: Вы получали социальные надбавки или без?
5: Без.
1: Без. Значит, вам надо подать документы на Кицват Шерим, вы будете получать свое 100% пособие и еще 50% пособие Кицват Шерим.
5: Это можно уже сделать, да? С какого
1: да, конечно,
5: месяца
1: конечно.
5: Это будет выплачиваться? С этого или со следующего?
1: С этого месяца, да.
5: С этого буквально, да?
1: Да.
5: Скажите, пожалуйста, больше ничего, у него никаких дополнительных страховок не было, больше ничего мне не положено, да?
1: Я вот не знаю, какие у вас доходы, или, может быть, там пару шекелей социальной надбавки или нет, я не знаю, какие у вас доходы.
5: У меня пенсия от работы 1600 шекелей, кроме пенсии по старости.
1: Я бы на вашем месте подала бы документы на социальную надбавку. Да, может быть, даже там пару шекелей у вас будет социальная надбавка, которая вам предоставит льготы.
5: Но я стопроцентная слепая, у меня какие-то
1: льготы. А у вас пособие, пособие повышенное из-за инвалидности?
5: Нет, нет, нет, ничего. Я после пенсии уже стала...
1: Подайте документы.
5: Скажите, пожалуйста, вот это одноразовое пособие на...
1: Манаптира.
5: Да, когда, за какой месяц, и когда я могу его получить?
1: Я думаю, что это очень быстро придет на ваш счет.
5: Это
1: автоматически, вам не надо никакой бы процедуры делать.
5: А на Кицват Шерим надо в Битуахлюми
1: да,
5: подать?
1: Да, да.
5: Спасибо большое.
1: Всего вам доброго, не знаете больше горя.
0: Будьте спасибо. Здоровы. Пожалуйста. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Элла, семейная пара. Мы на пенсии оба. Получаем пособие и получаем социальную надбавку. Сколько я могу зарабатывать, чтобы не терять социальную надбавку?
1: 3786 шекелей не влияет.
6: На пару, да?
1: На пару.
6: Да, спасибо. Второй вопрос, Элла. Значит, касательно 12 лет, 144 месяца. Я оформил пенсию... Вопрос связан с тем получение статуса вот этого, как вы говорите, получение пособия пожизненно. Для этого надо 12 лет отработать в стране или 144 месяца.
1: Это не так. Это не это. Тут очень много есть аспектов, которые это не когда идет речь о замужней женщине, об одинокой женщине, о мужчине. Тут разные есть. А что вы хотели спросить?
6: Я хочу вот что спросить. Когда я оформлял пособие по старости, это было 4 года назад, в 22-м году, я оформил пособие. Но на момент оформления пособия мне не хватало 12 лет, где-то 4 месяца. На сегодняшний день я продолжаю работать, мне уже где-то около 200 месяцев стаж, ну как бы работаю я не 144, а 180, 190. У меня вопрос. Как они считают этот
1: стаж
6: вот...
1: Стаж перестает расти в тот момент, когда вы начинаете пособие получать.
6: А, то через... на момент...
1: На момент начала... Оформления... Этот стаж рассчитывают на момент начала получения пособия, и все. Он не корректируется.
6: Ну, значит, то, что мне там 4 месяца не хватило, значит, я не смогу получать эти...
1: Что вы не получаете? Вы же получаете социальной надбавкой.
6: Не-не-не, я имею в виду вопрос в том, что если я уеду на больше, чем на 90 дней, то я не буду какое-то время получать. Я хотел вот это спросить. Останется ли за мной право вот этого статуса 12-летней, если мне не хватало на момент выхода 4 месяца?
1: Ну, все зависит от того, куда вы едете, когда вы едете. Я не могу вам дать такой ответ.
6: Не, временно поехал куда-то к дочке там, а застрял больше, чем на 3 месяца. Ясно, что социальную надбавку снимут, и, вернее, не будут платить.
1: У вас нет социальной больше... надбавки, вы сказали?
6: Есть.
1: Да при чем здесь тогда? Окей. Пожалуйста, вы затронули сейчас все факты по выплаты пособия. Не надо этого делать.
6: Я
1: же не знаю, где ваша дочка живет. Я не знаю, о чем идет речь. И вы спекулируете вот этими данными, и мне трудно вам дать ответ. Я не знаю, каком... И выезжаете вы на 10 дней больше или на полгода больше?
6: Ну, ясно, Элла. Это довольно специфический вопрос. Надо мне индивидуально, наверное, решать.
1: Нет. Не индивидуально. Вам надо решать сначала, насколько вы выезжаете. Вот это вопрос.
6: Ну, я уехал куда? На полгода. На полгода в Словению.
1: В Словению. Я думаю, что в Словении у нас есть договор, и это не проблема. Я так думаю, что это не проблема.
6: Так понятно, я могу даже и не переводить никуда, пусть они тут приходят мне на счет здесь. Я имею в виду, перестанут ли мне платить спустя 3 месяца, 90 дней?
1: Вот. Ну, никто пособие. Же не знает. Смотрите, это не то, что вот у вас такой случай, и вам сразу перестали, потому что меньше 12 лет. Нет такого. Это случай, который необходимо проверить, который необходимо выяснить. Я должна знать все данные, а не просто вам ответить. Никто вам не перестанет платить. Вы вернулись, вы пришли, вам данные вам восстановят. Это не то, что вы уехали на постоянное место жительства. Когда идет речь об этом, это идет речь о постоянном, о смене места жительства.
6: Ну, они хорошо, то, что... допустим,
1: нет, сменил... Я прошу прощения, у меня нет рецептов на каждый случай жизни, простите. Я не могу допустим так. Это не так решаются эти вопросы.
6: Ясно. Ну, ладно, не буду ваше время занимать, потому что тут это сложный вопрос.
1: Это он не сложный, он совершенно не сложный, но он очень... Его надо просто подробно сидеть и думать. Смотрите, даже вот как наш предыдущий радиослушатель сказал, что даже и ошибается. Так что я не могу вам давать... моментальные ответы на каждый случай.
6: Ясно. Хорошо, Эллочка, спасибо большое.
1: Всего доброго.
0: Спасибо, удачи вам, всего хорошего, до свидания. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
7: Я, наверное,
0: да,
7: добрый день.
0: Пожалуйста.
7: Я хотела спросить у Эллы. У моего мужу 88 лет. Биток ли ми ему платила деньги по состоянию здоровья? У него было 10 часов, и он получал эти деньги. В этом году с него сняли 4 часа. Я ходила в Витохлюми, мне объяснили это тем, что у него нету метапелек. Но он же не стал моложе, и у него не убавилось его болячек. Почему, на каком основании?
1: А вы хотите, чтобы ему платили за 10 часов?
7: Ну, а ему и платили все время. Теперь у него, он плохо видит, плохо слышит.
1: А почему у него нет метапелит, я не поняла?
7: Ну, потому что он не хочет, чтобы посторонний человек был
1: в квартире. Ну, а
7: я не работаю, я ухаживаю за ним. Я не знаю.
1: Есть законы, которые говорят, что будут платить вот за такое количество часов, а остальное необходимо метапелит.
7: Ну, получается, это половина суммы, которую...
1: У меня нет ответа, я прошу прощения. Вот есть такой закон и все. А он не хочет, это... Я не могу...
7: Но человеку 88 лет.
1: Смотрите, тут в данном случае возраст – это не тот факт, который решает. Тут решает состояние человека и закон, который говорит о том, что определенное количество часов платят деньгами, а остальное необходимо по физической помощи метапелит.
7: Значит, другого ответа нету. Хорошо. Нет. Спасибо большое.
1: Извините. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
8: Здравствуйте, день добрый. У меня маленький конкретный вопрос. Я работающая пенсионерка, то есть я получаю свою заработанную пенсию, зарплату, с битовых ли уме, пособие по старости пока не получаю. И по закону за каждый неполученный, отложенный год получения положена надбавка 5%. Из-за нового закона выхода на пенсию получается, что я не выхожу в свой день рождения, а спустя 4 месяца. Вместо 25 августа я вышла, начала получать пенсию 25 декабря. В следующем году мне будет 67 лет в августе. То есть получается, у меня нет целого года для того, чтобы получить 5% надбавку.
1: Да.
8: Как это рассчитывается?
1: Иногда 9 месяцев достаточно.
8: Но здесь не 9, здесь будет из-за 4 месяцев 8.
1: Нет, тогда
8: то есть
1: вы не получите.
8: Вообще ничего.
1: Нет, да.
8: То есть государство не подумало о том, чтобы хотя бы эти 5% как-то разделить.
1: Ну, если бы только это государство не подумало бы. Мы бы были в хорошем состоянии.
8: В общем, понятно. Значит, за год отработанной уже надбавки не будет.
1: Да, да, да, да.
8: Все, спасибо большое.
1: Всего доброго.
8: Всего доброго.
0: До свидания. До свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
9: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Добрый день.
9: Ой, добрый день. Спасибо большое, Олег Гищин, и вам спасибо, ведущий. У меня такой вопрос. Мы с женой уже... Меня зовут Игорь. Мы с женой, нам уже по 80 лет. И мы получаем пособие из битовых людей, социальную надбавку. И мы инвалиды. У меня есть купат ГИМа, сумма. Если я ее переведу на счет, то у меня социальная надбавка уменьшится или уберут ее.
1: Теперь скажите, пожалуйста, вы сказали, вы инвалиды и социальная надбавка. Вы получаете пособие по старости в увеличенном размере, потому что у вас была инвалидность?
9: Да, да, да. Мы где-то получаем вместе 5000 чем-то шекелей.
1: А почему всего 5000, если...
9: Нет, ну...
1: Пособие социальная надбавка — это 6000
9: на пару. Значит, у меня 6000, я точно не помню. Дело в том, что после акронот я не очень хорошо помню цифры.
1: Мне это очень важно, какую дать вам... Если вы получаете увеличенное пособие за счет того, что вы оба получали пособие по инвалидности...
9: Жена не была, она стала инвалидом после пенсии, после возраста.
1: Угу. Еще раз задайте вопрос, который вы хотели задать.
9: У меня есть купат ГИМа.
1: А если вы откроете эту купат ГИМа, в каком это размере?
9: 160 тысяч за все годы накопилось. Если я ее переведу в банк, то я могу потерять?
1: Сколько лет вы получаете это пособие?
9: Уже много, мне уже 80.
1: Когда у вас просили последний раз справку из банка?
9: Никогда не просят.
1: Ну, а почему, чтобы сейчас попросили?
9: Нет, не попросили. Я хочу эти деньги у меня в купатиме.
1: Я все поняла, я очень четко спросила. Да. Когда у вас Битуах Леуми попросил справку из банка, какие у вас сбережения?
9: По-моему, не просят такую.
1: Не просят. Справку. А почему, чтобы они сейчас попросили?
9: Нет, так я просто, если они увидят, так...
1: Да, а никто не видит, никто не заходит на ваш счет.
9: А, все, я понял, спасибо большое. Просто я не знал, стоит переводить или не стоит.
1: Что же вы будете делать с этими деньгами?
9: У меня наследники есть.
1: Окей.
9: Все, я понял, значит, спасибо. Все, я понял. Огромное спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
10: Доброе утро.
0: Доброе утро.
10: Доброе утро, Элла. Меня зовут
1: Добрый
10: Борис.
1: День.
10: Добрый день уже. У меня такой вопрос к вам. У меня было две производственные травмы, по которым я получаю биток люми 500.
1: Угу.
10: Два пособия.
1: Да.
10: Они не объединены.
1: Угу.
10: И когда я достигну пенсионного возраста, естественно, меня спросят, что я хочу получать. Или кисват дикна, или пособие по инвалидности.
1: Угу.
10: Естественно, я выберу пособие по инвалидности. Только дело в том, что у меня они не объединены. Одна больше, другая меньше.
1: Неважно.
10: Они, я буду получать обе?
1: Да, конечно.
10: Не поставят меня перед выбором?
1: Нет, нет. Нет.
10: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: И еще один радиослушатель, пожалуйста. Да.
11: Да.
0: Хорошо. Элла, еще один вопрос. Да, есть у нас, есть сейчас появился радиослушатель. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
12: Здравствуйте. Пожалуйста, может быть, вы ответите мне на вопрос. Я получила сейчас дату веры, что мне положено, и могу ли я ехать за границу с детьми или сколько дней? И сопровождение, может, мне положено.
1: Это не из биток люми, вам надо в общество слепых обратиться.
12: Нет, нет, биток люми я уже обращалась, я имею часы метапелет, ко мне приходит, но... Что-то мне положено еще от Бетохлина или нет?
1: Что вы имеете в виду еще? Вы же спросили, я хочу уехать. Вот это вы спросили. Будете ли вы получать вот эти дмейливуй? Вот это я поняла вопрос, да?
12: Я получаю аштаметов на сад вместо на суд. С 16 года, когда я пошла на пенсию. Но я еще работаю до 22 года.
1: Я абсолютно не поняла ваш вопрос. Я прошу прощения. Вам больше ничего не полагается из битоклюми. Вы получаете максимум.
12: Да, товар я получила. Мне ничего не полагается. Да? А дети вот за остановку машины могут что-то получить? Или как-то? Вот там, где останавливают для инвалидов.
1: Это, опять же, это не Бетохлюми, это Министерство транспорта. Необходимо узнать, полагается вам или нет.
0: Понятно. Наша программа подошла к концу. Элла Гитсон, спасибо вам огромное. До встречи через неделю в эфире Канрека. С вами были Йони Карта, Мила Сталинская, Юваль Ясут, Таня Барская. Элла, спасибо еще раз. Оставайтесь все на радиостанции Канрека. Всего доброго.

Успеха, которого добился наш сегодняшний герой, не было еще ни одного тенора. Он превратил арии просто в хиты. Чтобы услышать его, собирались стадионы. Он действительно был велик, потому что через голос раскрывалась его душа. В нашем мире есть оперные певцы, прекрасные певцы. Но Лучано Паваротти сам был оперой.